Здание ремесленной управы, цеховым старшиной которой в 1850-х годах был Василий Васильевич Каширин. Под таким названием в перечне объектов культурного наследия значится 25-й дом на Октябрьской улице. До революции ремесленники собирались в цеха по профессиям. На своих сходках избирали главного, который бы представлял цеховые интересы в ремесленной управе и городской думе. Управа могла разрешить или запретить какое-либо производство, исполняла некоторые полицейские функции – раскладку и сбор податей, проведение рекрутских наборов. Дед Максима Горького Василий Васильевич Каширин возглавлял цех красильщиков. Сохранился парадный костюм цехового головы Каширина, кафтан, расшитый золотом, цилиндр с пером и посох. Подобные костюмы одевались старшины и головы всех ремесленных объединений. Конечно, по торжественным случаям. Построенное здание для ремесленной управы было в конце 70-х годов XIX века. При одном только взгляде на это трехэтажное здание становится понятно, что строилось оно не для проживания, а для размещения солидного учреждения. Строгая череда окон, один центральный вход, присутственные комнаты, фойе, залы. После революции здесь находился Нижегородский деловой клуб, а с 1929 года – дом инженерно-технических работников. В 1937 году в этом здании открылся дом ученых. Подобные дома создавались в то время по всей стране. Лекции, общение, обсуждение новейших достижений науки и техники, обширная досуговая работа и работа с детьми – это лишь малая часть того, что делалось в Доме ученых. Лишь однажды в этом здании жили люди. Во время Великой Отечественной войны Дом ученых стал пристанищем семей военнослужащих. После того, как всех временных жильцов расселили, дом пережил большой ремонт и перепланировку. Фойе и зал поменяли местами, убрали печи, так дом приобрел свою котельную в подвале. Сегодня в Доме ученых есть малый зал, вмещающий 70 человек, большой зал на 200 персон, фойе большого зала используется как выставочный зал. А еще есть янтарная комната, аудитории и залы для презентаций и конференций. Здесь, как и прежде, собираются ученые, выступают с лекциями и обмениваются опытом.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Военную драму «Мама, я жив» режиссер Игорь Добролюбов выпустил на киностудии «Беларусьфильм» в год 40-летия Победы в 1985 году. Для режиссера, относящегося к поколению детей войны, это было далеко не первое обращение к тематике событий Великой Отечественной. Тем более для киностудии, расположенной на земле Белоруссии. В центре фильма дети на оккупированной территории, партизаны и каратели-оккупанты. Это пронзительная история раннего взросления, подвига и самопожертвования. Одним из прототипов главного героя, партизанского разведчика Петьки Дыма, стал родившийся в 1928-м боец отряда «За власть Советов» Петя Гурко, удостоенный в 1942 году медали «За отвагу». Таких юных героев, которые в рядах партизан сражались с врагом, было много.
4: Слышь, петух, день-два и озеро замерзнет. Нет, немцы здесь не пройдут. Вот только брод проклятый. А что, если там поставить мину противотанковую? У меня есть. Ты бы смог?
5: Нет, противотанковую мы не проходили.
4: Не проходили? Вы больше на таблицу умножения нажимали. Луша, мыло, шило. Дармоеды.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Семейное наименование Егоров образовано от имени Егор, которое является вариантом греческого Георгиос – земледелец. В церковном календаре святцах поминается святой благоверный Георгий Всеволодович, князь Владимирский, основатель Нижнего Новгорода. Святой, отличавшийся военной доблестью и патриотизмом, погиб мученической смертью в битве с татарами на реке Сите. И мальчика, крещенного 4 февраля, в день памяти Георгия Всеволодовича, называли Георгием. В народе подобные имена приспосабливали под свой говор. Егорий, Гора, Юрка, Егор. В памятниках письменности Егоровы упоминаются с 18 века. Михаил Егоров, священник села Крылатского под Москвой.
1: Фамильная ценность.

0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященный истории города Павлова. И сегодня речь у нас пойдет о создании предприятия, которое сыграло важную роль в истории города Павлова и всего Павловского металлообрабатывающего района и существует до сих пор под названием «Завод имени Кирова». Ну а начиналось оно в 1890 году как Павловская кустарная артель. И начиналась она с того, что к либеральному народнику Александру Генриховичу Штанге, обосновавшемуся в Павлове за три года до того, в 1887 году, пришло двое мастеров. Один с фабрики Калякиных, местных крестьян, металлообработчиков, мануфактуристов по фамилии Титов, и еще один мастер-шлифовщик Смирнов уже с фабрики Федора Михайловича Вырыпаева. Они предложили Штанге помочь им организовать артель. И артель была в конце 1890 года основана. Штанге пришлось немало потрудиться, чтобы поднять это предприятие молодое на ноги. Проявил он себя человеком достаточно энергичным, но особенно на первых порах ему пришлось уступать не только в качестве администратора, а он был кустарями избран председателем правления артели. Ему приходилось работать и как счетоводу, и как браковщику, потому что пытались-таки протащить некондицию, те же самые наши милые кустари. Приходилось выступать даже в роли упаковщика. Так же, как его предшественник Николай Зернов, пришлось развернуть рекламу, в первую очередь в Москве и Петербурге. И тут Александр Генрихович проявил себя как большой мастер по части выколачивания всевозможных субсидий и суд. Вскоре у артели появились первые спонсоры из числа московской буржуазии. Это был известный чей торговец Перлов, фамилия которого увековечена, например, в одном из районов современного города Мытищи. Это купец Сергей Лепешкин. Но наиболее крупным спонсором из числа московских предпринимателей и меценатов оказался Сергей Тимофеевич Морозов, младший брат знаменитого Саввы Морозова. На средства, им периодически выделяемые, артель существовала в районе 10 лет. Кроме того, помогли и связи с Львом Николаевичем Толстым, который тоже иногда что-то подкидывал. Был случай, когда Александр Штанге привез в Павлово Максима Горького и тоже в итоге получил от него небольшую сумму на развитие артели. Оно и удавалось выбивать и правительственные субсидии. Для этого в свое время Штанге дошел непосредственно до Сергея Юрьевича Витте. Но в итоге предприятие заработало. Очень быстро появился свой собственный инженер Михаил Андреевич Ефремов, под руководством которого было построено сначала деревянное, а потом и первое каменное здание артели. Большую роль в развитии артели сыграл еще один немец по национальности, Владимир Николаевич Зельгейм. Он появился в Павлове уже в 90-х годах позапрошлого века, в конце 19-го столетия. Сначала заведовал артельной лавкой, потом стал так называемым членом-распорядителем Павловской кустарной артели. Ну, в общем-то, Владимир Николаевич Зельгейм довольно быстро из Павлова уехал в 1901 году, перебрался в Москву и стал одним из крупнейших деятелей кооперации, правда, не промысловой, а потребительской, уже всероссийского масштаба. Ну, достаточно сказать, что в 1917 году Владимир Зельгейм стал товарищем министра земледелия, заместителем Виктора Чернова во временном правительстве, то есть замминистра. А после революции, когда ему уже пришлось уехать за рубеж, во Францию, он возглавлял Союз русских кооператоров за границей, базировавшийся в Париже. Так вот, Владимир Николаевич Зельгейм зачастую был вынужден прибегать к тому, что на развитие артели даже, в общем-то, просить деньги у своего отца-генерала. В принципе, Александру Штанге тоже периодически приходилось матери, вдовы действительно статского советника, выпрашивать деньги на то, чтобы артель двинулась. Она действительно двинулась, она развивалась. Начинали с того, что делали ножи. Сначала всевозможные кухонные, плюс столовые пары, столовые ножи и вилки. Затем с 1896 года стали делать уже различные складные и перочинные ножи, а также ножницы. В 1898 году стали изготавливать висячие замки, ну а позднее в ассортимент артели вошли уже и пчеловодческий инструмент, и садоводческий инструмент, и слесарный инструмент там производило. Пробовали изготавливать камертоны. Ну, например, изготавливали даже такую по нынешней временам экзотическую вещь, как тиски для окорока. Вещь, которая плотно сейчас ассоциируется только с Южной Европой, с Испанией, там с Италией, прошутто, хамон, ничего подобного. Данная технология существовала и в дореволюционной России, и вот, в частности, как раз для нее, для засолки и для веления ветчины Павловская кустарная артель подобные тиски и изготавливала. Образец такой продукции даже в фондах музеев, в экспозиции музея сохранился. Когда началась Первая мировая война, то артель стала изготавливать хирургический инструмент и саперные лопаты, а также ножницы для резки колючей проволоки. Ну, все это принесло кооперативу Александра Штанге большую известность. А поскольку он продолжал свою работу и в советское время, то в газетах первых десятилетий советской власти Запалской кустарной артелью закрепился термин «жемчужина российской кооперации», «жемчужно-промысловой кооперации». Уже в первые десятилетия своего существования артель обзавелась и филиалом в соседнем Муромском уезде, в селе Озябликовский погост, где они раздавали сырье кустарям, в итоге получали готовые ножи, которые проверяли и клеймили. Обзавелась складом в Санкт-Петербурге. Очень активно продолжали сотрудничать с Сергеем Морозовым. В Москве было создано так называемое товарищество «Союз», в которое входило несколько кооперативов и подмосковных, и, скажем так, столичных, ну и в том числе и Павловская кустарная артель. При этом старались, все-таки это кооператив, это не капиталистическое предприятие, во всяком случае, так казалось его организаторам, старались, чтобы, во-первых, при бессменном руководстве Александра Штанге артель все-таки была демократичной, чтобы периодически проходили перевыборы руководства, чтобы практически каждый из артельщиков мог участвовать в выборах, мог избираться в состав руководящих органов. Но при этом надо сказать, что в 10-х годах 20 века количество работников в артели насчитывало примерно 300 человек. Все-таки полноправных артельщиков было 125. Остальные были наемные рабочие, которые, впрочем, тоже определенными правами пользовались. В частности, они имели право на ссуду в случае болезни, например. Была своя столовая с дешевыми ценами. Ну и, кроме того, на базе артели постепенно стали появляться культурно-просветительные учреждения. Главное, что Штанге в этом плане сделал, в 1898 году он открыл в Павлове так называемое «Второе общество трезвости». Но о том, почему оно второе, чуть позже. Фактически была идея создать народный клуб. Но народный клуб полиции запретил, и вот было избрано такое название. Нейтральное второе общество трезвости. И здесь уже, в первую очередь, конечно, артельщики, но и другие половчане организовывали и просветительские мероприятия, такие как лекции на различные темы, музыкальные вечера. Вторая гражданская жена Александра Штанге, Валентина Евграфовна Чешихина, была неплохой пианисткой. Она, кстати, сестра довольно известного в начале 20 века нижегородского журналиста Чешихина-Витринского и поэта Всеволода Чешихина. Почему, кстати сказать, многие материалы об артели Штанге в итоге осели в Москве в Государственном архиве литературы и искусства в фонде как раз братьев Чешихиных. Создали на базе все того же второго общества трезвости в 1911 году первый в Павлове духовой оркестр. То есть, в общем, артель работала не только как экономическое предприятие, но она работала еще как определенный культурный центр. Если говорить уже не только об артели, но и о других способах улучшить жизнь павловских кустарей, то надо отметить, что не дремало и губернское земство нижегородское. Так, уже в конце XIX века, в 1896-1897 годах, было открыто два учреждения, которые были призваны способствовать поддержки кустарей. Это земский склад железа и стали, где кустари получали сырье по более дешевым, чем у скупщиков, ценам, и земская замочная мастерская, которая, опять же, должна была продемонстрировать более совершенные технологии, научить кустарей, в частности, например, изготавливать новую для них вещь, которую раньше не изготавливали, врезной замок. Ну а что касается следующей передачи, то в ней мы с вами поговорим о культурном развитии Павлова на рубеже 19-20 века. Тут тоже были некоторые свои неожиданные особенности. Всего доброго, до свидания.
0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
2: Иоанн Лествичник лестит. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти и применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
1: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставят вас равнодушными. Не пропустите! Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: Издательство ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.
1: Девятое мая 1954 года. Прожекторы освещают Красную площадь со стороны собора Василия Блаженного, поэтому самого собора не видно, будто и не было его никогда на этом месте. Зато звезды на Спасской башне видны очень хорошо. Кажется, они вовсе не на башне, а сами по себе зависли любопытство ради над площадью. Очень хочется им знать, почему так многолюдно и суетно перед Кремлем, почему гремит в ночи музыка духовых оркестров, почему нервничают фронтовики-офицеры и сонно поглядывает на часы молодежь. А потому что завтра День Победы, завтра парад, а сегодня последняя ночная репетиция. Этот парад будет отличаться от прошлогоднего. Умер Сталин. Завтра на трибуну Мавзолея поднимется новый глава государства Никита Сергеевич Хрущев. Это первый его парад победы. Сводный духовой оркестр получил приказ еще разочек, последний раз за репетицию, пройти развернутым маршем от исторического музея через Красную площадь к Васильевскому спуску к собору Василия Блаженного. Оркестр выровнял строй, приготовился и уже зашагал было. Виктор шел в третьем ряду после трубачей, впереди барабанщики. Вдруг передние ряды резко остановились, а задние буквально уперлись в спины передних. Сбился шаг. Виктор ничего не понимал, ведь все, как часики, уже отработано. Он услышал мелкий-мелкий цокот. Причем отовсюду, от собора, от ГУМа, от Спасской башни. Виктору показалось, что это цокот подковок по брусчатке. Так цокают подковки на военных сапогах. «Окружают, что ли?» — усмехнулся Виктор. Он сказал это в шутку и совсем тихо, но сосед, волторнист Коля Клепиков, услышал. «Похоже». Серьезно подтвердил он. Да, их окружали. Их окружили очень быстро, стремительно, профессионально. Цоканье продолжалось всего несколько минут, потом резко все стихло, и не успел Виктор всмотреться в темноту, как увидел перед собой, будто из-под земли выросших, солдат. Это были войска КГБ. Минута, и весь парад окружен. Не двигаться, стоять, сопротивление не оказывать. Так продолжалось несколько минут. Потом, так же стремительно, как появились, солдаты КГБ исчезли. И опять, будто легкой поземкой по ногам подуло, цок-цок-цок. Вновь скомандовали «Вперед!» Пошли, стараясь выровняться, и уже было выровнялись совсем. Вдруг опять оцепили. Виктор переложил инструмент с одной руки в другую, переступил с ноги на ногу. И сразу почувствовал, как в спину ему упирается что-то холодное и острое. Штык. Ну, дела. Не двигаться. Парад замер. Никто ничего не понимал. Прокатилась волна напряжения и тревоги. Под кремлевскими звездами в плотном кольце войск КГБ стояли растерянные участники парада Победы. «Ты чего мне в бок штыком тычешь?» «Я тебе кто? Фашист, что ли?» — услышал Виктор в темноте возмущенный голос. «Не разговаривать, хуже будет. Хуже будет тебе, если я тебе сейчас трубой врежу. Врежь ему, врежь, и мы сразу и сыграем, что в таких случаях полагается». Переругивались, но каждый выполнял свой долг. Солдат КГБ наставлял штык на военного музыканта. Военный музыкант стоял и ждал приказа от своих командиров. Никто ничего не знал, ни тот, что со штыком, ни тот, что с трубой. Но все как-то рассосалось. Солдаты КГБ зацокали в сторону исторического музея, а военные музыканты, уставшие от бессонной ночи и от всего за эту ночь пережитого, поехали домой отсыпаться. Ведь завтра День Победы. Видимо, готовится какая-то заварушка. С этой мыслью участники парада ступили на кремлевскую брусчатку. Что-то сегодня должно произойти. Не случайно это ночное цоканье. Виктор Гладышев думал, вот сейчас что-то произойдет. Что? Покушение на членов правительства? Обстрел демонстрантов? Взрыв Спасской башни? На трибуну поднялись члены правительства. Вот сейчас. Виктор увидел светящуюся на солнце лысину Хрущева. Сейчас? Обошлось. Шурша шинами, выехал из кремлевских ворот глянцево-черный ЗИС. В нем находился уже не Жуков, а Булганин. Вот сейчас. Булганин объехал войска московского гарнизона. Обошлось. Уже отыграли «Слався», «Священную войну», «Марш энтузиастов», несколько военных маршей Чернецкого, Иванова, Радкевича. Все шло спокойно, по сценарию. Хрущев на трибуне без устали махал рукой, широко улыбался, весело переговаривался с членами правительства. Виктор от напряжения устал, а потом и вовсе махнул рукой. Они не переживают, и я не буду. Девятое мая 1955 года. Если бы не фаготист Саша Сивухин, не произошла бы эта история. Но Сашка малый добрый, заводной. После репетиции предложил размяться, погулять по набережной Москвы-реки. «Не знаю, как ты, а я так по весне соскучился, все ходил бы по улице и дышал». Пошли дышать вместе. А нагулялись 2 часов, как не было. «Пора», — заторопился Виктор, — «нам ведь отдохнуть надо, чтобы завтра к параду, как к огурчики». «Лучше бы ты мне про огурчики не напоминал», — заметил Сивухин. «Очень, брат, есть хочется». Совсем рядом на Котельнической набережной жил родственник Виктора, дядя Коля. Виктор счел непорядочным это от друга утаить. «Давай зайдем к дяде Коле. Жена у него, тетя Дуся, накормит, она, знаешь, какая хлебосольная». Саша оживился, даже шаг прибавил. Вот уже радость для дяди Коли с тетей Дусей. Выросли на пороге 2 красавца. Оба с лица свеженькие после прогулки, оба в красногрудых мундирах с блестящими пуговицами, в глазах плохо скрываемый голодный блеск. «Петухи!» — ахнул хозяин. «Два петуха расфуфыренных! Мать, гляди, иди, какие петухи к нам в курятник залетели!» Молодежь не обиделась, было видно, что дядя Коля рад встрече, а что балагурит, так он всегда такой, сколько его Виктор помнит. Засуетилась, забегала хозяйка. Картошку чистит, а сама все расспрашивает. «Правда, Вить, что это ты такой разнаряженный? Да я тетя Дуся с репетиции, завтра же парад победы». Ахнула, всплеснула руками. «Ты на параде победы будешь играть?» «Как всегда», — ответил как можно равнодушнее. «Отец, посмотри, какой родственник у тебя знаменитый! На параде победы играть будет, важная птица!» «Я же сказал, петух!» Вот уже и картошка дымится, соленые огурчики в глубокой тарелке сверху и даже холодец. Ко дню победы наварила, но раз сегодня к нам сам Витя Гладышев зашел, да еще с другом, угощайтесь. «Мать, да не по-русски как-то!» Дядя Коля кашлянул, выразительно глянул на жену. «Неси!» — скомандовала хозяйка. По центру стола взгромоздилась трехлитровая банка с кристально-прозрачной жидкостью. «Спирт!» — безошибочно определил Сивухин. «Да я же не пьющий!» — запротестовал Виктор. «И я не пью», — живо отозвался друг, «но мы ведь в гостях, отказываться нельзя, надо вести себя прилично». «Ну, за победу!» «Да, праздник завтра большой. Эх, дождались его не все». «Не будем об этом. За то, чтоб войны больше не было». Выпили по чуть-чуть, похрустели огурчиками. Еще по чуть-чуть. «Холодец у вас, тетя Дусь! Я такого холодца давно не ел. Кушайте, кушайте». И вроде как-то не забирает. Недолго, казалось, посидели. Вышли на улицу веселые и Гладышев, и Сивухин. Прощались, один раз обнялись, второй, третий. Витя спал в ту ночь особенно крепко. Обычно перед парадом победы он долго ворочался, а заснув, нередко просыпался, а тут только до подушки. Наутро есть совсем не хотелось. Выпил чайку, почувствовал, как ослабли ноги, прилечь бы, но парад победы. Что ты себе, музыкант отдельного сводного оркестра, позволяешь? На улице, как мог, держал походку, старался идти прямо, фуражку надвинул пониже на глаза. Когда он занял свое место в строю музыкантов, его разморило совсем. Виктор мотал головой и все старался отмахнуться от чрезмерной, как ему казалось, раздражающей его голубизны неба. Рядом через 5 человек от него Сивухин. «Как ты, Сань?» «Хорошо. А мне, брат, тошно. С непривычки должно быть», — успокоил друг. За Спасской башней стало легонько погрохатывать. Над Красной площадью собиралась гроза. Когда министр обороны начал принимать парад, застучали по кокарде Витиной красной фуражки первые спасительные дождевые капли. Он чуть выставил вперед подбородок, выпятил нижнюю губу и ловил эти капли, пылающие от жажды гортанью. Дождь припустился сильнее. «Хорошо». Каждый раз во время парада музыкантов небольшими партиями водили в ресторан гостиницы «Москва» перекусить. Там их ждали обязательные горки самых изысканных бутербродов с икрой, с красной рыбой, с сырокопченой колбасой. Едва дождался Виктор своей очереди. Появившийся вдруг аппетит свидетельствовал о том, что кризис миновал. Дождь продолжался, но уже не играл в жизни военного музыканта Виктора Гладышева абсолютно никакой роли. Первый и последний раз дал себе зарок Гладышев. «Ну, дед, пожалуйста, расскажи про парады Победы». «Спрашивай». «Ты видел живого Сталина?»
2: 100 раз.
1: «А Жукова на коне?»
2: 100 раз.
1: «Красиво скакал?»
2: «Очень».
1: «Вы играли громко?»
2: «Очень».
1: «А ты, дед, волновался?»
2: «Очень».
1: Какой-то ты, дед, сегодня неразговорчивый.
0: Продолжение следует.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.
1: Девятое мая 1951 года. Свершилось. Виктор Гладышев – полноправный участник Парада Победы. Ему 18 лет, на нем, как влитая, форма военного музыканта. Блестят пуговицы, начищена обувь. Он знает, что красив и мужественен. Он, конечно, волнуется, но волнение перебивает другое чувство – нетерпение. Хочется побыстрее пройти развернутым строем перед трибуной мавзолея. Хочется слить свое глубокое здоровое дыхание с дыханием тысячетрубного оркестра и единым выдохом возвестить застывшей в напряжении родине о том, что парад начался. Сегодня тепло. Сегодня очень тепло. В руках у девушек ветки сирени. Много девушек на улице, красивых и веселых. Когда он ехал на Красную площадь в служебном автобусе, они улыбались ему. Да, он действительно сегодня хорош. Только бы не пошел дождь, как тогда на первом параде Победы. Виктор поднимает голову к небу, в котором ни единого облачка. Хорошо. Сегодняшний парад пройдет под солнцем. Сводный оркестр выстроился у ГУМа напротив трибуны.

0: мавзолея. Витя улыбнулся, вспомнил, как подпрыгивал, стараясь из-за спин музыкантов рассмотреть Сталина. Теперь трибуна как на ладони. Он видит Сталина, можно сказать, очень близко. Сердце сжалось пружиной. Сейчас. «Слушайте все!» — звучат фанфары. И вот из Спасской башни показывается маршал Жуков на белом коне. Какая красота! Маршал, как влитой в седле, легкое цоканье копыт по брусчатке все ближе к трибуне. Конь под маршалом, будто точеная белая статуэтка. У Виктора перехватывает дыхание от красоты и величия момента. Красная площадь залита солнцем. Только бы не было дождя. Еще раз глаза к небу. Все спокойно, дождя не будет. Взмах дирижерской палочки. Витя набирает побольше воздуха в легкие, привычно на секунду замирает. Звук его альта сразу теряется в звуках тысячетрубного духового оркестра. Звучат «Слався, Глинки», «Священная война», «Марш авиаторов». Все выше и выше и выше. Эх, как мы пели с Ванькой, когда немцы били в шеи. Здорово мы тогда пели, громко. А они по нашему родненькому Смолину маршировали, к параду Победы готовились. Вот тебе парад, получи. Готовились-то они, да иду на параде я. Как же я счастлив! Виктор распрямил плечи, подтянул живот. Казалось, если бы не труба, он бы пустился в присядку от гума прямо к правительственной трибуне. Слово «Победа» именно тогда, на параде 1951 года, сфокусировалось в его сердце в стремительный горячий луч, готовый прожечь насквозь и его новенькую форму военного музыканта, и брусчатку Красной площади, и даже зубчатые стены Кремля. Опять полоснуло счастьем под ребрами. Он, Виктор Гладышев, участник парада Победы. Это же подумать только, и то страшно. Звучат один за другим военные марши Чернецкого, Иванова, Радкевича. Вспомнил, как бегал на репетиции к немцам на край деревни. А ведь их оркестр тебя к музыке пристрастил. Мелькнула, как будто уколола легко, неуместная здесь, на параде, мысль. Отогнал ее. Вот еще не хватало. Он всегда музыку любил. Отец пел хорошо, он в отца. Отец сажал его на верстак. Витя еще маленький был. Строгает, стружки к Вите ползут, а он их на руку, будто это баранки. Отец смеется, да как запоет. По дону гуляет казак молодой. Голосище был в сила. У Виктора не такой, зато у него легкие сила. В духовом оркестре это дело не последнее. Еще один марш, теперь уже Печерского полка. Дирижирует выдающийся музыкант генерал Петров. Красиво стоит он на дирижерской подставке. Все точно так же, как и на первом параде Победы. Девятое мая 1952 года. Опять дал Бог солнце. С утра к Красной площади подтягиваются участники парада. Много фронтовиков, Награды в несколько рядов позванивают. На трибуне Сталин. Виктор видит его совсем близко. Странное чувство. В жизни Сталин совсем другой, вроде как мелковатый для вождя народов. Роста небольшого, приземистый, нет в нем абсолютно никакого величия. Сталин о чем-то тихо разговаривает с Булганиным, смеется. Музыканты на своем обычном месте, напротив трибуны у гума. У всех приподнятое настроение. «Виктор, ты сегодня именинник». «Почему я?» Он еще спрашивает. «Знаешь, как твое имя переводится с латыни?» «Победитель». «А сегодня что?» «День Победы». «Значит, день твоих именин». Он не против. Ему кто-то уже говорил в детстве, что Виктор значит победитель. Но он забыл. А напомнили, и приятно. Сегодня ночью перед парадом ему плохо спалось. Опять вспоминалась война. Боровск, клочок соломы в углу, мороз под 40, детские замерзшие к утру трупики. Неужели это было со мной? А как же я выжил? Чем дальше отходило от него военное время, тем сильнее он волновался и переживал. Видимо, детство имеет какую-то особую охранную грамоту. Она не позволяет ребенку до конца во всей полноте понимать то, что с ним происходит. Но чем дальше... Очень хотелось выспаться перед парадом Победы. Виктор хорошо понимал, парад — это очень ответственно и почетно. Но выспаться не получилось. С вечера вроде и заснул, а потом, будто кто в бок толкнул, резко, грубо. Лежал, думал. Конечно, о войне. Трупы... Трупы на Наро-Фоминских улицах, мимолетный, тут же забытый вкус пшеничных зернышек на губах, вши, которым вроде и привык, пока их не видишь. И девочка, девочка, торчащие кверху детские ножки. «Все, хватит, — я сказал, — сегодня парад Победы». Как-то давно еще мама была жива, он после ночной пасхальной службы в Смоленском храме раскапризничался, осерчал за что-то на Зину и расплакался. Испугалась тогда мама. «Ой, нельзя, нельзя сегодня плакать. Грех это на Пасху слезы лить, большой грех, сыночек». Вот и сегодня вроде как Пасха, День Победы. И сегодня нельзя. Что-то дал он волю чувствам, надо бы их попридержать. Сводный оркестр начал перестраиваться. Пошла вперед боевая техника. А оркестр отступил к историческому музею, чтобы оттуда развернутым строем пройти перед трибунами. Виктор Гладышев, с латинского «победитель», хмурился от майского осмелевшего солнца и гнал, гнал от себя калейдоскоп мелькающих в сознании страшных военных картинок. Сегодня нельзя. День Победы. Почти Пасха. Девятое мая 1953 года. Опять расцвела столица маковым цветом, запестрела праздничными транспарантами, портретами безошибочно узнаваемых вождей, заколыхалась на весеннем ветру знаменами. Очереди в гастрономах. покупают деликатесы, вино. Приятная суета, ожидание праздника. Виктор любит такую Москву. Он сразу и легко подстраивается под ее праздничный ритм и дышится ему радостно от предстоящего парада Победы. Уже с утра людские ручейки неспешно текут к центру Красной площади. Туда пока нельзя, толпятся на Манежной площади, на улице Горького. Собираются кучками фронтовики, где смеются, где смахивают слезу, где поют военные песни под гармонь. Виктор проходит через это многолюдие, торопится в сторону Кремля. Он с удовольствием бы потолкался в праздничной толпе, но ему надо спешить. Скоро начнется парад Победы. Он устал от долгих ночных репетиций, но сейчас усталость куда-то исчезла. Он полон сил и энергии. Сегодня после парада друзья звали его посидеть. Он вообще-то не любитель застолий, но сегодня согласился. Как-то странно будет, такой праздник, а он в казарму. Музыкант образцового оркестра штаба Московского военного округа Виктор Гладышев занимает свое место в строю. Огромный оркестр выстроился, как всегда, вдоль гума. Виктор поправил форму, провел для порядка рукой по волосам, погладил, словно подбадривая крутобокую свою трубу. Он с нетерпением посматривал в сторону Спасской башни. Сейчас, как всегда, из ворот башни покажется Георгий Константинович Жуков. Белый конь-красавец будет легко цокать подковами по брусчатке, а маршал, спина прямая, лицо торжественно и красиво, понесет своего ездока к четкому, застывшему строю воинских подразделений. Жуков начнет принимать парад. Вот она, долгожданная минута. Виктор нетерпеливо вглядывается в Спасские ворота. Но вместо белого маршальского коня на Красной площади показывается открытая, роскошная серо-серебристая машина. Жуков стоит в ней почти на вытяжку, а она неспешно и плавно пересекает Красную площадь. «Вот это да!» — удивляется Виктор. Он переглядывается со стоящим рядом басом. Тот тоже удивлен. Вот это да! Первый раз маршал не на коне, и для всех это непривычно. Наверное, это непривычно и самому маршалу. Он стоит в машине немного напряженно. Виктор видит это, потому что маршальская машина уже совсем рядом с их оркестром. Вплотную с музыкантами строй суворовцев. Жуков, как всегда, начинает с них. Но машина, непонятно почему, останавливается напротив музыкантов. Недоуменные взгляды трубачей, волторнистов, барабанщиков. И уже полное недоумение. «Здравствуйте, товарищи музыканты!» Звенящая тишина в ответ. На репетиции такого не было. Жуков слегка замешкался, вопросительно глянул на водителя. Машина продолжает стоять. «Здравствуйте, товарищи музыканты!» — повторяет Жуков во второй раз. Опять молчание. И вдруг в этой тишине, где-то в недрах сводного оркестра, раздается немолодой, негромкий, снисходительный, но достаточно уверенный голос. «Здравствуй, маршал, здравствуй!» Жуков гневно смотрит на водителя, бросает ему несколько коротких фраз, каких весь оркестр, конечно, догадался. И машина плавно трогается с места, проезжает несколько метров и останавливается, наконец, перед строем суворовцев. Здравствуйте, товарищи суворовцы! Здравия желаем, товарищ маршал! Слаженно разнеслось над площадью, любо-дорого послушать. Виктор слышал, что заказус этот попало всем, но, наверное, больше всех водителю, который, по слухам, оказался новичком и остановил машину чуть раньше, чем ему было предписано. Досталось и оркестру. Искали того смельчака, который дерзнул не по уставу поздороваться с маршалом. Да разве найдешь? Тысячетрубный оркестр. Шуточное ли это дело? Девятое мая 1954 года. Прожекторы освещают Красную площадь со стороны собора Василия Блаженного, поэтому самого собора не видно, будто и не было его никогда на этом месте. Зато звезды на Спасской башне видны очень хорошо. Кажется, они вовсе не на башне, а сами по себе зависли любопытство ради над площадью. Очень хочется им знать, почему так многолюдно и суетно перед Кремлем, почему гремит в ночи музыка духовых оркестров, почему нервничают фронтовики-офицеры и сонно поглядывает на часы молодежь. А потому что завтра День Победы, завтра парад, а сегодня последняя ночная репетиция. Этот парад будет отличаться от прошлогоднего. Умер Сталин. Завтра на трибуну Мавзолея поднимется новый глава государства Никита Сергеевич Хрущев. Это первый его парад победы. Сводный духовой оркестр получил приказ еще разочек, последний раз за репетицию, пройти развернутым маршем от исторического музея через Красную площадь к Васильевскому спуску к собору Василия Блаженного. Оркестр выровнял строй, приготовился и уже зашагал было. Виктор шел в третьем ряду после трубачей, впереди барабанщики. Вдруг передние ряды резко остановились, а задние буквально уперлись в спины передних. Сбился шаг. Виктор ничего не понимал, ведь все, как часики, уже отработано. Он услышал мелкий-мелкий цокот. Причем отовсюду, от собора, от ГУМа, от Спасской башни. Виктору показалось, что это цокот подковок по брусчатке. Так цокают подковки на военных сапогах. «Окружают, что ли?» — усмехнулся Виктор. Он сказал это в шутку и совсем тихо, но сосед, волторнист Коля Клепиков, услышал. «Похоже». Серьезно подтвердил он. Да, их окружали. Их окружили очень быстро, стремительно, профессионально. Цоканье продолжалось всего несколько минут, потом резко все стихло, и не успел Виктор всмотреться в темноту, как увидел перед собой, будто из-под земли выросших, солдат. Это были войска КГБ. Минута, и весь парад окружен. Не двигаться, стоять, сопротивление не оказывать. Так продолжалось несколько минут. Потом, так же стремительно, как появились, солдаты КГБ исчезли. И опять, будто легкой поземкой по ногам подуло, цок-цок-цок. Вновь скомандовали «Вперед!» Пошли, стараясь выровняться, и уже было выровнялись совсем. Вдруг опять оцепили. Виктор переложил инструмент с одной руки в другую, переступил с ноги на ногу. и сразу почувствовал, как в спину ему упирается что-то холодное и острое. Штык. Ну, дела. Не двигаться. Парад замер. Никто ничего не понимал. Прокатилась волна напряжения и тревоги. Под кремлевскими звездами в плотном кольце войск КГБ стояли растерянные участники парада Победы. «Ты чего мне в бок штыком тычешь? Я тебе кто? Фашист, что ли?» — услышал Виктор в темноте возмущенный голос. «Не разговаривать, хуже будет. Хуже будет тебе, если я тебе сейчас трубой врежу. Врежь ему, врежь, и мы сразу и сыграем, что в таких случаях полагается». Переругивались, но каждый выполнял свой долг. Солдат КГБ наставлял штык на военного музыканта. Военный музыкант стоял и ждал приказа от своих командиров. Никто ничего не знал, ни тот, что со штыком, ни тот, что с трубой. Но все как-то рассосалось. Солдаты КГБ зацокали в сторону исторического музея, а военные музыканты, уставшие от бессонной ночи и от всего за эту ночь пережитого, поехали домой отсыпаться. Ведь завтра День Победы. Видимо, готовится какая-то заварушка. С этой мыслью участники парада ступили на кремлевскую брусчатку. Что-то сегодня должно произойти. Не случайно это ночное цоканье. Виктор Гладышев думал, вот сейчас что-то произойдет. Что? Покушение на членов правительства? Обстрел демонстрантов? Взрыв Спасской башни? На трибуну поднялись члены правительства. Вот сейчас Виктор увидел светящуюся на солнце лысину Хрущева. Сейчас? Обошлось. Шурша шинами, выехал из кремлевских ворот глянцево-черный ЗИС. В нем находился уже не Жуков, а Булганин. Вот сейчас Булганин объехал войска московского гарнизона. Обошлось. Уже отыграли «Слався», «Священную войну», «Марш энтузиастов», несколько военных маршей Чернецкого, Иванова, Радкевича. Все шло спокойно, по сценарию. Хрущев на трибуне без устали махал рукой, широко улыбался, весело переговаривался с членами правительства. Виктор от напряжения устал, а потом и вовсе махнул рукой. Они не переживают, и я не буду. Девятое мая 1955 года. Если бы не фаготист Саша Сивухин, не произошла бы эта история. Но Сашка малый добрый, заводной. После репетиции предложил размяться, погулять по набережной Москвы-реки. Не знаю, как ты, а я так по весне соскучился, все ходил бы по улице и дышал. Пошли дышать вместе. А нагулялись 2 часов, как не было. «Пора», — заторопился Виктор, — «нам ведь отдохнуть надо, чтобы завтра к параду, как к огурчики». «Лучше бы ты мне про огурчики не напоминал», — заметил Сивухин. «Очень, брат, есть хочется». Совсем рядом на Котельнической набережной жил родственник Виктора, дядя Коля. Виктор счел непорядочным это от друга утаить. Давай зайдем к дяде Коле. Жена у него, тетя Дуся, накормит, она, знаешь, какая хлебосольная. Саша оживился, даже шаг прибавил. Вот уже радость для дяди Коли с тетей Дусей. Выросли на пороге два красавца. Оба с лица свеженькие после прогулки, оба в красногрудых мундирах с блестящими пуговицами, в глазах плохо скрываемый голодный блеск. «Петухи!» — ахнул хозяин. «Два петуха расфуфыренных! Мать, гляди, иди, какие петухи к нам в курятник залетели!» Молодежь не обиделась, было видно, что дядя Коля рад встрече, а что балагурит, так он всегда такой, сколько его Виктор помнит. Засуетилась, забегала хозяйка. Картошку чистит, а сама все расспрашивает. «Правда, Вить, что это ты такой разнаряженный? Да я, тетя Дуся, с репетиции, завтра же парад победы!» Ахнула, всплеснула руками. «Ты на параде победы будешь играть!» «Как всегда», — ответил как можно равнодушнее. «Отец, посмотри, какой родственник у тебя знаменитый! На параде победы играть будет, важная птица!» «Я же сказал, петух!» Вот уже и картошка дымится, соленые огурчики в глубокой тарелке сверху и даже холодец. Ко дню победы наварила, но раз сегодня к нам сам Витя Гладышев зашел, да еще с другом, угощайтесь. «Мать, да не по-русски как-то!» Дядя Коля кашлянул, выразительно глянул на жену. «Неси!» — скомандовала хозяйка. По центру стола взгромоздилась трехлитровая банка с кристально-прозрачной жидкостью. «Спирт», — безошибочно определил Сивухин. «Да я же не пьющий», — запротестовал Виктор. «И я не пью», — живо отозвался друг, «но мы ведь в гостях, отказываться нельзя, надо вести себя прилично». «Ну, за победу!» «Да, праздник завтра большой. Эх, дождались его не все». «Не будем об этом. За то, чтоб войны больше не было». Выпили по чуть-чуть, похрустели огурчиками, еще по чуть-чуть. «Холодец у вас, тетя Дусь! Я такого холодца давно не ел. Кушайте, кушайте». И вроде как-то не забирает. Недолго, казалось, посидели. Вышли на улицу веселые и Гладышев, и Сивухин. Прощались, один раз обнялись, второй, третий. Витя спал в ту ночь особенно крепко. Обычно перед парадом победы он долго ворочался, а заснув, нередко просыпался, а тут только до подушки. Наутро есть совсем не хотелось. Выпил чайку. Почувствовал, как ослабли ноги, прилечь бы. Но парад победы. Что ты себе, музыкант отдельного сводного оркестра, позволяешь? На улице, как мог, держал походку. Старался идти прямо. Фуражку надвинул пониже на глаза. Когда он занял свое место в строю музыкантов, его разморило совсем. Виктор мотал головой и все старался отмахнуться от чрезмерной, как ему казалось, раздражающей его голубизны неба. Рядом через пять человек от него Сивухин. «Как ты, Сань?» «Хорошо. А мне, брат, тошно. С непривычки должно быть», — успокоил друг. За Спасской башней стало легонько погрохатывать. Над Красной площадью собиралась гроза. Когда министр обороны начал принимать парад, застучали по кокарде Витиной красной фуражки первые спасительные дождевые капли. Он чуть выставил вперед подбородок, выпятил нижнюю губу и ловил эти капли, пылающие от жажды гортанью. Дождь припустился сильнее. Хорошо. Каждый раз во время парада музыкантов небольшими партиями водили в ресторан гостиницы «Москва» перекусить. Там их ждали обязательные горки самых изысканных бутербродов с икрой, с красной рыбой, с сырокопченой колбасой. Едва дождался Виктор своей очереди. Появившийся вдруг аппетит свидетельствовал о том, что кризис миновал. Дождь продолжался, но уже не играл в жизни военного музыканта Виктора Гладышева абсолютно никакой роли. Первый и последний раз дал себе зарок Гладышев.
1: «Ну, дед, пожалуйста, расскажи про парады Победы».
0: «Спрашивай. Ты видел живого Сталина?»
1: 100 раз.
0: «А Жукова на коне?»
1: 100 раз.
0: «Красиво скакал?»
1: «Очень».
0: «Вы играли громко?»
1: «Очень».
0: «А ты, дед, волновался?»
1: «Очень».
0: Какой-то ты, дед, сегодня неразговорчивый.
2: Продолжение следует. В эфире радио «Образ».
3: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Притча дня. Поучение в примере.
4: Притча о слепце. Однажды слепой сидел на улице и просил подаяния. У его ног лежала табличка: «Я слепой. Пожалуйста, помогите». Мимо проходил человек, у которого не было денег. Но он нагнулся и подписал на табличке несколько слов. А вечером слепой принес домой полную шапку монет. Столько ему никогда прежде не давали. На следующий день слепой узнал своего благодетеля по шагам и спросил, что тот написал на его табличке. «Ничего такого, что было бы неправдой», — ответил прохожий. «Я написал все то же, что и ты, но только немного иначе. Новая надпись на табличке была такая: „Сейчас весна, но я ее не вижу“». В жизни часто бывает так, что человек, хотя обладает физическим зрением, может и не иметь духовного, а значит пропустить истинную, духовную красоту, открывающуюся в Боге. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Как солнце – свет для тела, так молитва для души. Если для слепого большое есть лишение не видеть солнца, то сколь большее лишение для христианина не молиться часто, чтобы молитвою вводить в душу свою свет Христов». О чем для вас эта притча, дорогие радиослушатели?

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим с вами о водных растениях, самых красивых. Их называют царицей водоемов. Это лилии водяные или, как еще их называют, нимфеи. Кто-то их называет кувшинками. Вот это такие красивые растения, которые можно вырастить у себя в собственном саду. Многие думают, что для этого потребуется какой-то огромный водоем, чтобы росли такие красивые лилии. Но на самом деле достаточно всего небольшой емкости, чтобы уже иметь вот такую красоту у себя в саду. Всех проще, на мой взгляд, сделать водоем из пластиковых емкостей, которые сейчас продаются в магазинах. Они бывают разных размеров. Вот даже самые маленькие, которые вы найдете, подходят для выращивания вот таких водяных лилий. Там глубина должна быть не меньше 40 сантиметров, но чем больше, тем лучше, оптимально где-то 60-80 сантиметров. Если глубина вашего прудика будет 1 или 1,20 м, то эта кувшинка сможет даже зимовать у вас в этом водоеме, то есть ее вынимать оттуда никуда не нужно будет. Но при этом надо только учитывать, что это не должна быть маленькая емкость, вот такая глубокая, а все-таки это должна быть какая-то просторная водяная гладь, чтобы вот уж совсем не промерзала вся эта вода, да? То есть, вы понимаете, от объема воды тоже зависит и степень промерзания этого водоема. А так вообще вот даже в таком небольшом водоеме можно выращивать успешно эти нимфеи, но только на зиму нужно будет вынуть ее и перенести куда-то в погреб или в подвал, где она будет зимовать при нулевой температуре, может, и даже выдерживать небольшое промерзание, если у кого-то не очень надежный погреб. Как нужно это сделать? Осенью вы достаете свою нимфею, свою лилию из этого водоема, обрезаете у нее листья и помещаете в таз с водой. Воды наливаете над этой нимфеей, вот над этим корешком, всего-всего немножко, на 5 сантиметров где-то. Не нужно ее утапливать так, чтобы она там у вас стояла как в ведре, и чтобы на ней эта вода была слоем там 30-40 сантиметров. Нет, так зимовать нимфеи хуже. Еще один способ интересный, который применяют садоводы, это они переносят свою лилию, свою вот эту кувшинку в какой-то ближайший водоем. И там ее около бережка прикапывают. Естественно, она посажена должна быть в какую-то емкость. То есть это какой-то решетчатый контейнер. Туда вы сажаете, и вот с этим решетчатым контейнером очень удобно ваше растение и вынимать. То есть сразу у него и корешки там, и вы в этом контейнере и в тазик переносите, либо вот в такой водоем. Где брать посадочный материал для того, чтобы развести у себя вот такую водяную лилию? Сейчас в крупных торговых центрах, в садовых центрах продаются вот эти корни, начиная где-то с мая месяца в специальных пластиковых контейнерах. Там этикеточка есть с фотографией, нарисованы вот эти вот цветы, они бывают и белые, и желтые, и розовые, и бордовые. Самые неприхотливые – это белые. Также очень есть неприхотливые розовые, несколько сортов, желтые немножко более капризные. А из зимостойких это вот начните, пожалуй, с белой. Если у вас небольшой водоем, то вы можете посадить туда только одно растение, потому что водная гладь, которая будет закрыта вот этими листьями, и ограниченный объем воды и питание в этой воде, он просто не позволит нормально развиваться, скажем, двум-трем растениям, да? Потому что вы же понимаете, что там и кислород, и питательные вещества, все имеет свое значение. И вот эта одна лилия, в принципе, вам может подарить за сезон несколько этих цветов. Они будут у вас постепенно друг за другом раскрываться. Вот если в природе у нас растут эти нимфеи и цветут где-то в июне, в июле месяце, и потом все, и это цветение прекращается, то садовые сорта, а нам ведь вот в магазинах продаются именно садовые сорта, они уже способны цвести довольно долго. И вот что касается цветных вот этих водяных лилий с розовыми, желтыми, с бордовыми цветами, они могут цвести вообще вплоть до заморозков. И иногда таких водяных питомников, где выращивают специально вот эти растения, можно видеть, что бутоны буквально в лед уже уходят, когда вот наступают эти заморозки, и они закованы в лед. Красота тоже необыкновенная. Как ухаживать за этими водяными лилиями? Нужно просто следить за тем, чтобы вода у вас сильно не перегревалась. То есть если у вас совсем небольшая емкость, ведь берут даже, знаете, какой контейнер, строительную такую емкость, ну, она где-то, наверное, ведра на 3, на 4, и пытаются туда сажать. И даже не вкапывают эту емкость в землю, а где-то ставят рядышком, скажем, с крылечком, чтобы это красиво было. И вот здесь идет очень сильный перегрев этой воды. Растение страдает от жары. Также еще вот из ухода, если у вас фонтанчик какой-то работает в этом водоеме, то нежелательно, чтобы эти брызги попадали на листья, потому что вот эти капельки и могут возникать ожоги на листочках у этой нимфеи. Чтобы ваша нимфея лучше росла и развивалась, периодически ее нужно делить. Вы удивитесь, как быстро разрастается вот это корневище, как там эти корни растут. И чтобы не было тесно вот в той емкости, куда вы ее посадили, нужно примерно раз в 3 года делить это ваше корневище. И сажать нужно после покупки или после пересадки таким образом, чтобы это корневище было вровень с землей, вровень с тем грунтом, в который вы посадили. Почки должны быть на поверхности, не заглубляйте их. Чтобы у вас этот грунт в воде не размывался, нужно камушки какие-то положить. Вот тогда ваш нимфея там будет хорошо себя чувствовать. Какой грунт брать? Можно даже луговой суглинок какой-то положить. Либо вы берете просто хороший качественный грунт и немножко глины подмешиваете, чтобы это более связанная такая была структура у этого субстрата. И вот в такой грунт можно посадить вашу нимфею. Собственно говоря, очень много информации об этих растениях. Вы, пожалуйста, почитайте. Бояться не надо. И вот, как я уже сказала, начните, пожалуйста, с самых простых, с белых, и попробуйте посадить в вашем водоеме. Что еще можно выращивать вот в таких небольших водоемчиках? Можно взять растения, которые у вас есть в ближайшем водоеме. Это, например, белокрыльник болотный. Очень тоже красивые растения. По краю вашей пластиковой емкости, скажем, можно посадить. Это растение, кстати, и загородит вам вот некрасивую эту пластиковую кромку. Также аир болотный можно сажать. Можно сажать ирисы, которые растут в водоемах. Они имеют желтые такие цветочки и попадают у нас в природе. Можно посадить на мелководье, то есть у этих пластиковых емкостей у них уступчики такие есть. И рядом с бортиком вот небольшая такая зона получается, где мелкая вода, всего где-то 10-15 сантиметров. Вот туда можно посадить дербенник, сусак зонтичный. То есть это большая-большая такая тема, и ваш сад еще и преобразится при использовании таких водных растений. Ну а красота необыкновенная, потому что всегда над этим водоемчиком и насекомые какие-то летают, и обязательно стрекозы у вас туда прилетят, и лягушки у вас там поселятся, и будут плавать водомерки, и вся эта живность, она как-то оживляет ваш сад, а уж дети как рады этому всему. То есть за этим еще и наблюдать очень-очень приятно. Ну а в следующий раз мы поговорим с вами о том, как можно задекорировать прибрежную зону, и чтобы не было видно вот этой вот пластиковой формы.
0: Огород без хлопот.

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Камертон. Каждому музыканту известно, что, зная одну ноту, можно выстроить и остальные. Но откуда же ее взять? В поисках решения этой проблемы и был изобретен прибор, который иногда тоже относят к музыкальным инструментам. Речь идет о камертоне. Камертон – это прибор, издающий ноту ля первой октавы. Это приспособление может выглядеть по-разному, в виде вилочки или изогнутой палочки, но его название всегда одно и то же. Ориентируясь на этот звук, можно выстроить и все остальные ноты. Звук камертона помогает настраивать музыкальные инструменты, что позволяет правильно на них играть. Можно, конечно, положиться и на собственный слух, но надежнее будет перепроверить. Впервые камертон был изобретен английским придворным музыкантом Джоном Шором. Он был трубачом и, очевидно, хорошо понимал законы физики, в частности, акустику. Частота колебаний пластины для ноты ля в тот момент составляла 119,9 Гц. Так появился камертон. Фото старых экземпляров очень интересны, потому что сегодня нечасто встретишь такое приспособление в жизни. Он выглядел как двузубая металлическая вилка, которую нужно было ударять обо что-то, чтобы она начала издавать звук. Со временем облик камертона менялся, появились разновидности деревянной коробочкой, выполняющей функцию резонатора. Кроме того, постепенно росла частота колебаний прибора. Сегодня для ноты ля первой октавы она составляет 440 Гц. Современные музыканты могут выбирать из огромного количества камертонов. Они могут быть выполнены в виде металлической вилки, дудочки или свистка. Еще они могут издавать звуки разной высоты. Наиболее популярными являются ля, ми и до. Иногда это даже несколько тонов за раз. Такие приборы часто используют гитаристы и скрипачи, поскольку классический строй для каждого из этих инструментов един. Помимо этого, в последние годы появилось большое количество электронных камертонов, которые называют тюнерами. Так что сегодняшнему музыканту сложно не суметь настроить свой музыкальный инструмент. Всегда будет возможность оттолкнуться от основного тона. Кстати, камертон – это серьезное подспорье для хора, особенно если пение происходит без музыки, а капелла. Регенту в православном храме на клиросе он служит для настройки на определенную тональность, в которой будет исполняться музыкальное произведение. Кроме того, камертон может использоваться для напоминания о тональности во время пения, например, иктиньи. Своеобразным камертоном может служить тон, в котором священник или диакон произносит возгласы. Певцы в данном случае ориентируются на звук стандартного тона, но не забывают и о сочетаемости своих голосов. Для каждой конкретной цели есть свой камертон. Для гитары он может содержать все 6 нот для открытых струн. Для скрипки и виолончели, например, 4. Это значительно облегчает процесс настройки. Но как бы он ни выглядел и для чего бы не был предназначен, в любом случае камертон работает в соответствии с законами физики. Вероятно, большинство из школьного курса физики помнит о том, что звуки называются колебаниями, и данный случай, разумеется, не исключение. Камертон для гитары, пианино или любого другого инструмента работает по одному принципу. Какое-то действие приводит в движение пластину. Она, в свою очередь, колеблется и издает тон той или иной высоты. Прибор создает гармонические волны, и это означает, что получаемый звук камертона оказывается очень чистым. Кроме того, на него не влияет температура окружающей среды. Кстати, большая часть камертонов довольно компактны, и этому тоже есть физическая причина. Дело в том, что чем он больше, тем более низкий звук издает, даже если остальные параметры одинаковы. Любопытно, что в симфонических оркестрах, где количество самых разных музыкальных инструментов просто огромно, камертон – это не такой уж и частый гость. Обычно настройка происходит в соответствии с гобоем. На его звук не влияет почти ничто. Однако, если в выступлении используется рояль, то сначала его настраивают в соответствии с камертоном, а уже по нему регулируются остальные инструменты.
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
4: «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Эти слова из третьей главы книги «Бытия» можно считать эпиграфом ко всей Библии. Через текст Священного Писания красной нитью проходит мысль о том, как Бог ищет человека.
5: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.
4: Итак, дорогие друзья, продолжаем чтение 32 главы книги «Исход» и читаем 29 стих. «Ибо Моисей сказал им: „Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да ниспошлет он вам сегодня благословение“». Конечно, речь идет не о том, чтобы убивать в буквальном смысле свои

0: их сыновей и братьев. Но эти слова используются в отношении всего народа, всех тех зачинщиков этого страшного греха, идолопоклонства, служения золотому тельцу, которое имело место в израильском народе. Поэтому сыны Левиины, совершившие эту казнь над народом, как бы освящают свои руки и получают от Бога за исполнение этого страшного повеления особое благословение. Мы уже говорили о том, что в Ветхом Завете встречается множество жестоких сцен, но эти сцены и эти ситуации нельзя толковать с позиции христианской нравственности. Древние евреи жили в окружении языческих племен, где практиковались самые страшные, в том числе человеческие жертвоприношения, где смертная казнь была распространена просто в массовом виде. И, конечно, для того, чтобы удержать израильский народ в праведности и подчинении Богу, Господь и к нему применяет довольно строгие и жесткие меры воздействия. Одна из таких как раз и описана в 32 главе книги «Исход», то наказание, которое получает народ за свою неверность истинному Богу. «На другой день сказал Моисей народу: „Вы сделали великий грех, итак я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего“». Моисей вновь возвращается на Синай, где опять пробудет в течение 40 дней, для того, чтобы посвятить это время посту и молитве, молитве прежде всего о своем неблагочестивом народе, для того, чтобы попытаться загладить его грех. «И возвратился Моисей к Господу и сказал: „О Господи, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал“». О чем просит Моисей? Конечно, простить великий грех. Но если это невозможно, то сам Моисей не желает спасения или каких-то благословений без своих соплеменников. Он не желает, чтобы от него Господь произвел новый богоизбранный народ. Он готов погибнуть вместе со своими братьями и сестрами, если Господь не захочет простить этого великого греха. Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Итак, все-таки нельзя весь народ в целом считать виновником этого злодеяния. Конечно, у этого злодеяния были зачинщики, которые, как мы уже сказали, и пострадали от рук сыновей Левиных. «Итак, иди, сойди, веди народ сей, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их». Господь, тем не менее, указывает, что и весь народ должен понести какое-либо наказание. Можно сказать так, что каждый виновный будет наказан в свое время. Впоследствии к дальнейшим преступлениям будет причислена и эта вина народа. И действительно, мы видим, что и в псалмах, и затем в Новом Завете это уклонение в идолопоклонство, это обращение к культу золотого тельца будет постоянным позором, несмываемым позором на всей истории израильского народа. «И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон». Речь, конечно, в 35 стихе идет уже совершившемся наказании, которое совершили над 3000 человек сыны Левиины. Переходим к чтению 33 главы, которая продолжает тему молитвы, общения Моисея с Богом и в своей кульминационной части посвящена созерцанию Моисеем славы Господней. «И сказал Господь Моисею: „Пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: „Потомству твоему дам ее“, и пошлю пред тобою ангела моего, и прогоню хананеев, аммореев, хитсеев, ферезеев, гергесеев, евеев и евусеев. И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». В этих словах мы видим, что Господь отказывается лично присутствовать в стане еврейского народа во время путешествия. Господь дает лишь некого ангела, который будет сопровождать народ, но сам лично не хочет присутствовать в стане, как это было до прихода к Синайской горе. Да и здесь пребывание в этом святом месте уже не имеет никакого смысла, раз народ так быстро отклоняется от уставов и законов Господних. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Узнав о том, что Господь отказывается вести лично свой народ через пустыню, Израиль впал в уныние, возрыдал, как говорится буквально в тексте, поскольку понял свою собственную слабость среди других более могущественных народов. Израильский народ осознал, что без помощи Яхве, своего Бога, он не сможет преодолеть это тяжелое испытание, перейти пустыню, а затем завоевать, покорить не пустующую, а населенную воинственными народами обетованную землю. И в этом страхе мы видим чувство раскаяния, и сопровождается это нежеланием возложить на себя украшений своих. То есть вот эта скорбь является таким контрастом тому языческому религиозному празднику, которое совсем недавно имело место в народе. То есть вот этот плач и это раскаяние является таким контрастом тому буйному языческому религиозному празднику, в котором участвовал народ незадолго до этого. «Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои. Я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Итак, мы видим, что чувство всенародного покаяния все-таки учитывается Господом, и Господь еще не принял окончательного решения. Как об этом здесь говорится, «Я посмотрю, что мне делать с вами». Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. Итак, даже сам Моисей на какое-то время уходит из стана, показывая, насколько велик грех народа, совершенный им. Свой шатер он ставит вне стана и называет его скинией собрания. Конечно, шатер Моисея не был скинией в том смысле, в каком говорится о скинии в предшествующих главах книги «Исход». Это была лишь палатка, как некое постоянное место пребывания Моисея, но именно здесь, в этом жилище, Господь открывался ему. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. Итак, мы видим еще один элемент раскаяния. Когда Моисей отправляется вне стана в свой шатер, где ему открывается Господь в виде вот этого столпа облачного, весь народ в благоговении замирает у своих шатров и совершает поклонение Богу. Это еще один такой элемент покаяния. Когда Моисей, сойдя с горы, обратился к народу, «Кто Господень? Идите ко мне!» Народ в большинстве своем отказался идти на этот призыв. Но вот сейчас мы видим в народе подлинное раскаяние. Народ с благоговением созерцает, как слава Господня спускается на шатер Моисея и замирает в трепете. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Впоследствии в 20 стихе будет сказано о том, что человеку нельзя видеть лицо Господа и остаться в живых. Но тем не менее, то, что Бог говорил с Моисеем лицом к лицу, конечно, указывает на высокое нравственное совершенство Моисея. Ни одному пророку не было дано такой благодати общаться с Богом лицом к лицу. Именно поэтому Моисей и называется не только пророком, но и боговидцем. Указание жены Иисуса Навина не случайно, ибо ему предстояло быть будущим вождем еврейского народа. Моисей сказал Господу: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал: я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». Так как Моисею был обещан особый ангел, который поведет его в этом путешествии через пустыню, Моисей все-таки уточняет, кто именно пойдет с ним. Вопрос этот фактически равносилен такому вопросу: сам ли ты пойдешь с Израилем или пошлешь некого сотворенного ангела? Фактически же, в высшем смысле это означает, остается ли Израиль все еще богоизбранным народом, или же он утратил эту великую благодать и великое преимущество. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и по мысли, что сии люди – твой народ». Опять-таки, все мысли и все просьбы Моисея не о себе лично, но о народе. Поэтому Моисей просит у Господа прямо указать ему, пойдет ли Господь сам впереди стана, будет ли Господь сопровождать израильский народ на пути через пустыню, будет ли способствовать Господь израильскому народу в завоевании обетованной земли, или же Израиль навсегда утратил свое божественное избранничество. Господь сказал ему: «Сам я пойду пред тобою и введу тебя в покой». Слова эти означают утвердительный ответ Господа. Он сохраняет за Израилем право именоваться богоизбранным народом, он сам поведет народ и лично Моисея, а выражение «ввести в покой» означает буквально «войти в землю обетованную». Мы видим неизреченное милосердие Божие в этом, но мы видим также и усердную молитву Моисея, на которую откликнулся Бог. Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? И не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Еще раз Моисей подчеркивает эту мысль, что только потому, что Господь лично поведет стан израильский через пустыню, все вновь будут убеждены в том, что Господь простил народный грех и вновь восстановил Израиль в статусе богоизбранного сообщества. «И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Итак, фактически прощение народ получает благодаря личным достоинствам Моисея, благодаря тому, что Господь откликается на просьбы и молитвы пророка. Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». Здесь Моисей просит лично о себе. Мы видим, что он и так приблизился к Господу больше, чем когда-либо приближался любой человек. Но для Моисея было недостаточно этого. Он просит у Господа почти невозможного – показать ему божественную славу. «И сказал Господь Моисею: я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею». И потом сказал он: лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видимо тебе». Мы видим, что Господь не отказывает Моисею в его просьбе, но тем не менее предупреждает, что невозможно человеку увидеть славу Господню и остаться в живых. поэтому для Моисея избирается специальное место, и Бог проходит как бы мимо него, так что Моисей видит Господа как бы сзади. Конечно, все это лишь образы нашего языка. Мы не знаем о сущности того мистического опыта, который пережил Моисей в этот момент. Но, тем не менее, по всей видимости, это был высший опыт общения с Богом, возможный смертному человеку. Моисей увидел Господа как бы сзади, и таким образом просьба его была выполнена. Мы можем задаться вопросом, для чего Моисей попросил Господа явить ему божественную славу. Конечно, Моисей в первую очередь был расстроен грехом своего народа. И в общении с Богом пророк получал глубокое утешение и помощь. И поэтому лучшим лекарством для скорбящего сердца и было видение славы Божией. Мы видим, что Господь откликнулся на просьбу Моисея, и Моисей был удовлетворен. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Я благодарю всех вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
2: Иоанн Лествичник лестится. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
1: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзивая же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения.

0: не прогневался Иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя Исиса беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя Иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих, и победишем нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мя сопом, и очишуся омыши мя, и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сиями день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал Иси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество твоих щедро терзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось и, воеже славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар, но долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибок. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паке поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу восслаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие от Матфея.
1: И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о Мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли, ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего перед лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все передано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 20 июня, Церковь вспоминает святого Маркеллина, священномученика Маркелла, Папу Римского и других с ним пострадавших, священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Соликамского, священномученика Алексея Будрина, священномученика Вениамина Луканина. Святой Маркеллин жил в III веке. Он был папой римским. В разгар гонений на христиан при императоре Диоклетиане был арестован и Маркеллин. Он устрашился пыток и отступил от веры, принес жертву идолам. Император назвал Маркеллина своим другом, облег в роскошные одежды, а Маркеллина терзали угрызения совести. Он горько плакал. Совсем недавно он убеждал паству не бояться страданий за Христа, и тут вдруг стал примером малодушия. В это время в городе неподалеку заседал собор из 180 епископов и священников. Маркеллин пришел туда во Власеницы и просил судить его за отречение. Отцы собора сказали: «Осуди себя сам своими устами». Тогда Маркеллин произнес себе приговор: «Я признаю себя лишенным священного сана, которого я недостоин. Пусть после смерти тело мое не предают погребению». По возвращении в Рим Маркеллин бросил под ноги императору подаренную им дорогую одежду. Он сказал, что раскаивается в своем отречении от Христа. Маркеллина казнили, а тело его боялись хоронить, страшась проклятия мученика. По преданию, новому папе римскому Маркеллу явился апостол Петр. Он повелел достойно похоронить Маркеллина, потому что благодаря его раскаянию он был прощен.
0: Песнопение Божественной Литургии.

0: «Пою Богу моему».
1: Авторский цикл регента Анастасии Прохоровой.
2: Сегодня мы послушаем песнопение Дмитрия Степановича Бортнянского «Достойно есть». Это православная молитва, которая широко употребляется в богослужении, причем в разных его частях. Практически каждое небольшое богослужение заканчивается. Если мы возьмем утренние и вечерние правила, они тоже заканчиваются этой молитвой. То есть окончание любого дела должно завершаться этой молитвой, как начало любого дела молитвой Царю Небесной, и «Достойно есть» читается или поется в конце какого-то дела. Например, в духовных школах. Каждое занятие, каждая репетиция начинается с «Царю Небесной» и заканчивается «Достойно есть». А молитву «Достойно есть» всегда сопровождает особый припев «Честнейшую Херувим», который используется как припев евангельской песни Богородицы. И как самостоятельное молитвословие тоже очень часто используется в конце богослужения различного характера. Хочется дать русский перевод этого текста. «Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, и являющуюся Матерью нашего Бога. Ты достойна большей почести, чем Херувимы, и по славе своей несравненно выше Серафимов. Ты без нарушений чистоты родила Бога Слово, и как истинную Богородицу мы Тебя величаем». И даже именем этого песнопения названа одна икона, хранящаяся в Успенском храме на Святой горе Афон. «Достойно есть» Дмитрия Степановича Бортнянского. Песнопение достаточно торжественное, мажорное, светлое, радостное. Исполняется оно, несмотря на то, что автором указан такой достаточно спокойный, средний темп и торжественность исполнения, но в разных епархиях по-разному это делается. Где-то в быстрых, достаточно в очень быстрых темпах, где-то наоборот в очень медленных темпах. А в приходской жизни, в простой, темп зависит от того, как служит священник, потому что хор подстраивается под служащего священника, то есть от темперамента человека очень многое зависит. В этом песнопении интересно три строки. «И Матерь Бога нашего» – строка, которая подчеркивается торжественностью «Матерь Бога нашего», особой мелодией, торжественно восходящей наверх, а потом слегка спускающейся. А дальше вот как сопоставление разных ангельских чинов, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, Херувимы и Серафимы. Для их сопоставления Дмитрий Степанович придумал такую некую перекличку в голосах. Честнейшую Херувим поют высокие голоса, а и славнейшую без сравнения Серафим – низкие голоса. И затем, после этих слов, опять повторяется начальная мелодия, с которой начиналось это «Достойно есть, якова истину». И со слов «Без истления Богу слово родше» опять слегка повторяется вот та начальная мелодия. Как отголосок мы все-таки ее запомнили, чтобы где-то она у нас отложилась. И еще интересно это песнопение тем, что слово «величаем». Видимо, чтобы подчеркнуть, что мы готовы всю жизнь величать и прославлять Богородицу. А вот слово «величаем», оно очень длинное. И оно очень-очень-очень долго, много-много-много распевается хором. И очень-очень-очень много нот там.
3: Песнопение «Достойно есть» на музыку Дмитрия Степановича Бортнянского звучит в исполнении молодежного академического хора «Млада» из города Пермь.

Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает святого Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Соликамского, священномученика Алексея Будрина, священномученика Вениамина Луканина. Священномученик Алексей Будрин родился в 1861 году в Перми в семье священника. Он получил духовное образование, женился и сам стал священником. Служил отец Алексей в Красноуфимске. Кроме того, он преподавал закон Божий в городских училищах, в том числе созданных для башкирских детей. Видя деятельный характер молодого пастыря, его уже через 4 года перевели в Пермь, где Будрин прослужил 18 лет. Затем он вернулся в Красноуфимск в качестве благочинного округа и председателя епархиального училищного совета. В 12 году протоиерея Алексея Будрина избрали от Пермской губернии в Государственную думу 4-го созыва. Он был представлен императору, а через год награжден орденом святого князя Владимира 4-й степени. В 18 году по краю прокатилась волна крестьянских восстаний против новых властей. Но единства в народной армии не было. Большевикам удалось подавить восстание, и начались репрессии. Был арестован и протоиерей Алексей Будрин. Вину ему было поставлено членство в Государственной Думе. «Это единственное обвинение, какое они могли предъявить ему», писали потом в одной местной газете. Священник был расстрелян. Ныне мощи священномученика Алексея покоятся в Свято-Троицком соборе Красноуфимска.

0: Святые жены Древней Руси. В студии историк Дмитрий Кривцов.
1: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы с вами вновь ведем разговор о женской святости в Древней Руси, о святых преподобных инокинях, которые жили и подвязались в русских монастырях 16-17 столетий. Вот одним из таких женских монастырей, который пользовался особым царским покровительством, поэтому играл важную роль не только в церковной, но и в политической жизни, был Новодевичий монастырь. Он был основан в 1525 году великим князем Василием Ивановичем, Василием III, по обету после того, как удалось вернуть в состав русского государства город Смоленск. Вот, вернувшись из победоносного похода на Смоленск, Василий Иванович основывает Новодевичий монастырь, который становится на долгие годы первенствующей женской обителью во всей Руси. В актах Новодевичьего монастыря сохранился уникальный документ духовной первой игумени монастыря Елены Девочкиной. Если мы посмотрим на эту грамоту, то мы увидим, что в ней переведены цитаты из Священного Писания, святоотеческих творений, скитского патерика, что наглядно показывает начитанность автора этого текста в церковной книжности. То есть мы видим, что традиция образованных русских монахинь, образованных игуменей женских монастырей, которая идет от святых еще до монгольской Руси, преподобных Ефросинии Полоцкой, преподобной Ефросинии Суздальской, не прерывается и в позднейшее время, в 16 столетии. Но что мы знаем о первой игумени Новодевичьего монастыря? Мы знаем, что Елена Девочкина была привезена в Новодевичий монастырь из Суздальского Покровского монастыря в 1525 году, а вначале государь-князь Великий взял меня из обители Пречистой Богородицы, честного и славного ее покрова, и Суздаля, не моим хотением, но Божиим изволением, писала игуменья Елена в своей духовной грамоте, то есть в своем завещании. Скончалась она, проуправляв обителью многие годы, 18 ноября 1547 года. И вот в духовной, в своем завещании, игуменья Елена давала наставление сестрам монастыря, главным из которых является послушание и покорение во всем ко игумении. Строго осуждались проживание в монастыре мирских, опоздание на церковную службу, хождение по церкви, беседы и шептания во время службы. Запрещался вынос книг из церкви без благословения книгохранителя. Если кто-нибудь из родственников сестер приносит еду и вино в монастырь, то еду принимать следует только по благословению игумени или келаря, а вино даже не следует вносить в монастырь. Если же его все-таки пришлют, то его надо отнести в погреб монастыря. Запрещалось ходить без мантии, без нужды ходить по кельям, что-либо забирать в келье из церкви, служебных кельей, трапезной, без благословения настоятеля или келаря, или иных уполномоченных на то монастырских властей. Не разрешалось сажать рядом с кельями овощи, зато разрешалось сажать деревья и яблони. В своем завещании игуменья Елена указывает на необходимость проявлять особую заботу о церковном пении. Трапеза и работа в монастыре должны сопровождаться молчанием и молитвой. Молиться необходимо о благосостоянии церквей и о земном строении, о всем православном христианстве, о честней святой обители сей, о богоизбранном христолюбивом стаде, о спасении душ своих, о многолетнем здравии и спасении царя и великого князя Ивана Васильевича, его царицы Анастасии, о даровании Богом им детей, покорении врагов и супостата. В завещании игумени Елены «Государь – это надежда и упование, его десницу везде покровенны и стройны и честны, благодарны и оборонены всегда, а впредь по Бозе Он – ваше упование и надежда. Так она наставляет инокинь своего монастыря. Ну, указывает она, конечно, и на то, что обязательно нужно молиться и о предстоятеле церкви, митрополите Макарии, и о всем русском народе, и о воинстве русском. Однако, вот эти строгие наставления, которые первая игуменья Новодевичьего монастыря оставляла своим сестрам-инокиням, которых она покидала, представляясь из земной жизни в жизнь небесную, не очень строго выполнялись в последующее время. И обжительный устав, завещанный первой игуменьей, к сожалению, впоследствии в Новодевичьем монастыре не соблюдался. Но во многом это, конечно, определялось тем, что в нем постигались представительницы царской семьи, а также известных княжеских и боярских родов Шереметьевы, Воротынские, Голицыны. И поэтому у некоторых из старец монастыря, представительниц правящей династии, могли быть и собственное имущество, и движимые, и недвижимые. Они могли владеть собственными кельями, жилыми хозяйственными постройками под монастырской слободки. Но в то же время в обители продолжала существовать общая трапеза, а распорядок общих служб соответствовал общежительному уставу, а натуральный и денежный доход с монастырских вотчин поступал в общую казну, что, в общем, тоже соответствовало порядкам, принятым именно в общежительных монастырях. И вот именно этот монастырь, Новодевичий монастырь, пожалуй, мы и можем назвать последним крупным, ярким выражением русской женской святости древнего периода русской истории, средневекового периода русской истории, потому что он сохранял свою роль и в 17 столетии, и в нем по-прежнему постригались известные фигуры, видные фигуры из верхов русского общества, потому что, например, одной из инокинь монастыря была царица Ирина в иночестве Александра, вдова царя Федора Иоанновича и сестра еще одного царя Бориса Годунова. Для нее даже была построена отдельная келья с церковью, Иринины покои. А цари из новой династии Романовых также способствовали процветанию монастыря своими вкладами, вотчинами, несудимыми грамотами, охранявшими права монастырей. Вот в праздник Адигитрии Смоленской Божьей Матери в монастыре всегда устраивалась царская праздничная трапеза, на которой присутствовали помимо духовных лиц и сам царь, и бояре, и дворяне, и дьяки. А инокинями монастыря в 17 столетии стали три дочери царя Алексея Михайловича, жена царя Петра I Евдокия и, наконец, царевна Софья. И гробницы находятся в монастыре. Ну и, наконец, последняя черта, которая характеризует жизнь Новодевичьего монастыря и характеризует, может быть, ее с неожиданной для нас стороны, заключается в том, что этот монастырь на протяжении всего времени своего существования продолжал сохранять еще и функцию крепости, укрепления, защищавшего Москву от ногайских набегов, от набегов крымских татар, от нашествия польско-литовских интервентов. И поэтому в этом монастыре, в женском девичьем монастыре, всегда находился гарнизон. Так, например, в 1616 году для обороны в нем находилось 353 служилых человека, а в 1633 году оставалось 128 служилых человек. Но, несмотря на это, присутствие посторонних, присутствие вооруженных мужчин в монастыре никак не сказывалось на духовной жизни этой обители, и Новодевичий монастырь действительно являлся одной из самых лучших, одной из самых прославленных обителей, где русское женское монашество в 16-17 столетиях находилось самую благодатную почву для своего существования.

0: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
1: Уважаемые радиослушатели! Каждое воскресенье на радио «Образ» прямая трансляция Божественной Литургии из Кафедрального Собора Нижнего Новгорода во имя святого благоверного князя Александра Невского. Начало в 9 часов.

0: грехами от всякого искушения.
1: Спящими ослети готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица Безневестная, надежда верных, вражи возношения не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне уба молю тебя, милостивый владыко, свободи меня от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, кто творит таковая, якоже аз, якоже бо свинья лежит в колу, тако и аз греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, восприни окаянный человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя и стеня, той же, яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас, Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани меня пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас, смерти и тли, яко спасла ей, сам себя издав смерти, тлением и смертью мое естество ято бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу тебя животовем и хранительницу тверду, Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите мя. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне немочтую лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру, и избавителя недугов родшая, Тебе молюся, благой, отли недуг востави мя. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Всяких мя напасти своди, и от печали спаси молюся ти, святый ангели, данными от Бога, хранителю мой, добрый. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Освети ум мой, блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангели, и мыслите ми полезные всегда настави мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слово Божие в тебя вселися, Богородице, и человеком тебя показа небесную лествицу, тобой Бог нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущий. Милосердни, Господи, помилуй мя грешного. Помысли душе моя горький час смерти и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели бо грозней поймут тебя душе, и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий, Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие мучителю веща вопити, благословенный си Божий Отец наших. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия не веси, кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорми мяходящую красоту, видишь, ибо яко сильные и младие умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного.

Го, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни душе моя вечное житие, Царство Небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного. Пресвятая Богородице, спаси нас. Припади душе моя к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя недостойного. Пресвятая Богородице, спаси нас. Наше спасение, якоже восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился иси, юже миру предстательницу показал иси, Отец наших Боже благословен иси. Пресвятая Богородице, спаси нас. Валители милости, Его же родила иси, Мати чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Боже благословен иси. Пресвятая Богородице, спаси нас. Сокровище спасения, источник нетления, Тя родчую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал иси, Отец наших Боже, благословен иси. Пресвятая Богородице, спаси нас, телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к крову Твоему Девы исцелите сподоби, спаса Христа нам родчая. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне, милостив буди ми и умоли Бога, Господень ангели, и имей батя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми во веки. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне, не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убите разбойником, святый ангели, я же те от Бога предана бысть непорочне, но настави ее на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвари, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородице ради веры и вопиющих, Отец наших, Боже, благословен иси. Из пламени преподобным росту источил иси, и праведного жертву водою попалил иси, вся бо творивший Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать иси, когда помышляю смерть, видя во гробе лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящуся ас, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пречистая Богородице, приими недостойную молитву мою, и сохрани меня от наглой смерти, и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородице, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующей, не презри, Дева, поющей и превозносящей Тя вовеки. Пресвятая Богородице, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни, Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородице, спаси нас, исцеление и богатство изливающий, верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородице, спаси нас, напасти Ты прилоги отгоняющие страстей находы Деву, тем же Тя поем во все веки. Святый Ангели Божий, Хранитель мой, моли Бога о мне, от Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангели, и не остави меня вовеки. Святый ангели Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. Ангела тя суще благо, души моей я наставника и хранителя, преблаженней воспеваю вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Буди ми покров и забрала в день испытания всех человек, вон же огнем искушаются дела благая же и злая.
и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Будем и помощница, и тишина, Богородице, Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня, лишенно быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеет чини ангельсти и взирати. Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными воитя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечной. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир. Да помилуй, Городице, спаси нас. Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буде, Дево, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородице, спаси нас. Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведения отгоняющий, благоверно Богородицу Тебя исповедующих. Пресвятая Богородице, спаси нас. На месте озлобления немощи смирившегося, Дево, исцели, из нездравия во здравие притворяющие. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя. Помилуй мя, едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, хранителю мой, моли Бога мне. Мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать мя окаянного, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий, Дево, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, и же страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимоему телу, от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мя сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, умрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть и к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставих Тя, не остави меня, и изыди на взыскание мое. Возведи к пажити Твоей и сопричти мя овцам избранного Твоего стада. Воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами причистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зрищу мою беду, злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость, и отгнах Тя от Себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслами,

0: Слы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скот и бессловесие не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангели Христов возрище на мя, оплетшися злево гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Намолюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисе я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве 14 марта 2021 года.
2: Замечательные слова послания апостола Павла к филиппийцам: «Все могу об укрепляющем меня Иисусе Христе». И если взять только первую часть «Все могу», то это есть декларация лжеименного человеческого знания. Это есть декларация тех, кто считает, что высочайшей ценностью является человек и его жизнь. А больше ничего не существует, с чем следует считаться. Вот это первая часть «Все могу». Но эти слова никогда бы не могли быть частью Священного Писания, неся в себе определенную правду или часть правды об огромных возможностях человека, его разума, его физических и духовных сил. Эти слова восполняются божественным смыслом. «Все могу об укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть я могу все, если со мной Бог. И вот этим христианское послание отличается от человеческого. Как иногда говорят, несправедливо употребляя один из ставших привычных терминов, гуманистическим взглядом на жизнь. Слова святаго апостола Павла «Все могу об укрепляющем меня Иисусе Христе», наполнены не человеческой мудростью, а мудростью божественной. Человеку Господь дал огромные силы. Силу разума, силу воли, силу чувств. Его природа способна к очень многому. Но если бы эта природа не вдохновлялась божественной силой, если бы человек не оплодотворялся божественной благодатью, то это утверждение «все могу» повисало бы в безнадежном отсутствии реальных доказательств этих слов. Но когда мы слышим слова апостола «все могу» в укрепляющем меня Иисусе Христе, то становится ясно, человек действительно все может, когда он вместе с Богом, когда его разум, его физические и духовные силы поддерживаются силой божественной благодати. Даже на примере жизни одного человека можно свидетельствовать о величайшей милости Божией, о том, что Господь в нас и с нами вместе проходит наш жизненный путь, и никакие бесовские силы, никакая власть не способны победить Бога, то есть поставить средостение непроходимое между Богом и человеком. Вот почему слова апостола Павла о том, что «все могу об укрепляющем меня Иисусе Христе» являются теми словами, которые должны наполнять наш образ жизни твердой убежденностью в том, что если Бог с нами, то ничто не может нас победить. Совершенно очевидно, что вера в Господа и Спасителя – является действительно преградой для наступления Антихриста, для наступления последних времен, связанных с господством зла. А потому все те, кто борется, защищая веру, защищая Божью правду, они вступают на поле брани с темными силами зла. Но Господь учит нас, чтобы не устрашалось сердце наше, и чтобы мы с упованием на Его помощь, на Его благую совершенную волю, укрепляясь верой, совершали то, что должны совершать, как православные христиане, и в своей личной, и в общественной жизни. И покуда будет так, Господь непременно будет преклонять милость свою и к церкви нашей, и к народу нашему.
0: Первосвятительское

Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает святого Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Соликамского, священномученика Алексея Будрина, священномученика Вениамина Луканина. Священномученик Андроник, архиепископ Пермский и Соликамский, в миру Владимир Никольский, родился в 1870 году в Ярославской епархии. Он получил духовное образование. Андроник принял постриг в годы учебы в Московской духовной академии по благословению и совету святого праведного Иоанна Кронштадтского. Несколько лет он был миссионером на Северном Кавказе, потом получил назначение в Японию, со временем стал епископом Киотским. Но по состоянию здоровья владыка вынужден был вернуться в Россию. Он служил в Новгородской, Омской епархиях, а потом вступил в управление Пермской кафедрой. Деятельный, яркий, огонь пылающий, так называли его современники. Основными направлениями его деятельности стали поощрение народного просвещения, миссионерство, углубленный интерес к приходской жизни. После февральской революции 1917 года и отречения царя владыка Андроник в своих проповедях прямо предупреждал о нависшей над страной опасности. В ответ на декрет о национализации церковного имущества архиепископ Андроник сказал: «К дверям храмов и ризниц они подойдут, только перешагнув через мой труп». Чтобы арестовать архиепископа Андроника, власти ввели военное положение в Перми. Были привлечены 1500 человек военных и милиционеров. Под охрану взяли все колокольни города, чтобы никто не ударил в набат. На допросе владыка не проронил ни слова. Палачи отвезли его в лес и заставили выкопать себе могилу. Архиепископ с молитвой сам лег туда. К лику святых священномученик Андроник был причислен в 2000 году.

Уважаемые радиослушатели, каждое воскресенье на радио «Образ» прямая трансляция Божественной Литургии из Кафедрального Собора Нижнего Новгорода во имя святого благоверного князя Александра Невского. Начало в 9 часов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: у нас не было на операции. Поэтому, я думаю, все у нее сложится прекрасно.
1: Дай бог. Вот как говорят, что первый после Бога – это человек в белом халате, врач. Именно на вас возлагают и надежды, и веру, чудеса. Выбор пути, я так понимаю, у вас был предопределен, так как вы врач уже в пятом поколении.
0: Ну, на самом деле, с одной стороны, да, с другой стороны, и нет. Так как я, честно говоря, мечтал стать военным в детстве. Ну, как многие мальчики, наверное, мечтали об этом. Но я действительно хотел поступать в Академию подводного плавания в Санкт-Петербург. Но в связи с тем, что у меня вот довольно-таки рано не стало отца, и у меня остались мама и бабушка, единственный мужчина в семье, если бы я еще уехал, наверное, это было не совсем правильно. Но это в какой-то мере предопределило путь моего развития именно в медицине. Так, медицина стояла на следующем месте после военно-морского флота.
1: Да, это интересно. А мама и бабушка, получается, они врачи-онкологи, гинекологи были именно?
0: Нет, они врачи-гинекологи исключительно. У нас в семье мой дедушка был профессор-гинеколог, бабушка профессор-гинеколог, были заведующими кафедрой. Сначала он, потом она. Моя мама доцент на кафедре. Моя жена ассистент на кафедре. Я решил несколько изменить вектор.
1: У вас получилась такая
0: развития.
1: Коллаборация. Если папа, получается, ушел из жизни из-за онкологии, а мама и бабушка и жена все гинекологи, то есть получилось, вы решили бороться с онкологией в гинекологии.
0: Ну, по сути, да.
1: И как вы для себя определили служение, вот миссию служения врача-онколога?
0: Миссия служения, прежде всего, заключается в том, что мы должны отдаваться пациенту и не думать о каких-то взаимовыгодных условиях. В этом есть смысл служения. То, что ты служишь, выполняя какие-то функции, и при этом не, как в той же самой коммерции, да, не возлагаешь на это ожидания в плане получения каких-то прибыли, еще чего-то. Ты должен работать ради того, что ты выполняешь те функции, которые ты должен выполнять.
1: Сколько лет вы уже оперируете?
0: Ну, вы знаете, тут правильнее сказать, хирург становится хирургом не сразу. Ассистировать я начал еще в институте. Меня тогда мама брала на операции, которые они выполняли. Но тогда я просто стоял у операционного стола. А вот когда ты сам встаешь вместе с ординатором, и когда тебе никто не поможет, когда ты один, по сути, перед проблемой, вот тогда можно сказать, что ты сделал действительно какую-то операцию. Но сделать операцию – это одно дело. Важно еще выписать пациента, чтобы все с ним было хорошо, и постоперационный период прошел замечательно.
1: Вот с тех самых пор, сколько лет прошло, когда вы уже сам брали на себя эту ответственность и принимали решение?
0: 13 лет.
1: 13 лет. Вот за эти 13 лет вы привыкли к чужой боли, к чужой трагедии? К чужому горю.
0: К этому невозможно привыкнуть. И здесь действительно помогают те заветы, которые мы находим и в нашей вере, и в нашем духовном развитии. Именно поэтому я очень считаю правильным, что в нашей стране такое внимание уделяется духовному развитию людей. Потому что это то, что зачастую мешает жить и дышать полной грудью. То, что загоняет людей в их рутинной жизни, в яму непонимания и какой-то депрессии. Именно поэтому в каких-то ситуациях однозначно у нас, мне кажется, большинство врачей, которых я знаю, они все верующие люди.
1: Но ведь еще совсем недавно и ваши родители, я так полагаю, они были далеки от веры. Вот когда происходит тот момент, когда врач, такой серьезный человек, ученый, как вы, понимает, что без Бога никуда?
0: Ну, я думаю, что у всех серьезных перемен в жизни, когда человек встает на путь веры и вообще, в принципе, свою жизнь переориентирует в параллель с этим вектором развития, то должно случиться какое-то событие. Событие, которое позволит ему осознать, что это требуется, это необходимо. И большая ценность и удача, когда тебя приводят в храм, в церковь, твои родители, либо еще кто-то, когда у тебя все хорошо, а не когда у тебя все плохо, и нужно что-то экстренно тушить, решать и просить об этом Бога. Вот. Именно поэтому я вот для себя понял, что мои дети, они однозначно должны иметь возможность погрузиться в это, осознать, что это такое, потому что в своей жизни я к этому приходил сам.
1: Об этом мы еще обязательно с вами поговорим, и о чудесах, которые в вашей жизни имели место. Вот Бунин говорил так: неужели нужна боль, чтобы мы ценили жизнь?
0: Ну, наверное, на такую цитату можно ответить.

0: только теорию относительности Эйнштейна. Что все относительно, и мы действительно понимаем разницу, когда мы видим и плохое, и хорошее, наверное, чтобы сравнить, что есть, чего нет. Поэтому очень многие приходят к осознанию и перемену в своей жизни, когда сталкиваются с серьезной проблемой. И вы знаете, на самом деле, сидя на приеме, ты видишь, как зачастую меняется жизнь людей. Колоссально. Человек жил нормальной абсолютно жизнью, у него все было замечательно. Семья, дети, работа. И в один момент он получает диагноз. И абсолютно все в его жизни меняется. Абсолютно все. Это абсолютно другой человек. И в действительности, вот у меня, к сожалению, много моих знакомых, которые стали моими пациентами. И я видел, как они и поменялись. Большинство меняется в лучшую сторону в плане отношения к жизни, отношения к себе. То есть люди не уходят в серьезную депрессию, в какие-то негативные вещи. Они все стараются быть замотивированы на борьбу. И часто спутником в этой борьбе является как раз их духовное состояние. И они действительно, многие начинают посещать храм, и даже дома молиться.
1: Вот правильно, вот этот тезис вы неоднократно как бы повторяете в ваших интервью, что именно в духовности лежит одна из вероятных плоскостей развития здравоохранения. Можете немножко пошире озвучить этот тезис?
0: Сегодня мы живем в определенной диктатуре цифр. Цифры проникли во все отрасли нашей жизни. И когда мы видим цифры, то очень мало духовности в этих цифрах. Мало понимания того, что мы можем как-то воздействовать не только увеличением объемов помощи, количества, каких-то показателей качества, но важно еще и оценивать моральную сторону любого процесса, в том числе и лечебного процесса, что операции, которые мы выполняем, их количество, естественно, их качество, оно должно еще и сопровождаться тем, что пациент должен уходить от нас не только здоровым физически, но и морально утвержденным в том, что у него все будет хорошо, что у него должны быть силы на борьбу со своим недугом.
1: А вот принимая по 40 человек в смену, когда вы работаете в поликлинике, да, стоя часами в операционной, изнывая от усталости, вот в этот момент что вас спасает?
0: Ну, в этот момент...
1: Ноги гудят. Я не думаю, может быть, уже зрение не так видит, там же надо все видеть, все чувствовать, а вы устали, вот этот человеческий фактор.
0: Ну, на самом деле, в операционной, вот за себя скажу, там ты не думаешь практически об этом. Там настолько входишь в азарт, что уже ты не думаешь об уставших ногах, о том, что тебе нужно отдохнуть, еще что-то сделать. На приеме, в принципе, то же самое. Но здесь, понимаете, все зависит от характера.
1: Вашего или пациента?
0: Характера человека, который ведет этот прием.
1: Но мы про вас сейчас говорим, именно про вас. Вот как вы, в чем вы находите силы? В операционной я понимаю, что это вот как больной артист выходит на сцену, и у него перестают болеть ноги, голова, он ничего не чувствует.
0: В операционной это так
1: тоже
0: происходит.
1: Так же, да?
0: Да, с приемом, по сути, тоже. Тут либо ты побеждаешь, либо ты проигрываешь. Есть замечательное интервью Артемия Лебедева. Он замечательную фразу сказал про смену работы в целом. То есть если тебя что-то не устраивает, и ты говоришь, а вот мне за такие деньги я работать не буду, то даже если ты этому человеку дашь большие деньги, он все равно не будет работать. Потому что он же для себя выработал вот этот принцип, что я не буду работать так, как нужно работать. Надо просто менять работу. Если тебя не устраивает твоя зарплата, не устраивает твой график и так далее, ты не имеешь права работать некачественно. Потому что вот это прямая зависимость того, что человек не поменяется, он уже привык делать плохо. И поэтому, когда ты принимаешь 40 человек, то у тебя задача победить. Но это вот, наверное, как-то во мне с детства. Я и индивидуальным видом спорта занимался, самбо, и командами футболом занимался. И там, когда даже ноги отваливаются, когда уже нету возможности, ну, либо все, либо ничего. Как принцип работы нашего сердца.
1: Вот сейчас очень хочу, чтобы вы вспомнили и рассказали о каком-нибудь чудесном исцелении вашей практики, вот когда, казалось бы, все, медицина бессильна, и только уповать осталось на Господа Бога. Были такие истории?
0: Ну вот была история, была она на разоре моей карьеры. Я тогда еще был сам ординатором. К нам пришла молодая девушка, у нее была вторая стадия рака шейки матки, это неоперабельная стадия. Там требуется химио-лучевая терапия, и вроде бы как бы трек понятен, что делать дальше, но у нее была беременность. И по тем канонам 15-летней давности мы должны были эту беременность прерывать и назначать пациентке химиолучевую терапию. Она была верующая пациентка, и она сказала, я, говорит, пойду с духовным отцом посоветуюсь. Я говорю, ну идите. Почему эту историю люблю рассказывать? Потому что я видел сам эту опухоль огромного размера, то есть ее я видел своими руками. И она приходит к нам, говорит, я напишу отказ, потому что меня батюшка не благословил на прерывание беременности. Я выношу, потом приду к вам лечиться. Мы говорим, ну вы, говорит, понимаете, что вы от кровотечения просто умрете. Я напишу отказ. Ну, хорошо. Она уходит. Мы уже, честно говоря, о ней забыли. И спустя, наверное, примерно год мы видим ее на пороге нашей клиники с ребенком на руках. Я готов лечиться. Меня благословили. Мы просто боялись, что там будет вот при осмотре, если там вот уже такое было тогда. И мы были просто в шоке. Мы сбежались, наверное, все, вот, кто у нас работает по нашему профилю, тогда ее смотреть, потому что мы не увидели эту огромную опухоль. Там была небольшая опухоль, операбельная. Мы в полном шоке, но надо оперировать. Мы взяли ее на операцию. Действительно, пришел рак шейки матки. Метастаз, микрометастаз в лимфоузлы. Мы назначили химиолучевую терапию, то есть убрали матку, все спирировали. Но ребенок-то жив. Она его родила.
1: Какая чудесная история. Какая чудесная история для нашей программы «Верую». И наша следующая глава – «Терпение».
2: Терпение.
1: Вот согласно данным Минздрава России, увеличилось число пациентов, наблюдающихся у онкологов, но при этом выявляемость рака на ранних стадиях достигла рекордных 61,5%. С одной стороны, больных становится больше, но и побед над страшным диагнозом больше. Да, вы согласны? Можно считать, что онкология сегодня не приговор? Но я имею в виду в вашей сфере, вот именно гинекологии.
0: Ну, в большинстве случаев онкология не приговор. Как у нас любят говорить многие коллеги, что надо относиться ко многим заболеваниям как к хроническому заболеванию. И действительно, сегодня мы колоссально увеличили продолжительность жизни пациентов с онкологическим заболеванием. То есть мы о полном излечении, наверное, сложно говорить во многих случаях. На начальных стадиях – да. Многие опухоли действительно можно радикально вылечить, и пациент больше своей жизни о них не вспомнит. Про раннее выявление. Здесь действительно огромный есть прогресс, но очень важный момент, который мне хотелось бы, наверное, затронуть, это определенная ответственность пациента за результат вот, лечения и выявления. У нас был замечательный проект, инициировал наш главный врач Сергей Викторович Гамаюнов. Во время ковида мы через искусственный интеллект проанализировали 10 тысяч КТ из одной из нашей районной больницы на предмет выявления рака легкого. Значит, мы действительно выявили несколько опухолей таким образом, рак легкого установили, но система обнаружила 75 подозрительных КТ, по которым рекомендовано было через там, 3-6 месяцев сделать повторное КТ для вот, поиска все-таки выявления причин вот этой вот патологии. Но мы начали их обзванивать. Бесплатно, мы в онкодиспансере бесплатно вам сделаем КТ легких. Вот запишем, приезжайте, даже в выходной день, в субботу. Мы готовы были выходить. Как вы думаете, сколько из 75 приехало к нам?
1: Ну, хотя бы процентов 10 приехали.
0: 22 человека.
1: 22, ну, это получается чуть больше, 20%.
0: Да, чуть где-то больше. Две женщины на нас то ли написали, то ли хотели заявление в полицию написать, потому что колл-центр нас обзванивал их 3 раза, и 3-й раз, когда мы сюда заявление в полицию сейчас напишем, если еще раз нам позвоните. Ну, к вопросу, а потом вот мы говорим о том, что надо на ранней стадии выявлять. Это очень важно, то, что работа над лечением, диагностикой онкологии, это не только работа врача, это работа и врача, и пациента, и об этом не стоит забывать. Только вместе действительно можно достичь наилучшего результата.
1: Вот вы сейчас рассказывали про искусственный интеллект, что это благодаря вот новым искусственному интеллекту, новым технологиям, да, которые сейчас активно развиваются, вот к таким достижениям приходит медицина. Можно считать, что ИИ, вот этот искусственный интеллект, он от него больше плюсов в медицине, да, в постановке диагноза, в назначении лечения. Не знаю, там, может быть, мы скоро уйдем еще дальше, там, может быть, он будет помогать принимать какие-то там алгоритмы оперирования, там, борьбы с опухолями, я не знаю, это плюс, больше плюс или минус на сегодняшний день?
0: Это, знаете, как с коробком спичек. Если вы грамотно его используете, то пожара не будет. А если вы будете их раскидывать в... где стога сена, то заполыхает все. Именно поэтому технологии искусственного интеллекта должны иметь четкую точку приложения. И нельзя абсолютно доверять технологии, которая может ввести нас в заблуждение. Очень большие споры сейчас идут относительно того, что мы становимся зависимы от технологий искусственного интеллекта. Мы становимся зависимы от вот этих вот систем, которые позволяют нам, например, написать литературный обзор. Ну, то есть ты не сам пишешь, а он за тебя сам пишет. Ну и кем ты после этого через несколько лет будешь? Да никем.
1: Меня пугает в вашей сфере. Ладно, там писатели, журналисты, это все понятно. А вот про врачей. Вот вы как хирург-онколог работаете с искусственным интеллектом? Ведь вы можете там, вот как вы сейчас рассказывали, да, что благодаря искусственному интеллекту вы там провели КТ, он обработал результаты КТ и пришел к таким-то умозаключениям, к которым вы прислушались.
0: Ну, говоря официальным языком, у нас есть услуга в тарифном соглашении в области. Это просмотр маммографических снимков с помощью искусственного интеллекта. У нас тоже был вот один проект, который, кстати, мы докладывали на конференции в Берлине в этом году. Это проект, посвященный искусственному интеллекту в маммографии. Мы пересмотрели нормальные маммограммы и выявили среди них две опухоли молочной железы. То есть это нормальные маммографические снимки были. И несколько фиброаденом. Хотя, по идее, пациенты могли уйти просто под наблюдение и прийти к нам потом в запущенной стадии. Но это действительно искусственный интеллект в каких-то моментах. Он, конечно, помогает, безусловно. Но меня всегда очень радует история. У нас же, по сути, немного образование поменялось. Если раньше образование, даже когда я учился, мы учили наизусть, чтобы знать. Сейчас у нас, мне кажется, образование пошло по вектору того, что нужно знать, где найти. Потом у нас включают интернет.
1: И все.
0: И мы, как котята, сидим. И что же нам делать?
1: Куда идти, куда бежать?
0: Да.
1: Да. Дорогу до дому не найдем от какого-нибудь дворца спорта, потому что навигаторы не будут показывать, такси не будет ехать под навигатор. Действительно, мы будем беспомощны.
0: А мы не можем, да, мы не сможем открыть те же самые там клинические рекомендации и так далее. Поэтому вот у нас в отделении мы стараемся молодых врачей заставлять штудировать наизусть основные документы, по которым мы работаем, чтобы в случае необходимости правильно принять решение даже в условиях того, что мы можем остаться без интернета. Вот все смеялись, как же это так будет. Ну, сейчас мы это видим.
1: У нас глава терпения сейчас, мы о нем немножко должны поговорить. Есть такое устойчивое, не знаю, вот словосочетание, что терпение – это страшная добродетель. Вот как вы думаете, что лучше? Вот принять проблему, да, покориться ей, смириться с ней или все-таки бороться до конца?
0: Ну, здесь ответ очевиден. Конечно, бороться до конца. Если ты принял проблему и сдался, ты уже проиграл.
1: Но вот в вашей практике, вот скажем, из 10 случаев людей, которые начинают бороться, вот так вот, да, какая статистика из 10, сколько остается в живых?
0: Ну, здесь очень сложно это ваше исследование смоделировать, так как очень много внешних факторов. Действительно, можно с одним типом опухоли, который условно лечится копеечным препаратом в 100% случаев, можно вообще все бросить и остаться в живых без проблем. А можно с безумной силой воли, к сожалению, от опухоли, которая неизлечима, погибнуть. Здесь, наверное, не настолько вот эти моральные вещи могут играть роль. Скорее, есть исключения, которые позволяют говорить о том, что действительно у человека сильная сила воли, хороший настрой, плюсом хороший специалист, и это, наверное, хорошая модель.
1: Часто говорят, да, важен настрой. То есть именно, видимо, какие-то внутри нас есть такие ресурсы в человеке, да, которые сами готовы исцелять опухоль, да? То есть мы сами можем... У вас есть какой-нибудь пример, вот, который показывает?
0: Пример я как раз вам привел, вот этой девушке, о которой мы говорили.
1: Это когда вы были в ординатуре,
0: да,
1: работали?
0: Да, когда я был
1: в ординатуре. Ну, а еще в практике за 13 лет, наверное, были какие-нибудь чудесные вот такие истории, которые нас будут вдохновлять, мотивировать, и мы не будем бояться. Расскажите что-нибудь.
0: Ну, действительно, были случаи, когда пациенты... Вот в этом году у нас была история. Перерос пациентка, развилось осложнение, перитонит, при котором, при тех вот индексах, которые были, ну, почти все погибают. А еще это обладало определенным эмоциональным фоном, потому что сама пациентка медработник. Когда все вот это происходило, конечно, это и морально тяжело было с этим справиться.
1: У нее прогнозы были ужасные, да?
0: Крайне пессимистичные прогнозы. И наши ведущие специалисты, и наши профессора говорили, что, ну вот, наверное, 99 из этого не спасаются с такими осложнениями, с такими вот проблемами. Но она выжила. И когда мы ее выписали, и мы как-то вот так вот нехотя поделились друг с другом. Я говорю, слушайте, я говорю, честно, я даже вот в церковь ходил, записки подавал, свечки стоял. Я говорю, так я ходила, сказала другая. Еще одна коллега у нас ходила. У нас вот мы, не сговариваясь, не говоря друг другу, всем отделениям, мы вот даже духовно старались помочь.
1: Не зря говорят, соборная молитва, когда все вместе вы молились о жизни вот этой тяжело больной коллеги, и это ее спасло.
0: В каком-то смысле, я думаю, да. Силы. Тут и, конечно, прекрасная работа нашей реанимации, наших хирургов. Ну и вот, я считаю, не без этого однозначно. Однозначно. Мы же видим много примеров исцелений, которые по всей стране, наверное, по всему миру мы это можем видеть. Ну как это объяснить? Наука это не может объяснить. Здесь стоит, наверное, сказать о том, что мы действительно, работа врачом, врачом-онкологом в отдельности, наверное, очень тяжело, сложно в моральном плане, потому что пациенты, конечно, это смертельно опасное заболевание. Онкология — смертельно опасное заболевание, и здесь идет борьба не на жизнь, а на жизнь, как говорится, да. И, безусловно, ты должен иметь определенный собственный щит. Щит от этого вот морального груза, который на тебя давит. Но для меня, по крайней мере, это является верой, мое духовное состояние. У нас вся семья верующая, моя жена и мой ребенок. И в этом плане, безусловно, без этого, я считаю, крайне тяжело оставаться врачом и человеком, чтобы через себя пропускать все вот эти проблемы, которые мы видим у наших пациентов, и действительно как бы им помогать.
1: А вы терпеливый по жизни человек?
0: Ну, я считаю, да.
1: А готовы ли вы спешить медленно и ради достижения цели?
0: Безусловно. Я вообще считаю, что не надо никуда спешить.
1: Несмотря даже вот на время достижений быстрых побед, колоссальных показаний, цифр, статистики.
0: Спешить надо тогда, когда ты уверен в том, что ты делаешь правильно. Вот когда у тебя есть в этом уверенность, нужно, конечно, спешить. Когда у тебя уверенности нет, ну, подумай еще раз, взвесь за и против. Сомнения, конечно, порождают определенные трудности, безусловно, не без этого. Но решение, конечно, нужно будет принимать. Но сколько у тебя есть максимального времени, конечно, надо потратить на то, чтобы убедиться, что ты действительно прав.
1: Герой нашей программы – Святослав Владимирович Зиновьев, онколог-гинеколог, лауреат конкурса «Серафимовский врач». И наша следующая глава – «Уныние».
2: Уныние.
1: Вот Серафим Саровский считал уныние, что это духовное зло, которое нужно активно преодолевать через молитву, любовь, смирение и надежду. Он говорил, что Бог всегда рядом и милосерден, и вера его, и любовь способны победить самое тягостное уныние. А вам знакомо вообще, вот что такое уныние? Как, если оно знакомо, вот вы боролись с ним?
0: Да, уныние, конечно, знакомая вещь. Но как меня учил мой дядя, который меня привел в веру, когда тебе кажется, что вот проблема неразрешима, двигаться некуда, ну, Иисусову молитву повторяй, все пройдет. Я этим пользуюсь.
1: То есть Иисусова молитва, вот ваш как бы рецепт нам всем, если когда плохо на душе, что-то не получается, Иисусова молитва.
0: Да.
1: Здорово. Про врачебные ошибки хотелось бы поговорить. Тоже сложная тема, и, возможно, внутри себя вы иногда, может быть, тоже понимаете, что здесь можно было бы по-другому принять какое-то решение, да. Не каждый готов, наверное, признаться в своих ошибках, причин тому немало. Вот как жить потом вот с таким грехом на душе? Ну, если вы понимаете, мы же не идеальны, мы все люди.
0: Да.
1: Но почему-то вот врачебная ошибка, это какая-то вот особая рассматривается ошибка. Вот как вот жить с этим?
0: Один из моих учителей сказал замечательную фразу. Пациент может простить тебе незнание. Он никогда не простит тебе безразличие. Мы учимся всю нашу жизнь. безусловно. И, к сожалению, иногда мы учимся на ошибках. Но важно учиться не на своих ошибках, конечно, а на данных, которые ты можешь получить извне. Именно поэтому обязательным условием роста врача, его развития, конечно, является постоянное совершенствование. Чтение литературы, статей, каких-то случаев, чтобы этих ошибок было меньше. Но духовно, конечно, когда ты совершил какую-то ошибку, ну, морально это, конечно, колоссальная проблема. И это в тебе крутится, это в тебе постоянно находится.
1: Может быть, исповедь тогда поможет?
0: И исповедь, да, я как раз хотел сказать, что как раз на исповеди это прекрасная возможность эту душевную рану залечить.
1: А вот какой период в жизни, может быть, в ранней жизни, в юности, может быть, или вот в сегодняшней жизни, вы считаете для себя наиболее сложным, когда вот трудно было найти выход, когда ну, что-то вот, ну, не клеилось? Вот какой период в жизни? Может быть, когда, уж я так подсказываю, или вот, когда у вас отец ушел в 12 лет, вы остались без отца?
0: Ну да, действительно, таких моментов было довольно-таки много. Когда я могу вспомнить, сказали, я могу вспомнить. Действительно, тогда это был тяжелый период в моей жизни, и тогда как раз я и пришел к православной вере в тот момент благодаря своему дяде. И часто, когда мы, может быть, иногда даем себе какую-то волю, ну вот, может быть, там в эти выходные не схожу на соборную молитву, а там, может быть, в следующий не схожу, и как-то вот начинает ситуация возникать. Конечно, понимаете, вот это, наверное, зря. Наверное, зря это делаю, что надо обязательно и церковь посещать, и дом молиться, потому что сложные ситуации могут возникать в течение нашей жизни абсолютно неожиданно. Казалось бы, все хорошо, а что-то произойдет не так. Дай Бог, это не со здоровьем. Дай Бог, это не со здоровьем. То, о чем я говорил ранее, когда ты видишь, насколько люди меняются, столкнувшись с, казалось бы, нерешаемой проблемой, и с надеждой смотрят на тебя, то в действительности в эти моменты ты начинаешь понимать, что ну, никуда без вот этой духовной составляющей. Что, вот ты не, что-то ты не один.
1: Тот момент, когда вы произносите вот этот приговор, и вы смотрите в лицо, вот вы понимаете, что вот, вот вы сам что в этот момент испытываете? Вот вы же понимаете, что вот сейчас будет та самая реакция, да, человек будет меняться в лице, он, может быть, надеялся, что его не будет, а вы ему сейчас будете говорить, что да.
0: Ну вот очень важно в этот момент не поставить точку. Когда ты говоришь, к сожалению, анализ пришел такой, что у вас злокачественная опухоль, вот в этот момент нельзя останавливаться. То, что как только ты вот остановишься, пациент стоит перед пропастью. У него дальше мостика нету. А ты должен ему над этой пропастью проложить путь. Как у нас, может, такое сравнение, спаситель по воде ходил, да? Ты также должен вот по этой воде своему пациенту подложить то, на чем он не утонет в этом море. Поэтому надо сразу говорить, что вот, ну да, проблемы есть, но мы с ней справимся. У нас для этого все, у нас для этого есть знания, у нас есть ресурсы, оборудование, есть врачи. Будем делать то-то, то-то, то-то, если мы будем это делать вместе, мы будем это делать вместе, то мы совсем справимся. Вот это очень важно, не ставить точку.
1: А вот помните раньше, вот во времена там, не знаю, Советского Союза или, может быть, чуть позже, по-моему, было такое правило в медицине, что не говорить правду тяжело больному пациенту. То есть говорить, все хорошо, то есть его не ставили перед фактом, что ему осталось там жить 2 дня. Вот как вы считаете, сегодня нужно говорить тяжело больному человеку, что ему осталось совсем немного? Нужна ли эта горькая правда? Или лучше все-таки сладкая ложь? Ну, надежда?
0: С точки зрения, конечно, закона мы обязаны говорить пациенту правду. С точки зрения, наверное, морали, если пациент, к сожалению, уже умирающий, уходящий от нас, то, ну, я за себя скажу. Я не считаю нужным об этом, конечно же, говорить. Родственникам, да, надо сказать, чтобы они понимали, что у нас ждет впереди, какие-то сложные моменты нас ждут. Ну и, конечно, в таких случаях все нужно надеяться на чудо.
1: А как я уже поняла, в вашей жизни, в вашей профессиональной практике такие чудеса были, и всем нам они дают такую большую надежду. А вот вы, Святослав Владимирович, сам боитесь смерти?
0: Ну, наверное, смерти в той или иной мере боятся все. Но я же знаю, что будет дальше. Надо просто к этому приготовиться. Для этого у нас, как мы уже сегодня обсуждали, есть и исповедь, и Иисусова молитва. Поэтому надо просто быть готовым к тому, что мы рано или поздно предстанем перед Господом. Ну, а там уже придется отвечать.
1: Спасибо вам за этот достойный, красивый, вдохновляющий ответ. Мы переходим в главу милосердия, и нашим радиослушателям я еще раз представлю нашего сегодняшнего героя, лауреат конкурса «Серафимовский врач», онколог-гинеколог научно-исследовательского института клинической онкологии Нижегородской областной клинической онкологический диспансер Святослав Владимирович Зиновьев.
2: Милосердие.
1: Евангелие учит, что милосердие – это основа христианской нравственности. И оно выражается в любви, страдании, активной помощи другим и неразделимо с прощением и смирением. Проявление милосердия – это не только доброе дело, но и внутреннее состояние. Вот можно ли считать милосердие ключевым компонентом этики в медицинской практике и почему?
0: Ну, я считаю, что милосердие, в принципе, неразделимо с понятием «врач», с понятием «медицинская сестра» или там «медицинский брат». Это, по сути, синоним. Потому что без милосердия, наверное, вообще не стоит идти в эту профессию.
1: Но я не зря же говорила, что с чего начала, что человек в белом халате – это первый после Бога, да, человек, который: «Господи, помоги, доктор, доктор, доктор». Я представляю, сколько раз вы слышите эти слова с этим вопрошающим, да, с вопрошающей интонацией, эти глаза с надежды, которые передают во взгляде. Но вот вы как считаете, вы сам по себе добрый человек? Вот как вот доброта? Или все-таки это... профессии не так важно, важно больше компетенции, важно, я не знаю, там, научные какие-то достижения, изучение, а доброта – это приложение.
0: Не, ну, я стараюсь быть добрым, я не могу за себя сказать. Это, скорее, наверное, могу сказать люди, которые со мной живут и общаются, добрый человек или нет. Вот. Я считаю, что и наука, и практика – это вещи, которые можно сочетать с добротой. Однозначно, может, у меня есть масса примеров заслуженных людей, докторов, которые какие-то моменты, вот вы знаете, надо пациентам поговорить жестко, вот прям надо, чтобы немного на место встали мысли в этот момент. С кем-то так нельзя. Вообще врач — это должен быть большой психолог.
1: Угу.
0: Чтобы понимать, с кем как можно разговаривать. Потому что психотипы у всех разные. Когда ты действительно 40 человек примешь, ты вот уже с порога видишь, что там дальше будет происходить. Какой дальше, скорее всего, будет реакция, какое будет развитие событий, что будет дальше происходить. Даже вот по вопросам, по движению, по мимике. Ты уже начинаешь читать людей. Ну, кстати, так в жизни даже очень полезно становится. И поэтому иногда, да, нужно жестко, иногда нужно с кем-то попроще пообщаться, потому что у всех разная душа, у кого-то более ранимая, у кого-то есть стержень, и нужно общаться как с боевым товарищем в этой ситуации.
1: Вот хочется верить, что чтобы у вас, когда вы принимаете вот 40, да, пациентов, была возможность им в глаза смотреть, потому что сейчас, когда, ну, там, я не знаю, часто слышу от каких-то знакомых, когда это приходит на прием к докторам, к врачам, они же в компьютер постоянно смотрят, они же постоянно,
0: да,
1: вот это...
0: То, чего
1: стучат
0: вопрос
1: по клавишам и заполняют эти все бумаги, вот эти все документы, и, говорят, даже не смотрят в глаза.
0: Это большая проблема, и я, наверное, вот первый раз так скажу, я безумно люблю принимать в частном центре, где я принимаю, потому что у меня там 30-40 минут на пациента. Мы обсуждаем абсолютно все. Один вариант событий, другой вариант событий. Как к этому могло привести? Самое страшное для пациента – это неизвестность, когда он не знает, что с ним происходит и что его ждет. И это большой дефект, я считаю, нашего здравоохранения, потому что когда такая нагрузка, ну, 40 человек, ну, это очень много. Это
1: сколько
0: очень
1: у вас
0: много
1: приема ведется, когда вот вы 40 человек принимаете? На каждого по
0: 15 минут.
1: По 15?
0: Ну, 15 – это прям даже много.
1: Это
0: но
1: много.
0: При том, что ты должен написать, ты должен провести осмотр, а зимой ты еще девушка должна раздеться и лечь на кресло. То есть это все очень сильно затягивает, конечно, процесс. И самое главное, поговорить, конечно, очень мало. И нам действительно руководство говорит, разговаривать с пациентами. Ну, вот, наверное, как надо решать вопрос с тем, что у нас есть такая проблема, что поток большой, а на разговор-то времени очень мало.
1: Вот, в том-то и дело. Получается, вот такая какая-то палка о двух концах. Мы понимаем, что нужно вот это... Медицина должна быть с добрым сердцем и человеческим лицом, да, не только современными достижениями и технологиями последними, да, а при этом в таких условиях вы работаете, что нет возможности, да, поговорить. А ведь как важно иногда поговорить, как ты болезнь, вроде уходит, проблемы, когда с тобой по-доброму разговаривают, когда говорят, да, справимся с этой ситуацией.
0: Однозначно, вы абсолютно правы, абсолютно правы. Вот, ну, не всегда, ты иногда об этом забываешь, скажем так, что, ну, тебе-то все понятно, ты все видишь, а человеку-то непонятно. Это, не дай бог, когда ты там со своими родителями, не дай бог, придешь, либо еще там, не дай бог, сам придешь, и ты вот поймешь, что такое находиться на месте пациента, который вот очень мало знает о своем заболевании. Ну, когда там я с ребенком ходил, там

0: в назначенный срок я буду у тебя, и у Сары родится сын». Сара же испугалась и сказала: «Я не смеялась». Но он сказал ей: «Нет, ты засмеялась». Авраам тогда понял, что перед ним не простые странники, а что с ним говорит сам Бог. Аврааму в это время было 99 лет, а Саре 89 лет.
1: Батюшка, а что это за путники такие?
2: А вот этот вопрос бы я хотел у тебя спросить. О чем же там говорится-то? Чего таинственного было у этих путников?
1: Они были ангелами.
2: Вот прям сразу ангелами.
1: Нет, они вначале пришли просто путниками.
2: Совершенно верно, они пришли как путники. Что самое интересное, Авраам сидел и ждал мимо проходящих людей. То есть вот эта добродетель странноприимства у него была особо развита. И как только он увидел мимо проходящих трех путников, он подошел, даже побежал к ним навстречу, поклонился и пригласил к себе отдохнуть и отведать трапезу.
3: Батюшка, то есть вы хотите сказать, что Авраам специально сидел,
2: да,
3: под деревом в ожидании
2: путников? Совершенно верно. Вот эта добродетель у него просияла. А вот если мы чуть дальше забежим вперед, то Лот, который был племянником Авраама, он эту добродетель у него унаследовал и прекрасно знал о ней. Вот эти два путника пойдут в Содом и Гоморру, и их уже будет встречать Лот, который в этом городе жил. То есть мы видим, что два человека из одного семейства проявляют вот такой вот великую добродетель странноприимства.
3: Батюшка, вот в современном мире мы очень часто эту добродетель читаем в житиях святых. То есть у нас это в нашем мире тоже есть эта добродетель?
2: Конечно. Апостол Павел даже нас призывает ревновать этой добродетели, потому что это проявление большой любви. И раньше в старину были различные кальки-перехожие и различные паломники. И те люди, которых привечали, встречали, давали им кров, утешение и отдых, ну, естественно, получали в том числе от Бога милости. То есть это проявление любви.
3: То есть значит ли это, что мы каждого должны принимать как высшее проявление любви?
2: А это уже зависит от нас. У любви есть множество проявлений, но вот апостол Павел нам рекомендует ревновать об этой добродетели. Ведь если мы представимся на месте такого вот путешественника, да, и вдруг покажется то место, где не знаем, где главу преклонить, и вдруг появится Господь, нам пошлет такого человека, который нас приютит, обогреет, накормит, то мы будем очень благодарны ему за это, правильно? И будем Бога благодарить за это. Поэтому это на самом деле очень важно. Да и сам Христос, когда ходил по земле, он говорил: «Я не знаю, где главу преклоню». Вот, то есть кто-то его все-таки встречал, давал ему кров, давал ему пищу. Не только ему, но и его ученикам.
1: Батюшка, а Авраам, когда шли путники, он им омыл ноги и накормил ягненком специально. Он что, каждого так путника встречал? Сколько же надо воды и ягнят в пустыне?
2: Ну, все-таки, если мы вспомним, пустыня, она не такая густонаселенная была, поэтому путники не так часто там встречались. Поэтому, конечно, да, он именно выжидал увидеть этих путников, чтобы вот оказать им такое вот гостеприимство и такую милость. А омытие водой ног – это такое вот восточное гостеприимство, когда путнику, приходящему в дом, омывали ноги. Потому что пустыня, пыль, все эти ноги все такие вот грязные, да. И придя в жилище, вот ноги мыли. И высочайшей такой вот степенью гостеприимства было саму хозяину омыть ноги гостю. Это являлось таким вот особым знаком почета. Поэтому самые дорогие гостей вот так вот именно встречали. Ну и обращаясь, конечно, вот к этому гостеприимству, мы должны понимать, конечно, если когда большой город, да, населенный, мы, конечно, не будем высматривать вот так вот всех путников, а тогда все-таки это была пустыня, действительно, человек мог, ну, тяжело проходить пустыню, и человеку требуется какое-то вдохновение и какое-то место, где он может отдохнуть, даже воды чисто напиться. Если мы, например, в какие-то такие труднодоступные места попадем, то те очаги жизни человеческой, они тоже оказывают такое гостеприимство, потому что понимают, что если не окажи такое гостеприимство путнику, которого они, может, даже вообще не знают, то он может погибнуть. А они могут, эти люди, оказаться на месте этого путника. Это и северные области, да, например, вот наши всякие Лопари, Чукчи. То есть там люди, которые мимо приезжают, они тоже оказывают такое вот почетное гостеприимство. Это мы находим в таких вот в труднодоступных местах. Поэтому да, Авраам выглядывал специально всех путников, которые проходили, которым мог бы оказать такое вот гостеприимство, такой почет.
3: Батюшка, вот мы в этой главе библейской видим традиции вот древнего народа, как ведет себя Авраам. И, собственно говоря, наверное, можно сказать, что Сара тоже благочестивый человек, потому что она не выходит путникам и не показывается. Можно предположить, что вот эпизод с Сарой показан нам для того, чтобы мы все увидели, что это Бог пришел.
2: Ну, конечно. Господь посетил Авраама не случайно. Это было, опять же, испытание его веры, не только его, но и веры Сары. Потому что вот этот путник, один из трех путников, повторяет обетование, которое было дано

0: но Аврааму о том, что у него родится сын. И не просто повторяет его, а конкретизирует, что через год я буду проходить здесь же, и Сара родит себе сына. А Сара, слыша эти слова, усмехнулась в сердце своем, про себя, в мысленных, что как же может быть, когда господин мой стар и я стара, мы вдруг родим сына. И главный ангел, или главный путник, пока так его будем называть, знал эту сердечную ухмылку и сделал ей упрек, почему же она ухмыляется. Конечно, тут Авраам понял, что перед ним не простые путники, а именно Божий посланник как минимум.
1: Батюшка, а разъясните, пожалуйста, как нам отнестись вот к поступку Сары, потому что Авраам же находится рядом с Богом, и он имеет какие-то иные переживания, чем Сара, которая находится на задворках и слышит только их как путников. И ее реакция, в принципе, очень естественна.
0: Да, да, наверное, так можно сказать.
1: Как мы можем расшифровать вот поведение Сары и вот этот сюжет?
0: Ну, не как естественную реакцию. Что вот она уже стара и не представляет себе, как она может родить. То есть это такое, ну, в принципе, неверие получается. Но Господь укорил за это неверие. Потому что Аврааму-то было дано это обетование. Вот. Но возможно, что они думали, что это обетование уже свершилось на Агаре, которая родила ему сына. Вот. Но нет, Господь подтверждает, что именно Сара тебе родит. И пройдет это в ближайший год. Это свершится. Конечно, после того, как путник подтверждает обетование, которое Господь ему дал, конечно же, Авраам начинает воспринимать этих путников совсем по-другому.
1: То есть в этом сюжете ему раскрывается, кто есть эти путники, да?
0: Ну как это может раскрываться? Раскрывается, что это путники непростые. А вот как уже святые отцы толкуют, кто перед ним явился, вот об этом мы с вами можем порассуждать и поговорить.
1: Пожалуйста,
0: есть
1: батюшка.
0: Три версии. Первое, что это было три ангела. Вторая версия, что это было явление двух ангелов и Господа Иисуса Христа. И третья версия, что это явление всех лиц Троицы. Изначально было две основных версии, что три ангела и что Господь Иисус Христос и два с ним ангел-помощника. А подтверждение этой версии мы находим то, что два ангела играли второстепенную роль, как бы служащими были, когда они пошли в Содом и Гоморру, чтобы наказать ее. Вот эти два ангела пошли исполнять эту волю. А Авраам уже убеждал сохранить этот город, только обращаясь к одному из них, то есть как явно главенствующими. А мы все-таки знаем, что у нас в Троице нет подчиненного состояния, они единосущны и равны с друг другом. Давайте даже с вами обратимся к канону преподобного Андрея Крискова, который читается в первую неделю Великого Поста. Там есть такие стихи. «У дуба Маврийского, учредив патриарх ангелы, наследовав по старости обетование Лавитву». То есть это говорится о явлении трех ангелов. В другом месте преподобный Иоанн Дамаскин пишет нам в одном из тропарей. «Яко странолюбивый древля Авраам боговидец и Лот славный, учредиша ангелы и обретоша общение со ангелами зовущими». То есть здесь тоже говорится о том, что и Авраам, и Лот встретили ангелов. Вот эти два основополагающих святых отцов, они понимали именно как три ангела. Но здесь нужно понимать, это время до иконоборчества. Вот в период уже после Седьмого Вселенского Собора, когда утвердилось почитание икон, мы находим первые указания на то, что это была Троица. Например, Митрофан Смирский в одном из тропарей пишет: «Ты, древле, яви Аврааму, як явилась си, трипостнастный, единстве же естеством божества». То есть вот он уже в тропаре озвучивает версию явления самой Троицы. Но сейчас богословская мысль в основном и в целом сводится к тому, что явилась Троица. Да, мы это видим в иконе. Какой иконе?
1: Рублева. Ветхозаветной Троицы.
0: Ветхозаветной Троицы. Вот о ней тоже стоит особенно поговорить. Мы же знаем, что наша православная вера пришла нам откуда?
1: Из Византии.
0: Из Византии, из Греции. Так вот, Византия не знала ни троичных икон, не знала ни троичных храмов, ни троичных праздников. Вот это тот факт, который нас удивляет. То есть богословская мысль до этого еще не дошла. Это чисто русское явление.
1: Да вы что?
0: Вот та икона, которую мы с вами видим, Андрея Рублева, она была в Византии. Знаете, как она называлась?
1: Нет.
0: «Филаксея ту Аврааму», что дословно переводится как «гостеприимство Авраама». И на этой иконе присутствовали и Авраам, и Сара. Андрей Рублев не первый, кто написал икону с тремя ангелами. И до этого были иконы, особенно более древние. Но мысль-то развивалась, и вот уже Андрей Рублев изображал именно Троицу, отсекая все лишнее. Он убрал и Сару, и Авраама с иконы. То есть это уже было не гостеприимство Авраама, а именно Троица. Но здесь мы находим еще один аспект. Дело в том, что праздник Троицы у нас в России, на России, да, празднуется когда?
1: Пятидесятница.
0: Пятидесятницу. Так вот, каким-то образом вот это вот влияние подменило неким образом праздник. И день сошествия Святого Духа у нас теперь празднуется на следующий день в понедельник. Хорошо это или плохо, не будем давать оценку, просто это вот это историческое событие. Так что можно сказать, что влияние на весь православный мир Троицы, троичных икон, троичного праздника — это влияние русской земли.
1: Спаси Господи, батюшка, просветили.
0: Поэтому три ли ангелы были? Но лично я склоняюсь все-таки к мнению, что это был все-таки Господь наш Иисус Христос и два ангела с ним сослужащих. Более того, отцы многократно в многих местах толкуют нам, что Господь проявляет свою чуткость и хранение к этому миру, и особенно к древнему Израилю. Поэтому да, скорее всего, возможно, здесь все-таки был Господь Иисус Христос, два ангела. А вот развитие богословской мысли нас приводит к увековечению памяти Троицы, в том числе и в иконописи, и в богослужебном празднике, и в строительстве храмов в честь женачальной Троицы. То, что мы с вами уже видим, наблюдаем и славим.
2: Уходя от Авраама, Бог открыл ему, что он истребит соседние города Содом и Гоморру, так как они самые нечестивые города на земле. В Содоме же жил племянник Авраама, праведный Лот. Авраам стал умолять Господа, чтобы он помиловал эти города, если там найдутся 50 праведников. Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то ради них помилую весь город». Авраам снова спросил: «Может быть, до 50 праведников не достанет 5?» Господь сказал: «Не истреблю, если найду там 45 праведников». Авраам же продолжал говорить с Господом и умолять его, все уменьшая число праведников, пока не дошел до 10. Он сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10 праведников». Бог сказал: «Не истреблю и ради 10».
3: Батюшка, а почему в Библии появляется в именах Авраама и Сары вторая буква? Вначале у Сары было просто Сара, а сейчас Сара, а у Авраама Авраам, да ведь?
1: Авраам.
3: Авраам, а сейчас Авраам.
0: Очень хороший вопрос. Отвечая на этот вопрос, мы должны понимать, что все-таки это был древнееврейский язык. И даже одна буква кардинально меняла смысл всего значения слова. Так вот, добавляя, во-первых, букву к слову, то есть фактически давая новое имя человеку, Господь проявлял свою власть как бы над ним. Это первое. Закрепляя, что он его господин, Бог. То есть он чадо Божие получается. Когда мы знаем, в монастырях идет постриг монашеский, там тоже переименовывают имя. Это тоже говорит о том, что они посвящают себя Богу. Это первый аспект. А второй аспект — это то значение самого слова, которое было ему дано. Слово «Авраам» с двумя «а» уже переводится как «отец множества народов». То есть это подтверждение того обетования, которое Господь дал ему. А поскольку он поверил этому обетованию, как написано, поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность. То есть за его веру Господь выдает ему такое имя. А Сара то же самое, она мать множества народов.
3: Понятно.
0: То есть смысл меняется. Мы же знаем, да, прямо из самого Ветхого Завета, что имя, когда давалось, оно давалось определенным смыслом, каким-то событием даже связанным. Что Каин, Авель, да, помните, мы с вами говорили. Вот также Авраам. То есть Господь дает новое имя, поскольку Новый Завет, новое обетование дает человечеству через Авраама.
3: Батюшка, а зачем Бог сообщил Аврааму то, что он хочет разрушить Содом и Гоморру? Он же там не жил.
0: Ну, Господь преследует много целей, рассказывая об этом Аврааму. Конечно, Авраам хоть там и не жил, но он жил неподалеку от этого города. А если мы с вами знаем, что, допустим, будет разрушен какой-то рядом стоящий город, конечно, мы это будем переживать, правильно ведь с вами?
1: Да.
0: Во-вторых, там жил его племянник Лот со своим семейством. То есть его ближайший родственник, которого он любил, с которым они прошли вот этот путь длинный. То есть это тоже не должно быть безразлично Аврааму, тем более, насколько он был страннолюбив и человеколюбив сам по себе. Ну и потом Господь хочет показать, дать особый урок всем людям. Раскрыть этого урока заключается в беседе, которую вел Авраам с Господом, когда он дерзнул спорить с ним, вымаливая прощение этому городу. Как он говорил, Настя? Какой диалог состоялся у них?
3: Он говорил то, что оставишь ли ты Содом и Гоморру, если там найдутся 50, потом 40, и так дошло до 10.
0: Правильно. То есть он умаливает его у Бога, говорит, ну хотя бы 50, он помилует, не нашлось, 40, и так дошли до 10. Это говорит нам о том, что какое бы нечестие было среди людей, то праведники, находящиеся в этом городе, вымаливают этих людей перед Богом. Это показывает, насколько действительно важно молитвенники, которые молятся не только о себе. Ведь когда монахи уходили, например, какие-то пустынные жительствовать в пустыне, то они не только о своей участи молились, они молились о всем народе, вообще о всех людях на земле, чтобы они пришли в познание истины, их прощение, их прегрешений. То есть получается, что вот этими праведниками стоит мир. И если в городе нет уже ни одного праведника, то такой город истребится. Понятно, да?
1: Какой вопрос? У меня прям сразу несколько вопросов. Угу. Вот форма, которая, как вы назвали, дерзновенное вымаливание, очень сложно моим ухом воспринимается. Мне больше кажется, что Авраам торгуется с Богом. То есть какое-то вот мне видится в этом непочитание.
0: Но он же очень уважительно к нему относится. Потом он оказал такую любовь. Он, как к Камиславим, сказал: «Если я нашел благоволение в очах ваших, то придите ко мне». Я вас, когда он приглашал гостя, все такая была форма вежливого обращения. Мы многократно эту форму встречаем, когда пророкили, обращались к Господу именно. Моисей тоже. «Если нашел благоволение в очах твоих», то есть «если угодил тебе». То есть Авраам, во-первых, оказал путникам страннолюбие, любовь, почитание и уважение, то после этого, конечно, любой человек, которому оказали такое тепло и радушный прием, будет готов идти на диалог, на встречу, если ему будет обращаться к какой-то просьбой. То есть он понимал, что перед ним вот такой властелин, да, который имеет власть решить судьбы целого города. Конечно, это тоже проявление любви, заботы о них. Хотя мы знаем, насколько они были нечестивы, и мы это увидим в том, как они хотели поступить с теми двумя ангелами, которые пришли в город, в виде этих же путников. То есть Господь показывает вот эту грубость и нечестие этих людей, которые там населяли этот город, что, конечно, по их делам они должны были быть истреблены. Но, тем не менее, Авраам, зная вот это злое сердце и порочные поступки, которые они совершали, все равно просит Бога помиловать их. То есть он проявляет широту своей души ко всему роду человеческому. Авраам, я имею в виду.
1: И Отец Господь... Игорь, да. Так Авраам по умолчанию Бога понимает, что там нет 50 праведников, потом 40, потом 20.
0: Ну, тут сложно сказать.
1: Знал, или он просто знал, не верит в это сам.
0: Просто он пытался его уговорить. При этом, видите, Господь насколько был готов послушать Авраама. Он снижал эту планку ну, практически с 50 до 10. Представляете, целый город. Если бы там нашлось 10 человек праведников, то Господь бы их помиловал. Но ведь и их не нашлось. Вот в чем дело.
3: Батюшка, а ведь Бог знал то, что в городе нету и 10 праведников. Что же он это так долго разговаривал с Авраамом?
0: Ну, дело в том, что это было назидательно и для Авраама, и для нас этот диалог. Ведь если Господь бы не открывал какие-то вещи, то мы бы и не знали об этом. Взял Господь, наказал вот эти все города. И мы бы сказали, да, действительно, праведно наказал. Но видите, какой нравственный урок для нас вот эта беседа имеет. Что, оказывается, праведником стоит вся земля. Где стоит молитва, где есть молитва Богу, где есть покаяние, та земля не истребится.
1: Мы можем дерзнуть предположить, что в наших городах еще есть праведники.
0: Ну, количество праведников знает только один Бог, конечно же, правильно? Ну, монастыри стоят, храмы стоят, молитва идет, так что будем надеяться, что Господь помилует нашу грешную землю.
1: Спаси нас, Боже.
3: Батюшка, как же Лот остался праведным? Ведь вокруг него все были нечестивыми.
0: Ну, только, наверное, одним способом не участвовал в делах нечестивых. Как у нас в первом псалме говорится. «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и не седалище их не седя». То есть не участвовал с ними в их делах. Он жил своей жизнью, как вот он был у него заложено. Совершал молитвы, совершал посты и жил согласно своим нравственным убеждениям. Но надо признать, конечно, этому давалось, наверное, с трудом. Не только ему, но и его семействе, живя среди развращенного и порочного общества, которое окружало его со всех сторон. Потому что ему приходилось с ними общаться, правильно ведь? Ведь жить среди людей и не общаться с ними, это, мне кажется, практически невозможно, только если в затвор уйти и не входить в свой дом,
1: да,
0: правильно?
1: Конечно. Мы все повержены этому заражению.
3: Батюшка, а Авраам просил спасти город ради Лота или ради всех людей?
0: Ну, я думаю, что если бы он боялся только за Лота, то он, наверное, попросил Бога или вот этого вот ангела или путника, которого он еще, может быть, даже не представлял, кто это перед ним является, чтобы он его пощадил. Хотя, наверное, он понимал, что Господь, зная, что среди этого развращенного общества Лот является таким светильником и праведником, что Господь, наверное, помилует его, найдет способ его избавить от этой участи. Но все-таки, скорее всего, Авраам проявлял заботу вообще по всем человечестве, потому что широта его души, как мы уже сегодня сказали, она проявляется во многих чертах, во многих действиях его. Скорее всего, все-таки он и молился за этих людей, и вымаливал, наверное, сам лично, и поэтому не хотел такой смерти грешников.
1: Спасибо.
2: Но в этих несчастных городах жители были так злы и развращены, что там не нашлось и 10 праведных людей. Эти нечестивцы хотели даже надругаться над двумя ангелами, пришедшими, чтобы спасти праведного Лота. Они уже готовы были выломать дверь, но ангелы поразили их слепотою и вывели Лота с его семейством, с женой и двумя дочерьми за город. Они велели им бежать и не оглядываться назад, чтобы не погибнуть. И тогда пролил Господь на Содом и Гоморру дождь из серы и огня и истребил эти города и всех людей в них. И опустошил все это место так, что в долине той, где они были, образовалось соляное озеро, известное теперь под именем Мертвого моря, в котором не может жить ничто живое. А жена Лотова, когда убегала из города, оглянулась назад, на Содом, и тотчас превратилась в соляной столб. Тем, что жена Лота оглянулась на Содом, она показала, что жалеет об оставленной греховной жизни, оглянулась, задержалась и сразу превратилась в соляной столб. Это строгий урок нам. Когда Господь спасает нас от греха, нужно убегать от Него, не оглядываться, то есть не задерживаться и не жалеть о нем.
3: Батюшка, а что, жители Содома не увидели то, что это ангелы?
0: Ну, вернемся в начало нашей главы и начало нашего разговора. Авраам увидел путников, правильно? Путников именно. То есть они были в виде странников, обычных людей. Ведь если бы Господь являлся или давал явление ангелов, то люди бы, конечно, устрашались и понимали, что это какое-то сверхъестественное, да, событие. Точно так же, помните, когда Христос на кресте был пригвожден, книжники и фарисеи злословие его говорили: «Садись с креста, и мы тогда поверуем». То есть им требует какое-то чудо. А Господь хочет, чтобы человек не ради чуда в него верил, а верил только по тому слову, которое сказано через пророков его, Священное Писание, и через те заповеди, которые были даны человечеству. То есть верил Богу, исполнял их. Если бы вдруг явились ангелы, конечно, это было сверхъестественное действие, которое бы как-то отразилось на поведении этих людей, которые жили в тех городах. Потом, если мы, например, обратимся к различным житиям, например, Филарета Милостивого, да, он вдруг приходит к своей семье и говорит: «Нас Господь посетит, срочно делайте пир». Там супруга, дочери начинают готовить пир на весь мир, а он, оказывается, пригласил всех бездомных, нищих, убогих, коллег, и вот они пришли, он их всех кормил. То есть и тем самым он говорит: «Вот, нас пустил Господь». Действительно, множество вот таких примеров, когда действительно Господь, может быть, и ангелов посылал, и испытывал человека через других людей, как он себя поведет, поступит он по заповедям или не поступит. Поэтому это для нас, опять же, нравственный урок. То есть мы должны понимать, что делая что-то или решая, что сделать ближнему, мы делаем, угождаем или не угождаем своему Богу. И они в этих путниках увидели против обычных путников и хотели поступить с ними так, как они, видимо, по своему злому сердцу готовы были поступить с любым человеком, незваным гостем и незнакомым для этих людей, проявляя свое вот это вот, конечно, порочное сердце. И тут же мы видим, как Лот, таким же образом, как и Авраам, встретил их, пустил в свой дом, привел, накормил, утешил. И как он противостоял тем людям, которые хотели
1: растерзать
0: этих путников, да.
1: Отец Игорь, получается, что поэтому нам говорится в Библии, что силой выводят Лота от того, что он не видел в них ангелов, да, а видел в них просто путников,
0: да,
1: и
0: Лот
1: его тоже грызли сомнения.
0: Ну, его-то не сразу грызли сомнения. Он тоже так же встретил, как обычных путников, проявил свое гостеприимство. Но когда эти ангелы наказали слепотой вот это вот злое общество, которое рвалось в его дом, стучало с двери, они уже тогда поняли, что это не просто обычные путники. Тем более они уже начали ему повеление давать, что необходимо выйти из этого города, будет этому городу наказание, бери свое семейство, не оглядываясь, убегай. И помните, Лот опять тоже вымаливает практически соседние маленькие городов, в которые он бежит. И благодаря Лоту, который укрылся в этом городе, в маленьком городочке, этот город тоже не погиб вместе со всеми.
3: Батюшка, а за что же так наказали жену Лота? Ведь она просто оглянулась, но только один раз мысль промелькнула, дальше-то она могла дальше идти.
0: А за что наказан был Адам с Евой? Ведь они всего лишь яблочко скушали, ну или там фрукт. Это все говорит о том, что они приступили заповедь, которая им была дана. Ангелы четко сказали: убегайте, не оглядываясь. И вот когда они вышли из города, уже бежали, сошел с неба огонь, сера, да, которые взрывы, наверное, какие-то были. То есть это что-то было, наверное, какие-то метеориты или что-то, что мы можем предположить, что это было. А вот Лот, он беспрекословно подчинялся. Он уже понял, что перед ним непростые люди, да, имеющие такую власть. Поэтому он не прикословил и точность исполнял те постановления, которые они ему дали. А вот жена опять не удержалась, оглянулась и получила, конечно, за свое преслушание следующее наказание. Она стала соляным столпом, как сказано.
3: Но ведь если бы Адам и Ева просто извинились, он бы их помиловал, а вот жену Лота ее уже...
1: Шансов не давал.
3: Да.
0: Да. Да, это так, но дело в том, что до того, как Адам с Евой согрешили, и был момент для покаяния, они еще жили в раю, правильно? И они бы остались жить в раю, если бы они покаялись. Но поскольку они уже были изгнаны, грех вошел в сердце человеческое, изменилась его сама природа. И самым главным последствием греха, который мы называем первородный грех, да, является смерть. То есть мы сейчас стали все смертные. Ведь Адам с Евой, они не умирали в аду. Поэтому уже с испорченной природой, видимо, Господь уже так не церемонился особо. Дано тебе повеление, исполни. Не исполнил, ну, пеняй на себя.
1: Мне еще кажется, что в Ветхом Завете мужчинам, ну, дается право на дерзостную молитву, а женщинам не дается право на ошибку, потому что Лот тоже прикословил ангелам, когда они ему сказали: «Иди в горы». Он говорит: «Нет, я, пожалуй, пойду в город». Или Авраам, которому говорят, что у тебя родится сын. А он говорит: «Нет, этого не может быть».
0: Возможно. Потому что все-таки глава семьи, муж, он отвечает за свое семейство. Он несет ответ за нее. А жена должна подчиняться и мужу, если муж такое решение принял. Ну, в древности было именно так. Поэтому тут уже она прислушалась мужа, и прислушание оказала ангелам. Да, хорошая мысль.
1: Отец Игорь, скажите, пожалуйста, вот этот вот образ «не оглядываться назад», да, он присутствует не только в Библии, но, например, там и в мифах, и в детских сказках. Что такого важного вот в этом образе «не оглядываться назад»? Да? Что вот в этой заповеди такое важное?
0: Отвечая на этот вопрос, хочется вспомнить другие места Священного Писания в первую очередь. Это Иисус Христос, когда говорил: «Возьми крест твой, следуй за мной». Или, например, когда к нему обратился один из последователей, который сказал: «Позволь мне пойти с тобой, но прежде похоронить отца или матерь». Он сказал: «Оставь мертвецам, погребай своих мертвецов». То есть не оглядывайся назад, иди только за мной. Уж если ты выбрал эту стезю, то иди к ней ровно. А апостол Иаков нам, например, говорит о том, что... Он говорит про молитву, о том, что человек это просит, не должен ничуть сомневаться, потому что это подобно волне, которая ветром развеивается. И неблагонадежный человек, который не тверд в своих решениях. То есть он то так, то сяк. То есть как флигель такой: куда ветер подул, туда и он. То есть это говорит о неблагонадежности. Поэтому это отражение, наверное, находит не только в Священном Писании, но и в других народах, просто как мысль, как понимание сама. Что уж если ты выбрал путь, то твердо иди по нему, не оглядывайся назад. Если ты будешь оглядываться, то это появляются некие сомнения, тебя терзают, а может идти, а может не идти. И человек такой, конечно, успеха не будет добиваться. Неважно, в какое-то поприще. Профессия или вера, да. Но уж если ты выбрал, то будь тверд, мужайся, крепись и следуй своим установкам, которые ты сам для себя избрал. Ну вот именно такой вот, наверное, посыл вот в этом обращении — не оглядываться назад.
1: Спасибо, батюшка.
0: Во славу ваш, пожалуйста.
3: Спасибо.
0: Пожалуйста. На этом мы наш разговор подходит к концу. Очень много сегодня интересных тем мы затронули. Дальше, надеюсь, будем с вами продолжать изучать закон Божий. Поэтому завершаем. Хочу с вами со всеми попрощаться. До свидания, Анастасия, до свидания, Светлана. И до свидания, наши дорогие радиослушатели.
1: Спасибо, Господи. До свидания.
3: До свидания.
0: До свидания.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Нижегородские авторы детям.
3: Протоиерей Владимир Гофман. Город Нижний Новгород. Дом «Корабль». Рассказы.
4: Читает Андрей Новокрещенов.
3: Нопосаран, моряк.
5: Директор детского дома Василек Анна Сергеевна положила телефонную трубку, вздохнула и посмотрела в окно. По дворовой площадке ветер гонял последние сорванные с топля листья, уже не желтые, а бурые и сухие. Даже через стекло было слышно, как они шуршат по асфальту. В кабинете горела настольная лампа, но, несмотря на полумрак, большой свет зажигать почему-то не хотелось. В углу на диване сидела воспитатель Нина Васильевна и что-то вязала. «Ну что?» – спросила она. «Часа через 2-3, сказали, подъедут», – ответила Анна Сергеевна и посмотрела на телефон. «Пора собирать девочек. Напрощались уж, наверное». «Я посмотрю, как на кухне», — поднялась с дивана Нина Васильевна и отложила вязание. «Может, хоть чаю попьют? Валентина пирожков фирменных напекла, васильковских». «Не знаю. Едут на такси, видно, торопятся. Но ты все же проверь, на всякий случай». Анна Сергеевна пошла по коридору к комнате сестренок. Во всех помещениях стояла непривычная тишина. Большинство детей еще не вернулись из школы, а те, что вернулись, жались притихшие по углам. Расставаться всегда грустно. «Уж кто-кто? Дурочка, я бы на ее месте!» Анна Сергеевна взяла здоровую Вовкину руку в свою. «Пойдем-ка поглядим». В комнате сестренок, которых сегодня детдом провожал в далекую Испанию, яблоку негде было упасть. И воспитанники, и воспитатели собрались здесь. Кто сидел, кто стоял. А младшая из сестер, шестилетняя Юля, стояла посреди комнаты и ревела в голос, прижимая к груди рыжего котенка по кличке Маус. Анна Сергеевна погладила девочку по голове, пытаясь успокоить. «Что ты, Юленька?» — говорила она, а у самой замирало сердце. «Ты же хотела ехать. У тебя теперь будут папа и мама». Плач не утихал. «Да она не потому ревет!» — подал голос кто-то из ребят. «А почему?» «Ей котенка жалко!» Плач усилился. «Котенка!» Анна Сергеевна улыбнулась и потрепала за ухо притихшего Мауса. «Вот так беда! Возьмешь его с собой, да и все!» «Правда?» Юля подняла мокрое лицо на директора. Анна Сергеевна обвела взглядом лица мальчишек и девчонок. «Как, ребята, отправим Мауса с девочками в Испанию?» «Отправим!» Дружно отозвалась комната. Тут подал голос Вовка Терешкин. «Ничего не выйдет. У Мауса документов нет». «Зачем котенку документы?» Пожала плечами Анна Сергеевна. «Как это зачем? Через границу без документов ездить нельзя». «У него, как у кота Матроскина, хвост и усы вместо документов», защитил котенка Вовкин приятель Витек. Вовка не сдавался. «Маус там скучать будет по нам». «Так скажи, что тебе жалко», крикнул Витек. «Мне?» — возмутился Вовка. «Мне? Ничего мне не жалко. Я, если хочешь знать этих кошек, терпеть не могу. Вот собаки — другое дело. Пусть едет, так и быть. Только пограничники его не пропустят. Вот увидишь».
6: «Ладно, ладно», — прервал спорщиков, сидящий за столом на фоне плаката с изображением ансамбля «Король».

0: Решет завхоз дядя Женя. «Хотите, я вам историю про кошку расскажу?» Дяди Женин рассказы все любили и потому дружно ответили. «Хотим!»
1: «Гости скоро будут здесь», — возразила Анна Сергеевна.
0: «Это не длинная история», — сказал завхоз, устраиваясь поудобнее на стуле. Анну Сергеевну девочки взяли за руки и усадили на кровать рядом с сестрами. Все замолчали, и стало слышно, как где-то из крана звонко капает вода. Дядя Женя, поддернув рукава тельняшки, приступил к рассказу. «Такие дела, значит. Было это в брежневские времена. Сам Леонид Ильич любил охоту и...»
2: «Это кто, Леонид Ильич?» — спросил неугомонный Витек.
0: «Это...» — дядя Женя помолчал. «Ну, как вам сказать? Генеральный секретарь партии. Главный был в стране».
2: «Как сейчас Путин?»
0: «Ну, можно и так сказать».
2: «Ладно, рассказывай, дядя Женя, а то не успеешь», — сказал устроившийся на маленьком стульчике рядом с завхозом Вовка.
0: «И то, слушайте лучше. Так вот, любил Леонид Ильич поохотиться. И всех гостей, которые к нему приезжали, приглашал на охоту. Те и рады из ружья попалить по живым мишеням. Бывали новички, но встречались и опытные, кто умел зверя или птицу на мушку взять. К таким относился Луис Кроволан. Был в те времена такой деятель, вождь чилийского народа. Он в союз к нам, то есть, тогда нередко наведывался. К приезду высоких гостей, а особенно друга Луиса, егеря готовили охоту. Ну, сами понимаете, где набрать столько дичи, чтобы на всех хватило? В лесах подмосковных, в заповедниках даже ее изрядно повывели. В друзьях-то у нас в ту пору недостатка не было. И вот егеря заранее отлавливали зайцев, привозили к месту охоты и в нужный момент по сигналу главного выпускали ушастых под ружья охотников. Те давай палить, бах, бах. Никто без трофея не оставался. Вот поди думали, какая богатая страна Россия, сколько в ней дичи и зверья.
2: Приезжали бы к нам, перебил Витек, у нас не надо заранее никого ловить. Вон, зайцы-то чуть в дом не забегают.
0: Ага, и волки, поддержал кто-то от двери.
2: «Дядь Жень, что ты их слушаешь?» — подал голос Вовка. «Продолжай!»
0: Дядь Женя откашлялся. «Да. Приехал однажды Луис в очередной раз после тюрьмы. Он там у них в Чили, значит, частенько в кутузку попадал за политику. И, ясное дело, просится на охоту. Душа отдыха хочет. Настрадался на родине-то. Брежнев, пожалуйста, мол, кого пожелаешь, заокеанский дорогой друг, стрелять?»
1: Друг пожелал стрелять. Друг пожелал стрелять зайца.
0: Как раз с начала декабря, морозы еще не крепкие, снежок выпал, мягкий, свежий, первый пороша, можно сказать. Отдал Леонид Ильич все распоряжения, и пока егеря готовились, он с Кроволаном решал задачи международного коммунистического движения. Делу время, потехе час, как положено. Наконец этот час наступил, и вожди со свитой двинулись на потеху.
1: А егеря меж тем ломали голову. Где взять зайца?
2: Ну, ни одного нету. Что делать?
1: Тут один из них, головастый такой, возьми да и предложи.
2: Давайте, дескать, на кошку шкуру зайчью наденем и пустим по снегу. Кто там разберет чай, выпьет да закусит, не до того будет.
1: Туда-сюда делать-то нечего, сейчас в шиночальство подъедет. Надо решаться. И решились. Будь что будет. Нарядим кота Барсика в зайца, пожертвуем им ради дружбы с чилийским народом. Так и сделали. Пошла охота.
0: Стоят вожди на позиции с тульскими ружьями и вертикалками в руках. Вокруг генералы, переводчики, свита одним словом. Нет и нет зайца. Собаки бегают, лают, а косого выгнать не могут. Брежнев уж на главного егеря строго поглядывает, мол, что такое, почему непорядок? И вдруг, глядь, заяц, только странный какой-то. Не прыжками идет, а крадется по снегу, да все оглядывается. Луис на друга Леонида Ильича смотрит. Тот кивает, дескать, пали. Чилийский вождь вскинул ружье, прицелился. Бах, промах. А заяц вскинулся, да ни с того, ни с сего, неожиданно шесть на березу и застыл к стволу, прижавшись. Заморский гость обомлел, ничего не поймет, а потом заговорил взволнованно. Переводчик объясняет, мол, товарищ Кроволан много охотился в разных странах мира, но чтобы зайцы по деревьям лазили, такое в первый раз видят. Брежнев посмотрел на генералов.
2: Те в папахи уткнулись, молчат. Генсек брови насупил и подозвал главного егеря. Тот смекнул, что двум смертям не бывать, одной не миновать, надо говорить все как есть. Вытянулся по стойке смирно и рапортует. «Товарищ Леонид Ильич, за неимение в Зайцев пришлось!» Брежнев его остановил, пожевал губами и сказал. «Переведите товарищу Луису Карвалану, что он видит очень редкую породу сибирского зайца». Стали переводить, а Барсик на березе натерпелся, бедняга, как заорет «Мяу!». Тут дядя Женя еще и Вовку с живот ухватил, и все засмеялись, включая воспитателей.
3: «А Барсик?» — спросил Вовка.
2: «Что Барсик?»
3: «Барсик-то живой остался?»
2: «Конечно, живой. Хоть и не получилась из него жертва дружбы народов, зато прославился. Егеря его потом берегли и всем показывали, как особый экспонат».
3: «Да, кошки, они живучие»,
2: — неожиданно заключил Витек.
1: «А ты-то, Евгений, откуда все это знаешь?» — спросила Анна Сергеевна, вытирая платком слезу в уголке глаза.
2: Дядя Женя хитро усмехнулся. «Так я и предложил кота в зайца переодеть». Комната так и заходила от смеха. «Выдумал ты все, баламут!» — махнул рукой повариха Валентина Петровна.
0: «Не люб, не слушай, а врать не мешай!» — ответил завхоз и настороженно поднял вверх указательный палец.
2: «Тихо!» Чутким слухом охотника он уловил звук работающего двигателя. Все замолчали. На дворе раздался сигнал машины.
1: «Приехали!» — выдохнула Анна Сергеевна. Толпясь и переговариваясь, все потянулись к выходу. Вовка Терешкин выглянул в окно. На площадке стояли две машины. УАЗик, заведующий РАНО, и зеленая «Волга» с шашечками.
4: «Вот это да!» — восхищенно произнес Вовка, прижимаясь к стеклу носом. «Они что, из Испании на такси ехали?»
3: «А чё им не ехать-то?» — сказал стоявший за Вовкиной спиной Витёк. «У них денег, поди, кур не клюют. Наташка с Юлькой теперь хорошо живут. Апельсины будут прямо с деревьев рвать. Меня б туда. Нужен ты им. Они с девчонками приехали. Как всегда. С девчонками почему-то чаще приезжают. Непонятно, мужики им не нужны, что ли?» «Выходит так», — ответил Вовка многозначительно.
1: В это время в зале детдомовцы знакомились с гостями из испанского города Алькантарилья, Мигелем и Розой Фернандес. Муж и жена были очень похожи друг на друга. Оба худые, стройные, темнокожие, одеты по-спортивному. Настоящие испанцы. Широко улыбаясь, они пожимали всем руки, громко повторяя на чужом языке. «Буэнос диас! Буэнос диас! Буэнос диас!» Испанцев сопровождала молодая переводчица Вера в голубых джинсах и яркой оранжевой куртке. Она молча стояла в стороне, ожидая, когда начнется разговор. Потом Роза Фернандес с расстановкой, коверкой ко все иностранцы слова, произнесла:
3: «Здравствуйте, те ребята!»
1: «Здрасте!» — нестройно ответили детдомовцы. Тут сквозь толпу пробился Вовка. Он подошел к Мигелю, протянул ему руку и сказал, сурово сдвинув белесые брови:
3: «Добрый вечер. Вы, значит, из Испании?»
1: Мигель осторожно пожал Вовкину руку и потрепал его по голове. Он ничего не успел ответить, потому что дядя Женя отвел Вовку в сторону. «Давайте знакомиться», — сказала Анна Сергеевна. Вовка видел, что она волнуется, побледнела даже. «Вас мы теперь знаем». Переводчица в оранжевой куртке перевела слова директора. Испанцы кивали головами. Потом мужчина назвал имена Наташи и Юли. «Вот они наши, а теперь ваши девочки», — представила Анна Сергеевна обомлевших сестер. Роза Фернандес обняла обеих и прижала к груди, опустившись перед сестрами на колени. Она гладила девочек по голове и что-то тихонько лопотала по-своему. В зале стало очень тихо. «Анда, Гурида», — сказал испанец жене, — «поторопись, дорогая», — и положил руку ей на плечо. Женщина поднялась с колен и быстро заговорила, обращаясь к Анне Сергеевне. Переводчица перевела. «Роза говорит, что они очень торопятся и ждет такси, потому что нужно успеть к поезду. Девочки должны быть переодеты». «Мы одели их во все новое», — возразила Анна Сергеевна. Переводчица Вера кивнула головой и перевела. Мигель стоял молча, разглядывал обступивших его ребят, улыбался, а его жена быстро-быстро говорила.
3: «Нет», — перевела Вера, — «они хотят одеть девочек в одежду, которую привезли с собой».
2: «Хорошо», — пожала плечами Анна Сергеевна, — «если вы так хотите. Пройдем ко мне в кабинет, там они смогут переодеться».
3: Госпожа Фернандес взяла сестренок за руки и пошла за Анной Сергеевной. С ними отправилась переводчица Вера, заведующая РАНО и воспитательница Нина Васильевна. Анна Сергеевна по-прежнему не зажгла большой свет в кабинете и включила настольную лампу. Безропотные девочки стали раздеваться. Испанка с помощью переводчицы доставала из сумки и раскладывала по дивану новую одежду. Посмотрев на часы, переводчица сказала, что нужно поторопиться. Анна Сергеевна пожала плечами и отошла к своему столу. Стала перекладывать на нем какие-то бумаги. Она видела боковым зрением, как Роза стала помогать девочкам снимать одежду. На пол падали кофточки, платьица, поспешно сдернутые сестренок новой мамой. У Анны Сергеевны защемило сердце. Наконец переодевание было закончено, и все пошли в зал, где уже нетерпеливо прохаживался Мигель. Он что-то сказал же, не увидев девочек. «Мигелю нравится», — перевела переводчица. «Он благодарит руководство детского дома и всех присутствующих, а также просит поторопиться». «Грасиас», — улыбался испанец. «Грасиас, спасибо». Он говорил быстро, но с паузами, а переводчица переводила. Мигель сказал, что их городок Алькантарилья очень красив, в нем живет очень много хороших людей, а девочкам там понравится. У него есть друг, его зовут Филипп Лага, очень добрый человек. Он и его жена Мария хотят взять в России мальчика. Возможно, они приедут к вам, в детский дом «Василек». Здесь хорошие дети». Мигель кивал, слушая переводчицу, а когда она замолчала, указал пальцем на стоявшего рядом с сестренками Вовку и засмеялся. «Por ejemplo, este muchacho». Переводчица перевела слова Мигеля. «Вот этот мальчик, например».
2: Вовка сделал шаг вперед. Но тут, в наступившей тишине, раздался голос завхоза. «Да что, господа хорошие, этот парень не может к вашему Филиппу поехать. У него тут родители. И вообще нельзя ему в Испанию. У него документов нету».
5: «Перестань, Евгений», — прервала дядю Женю Анна Сергеевна. Мигель пошутил.
2: Тут все заторопились и пошли на улицу к машинам. А Вовка так и остался стоять посреди зала. Не ожидал он такого от дяди Жени. Вот уж никак не ожидал. Почему это, скажите на милость, ему нельзя в Испанию? Какие такие родители? Откуда бы им взяться? При чем тут документы? Нет, Вовка решительно ничего не понимал. Сумерки осенью, заветлужья короткие, не успеешь оглянуться, как уже темно. Около крыльца, под фонарем, толпились возле машины детдомовцы, прощаясь с сестренками. Мигель и Роза, уложив в багажник нехитрые пожитки сестер, стали торопливо прощаться со всеми, повторяя «Грасиас, адьос, грасиас, адьос, адьос, спасибо, до свидания». Переводчица Вера, докурив длинную сигарету, оглянулась, ища, куда бы бросить окурок, и, не найдя урны, бросила его на газон. Таксист включил зажигание, и машина довольно заурчала. С трудом оттаскивая сестер от плачущих подружек, Анна Сергеевна с вымученной улыбкой кивала испанцам. «Да-да, до свидания, счастливого пути!» Наконец, Юлю и Наташу затолкали в машину. Все махали на прощание руками. Взрослые понимали, конечно, что сестер, которых сейчас увозили за 3-9 земель в неизвестную Алькантарилью, вот названицы, попробуй выговори, язык сломаешь, никто из них больше не увидит. Никогда. А дети, они всегда живут в настоящем времени. Плакали, звали подружек в гости и обещали приехать к ним сами. Машина развернулась, набирая скорость, покатила к воротам Василька. Из приоткрытого окна высунулась голова Розы Фернандес, и ветер донес ее прощальное «Hasta la vista». Сигнальные огни «Волги» рубиново светились где-то далеко в поле. Всем стоящим возле крыльца стало холодно. «Домой, домой, домой! Быстро домой!» — подгоняла детей Анна Сергеевна. «Вон ветер какой холодный! Не хватало еще простудиться кому-нибудь!» Вовка 3 дня не подходил к дяде Жене, даже в мастерскую не заглядывал. На 4-й день они встретились в коридоре. «Ты куда это пропал, Владимир?» — как ни в чем не бывало, спросил завхоз. Вовка насупился, не зная, что отвечать. «Ну, что молчишь? Случилось что?»
6: «Будто не знает», — подумал Вовка. «Притворщик, еще взрослый». Обида перехватывала ему горло, но он все же выговорил.
5: «А зачем ты
6: меня в Испанию. Может, я там...
2: Он что, засмеялся дядя Женя. Так бы и сказал.
6: Ну, я и говорю.
7: Да ладно тебе, Вовка, или ты не моряк? Чего в этой Испании делать? Никого там наших нет, рыбалки нет, шарика и того нету. Зато апельсины и...
2: Вовка шмыгнул носом и замолчал, не зная, что же еще есть в этой Испании.
6: «А ты зачем так сказал? Не знаю я никаких родителей. С луны они, что ли, свалятся?»
2: Дядя Женя опустил голову. «Ну, прости, брат, это я так, сгоряча, что ли?» «Ладно, мир!» Он протянул Вовке свою большую темную руку. Не мог Вовка долго помнить обиды. Не умел. Сердце его радостно стучало, когда жесткая ладонь дяди Жени легонько сжала пальцы. «Мир!» — серьезно сказал он и посмотрел на дядю Женю. Тот молчал. Вовка вдруг почувствовал теплую волну, исходящую от этого человека. Захотелось прижаться к нему и сказать что-то хорошее, но он не знал, что.
7: «Давай, беги!» — дядя Женя разжал ладонь. «Делом занимайся!»
2: Вовка пошел по коридору. Возле двери директорского кабинета оглянулся. Завхоз стоял и глядел ему вслед. Вовка улыбнулся и помахал рукой. В ответ дядя Женя поднял свою руку со сжатым кулаком и громко на весь коридор сказал: «Ну, пасаран, моряк!» Вовка не знал, что значат эти слова. Он знал, что они правильные.

Вы слушали рассказ протоиерея Владимира Гофмана из сборника рассказов «Дом-корабль» в исполнении Андрея Новокрещенного.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гуфман. И пока жду ваших вопросов, хотелось сегодня поподробнее поговорить о том, как подготовить ребенка к первой исповеди и причастию. Часто задают этот вопрос, и вот так вот, наверное, я несколько подробнее на нем остановлюсь. Мы знаем, что в православной церкви младенца крестят, ну, по правилам, да, начиная с 40-го дня, если болен, то и раньше. Во всяком случае, вот, никакого ограничения в возрасте нет. Но, а когда уже покрестили малыша, то младенцы сподобляются святого причащения, ну, не возбраняется им уже причащаться кровью Христовой. Вот, как сказано в учительном известии, во

жизни, первой исповеди и причастию. Это действительно очень важно, потому что чаще всего мы сталкиваемся с тем, что родители ребенка приводят, когда он уже тоже начинает осознавать, и в 7 лет, как отрок, вот тебе батюшка все спросит, скажет, а сами в этом не участвуют. Это очень большое заблуждение, потому что готовить-то нужно начинать, конечно, в семье ребенка. Ну, а вот что говорят святые отцы о причастии и исповеди, вообще о начале духовной жизни малыша. Вот что пишет преподобный Амвросий Оптинский. Вы затрудняетесь выбором и назначением духовника. Чтобы своего духовника не огорчить, наперед сами объясните ему все то, что находите нужным и полезным для вашего сына, с прибавлением прошения исполнить этот так, как по вашему сознанию священная обстановка при исповеди для ребенка нужна, хотя для понимающего она особенного значения не имеет. То есть, да, видите, вот даже и такая вот обстановка, где первая исповедь происходит, ну, для тех, кто привык, уже значения действительно не имеет, а вот для первой исповеди имеет это. Еще одна цитата. «Перед исповедью и сами вы займитесь вашим сыном и приготовьте его к этому таинству, как сумеете. Заставьте его перед исповедью прочесть заповеди с объяснением. Касательно исправления его недостатков, вообще можете ему говорить иногда полушутливым тоном. Ты ведь молодой князь, через такие поступки не ударяй себя лицом в грязь». Ну, известно, что преподобный Амвросий, он часто вот так вот рифмовал свои мудрые высказывания. Да. И еще вот что он говорил. «Детей вы обязаны учить, а от детей сами должны учиться, по сказанному от самого Господа. Аще не будете яко дети, не внидите в Царство Небесное». А святой апостол Павел протолковал это так. «Не дети бывайте умом, но злобою младенчествуйте, умы же совершенны бывайте». Как это, ну, что ли, пояснить это высказывание апостола Павла? То есть умом не будьте детским, а как раз в совершении держите ум. Вот, а вот, как он говорит, злобой младенчествуйте. То есть будьте душой чисты и не держите каких-то, значит, зависти, злобы и так далее в своем сердце. Тут-то как раз этим будьте как младенцы, а вот умом как взрослые. Это очень действительно важно для нас, для всех. Помнить об этом и стараться, ну, приближаться к этому. Да, на что еще следует обратить внимание? Вот первая исповедь, да, и это событие, ну, особое в жизни детей. Она может надолго определить не только отношение ребенка, этого человека, будущего взрослого, к церкви, к ее таинствам, но и направление всей дальнейшей духовной жизни человека. Когда-то в храме святителя Николая на автозаводе мы вот ввели этот, разработали и практиковали чин первой исповеди. И такой вот назвали его праздник первой исповеди. Действительно, детей готовили и дома, и в храме, и с ними священник заранее беседовал. Они приходили празднично, и весь приход это наблюдал при всем стечении, так сказать, прихожан. Вот они подходили на исповедь, отдельно священник для этого был назначен. Это было действительно очень важно, и я думаю, что и очень полезно. Ну, понятно, что, да, готовить к первой исповеди необходимо, я уже говорил об этом. Нужно так, чтобы она действительно стала для него праздником. Что для этого требуется? Необходимо спокойно и доверительно родителям с ним побеседовать, объяснить, что такое грех. Если, дай Бог, чтобы родители сами понимали, что такое грех. Вот. За что мы просим у Бога прощения, и что такое нарушение заповедей, и что мы просим у Него, вот. Что не все подряд же. Вот. И не лишне будет сказать, что, совершая грех, человек наносит вред в первую очередь сам себе. И то, что нехорошее мы делаем кому-то, людям, другим, это же к нам и возвращается.
Ну, постепенно ребенок будет это понимать.

0: Ну, мышление у детей этого возраста, по мнению специалистов, да, наглядно-образное, а не понятийное. Их представление о Боге тоже формируется постепенно по образу отношений с родителями. Если в семье эти отношения строятся на любви, то бывает нетрудно объяснить ребенку, почему нужно любить своего небесного родителя. Да? Для детей это будет так же естественно, как любить своих папу-маму. Да? И, конечно же, нужно больше говорить ребенку о божественной любви. Мысль вот, о Боге, который есть любовь, о любящем Боге, вызывает у ребенка вот такое вот желание, ну, такой трепет и желание не повторять то, что он какой-то плохой поступок совершил. Подсознательно пока вот с каким-то чувством это будет формироваться. Оно понятно, что к 7 годам дети уже знают, что существует рай, и не только рай, и что когда-то будет суд, но мотивы их поведения этим пока еще не определяются. Вот. И в этом смысле недопустимо пугать детей и говорить, что Бог накажет. Но часто так это с языка срывается у родителей, у бабушек, у дедушек, Бог накажет. Это может полностью исказить представление ребенка о Боге. У него в душе будет формироваться чувство страха, ну и нередко такие, вырастая, теряют веру. Вот. А вот страх перед исповедью тоже нужно развеять, чтобы он не боялся исповедоваться. Ну, нужно объяснить, что батюшка, во-первых, давал присягу и такое вот обещание, что никому и никогда не расскажет о том, что он слышал на исповеди. И поэтому не нужно этого бояться. Исповедуемся. Тоже можно и нужно это объяснять, что исповедуемся мы самому Богу, а священник только нам в этом помогает. Вот. И очень важно сказать, что, назвав грехи на исповеди, нужно как-то приложить потом все усилия, чтобы больше их не повторять. Вот. В этом смысле хорошо, что если родители и дети исповедуются у одного священника, там, духовного наставника, если он есть в этой семье. Вот. И когда готовим малыша к исповеди, то нужно как-то суметь дать почувствовать ему, что он уже достаточно взрослый, и оценивать поступки. Мы помогаем ему, да, но это он должен делать сам. Не просто соглашаясь, кивая, ну, вот с этим сталкиваемся нередко. Когда папа с мамой за него или бабушка там говорят, а вот ты вот это сделал, осознал ли он, что этот поступок негативный или нет, ну, не спрашивают. А вот нужно как-то, чтобы он сам умел это оценить. И в то же время беседа не должна напоминать какой-то урок, который он обязан запомнить, и все. Потому что свобода, его стеснять не нужно. Не важно, что он еще маленький человек. Потому что любой человек, и в том числе и ребенок, искренне может раскаиваться только в том, что осознает как неправильный поступок. Да? Тогда уже и появляется вот та самая и необходимая решимость исправиться и не повторять его. Но дети до 7 лет, мы знаем, они часто, ну, не все, но все-таки и нередко встречаются застенчивые. Поэтому, ну, как-то зная об качестве, вот такое качество своего ребенка, родители, беседовать с ним об исповеди нужно задолго до этого события. Тогда и малыш привыкнет и будет ждать с некоторым волнением, когда будет это случиться, эта исповедь, но уже без излишней вот такой робости. Вот. Ну, и это мы как-то ему повторяем, что он уже взрослый человек и сам оценивает свои поступки и отвечает, учится отвечать за них. Вот. Конечно же, первое такое участие ребенка в таинстве покаяния – это не та исповедь взрослого человека, который за десятилетия своей жизни он уже набрал множество грехов. Ага. А в 7 лет Это только вот первый опыт. Приходят такие первые уроки в этой школе покаяния, а потом это он научится, и это ему пригодится на всю его христианскую жизнь. Поэтому важна не столько полнота исповеди, не нужно там лишнего нагружать и расспрашивать, а вот правильный настрой, чтобы был, сложился у ребенка. И родители, конечно, здесь призваны помочь осознать вот этот поступок как грех, вот, и увидеть в нем, что может представлять опасность для его духовного развития, что может укорениться и приобрести какую-то силу навыка, да. Один любит приврать, другой там завидует, малыш, видно, родители видны эти качества, и на них обращать внимание, чтобы он тоже их осознавал как негативные. Я уже сказал, что да, об этом вот, кстати, очень хорошо святой праведный Иоанн Кронштадтский, он говорит о том, чтобы мы, вот суть в том, что чтобы у детей увидеть вот эти зачатки будущих, может быть, вот их таких вот страстей, и вовремя их постараться искоренить. Вот что он пишет, праведный Иоанн Кронштадтский. «Не оставляйте детей без внимания относительно искоренения из сердца их плевел грехов, скверных, лукавых и хульных помышлений, греховных привычек, наклонностей, страстей. Враг и плоть грешная не щадят и детей. Семена всех грехов есть и в детях. Представьте детям все опасности грехов на пути жизни. Не скрывайте от них грехов, чтобы они по неведению и неразумению не утвердились в греховных навыках и пристрастиях, которые растут и приносят соответствующие плоды по приходе детей в возраст». Вот очень точно, мне кажется, предупреждает нас и советует праведный Иоанн Кронштадтский быть внимательными к своим детям, видеть вот эти вот семена, которые могут взрасти в течение жизни, и их как-то искоренять. Вот. И поэтому нужно здесь и проявить и мудрость, и терпение, и настойчивость. К сожалению, вот так на эту сторону почему-то не все, ну, редко обращают внимание родители. И поэтому, когда спохватится, бывает поздно. Причем родители не должны подсказывать грехи, там, не указывать прямо вот там на образовавшиеся в душе ребенка какие-то недобрые привычки, а уметь показать их вред. Вот здесь тоже нужно проявлять какую-то действительно мудрость, потому что впрямую можно, ну, ребенок замкнется, не будет говорить там об этом грехе и не будет искоренять вот эти вот плевелы. Ну, а вот когда косвенно, какой-то, ведь почему Господь когда-то притчами разговаривал с народом и своими учениками, не всегда они его даже сразу понимали. Но тем не менее, потому что вот таким образом, не впрямую там мне сказали, какой я нехороший человек, а показали так, что я сам почувствовал, что я нехороший человек, но никто меня в этом как бы не обвинял. Вот так нужно как-то постараться сделать. Вот. Вот такое покаяние, которое совершается с участием совести, ну, если, да, у ребенка уже совесть начинает проявляться, подсказывает ему, где он не так что-то совершил, и плоды приносит, вот такое покаяние приносит плоды, вот, а если он формально что-то, вот этого бы вообще избегать надо, ну, очень внимательно к этому относиться и избегать, чтобы просто перечислил, не слушаюсь папу, маму, плохо учусь и все так. А то еще иногда и за него напишут его грехи. Это уж совсем нет. А вот, кстати, святитель Иоанн Златоуст говорил, совесть путем внутреннего внушения научает всему, что должно делать. Да, как хорошо сказано, совесть путем внутреннего внушения научает всему, что должно делать. Вот, поэтому родители призваны искать причины появления в душе ребенка каких-то греховных навыков. Вот. Но ведь не секрет, что часто они сами заражают своими страстями своих малышей. Пока в себе не победили грех такой-то, да, то исправление каких-то заметных результатов и в ребенке давать не будет. Да, слушаю вас. Говорите.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Елена вас беспокоит.
0: Слушаю вас.
1: Доброго дня. Мне хотелось бы узнать про земные поклоны воскресения. В частности, вот, относятся ли они к общецерковной молитве, например, перед святыми, святым престолом, перед чашей, и вообще, как это очень важно соблюдать.
0: Да. Ну, есть, я понял вас, есть правило, да, когда мы, ну, я даже чувствую, что вы знаете его, что в воскресенье и в праздничные дни мы, ну, не совершаем земных поклонов, делаем поклоны поясные, вот, и это не умаляет, что ли, как бы нашего отношения вот трепетного там к святыне такой-то, но достоинство праздника вот подчеркивает. Поэтому, ну, иногда вот в храме видишь, как кто-то там начинает делать земные поклоны и скажет, что кто-то сделает замечание, священник или кто-либо, что сегодня ведь воскресенье, да, вот, а я такая грешная, что я все равно буду делать. Ну, ради Бога дома, сколько угодно, хоть вот прямо лоб разбей об пол. Но здесь-то ты же другим показываешь, а некоторые еще не утвердившиеся и не знающие правила думают, ну вот, наверное, вот я такая грешная и не делаю, а вот надо как. А как раз вот так-то и не надо. Вот. Поэтому, знаете, об этом можно очень долго говорить. Я скажу вам, где можно об этом прочитать очень подробно, и о поясных, и о земных, и когда они делаются, когда они делаются, и в каком месте, и, ну и так далее. Есть такая книга, «Часослов» называется. Вот в «Часослове» в конце этой книги, ну, я думаю, что, опять же, в интернете это можно и без книги, и без часослова найти. Но если говорить вот о таких бумажных носителях, то в часослове в конце есть вот правила о земных, вообще о поклонах. Там очень много написано и очень подробно. И, ну, возможно ли выполнить это даже, ну, вызывает некоторые сомнения. Вот, в том числе даже написано, поклоны важны, это выражает наше почитание там святыни, и так, ну, многое, что выражает поклон, вот, в том числе смирение и терпение. Ну, так вот, например, для людей, которые не видят, да, незрячих, слепых, как быть, как готовиться им, например, к причастию? И там написано, да, вот за... Как мы читаем три канона. Канон там покаянный, канон перед причастием, канон Пресвятой Богородицы, канон Ангелу-Хранителю. Вот там написано, я могу немного ошибиться в количестве, но так сказать, если ошибусь, то немного. За первый канон, по-моему, 1000 поклонов. За второй там 500, за третий 300. Ну, дело не в этом. Во всяком случае, немало. Вот. И по времени, может быть, это займет не меньше, чем если мы читаем, вот, тот, кто может читать. Во всяком случае, даже вот, вот поклоны заменяли тем людям вот такую подготовку, которые не могли сами читать тексты. Вот. А что касается воскресения, да, я не знаю, почему вы спросили про престол, это уже дело священников, потому что престол-то находится в алтаре, в алтаре они заходят и, конечно же, вот, совершают поклоны. Но в воскресенье и в праздники они также перед престолом не совершают земного поклона, а делают три поясных поклона и прикладываются к престолу, ну и так далее. Вот, остается поклон, да, на святая святым, когда поется на литургии, на выносе даров, знаете, там как оговаривается, что если очень много народу, и, ну, трудно сделать земной поклон, то не делайте его, помолитесь так, сделайте поклон поясной. Если позволяет, значит, при выносе чаши, да, сделать земной поклон, сделайте его. Вот. Надо как-то относиться спокойнее и не думать, что вокруг, как кто делает, кто более благочестив, а кто не надо ничего сравнивать. Что-то, что вы знаете, что от сердца, то и делайте. Вот. Но, тем не менее, устав мы призваны, конечно же, соблюдать. Слушаю вас. Говорите.
1: Все, благодарю. Извините, пожалуйста, это опять Елена, продолжение. Да. Я вот от внучки услышала, что в школах, была удивлена, преподают по-прежнему, что мы произошли от обезьян, но совсем не говорят об учении Христа. Как вот можно... Просто я так объясняю ей. Просто еще ведь маленькая, вот 4-й класс.
0: Ну, вы же знаете, Елена, что в нашей стране школа, церковь отделена от государства, и школа от церкви, поэтому у них вот, что ж тут скажешь, пока это основное учение, которое преподается в школе, вот, нужно суметь так объяснить. Это не просто, но это уже зависит от старания родителей, бабушек, дедушек, преподавателей воскресных школ, чтобы они не сосредотачивались на противоречии учения там Дарвина от учения церкви, вот, а сумели подвести вот маленького человека так, чтобы он научился понимать, различать эти вещи и в то же время понимать. Ну, например, почему бы не сказать ему, что некоторые святые, такие как Феофан Затворник, например, и преподобный Серафим Саровский, считали, что, ну, знаете, приведу дословно высказывание Феофана Затворника. Он говорил: «Что вы думаете, Бог глиняную тетюльку сотворил?» Да, имея в виду, вот он говорит: нет, человекообразное существо, в которого Бог вдохнул ту искру, то отличие человека от животного, и когда он становится постепенно человеком, он приложил свои старания к тому, чтобы вот это животное стало человеком. Это их мнение. Да, ну, это святые люди, мы можем опираться на них, говорить о них. Как создавалось из проматерии там человек? Что такое прах земной? Ведь если ребенок просто откроет Библию, даже детскую, и там прочитает, что там человек, что Господь взял и из земли сотворил Адама, ему будет это непонятно. Вот объясните, что это? Что это за такая вот была проматерия, из которой Господь сотворил космос, видимый космос, в том числе там и Землю уже, и планеты, и потом животный мир и на Земле. Поэтому все зависит от вас, как вы объясните своему ребенку. Но об этом написано и сказано немало. Достаточно, если вы с интернетом, там, вы откроете лекции сколько угодно, там, профессора Осипова, если вы слушаете и этого найдете, если вы читаете, конечно же, и здесь, опять же, Алексея Ильича могу книгу посоветовать «Путь разума в поисках истины», да, много найдете, тем более это несложно написано, чтобы объяснить и ребенку тоже. Но это очень важно. Но учение вот такой, биологи пока вот они превалируют, и в школах будут, конечно же, преподавать. Это, вот суметь, чтобы на первых топорах такого учения они не потеряли и не говорили, что в церкви, да тут сказки рассказывают, как из земли взялся-то, как это из ребра, как это он ребро прямо вот выломал, что ли, у Адама и сотворил Еву. Да, нет, надо посмотреть более внимательно. И ведь Библия – это еще и образы, и нужно их уметь прочитывать. Да, наверное, действительно, у нас уже первая часть наша подошла к перерыву. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
2: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
0: Слушайте «Радио Образ». В Сарове на частоте 92,2 FM.
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
0: Знак вопроса.
4: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Сегодня, раз мы начали разговор такой, а как детей готовить к первой исповеди, причастию, ну, мне хотелось бы его и продолжить, и завершить, раз уж этому посвящена наша сегодняшняя передача. Ну, вы звоните по любым, в общем-то, вашим вопросам. Да, что касается поста, когда мы детей готовим вот к таким таинствам, к исповеди, причастию, то перед причастием, в общем-то, начиная с 7 лет, вот, нужно как-то все равно постепенно, начиная с 7 лет, да, он уже исповедуется, ребенок. Вот, и, конечно же, готовится и к причастию, поэтому, ну, поститься, но постепенно, чтобы как-то не оттолкнуть ребенка, чтобы он входил в это, ну, привыкал к тому, что нужно. Поэтому достаточно одного дня перед причастием в 7-летнем возрасте, да. А вот потом, постепенно это уже, ну, назовем это уже стачать. Ну, так вот, чтобы он уже как бы приближался к взрослому посту такими шагами постепенными. А вот попостились, подготовились к исповеди, объяснили все родители и пошли в храм. А теперь как о поведении в храме Божьем. Несколько слов нужно тоже сказать. Что касается младенцев, то не нужно приходить рано на службу, так, чтобы они всю литургию, ну, тяжело им. Вот. А вот приходить не к самому причастию, а, ну, чуть-чуть раньше все-таки. Вот. Так рассчитав время, чтобы и не опоздать к причастию, но и так, чтобы все-таки ребенок по мере сил и возраста, все нужно это учитывать, конечно, он мог побыть на литургии. Тут у каждого своя мера, но детей к молитве в храме нужно постепенно, конечно же, приучать. Вот. Ну, я не случайно сказал постепенно, потому что, ну, малыш еще, он мало что понимает, и чтобы вот не утомить его, не причинить, и в то же время там, ну, начнет плакать, там, капризничать, вот, и, а люди молятся, и чтобы и беспокойство, и молящимся тоже не причинять. Дети 6-7 лет, если их правильно приучали к службе, они спокойно и действительно все объясняли, что же происходит в храме, родители знают сами, или бабушка, там, дедушка, то почти на всей литургии могут присутствовать. Сил у них на это хватает. Но надо смотреть, конечно, по своему ребенку, насколько он готов к этому. Вот. А так, можно наблюдать, я думаю, все это видели, как довольно больших младенцев беспокойно они себя ведут и у чаши, и плачут, и кричат, и вырываются. Вот, потому что, почему? Потому что редко причащают. Для них храм вдруг открылся, когда они уже стали что-то видеть, понимать и осознавать. Вот, и вдруг их вот там вот в незнакомом этом месте, где им все непонятно, еще что-то им дает проглотить, ну, они начинают вот так себя проявлять. Поэтому заранее как-то нужно и настроить ребенка, и успокоить, и, может быть, если он вот начал так себя вести, отойти в сторонку, чтобы он посмотрел, как другие дети себя ведут. Ну, и, конечно же, все равно почаще причащать свое чадо. Подходя к чаше, грудных младенцев нужно держать горизонтально, головкой на своей правой руке. И руки у них следует придерживать, чтобы ребенок случайно не толкнул чашу или не схватил лжицу. Грудничков, ну, я уже говорил, чтобы они это... Не нужно много кормить, чтобы не получилось так, что причастие может вылететь. Да, вот такой вопрос нам прислали так. Почему Господь проклял оливу, не найдя на ней плодов? Ведь еще не было время сбора плодов. Ну да, оливу, это, правда, не совсем олива, это смоковница, а смоковница это, скорее всего, то, что мы называем инжир. Вот эти плоды инжира. Вот об этом я вот себе сейчас запишу. Проклятие смоковницы. Расскажу, потому что подробнее хотелось бы уж о детях-то нам завершить сегодня разговор, как готовить детей к причастию. Но вот автор этого вопроса нам письменно прислал. В следующий раз вы обязательно услышите проклятие вот смоковницы. Потому что тоже это не так просто, и вопрос не случайный, потому что многие этот сюжет не понимают, почему же Господь в великий понедельник это случилось, да, там вдруг проклинает это дерево. Дерево странное, на нем плоды появляются раньше, чем листья. Вот, но об этом мы потом поговорим. Пусть останется вот таким вот, что ли, крючочком, который вас к следующей передаче заставит включить радио и послушать то, что мы об этом расскажем. Да, так вот, что касается родителей, когда они причащают детей, то, ну, чтобы они были примером для своих малышей, вот как они готовятся, как они к этому относятся, вот со всей серьезностью, как-то не случайно, не походя все это происходит. Потому что не зря же называют семью малой церковью. Люди, значит, раз это малая церковь, то вместе идут к Богу и взрослые, и дети, и спасаются вместе, и причащаются от одной чаши тела и крови Христовых. Ну, да, вот я сказал малое тело и крови Христовых, но маленьких детей обычно причащают одним видом только крови Христовой. Но если младенец часто причащается, вот, ну и подрастает уже на своих ножках там, и все, это для него привычно, они обычно с радостью идут к чаше, то, ну, и у чаши себя спокойно ведет, то священник может дать ребенку, не грудному, конечно, вот небольшую частичку, да, даем такую. Вот. Но некоторые родители, об этом тоже стоит сказать, некоторые родители по своему неразумию, наверное, да, и маловерию, конечно же, боятся причащать детей. И, ну, понятно, что этим самым они лишают их такой спасительной и укрепляющей благодати, которая так необходима и маленькому человеку в том числе. Вот, а объясняют тем, что ребенок, принимая причастие от одной лжицы, то есть ложечки, и чаши со всеми вместе, может заразиться какой-нибудь болезнью. Такое расхожее мнение. Ну, это вот, что это такое? Это как раз вот маловерие и даже и неверие в спасительную силу таинства. Ну, Это же мы видим, вот любой священник скажет, да, иногда подходит, начинает ребенок сопротивляться причастию, да, вот, а бабушка ему или там мама, вот сейчас тебе компотик дадут или там сладкую водичку дадут, но не нужно так, конечно же, говорить, вот, и бояться того, что из одной чаши причащают все, тоже не нужно. Потому что мы знаем и верим, что в чаше находится тело и кровь Христова. Да? А вот такая боязнь, это уж только может быть характерна для малого церковленных людей, которые ничего о жизни церкви не знают. Потому что это величайшее чудо на земле, Евхаристия, да, которое совершается постоянно. И даже вот одно из главных доказательств это является то, что она не прерывалась, служение литургии, даже во время страшных эпидемий чумы, холеры и других заразных каких-то смертельных заболеваний. И что-то нет таких сведений, чтобы кто-то заразился вдруг и от этого умер. Ну, да и вот ни священники, ни диаконы, которые потребляют святые дары и потом замывают святую чашу, вот выпивая и воду, которую замывают, но они тоже болеют, да, но не чаще, чем любые другие люди, потому что никто от болезни не застрахован, и никак это не связано вот с тем, что они употребляют то, что в чаше находится. Вот, поэтому и причащающие детей, и сами, те, кто приступает к причастию, должны оставить всякую брезгливость, боязнь и все, что идет от маловерия. Тело и кровь Христова там, в чаше, мы в это верим, и эта вера непоколебима. Вот что, пожалуй, я хотел сказать о том, как готовить детей к первой исповеди, к причастию. Может быть, так обзорно и не всех сторон коснулся, но я думаю, что появятся какие-то вопросы, и мы их еще рассмотрим на эту тему, потому что она важная. Какой будет церковь завтра? Кто в нее придет? Да? Не только люди пожилые, которые уже умеют, знают, и то, к сожалению, не всегда, как правильно поступать, как готовиться. Вот, кстати, один из вопросов у нас есть такой, можно сказать, на эту тему. Скажите, как научить дочь не обижаться на бабушек, которые буквально налетают в храме на молодых и поносят их за несоответствующую одежду, за косметику, за любое незнание церковных правил? Ну да, правила-то действительно молодежь не знает, ее обвинять легко, но кто бы их научил, если сами родители не знают? А бабушки знают? Ну, тоже как-то сомнительно, да? Понятно, что православный храм открыт для всякого человека. Поэтому сюда люди заходят разного возраста, воспитания, образования и даже и интеллектуального уровня. Господь принимает любую душу, которая к нему стремится. И вот, кстати, в последние годы меньше стало жалоб на, так назову в кавычках, да, злых бабушек. Но они все же есть. И жалобы есть, и бабушки есть. Вот. Это люди, часто они действительно церковно невоспитаны, церковно малообразованы. И мне не хочется их вовсе обидеть. Может быть, они высокообразованы в жизни, но в церковной жизни, когда вот так себя проявляют, то можно говорить о том, что малообразованы, которые и свои эмоции сдержать не могут. Им хочется, они же уверены, что они знают, как надо. И поэтому обязательно нужно научить остальных, как надо. Ну и сказывается еще подсознательно. Я думаю, немножко возрасту завидуют. Видит, да, женщину молодую, да, она вот еще и накрасилась, и она, может, первый раз пришла, и после такого налета, может быть, не придет. Это понятно, что и той, и другой стороны касается, они так не должны делать, но и она не должна там обижаться от первого вот такого вот испытания. Ну, я не раз это слышал, говорит, да к вам вот больше не пойду, потому что так меня там обидели. Да, боже мой, что ж ты такая слабенькая с первого раза, как тебе только так вот обидели, ты уже туда и не придешь. Ну, это испытание тебе. В следующий раз там будь что ли, ну, готова ко всему. Вот. Ну, и эти бабушки, они, конечно, забывают, как когда-то сами впервые переступили порог храма, и тоже были молодыми, и жизнь их наполнялась не только молитвой, но и многими другими радостями мира, в том числе и уходом за своей внешностью, и использование косметики, и одежды по моде. Все ведь было. Вспомните себя. Обязательно, ну, это проявлялось в разные годы по-разному, но тем не менее, суть-то остается одна, так человек устроен. У нас звонок есть, потом я продолжу. Слушаю вас, говорите. Говорите?
5: Алло.
4: Да-да-да.
5: Вот вопрос этот перевели, который я задала.
4: Я не слышал вашего вопроса.
5: А?
4: Я не слышал вашего вопроса, я слушаю вас.
5: Не слышали? Вот сейчас, я здесь уже должна говорить сейчас. Я там разговаривала с кем-то, я не знаю.
4: Да-да.
5: Что такое волхвование и колдовство? Волхвование в главе, по-моему, Деяния апостолов, волховал Симон. Что это такое? Ну и тоже волхвование и колдовство. И как защищаться, если колдовство?
4: Ну, понятно, да. Тоже вопрос такой не короткий. Тоже, наверное, придется отложить на завтра, потому что остается у нас совсем немного времени. Но я вам отвечу. Да, Симон Волхв известен. В Деяниях апостолов мы читаем об этом. Это те вот языческие различные исполнители каких-то языческих обрядов. Вот их так называли волхвы и чародеи, и колдуны. О них всегда высказывалось Священное Писание, приводит много примеров, когда Господь их не принимает, отрицает и, ну, советует нам не прибегать к ним, а защищаться от них. Если говорить коротко, я поподробнее в следующий раз расскажу. Но если говорить коротко, это ваша молитва, это ваша христианская жизнь, совершение добрых дел, и молитва, и, конечно же, причастие в храме. А иногда там приходят и говорят: «Ну, меня навели порчу, а когда вы последний раз причащались?» «Ну, в детстве меня бабушка водила». «А где же вы были целую жизнь-то? Вы жили как-то без Бога, вдруг защищаться пришли к Нему». «Ну, защитит, конечно, но чтобы вы детей своих учите, внуков учите, чтобы они были защищены от различного воздействия, если уж так говорить. И никто, никакой пробы, никакой, что ли, вот такой вот порчи на вас не наведет, если вы живете по-христиански. Кто же сильнее-то, Господь или тот, кому служат вот эти вот колдуны? Я думаю, что все понимают, что Господь. Так давайте к нему и будем тогда мы обращаться. Да, ну так вот, мне хотелось еще уже закончить еще и про тему злых бабушек. Да. Ну, вот, кроме того, что они делают замечания в одежде, в косметике, там подобное, вот, они ведь еще их такое обуревает желание поучать приходящих. Вот, ну, им кажется, что они ничего не знают, а вот мы знаем больше. Вот, а между прочим, ну, даже Новый Завет не прочли ни разу. Ну, вот как тут об этом не сказать? Ну, вы слушаете Евангелие на службе, да. Вы много понимаете, о чем читается? Хорошо, если понимаете. Хорошо, если это Евангелие перед службой вы там просматриваете или так далее. Но в целом-то хоть раз ту книгу, которая для нас самая главная, я не говорю о всем Священном Писании, Ветхий Завет, там, наверное, для специалистов это необходимо всю ее знать, прочитать и так далее. Мы должны тоже быть знакомы с Ветхим Заветом, но уж настольной-то книгой для нас Новый Завет. Прочитали хоть раз? Вот я боюсь, что не каждая из этих поучающих, значит, стражей порядка знает то, что говорится в Новом Завете и в Деяниях, посланиях апостольских, особенно в посланиях апостольских, вообще сказано все. Даже вот, когда где на девушек налетают непокрытой головой. Ну, посмотрите, что об этом пишет апостол Павел. Когда она и почему должна быть покрытой головой. Да, ну, хорошее желание, да, но этому тоже надо научить и объяснить, почему мы и когда мы, вот эта девушка должна покрыть голову. Но это что касается вот получающих, а теперь тех, кто пришел. Ну, понятно, что если вы собрались, если вы шли мимо храма и решили зайти помолиться, это одно. Но если вы собирались в храм, то так же, как собираясь в театр или на какую-то там деловую встречу, мы же готовимся и, соответственно, одежду подбираем, подбираем. А почему в церковь исключение? Вот только буквально вчера, жаркий день, да, мужчина пришел в коротеньких шортах, в шлепках, ну, прям с пляжа. Ну, а что так пришел-то? Ну, даже не думаю, что молиться, а вот так вот зашел почему-то. Я не говорю, что это кому-то искушение, хотя и это тоже нужно иметь в виду, но свое уважение к тому, к святыням, к Богу, который присутствует в любом храме, это же должно быть. Поэтому, ну, не уважаем традиции, не уважаем вот, вот это место присутствия божественного. Так, поэтому нужно, нужно и своим детям, и внукам, конечно, объяснять, что, что значит и почему внешний вид при посещении храма, ну, вот такой вот. Никто же не говорит, что юбку в пол, платок так, что только глаза видно, там какой-то паранджу одеть. Нет, конечно, личидру, как это правильно называется. Нет, конечно. Да, это не так. Но, тем не менее, вот определенный этикет, дресс-код, он и должен быть существовать. И хорошо, что он существует. Я надеюсь, будет существовать всегда. Встретимся через неделю. Храни вас Господь.
0: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Полет одуванчиков». Читает автор.

Он слышал, ему рассказывали, он читал. Но чтобы так быстро. Таксист довез его до ближайшего храма, и Илья, измученный бесконечными мыслями, без всякого опыта молитвы, просто встал перед иконой и просто выложил ей все, что лежало на сердце непосильным грузом. Он не хотел терять Дашу и просил сохранить ее. Он просил, чтобы она его позвала. На следующий день так быстро она позвонила и позвала в гости. Мгновенно молитва обернулась конкретной помощью. Илья обескуражен. Ну, дела. Оказывается, все очень серьезно. Его потрясло то, что он услышал от Даши. Оказывается, она ничего не знает. Оказывается, у нее свои беды, и она не хотела делать его несчастным. В том тяжелом объяснении в Дашиной прихожей каждый говорил о своем. Каждый о своем. Даша без утайки поведала ему все. Дашина совесть чиста, как стеклышко. А Илья пошел по второму кругу. Даша согласна стать его женой. Но ведь она до сих пор не знает про Вику и про детей. Все осталось, как было. Столько пережито, передумано. Оба настрадались, а толку? Когда он шел к Даше на перемирие, он надеялся, что она все знает и простила. Оказалось,

0: Приятные свадебные хлопоты. Хотя нет, впереди у Даши санаторий. На 2 недели она уедет из Москвы. Мама выхлопотала ей путевку. Но не перед поездкой же сообщать ей все. Столько молчал, выбрал время, ничего не скажешь. Илья решил, пусть едет, набирается сил, лечится. Вернется, все скажу. За это время он подаст на развод. Все в прошлом скажу я Даше. А впереди у нас долгая счастливая жизнь. У нас будут дети, а моих я буду брать на выходные. Даша умница. Она обязательно найдет с ними общий язык. Скорее бы распутать этот узел и обрести забытое чувство, когда совесть чиста и можно прямо смотреть в глаза любимому человеку. Илья стосковался по этому чувству. Он даже забыл, как это бывает. Скорее бы. Вот уж тогда он с удовольствием окунется в суету предсвадебных забот. Ему что? Он бы обошелся без свадьбы. Но Даша должна ее пережить. Для женщины это все. Платье, фата, роскошная машина, гости, цветы, шампанское. Кутерьма счастья. Пусть наиграется в эти свои женские игрушки. Пусть нарадуется. А он потерпит. Да, ему надо купить Даше колечко. Какой у нее размер? Маленький, наверное. У Даши узкая рука и тонкие музыкальные пальцы. Илья удивился в который раз. Они с Дашей встречаются давно, и ни разу он не позволил себе ничего лишнего. Этого не хочет Даша. Она дорога ему, и он готов беспрекословно выполнять все ее условия. Чистота их отношений подняла образ Даши на такую недосягаемую высоту, что Илье захотелось воспевать в стихах свою прекрасную даму сердца. Вот где скрыто истинное преклонение перед женщиной. В сдержанности чувств. Сдержанность чувств рождает тайну. Нельзя преклоняться перед женщиной, не оставившей за собой тайны. Илья никогда этого не знал и не узнал бы, если бы не уготовил ему Бог встречу с Дашей. Бог уготовил. Значит, Бог и благословил их. Значит, все трудности они переживут. Ничто не сможет омрачить их выстраданное счастье. Илье захотелось говорить о Даше. И он, переполненный эмоциями, махнул к Петровичу. Тот не удивился или виду не показал, у него не поймешь. «Проходи, коль не шутишь». Жена Петровича, Зоя Васильевна, в халате поверх ночной рубашки, слегка приоткрыла дверь спальни. Кто это в столь поздний час? Увидела Илью, разулыбалась. «Илюшенька, проходи, голубчик, давно не был. Говорю своему, пригласи Илью, а он только обещает». «А чего его приглашать, если он мне за день так глаза намазолит? Ты что на ночь глядя? Не гони, Петрович, у меня романтическое настроение». «Раздевайся», — скомандовала Зоя Васильевна из-за двери. «А я спать, Илюш, ты свой, не обидишься». Илья помнил с благодарностью, как тепло приютили его в этом доме, когда он ушел от Вики. Здесь все очень просто, без реверансов и слащавых улыбок. Вот и захотелось именно сюда, где живут естественно, незаметно, где не любят барабанный бой и витиеватость надуманных ценностей. «Петрович, я поздно, прости, но, понимаешь, я запутался. Ты не спрашивал, я не говорил, но я уже давно люблю женщину. Она необыкновенная, она прекрасная дама, как у Блока. От Вики я ушел».
1: «Знаю», — Петрович нахмурил брови. «Что знаешь?» — растерялся Илья. «Знаю, что от Вики ушел. Ходишь, как тень. Борода косматая, глаза ввалились, неухоженные».
0: «Петрович, я не о том. Я никогда так не любил, даже не знал, что такое возможно. Не думай, у нас чистая любовь. Я мужик, боюсь руки ее коснуться».
1: «Вика-то как?»
0: «Вика нафантазировала себе, что у меня женщина. У меня, конечно, женщина, но это не то, это другое. Я развожусь с Викой, женюсь на Даше. Вот только расскажу ей все без утайки. А дети? Детей как любил, так и буду любить. Ничего не изменится».
1: Петрович вскинул на Илью полный гнева взор и, что есть силы, стукнул кулаком по столу. «Молчать!» — рявкнул он. Илья оторопел и смотрел на шефа. «Это ты ко мне на ночь глядя завалился сообщить, что ты жену и детей бросаешь? Гад ты, Илья, гад и есть. Любовь у него, как списанной торбой носится со своей прекрасной дамой. А дети, значит, по боку. Пусть Вика одна с двумя колготится, а ты будешь пузыря от удовольствия пускать. Петрович, подбирай выражение. Да я тебе сейчас дам в морду и спущу с лестницы. А выражение у меня одно, гад. Пошел вон, я спать хочу».

никогда еще так не унижали Илью. И кто? Петрович, к которому он шел поделиться радостью? Что с ним стряслось? Какая муха его укусила? Банка из-под пива под ногами. Илья, что есть силы, наподдал ботинком. И банка, пролетев стрелой, влепилась в стенку киоска с сигаретами. Час поздний. Никто не увидел. А то бы обязательно обозвали хулиганами.

Вика отправила детей на дачу к сестре, а сама занялась ремонтом. Особенно ей хотелось переклеить обои в спальне. В их с Ильей спальне обои были в желто-зеленую полоску, а в своей спальне ей захотелось совсем светлой. Сама того не замечая, Вика стала создавать свой дом, вытесняя из него то, что напоминало об Илье. Она переставила мебель, купила новые шторы, сняла со стены свадебную фотографию. На ее место решила повесить свою, где она еще совсем юная, в байдарочном походе. Белая кепка залихватски развернута козырьком назад, красная футболка, а в глазах столько огня и нетерпения к жизни, что хватит на пятерых. Тогда еще в ее судьбе Ильи не было. Теперь его уже нет. Поди разберись, зачем нужен был отрезок времени, в котором присутствовал Илья, если все так бессмысленно закончилось. Свою фотографию в рамочке она повесит над письменным столом. Неплохо вроде или криво. Кто бы подержал? Вика вспомнила, что на антресолях должна лежать дрель. Илья купил как-то себе на день рождения. Надо просверлить маленькую дырочку. Все как в частушке. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Теперь так. Теперь надеяться не на кого. Оказывается, не так просто просверлить дырочку. Надо силой нажимать на сверло. Еще немного. Дрель взвизгнула в настырных Викиных руках. Кепка, майка, глаза. Теперь порядок. Юная Вика смотрит со стены на Вику самостоятельную. Одинокую? Да, это правда. Зачем правды бояться? С ней придется жить. К ней придется привыкать. Почувствовала на себе взгляд. Обернулась. В дверном проеме стоял Илья. Смутилась. Я не заметила. Проходи, у меня, правда, не убрано. Пол в спальне застелен старыми газетами. Илья стоял на газетах в уличной обуви, изрядно поношенной до боли родной куртки. Сколько раз Вика предлагала ему купить новую. Я привык к этой, отстань. Старая куртка и другой, новый Илья. Осунулся, руки в карманах. Смотрит колючий. «Вика, нам надо развестись как можно быстрее. Я устал жить в подвешенном состоянии». Вика убрала под платок выбившуюся прядь. Удивительно, но на сердце спокойно. Ни гнева, ни обиды. Вот только смущение. Поторопилась снять свадебную фотокарточку. Наверное, он заметил. «Хорошо», — сказала тихо. «Что от меня требуется? Все расходы я беру на себя». Илья переминался с ноги на ногу, газеты под ним шуршали. «Хорошо», — повторила Вика. «Дети где? В саду?» «У сестры. Я вот ремонт затеяла». «Значит, согласна? Я пошел». «Хорошо». Никогда в себе не разберешься. После ухода мужа у Вики прибавилось сил. Ей хотелось мыть окна, клеить обои, красить полы, сверлить дырки. Сила клокотала в ней, рвалась наружу, чтобы вложиться в созидательные дела. Она опять взяла в руки дрель, ловко поменяла сверло. У нее еще много хороших фотографий детей, а рамочки она купит в Икее, там какие хочешь, за копейки. На службу немного опоздала. Приняла душ после грязной работы, прилегла и отключилась. В храме она встала, сама того не заметив, на то самое место, где стоял Илья, перед Казанской. Наверное, теперь у него все хорошо. После развода он женится на своей артистке и обретет счастье. А она разделит участь многих брошенных жен. Дети, магазины, стирка, готовка. Хотя чем отличалась ее жизнь раньше? Все то же, только Илья был рядом. Нет, теперь ей надо работать. Она давно просила Илью, но он стоял на своем. Пока я жив, жена моя работать не будет, занимаясь и детьми, домом, а я обеспечу. Теперь ей надо искать работу. Поспрашивать знакомых, посидеть в интернете. Хотелось бы по специальности, но какой из нее теперь стоматолог? Может быть, преподавать в воскресной школе? А что? Подучится, книги почитает. Вроде Галина Степановна заикнулась насчет воскресной школы. Сказала, что батюшка ищет завуча. Подойду и предложу свои услуги. 100%. Моя кандидатура его устроит. Зачем на стороне искать, если свои кадры рядом? И дети будут при храме под присмотром Матери Божией. Перекрестилась к батюшке. Хочу свои услуги предложить. Слушаю, Виктория, слушаю. Вике стыдно сразу с места в карьер. Начала издалека.
Муж на развод подает. Мне теперь, отец Леонид, надо работу искать. Хотелось бы при храме. Прошли времена, когда Вика роптала на священника за его бесконечное терпи. Ну что он мог тогда присоветовать самолюбивой дамочке, которая без батюшки знает, как лучше? Намеками, хитростью, как Галина Степановна, все намеки и вся хитрость, большой, никому не нужный пшик. А вот терпи в любой ситуации, верно, даже в самой запутанной, самой беспросветной, даже трагической. Отец Леонид сам доказал верность своему терпи, когда пришло в его дом великое горе. Терпит, еще как. Собран, подтянут, внимателен. Все к нему со своими заморочками, а он со своими кому? Терпит. Видать, велика вера у этого молодого и по жизни неопытного человека. Вера посрамляет любой опыт. Можно копить опыт, в кубышку складывать на черный день. А придет черный день, в кубышке-то пусто. Скукожился опыт, девальвировал, как бедолага рубль. О вере и одночасье не в позор. Ее в кубышку не затолкаешь. Она вспыхнула, озарила изболевшееся нутро. Нутро и отогрелось. Пошло дело на поправку. С верой терпи самое лучшее, что оставлено и заповедано нам. Батюшка 100 раз прав. Да и как он может быть неправ, если собственной жизнью подтверждает то, на что благословляет других? Хотелось бы при храме. Отец Леонид задумался. Они сидели в трапезной, друг против друга. «Васильевна, чайку завари покрепче, что-то я подстыл!» — крикнул отец Леонид в сторону кухни. Вскинул на Вику уставшие глаза. «Есть, Виктория, работа. Уборщицей в храме. Пойдешь?» Вика не сразу поняла, что ей предлагает батюшка. «Уборщицей? Вики? С высшим образованием? Воцерковленной? Он шутит. Не пойму». Пойдешь или нет? Если пойдешь, Бог тебе в помощь. Если нет, завтра объявление дам, что требуется уборщица. И я хотела... Виктория, батюшка строго посмотрел на нее. Что ты хотела, знает Бог. Чем богаты, тем и рады. Другой работы у меня нет. Завуч был нужен в воскресную школу. Вчера взяли. Вика, Вика, вот как обертывается вечное батюшкино терпи. Не в рассуждение, в экзамен. Скажешь, не пойду в уборщицы, и не сдашь. Уйдешь с пустой зачеткой, смущенной душой. Скажешь, согласна, зачет обеспечен. Но ведь уборщица – это для неграмотных, ни на что больше негодных. А она, Вика, это же невыносимо, это ножом по сердцу. Отец Леонид, нелегко будет. Сейчас он скажет ей свое любимое, не упустит случая. Скажет, да уж нелегко, Виктория. А ты терпи.

0: Святые жены Древней Руси. В студии историк Дмитрий Кривцов.
1: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы с вами продолжаем разговор о русской женской святости, о тех подвижницах благочестия, которые были явлены в русской церкви в сложный период ее жизни в XIV-XV столетиях, когда вся русская земля находилась под тяжким ордынским игом. В это время, в XIV столетии, в русской церкви проходит крупное, важное, значимое событие, которое получило название монастырской реформы преподобного Сергия Радонежского и митрополита Алексея. Сутью этой реформы был перевод жизни русских иноческих обителей с особенно жительного устава на устав общежительный, на устав киновийный. И вот в период монастырской реформы XIV века в Москве первым общежительным монастырем становится Алексеевский монастырь, монастырь, посвященный святому Алексею, человеку Божию, который был основан другим святым Алексеем, святителем Алексеем митрополитом, и основан он был, скорее всего, в 1367 году по просьбе его сестер. Первой игуменей этого монастыря стала сестра митрополита Алексея Иулияния, которая благочестиво скончалась в 1393 году. Известно, что за первые 30 лет существования Алексеевского монастыря в Москве в нем было собрано до 90 сестер. Это очень большая обитель, потому что редко какой мужской монастырь в те годы мог похвастаться таким количеством иноков. По образцу Алексеевского монастыря был устроен другой монастырь в Москве, Рождественский. Основательницей этого монастыря была мать князя Владимира Храброго, сподвижника Дмитрия Донского, героя Куликовской битвы, княгиня Мария, которая тоже прожила практически до конца XIV столетия и представилась в 1390 году. Представилась в иночестве под именем Марфы. Общежительные монастыри создавались не только в Москве, которая стала в этот период центром духовной власти, например, у нас в Нижнем Новгороде, княгиней Василисой, в иночестве Феодорой, супругой нижегородского князя Андрея Константиновича, был основан общежительный Зачатьевский монастырь. Василиса была дочерью тверского боярина Иоанна, которая с молодых лет любила чтение душеполезных писаний и желала посвятить себя Богу, но по настоянию родителей должна была вступить в брак с нижегородским князем Андреем Константиновичем. Однако и в княжеском дворце она вела жизнь подвижницы, а оставшись после 13-летней брачной жизни бездетную, она по смерти мужа вступила монахиней в Зачатьевский монастырь, построенный при князе Андрее на берегу Волги у подошвы Нижегородского Кремля. Княгиня при этом отпустила на волю своих слуг, раздала все свое имущество бедным и так до конца своей жизни жила в монастыре и питалась трудами рук своих. А умерла она в 1378 году, и память ее с тех пор празднуется 16 апреля и еще 28 марта, в день перенесения ее мощей из Зачатьевского монастыря в Спасский собор. Так что и наша земля тоже была отмечена знаком женской святости в XIV столетии. Ну, в этот и последующие периоды истории большой известностью пользовался Московский Вознесенский монастырь, который был основан в Московском Кремле и находился под покровительством великокняжеской, а позднее и царской власти. Он был основан вдовою великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великой княгиней Евдокией в 1387 году. А мы с вами, уважаемые радиослушатели, должны припомнить, что Евдокия по своему рождению тоже была нашей землячкой. Она была дочерью нижегородского князя Дмитрия Константиновича. Была выдана замуж за Дмитрия Ивановича Московского, была ему верной и благочестивой супругой, и вот после смерти великого князя Дмитрия Донского Евдокия в 1387 году в Московском Кремле основывает Вознесенский монастырь. В этом монастыре она сама приняла иноческий постриг с именем Ефросиньи и приставилась к Богу в 1407 году. Вознесенский монастырь был основан как общежительный, и он известен тем, что в нем находилась усыпальница женщин, членов великокняжеской семьи. В нем были захоронены Софья Витовтовна, супруга великого князя Василия I, Василия Дмитриевича, старшего сына Дмитрия Донского. Там же была похоронена Мария Ярославна, супруга великого князя Василия II, Василия Темного. Там упокоились обе супруги Ивана III и тверская княжна Мария Борисовна и греческая принцесса Софья Фоминишна, палеолог. Там же была положена и Елена Глинская, там же лежали и жены Ивана Грозного, его сыновей. Там же лежали и почившие царевны. А после прекращения династии Рюриковичей в усыпальнице были захоронены царицы и царевны дома Романовых. Некоторые из них были инокинями этого монастыря. Например, супруга Василия Шуйского, Мария Петровна, в иночестве Елена, по некоторым сведениям, была пострижена именно в Вознесенском монастыре. А Мария Нагая, в иночестве Марфа, скончалась в Вознесенском монастыре в 1608 году и тоже была там похоронена. В основном в Вознесенском монастыре постригались женщины из аристократических семей. Но вот достаточно взглянуть на список игумений этого монастыря. Среди них мы находим фамилии Мстиславских, Голицыных, Сабуровых, Рамадановских и других известных дворянских семей. А впоследствии, в XVIII веке, после реформы 1764 года, это был первоклассный общежительный монастырь, и в XVIII веке в нем насчитывалось до 200 сестер, а в XIX веке даже и до 300 инокинь.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Церковь воинствующая. Самая большая ошибка и самое большое заблуждение многих критиков – это смотреть на церковь сверху вниз и со стороны, и, подмечая некие несовершенства, строить на этих наблюдениях сокрушительную критику не только церкви, но и самой веры. До скончания века церковь борющаяся, или, как говорили святые отцы, церковь воинствующая с грехом, будет осуществлять свое служение. Никогда это не будет простым и комфортным делом. Это всегда будет сопровождаться борьбой, и совершать в церкви борьбу за человеческое спасение будем мы все. Все в прошлом и все в будущем причастны этому великому действу спасения человеческой души, и духовенства, и верующие люди. И важно, чтобы те, кто смотрит со стороны, осознали и свою сопричастность, и как можно быстрее пришли в храм Божий, и позицию стороннего наблюдателя сменили на позицию соучастника в великом деле духовного спасения рода человеческого, которое совершается в церкви и через церковь божественной силой. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря». 10 июня 2012 года.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

утешающий. День за днем. Дневник православного священника. 20 июня. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Второе послание Коринфянам, глава 1, стих 4. Различны способы, которыми Бог всякого утешения утешает нас. Различны способы, которыми Бог всякого утешения утешает нас. Их и не исчислить. Подчас Он посылает луч света на нашем мрачном пути в виде случайно попавшегося нам на глаза изречения из Священного Писания. Иногда в душе нашей звучит утешительное Слово Божие и как бы невольно повторяется нами, приобретая все возрастающую силу. Иногда оказанное нам неожиданное внимание, ласковое слово, обращенное к нам, напоминает нам о той любви, которая неусыпно о нас радеет. Или же внезапное появление любимого друга утешает нас, как были утешены коринфяне прибытием Тита. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 6. Нет такого мрачного дня, безотрадной участи, в которую Господь не вложил хотя бы каплю своего утешения. Он не всегда отнимает боль, нужную нам как полезное врачевание, но всегда дает нам силу пройти через горнило страдания и выйти из него победителями. Будем искать и ловить эти лучи небесного света, посылаемые нам Господом. Нет той скорби, за которой не следовало бы утешения. Если мы его не ощущаем, то потому только, что слишком поглощены этой скорбью. И проливая слезы над свежей могилой, мы не замечаем ангела-утешителя, витающего над нею. Кроме того, скорбь наша часто для нас невыносима, потому что кажется нам бесцельной. Но мы забываем, что во всяком посланном нам испытании всегда есть у Господа определенная, хотя для нас невидимая, цель. Вспомним же, что и мы призваны утешать находящихся во всякой скорби, и что для этого сами должны пройти через испытания. Придет время, когда все пережитое нами послужит уроком и утешением страждущим братьям нашим. Наш опыт, несомненно, будет нужен другому. И когда разбитая жизнь ближнего, наболевшее его сердце, откроется перед нами, у нас найдется слово «утешение», свидетельствующее о той безграничной милости, которую Господь вывел нас самих из мрака к свету. Слово наше, сильное опытом, спасет от отчаяния скорбящего брата и будет для него якорем спасения, а для нас самих откроется в этом подвиге любви блаженная цель Господа, испытавшего нас в свое время неизбежной скорбью и страданием.

0: Пора читать.
1: Протоиерей Андрей Ткачев. «Мир и человек. Об именах Бога, исцелении сердца и пути к святости». 2024 год. О мире и человеке. Человеку нужно понять себя. Понять и найти. Многие вещи, которые казались нашим предкам прописными и очевидными, сегодня нужно доказывать. Это тяжелый труд – объяснять и доказывать очевидное. Доказывать, что целомудрие – это благородно, что трудолюбие – это почетно, что верность – это свято. И Евангелие помогает нам в этом. С помощью Божьего Слова мы хотим понять себя, понять и найти. Об этом размышляет известный миссионер, протоиерей Андрей Ткачев на страницах книги, которая так и называется «Мир и человек. Об именах Бога, исцелении сердца и пути к святости». Она вышла в свет в издательстве «Эксмо». Это совместный проект с телеканалом «Спас». Протоиерей Андрей Ткачев отвечает молодежи на актуальные вопросы сегодняшнего дня. О возрасте Христа и идеальной молитве, смерти близких и святых XX века, сновидениях и покаянии, воспитании детей и любви к своей отчизне, небесном Иерусалиме и русском духе. В этой книге собрано множество статей, написанных в разные годы. Автор размышляет о человеке, в частности, и цивилизации в целом, о городах как тюрьмах для души и свободе, которую не могут обрести даже те, кто живет вне городов. Говорит о демократии, об интеллигенции, культуре, о спорте, экономике, гражданском обществе и о многом другом. Но не только социальные и общественные проблемы раскрывает автор. Говорит он и о вещах нематериальных, о том, что должно волновать каждого человека, о его душе и его стремлении к Богу, о заповедях Божьих, о любви, молитве, спасении. Несколько тем этой книги посвящено семье. «Идите, — говорит священник, — держась за руки, жених и невеста, муж и жена, родители и дети. Благодарите Бога за чудо семейной жизни, подаренное вам. Молитесь о детях своих, чтобы будущий их брак был единственным и удачным. Поминайте тех, кто родил вас — отцов, матерей, дедушек и бабушек. Выстраивайте через молитву и память живые связи с теми, кто жил до вас и будет жить после вас». В этом единстве народ становится непобедимым и цельным. В книге собрано немало интересных и даже смелых размышлений протоиерея Андрея Ткачева, который бесстрашен в подходе к избираемым темам, порой, казалось бы, запретным. Отец Андрей учит осмыслить, понять без фарисейской оглядки на авторитеты те реальности современного окружающего мира, к которым многие из нас привыкли и воспринимают как должное даже то, что выходит за рамки нравственного закона. А именно о нравственном законе, а вернее о законе Божием, говорит автор. К этому подводит он читателя каждым своим очерком, каждым словом. Чтобы убедиться в этом, откройте любую книгу отца Андрея Ткачева, в том числе и этот сборник статей под названием «Мир и человек. Об именах Бога, исцелении сердца и пути к святости». Коротко об авторе. Андрей Юрьевич Ткачев, священнослужитель Русской Православной Церкви, митрофорный протоиерей, настоятель храма Троицы Живоначальной в Хохлах, проповедник и миссионер, телеведущий.
0: Пора читать.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». В прошлом выпуске я снова впервые за долгое время рассказывал о формате программы, что это собственные мои эмоции, впечатления тележурналиста, полученные на съемках, и добавил, что мои эти личные впечатления не всегда бывают получены на съемках или даже при личных встречах. Иногда это, что называется, опосредованное знакомство. То есть при подготовке сюжетов, портретов про замечательных людей, победителей конкурсов «Серафимовский врач», «Серафимовский учитель», «Волонтер» преподобного Серафима Саровского и так далее, мы не всегда можем поехать в гости к героям. Мы знакомимся с ними по съемкам, сделанным по нашей просьбе там, у них, а они живут и в Сибири, и на Кавказе, и в Белоруссии, и на севере. Но даже такое опосредованное знакомство через экран компьютера бывает очень интересным, потому что люди необыкновенные. Что они говорят? Какие у них биографии? Про каждого драматический сериал снимать можно. И в этом выпуске я снова хочу познакомить вас с таким нашим героем. Победитель конкурса «Волонтер» преподобного Серафима Саровского. Он не собирает гуманитарную помощь, не управляет благотворительным фондом, он построил храм. Совершенно простой мужчина, такой хороший, настоящий. Это прям видно. Он сначала рассказал, что его отец был лесником, и он стал лесником. Сейчас преподает на кафедре лесного дела. И у него была бригада строительная по дереву. В Татарстане есть Раифский Богородицкий монастырь, а там Никольский скит. И в этом скиту была старенькая каменная часовенка. Монахи искали кого-то, кто взялся бы вместо этой часовенки построить деревянный храм. Обратились к Николаю, у которого в то время была профессиональная бригада. Люди, которые хорошо умели работать топором и пилой, разобрали часовню, приступили к строительству нового деревянного храма, и вдруг бригада уходит. Профессионалы увольняются. Николай в тупике. Звонит знакомому, а тот от предложения вместе храм построить, буквально ошарашенный, замолчал. И объясняет. «Я, говорит, уже на фронт собрался контракт заключать, и вдруг ты звонишь. Ты, Николай, звонишь в день памяти Николая Угодника и предлагаешь построить храм в Никольском скиту. Я согласен». Нашлись еще добровольные помощники, собралась целая бригада. Не такая профессиональная, как прежняя, люди не знали, как топор держать, но с Божьей помощью вместе построили храм. Сама по себе удивительная история. И удивительно слушать Николая, который объясняет, что такое волонтерство. Простой этот лесник рассуждает. Волонтер – это человек, который может и хочет помочь окружающим его людям. В первую очередь в человеке должна быть заложена именно черта отзывчивости. Человек не должен проходить мимо любой проблемы чужого как бы человека. Такие слова. И продолжает Николай. А храмы мы воссоздавали для того, чтобы народ как бы не терял эти все корни, и чтобы народ просто шел сюда. И судя по всему, что здесь за 6 лет произошло, я думаю, что очень хороший результат получили. Многие, когда приезжают сюда из далеких уголков, они все говорят, какое все-таки благодатное место. И зайдя в храм, они себя чувствуют просто-напросто умиротворенно. Такую историю на камеру рассказал волонтер Николай. Так, монахи Раифского монастыря молились о возрождении и расцвете духовной жизни Никольского скита. И лесник по имени Николай вместе со своими соработниками, непрофессиональными строителями, возвел храм Николая Чудотворца, в котором люди чувствуют себя умиротворенно. И ведь вот эта история произошла сейчас, не когда-то. Николай рассказал эту историю несколько дней, ну, недель назад. Я это к чему? Мы смотрим телевизор, читаем газеты. Там много суеты, иногда грязи. И нам может начать казаться, что все плохо. Молодежь плохая, люди испорчены, мир гибнет. Но ведь волонтеры строят храмы прямо сейчас. Герои жертвуют собой сегодня. Учителя учат, врачи лечат с полной отдачей, не жалея себя, сейчас. Молятся, трудятся ради других. Это невыдуманные истории и во всех смыслах настоящие люди. Они тоже есть среди нас. Люди, на которых держится мир. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
3: Давид Гриджийский.
4: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
5: Ответить не просто. Заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
6: о личном и сердечном,
5: о жизни, о вере.

0: Здравствуйте, дорогие мои. Алтай голос. Алтай мой пес. А меня зовут Михаил Гаврилович. В прошлом детский врач, сейчас пенсионер. Люблю читать, готовить, гулять с Алтаем и принимать гостей. К нам на чай с вареньем заглядывают соседи Вера и Фома. Говорим с ними обо всем на свете. А Алтай помогает нам путешествовать во времени и пространстве. Жду ребят сегодня. Да-да, Алтай, это они.
1: Здрасте.
2: Дядя Миша, а мы из Грузии приехали.
1: Ты прямо с порога даже не поздоровалась.
2: А, да, здравствуйте.
0: Привет, привет. Знаю, Верочка. Мне Фома каждый день присылал фотографии. Я как будто с вами вместе путешествовал.
2: Ой, он этими фотографиями всех замучил.
1: Почему это замучил?
2: Ну куда не поедем, везде щелк-щелк-щелк-щелк. Встаньте так, а теперь вот так. И у входа в пещеру, и у выхода.
1: Много ты понимаешь, я правильные ракурсы искал.
2: Чего ты искал?
1: Ну, виды. В Грузии вообще сплошная красота. Все хочется сфотографировать. Доктор, вы же были там, скажите.
0: Да, подтверждаю. Очень красиво. Вы за стол-то пройдете?
1: Да.
0: Я готовился к вашему приезду. Испек настоящие хачапури.
2: Ой, мы их напробовались. В Грузии люди такие
1: гостеприимные, но все время кормили. Даже Вера уже есть не могла.
2: Чего это даже?
1: Ничего.
2: А люди правда особенные. Поет так. Дядя Георгий тоже пел.
1: И хачапури он печет, тоже как и вы, вкусные.
2: А я все равно дядя

0: Тамару.
1: Ну, конечно, мы...
2: Нет, братья, не делайте этого. Вы сами видите, как здесь жарко и неудобно жить человеку. Лучше возвратитесь домой и там служите Богу. Будьте милосердными и не творите зла.
1: А вот теперь можно и домой. Алтай!
3: Ух, я так упарился! Чего-нибудь бы холодненького попить есть, а?
4: Да, мне тоже.
1: Сейчас, сейчас квасу принесу. Алтай, а тебе водички. Тоже бедный, от жары страдаешь.
4: Ой, хорошо, холодненький.
3: Ага. Правильно, что Давид этих охотников в освояси отправил. Нечего им там делать. Хотя, Вер, вот ты вспомни. Мы же видели, сколько там в Гориджийских горах монашеских келий, правда?
1: От тех охотников люди узнали про убежище двух иноков. К Давиду и Лукиану потянулись желающие получить благословение, поселиться рядом с отшельниками и тоже вести строгую монашескую жизнь.
3: Их Давид не прогонял?
1: Он пытался убеждать людей не подвергать себя таким испытаниям, но те отвечали: «Готовы умереть с тобой от голода и жажды, но не оставим это место. Молись за нас, и мы вытерпим все ради Христа».
3: О, какие люди!
1: И все равно Давид не сразу брал их в обитель. Сначала новый отшельник должен был некоторое время, иногда даже несколько лет, пожить один в своей пещере, далеко от монастыря.
4: Ага, а если выдержит, тогда может и в монастырь прийти.
1: А некоторые так и оставались жить в своих убежищах. К ним присоединялись другие иноки, и возникали новые обители.
4: А потом еще и еще, да? Дядя Георгий говорил, что там на целых 25 километров это все тянется по горам. Монастыри, монастыри.
3: Ну ладно, на 25. Не может быть, чтоб так много.
4: Да ты прослушал все. А еще он говорил, что к Давиду разные люди приходили. Не только те, кто монахом хотел стать. Местные жители тоже.
1: А это правда. И с одним таким местным жителем связана интересная история.
3: Так, теперь меня фотографировать уже не надо, поэтому я эту историю буду слушать внимательно.
4: Ты, если хочешь, слушай, а я хочу посмотреть.
1: Ой, и я хочу.
3: Ура, и я тоже. Ну тогда встаем, закрываем глаза. О, Давид стоит на горе, руки поднял, молится.
4: Ой, птичка, на маленькую курочку похожа. Откуда взялась? Села прямо у ног Давида.
1: Это куропатка, и ее ястреб спугнул.
3: Ну все, сейчас опять какие-нибудь охотники явятся. Ха, что я говорил, вон скачет.
4: Остановился перед монахом, даже с коня не слез. Такой гордый. Смотрит свысока, усмехается.
1: Это местный житель по имени Бубакар. Знатный, богатый.
3: Чего-то не похож он на христианина.
1: Нет, он язычник, и христиан терпеть не может.
5: Кто ты таков? И как здесь поселился?
2: Я раб Божий. Молюсь здесь, чтобы Бог простил мне грехи и удостоил спокойно переселиться из суетного земного мира в небесный.
5: Чем же ты здесь питаешься?
2: Господь дает мне все, что нужно. Прошу тебя, путник, оставь в живых эту птицу, которая прилетела искать у меня защиты.
5: Глупый монах, я хочу убить тебя, а ты просишь оставить живой птицу. О себе бы позаботился.
2: У тебя нет власти убить не только меня, но и эту слабую куропатку. Потому что Бог – помощник мне. Он избавит меня от твоей угрозы.
4: Как это он так? Без оружия? А всадника вообще не боится?
3: Ха, а этот Бубакар аж побагровел от злости. Ого! Меч достал, взмахнул. О, сейчас убьет Давида. Нет!
4: Что это? У него рука замерла, как будто каменная стала.
3: Ага, понял теперь, кто перед тобой. То-то же.
1: Слез с лошади, на колени у

0: упал, заплакал.
1: Отец, будь милостив, исцели мое тело и душу. Прости преступление неразумного.
2: Господи Иисусе Христе, помилуй меня, окаменившего руку врага моего, и исцели этого бедного варвара. Да уверует он в тебя, единого истинного Бога.
3: О, прикоснулся к руке, и она опять стала здоровой.
4: Вот это да! Теперь этот Бубакар сразу станет христианином?
0: Погоди, Вер.
1: Святой отец, у меня три сына. Один из них болеет. Много лет он лежит и не может встать. Умоли твоего Бога, чтобы исцелил моего мальчика. Тогда я исполню любое твое приказание и сам приму крещение.
2: Иди в дом и найдешь сына совершенно здоровым, исцелившимся в третий час пополудни.
5: Отец, это чудо! Я могу ходить!
1: Дай я обниму тебя, мой мальчик. Жена, когда Бог исцелил нашего сына?
3: В третьем часу пополудни.
1: Слуги! Нагрузите ослов самой лучшей пищей. Сыновья, готовьтесь в путь. Завтра мы едем за благословением к святому монаху, что живет в горной пещере и дал тебе, сынок, исцеление.
6: Ну вот, а теперь можно и домой. Алтай!
3: Здорово! Сильный этот Давид, святой! Такие чудеса творит, исцеляет.
4: Дядя Миша, а этот Бубакар не обманул? Он правда крестился?
6: Да, и он, и его родные, и слуги. Мало того, Бубакар позже пришел к Давиду с работниками и высек в скале для братьев церковь.
4: Какая хорошая история. Дядя Миша, а у вас есть икона святого Давида? Гарри Джейского? Ух, запомнила наконец-то.
6: Ой, нет, к сожалению.
4: Тогда вот, это вам. Только там не по-русски написано, я поэтому никак не могла прочитать.
6: Верочка, это что же?
4: Иконка, она маленькая, но это ничего, я для вас специально захватила.
3: Откуда она у тебя, Вер?
4: А я в монастыре с дядей Георгием в церковную лавку зашла и попросила его купить.
6: Ой, спасибо, вот порадовала. И надпись здесь действительно по-грузински.
3: Да, Вер, не ожидал. Ты молодец. Я даже не видел, когда это вы там в лавку заходили.
4: Дядя Миша, а вот здесь что нарисовано? Какой-то шарик у Давида в руке или яйцо?
6: Нет, это не шарик, Вер. С этим предметом связана...
3: Очень интересная история. И мы ее сейчас увидим.
6: Все ты знаешь.
3: Да.
6: Ладно, еще по кусочку хачапури и по глотку чая и продолжим путешествие.
3: Опять туда? В горы к монастырю?
6: Нет, на этот раз чуть подальше.
4: Это не Грузия. Тут пальмы даже. Мы на одной горе, а за оврагом другая. И на ней город.
6: Какой? Ну?
3: Ой, Иерусалим, что ли?
6: Конечно. Купола сверкают. Белые дома, ограда. Вечный город.
4: А что мы здесь делаем?
3: О, монахи идут и... О, Давид с ними. О, одежда такая пыльная. Он очень усталый.
6: Конечно, усталый. Путь из Иверии к святой земле не близкий, а Давиду уже много лет.
4: А зачем он здесь?
6: Чтобы поклониться гробу Господню и другим святым местам.
4: Какой молодец!
3: Уже почти добрался, еще чуть-чуть и у цели.
1: Мы дошли до места, которое зовется вершина благодати. Отсюда виден весь Иерусалим.
7: Возблагодарим Бога и продолжим путь. Отец Давид, что случилось? Почему ты упал на землю? Плачешь и не идешь дальше?
8: Господи Иисусе Христе, ты позволил мне недостойному видеть места, где ты ступал. Я не осмеливаюсь продолжить свой путь, чтобы не попрать святую землю своими нечистыми ногами. Мне довольно того, что я видел.
1: Ты не пойдешь с нами?
8: Нет. Идите сами. Помолитесь за меня у гроба Господня. А я возьму лишь 3 камня с дороги в память о святой земле и возвращусь обратно в Гареджи.
3: Правда! Он взял обычные булыжники, положил в корзину и уходит. Как же так? Он столько времени сюда добирался.
4: Был рядом совсем и вдруг обратно пошел. Из смирения, да?
3: Понятно, что из смирения. Но все равно странная какая-то история.
6: А история еще не закончилась, Фома. В то самое время иерусалимскому патриарху Илии явился ангел.
9: Святитель, мой возлюбленный Давид, приблизившись к Иерусалиму, взял с собою благодать его. Немедленно отправь скороходов, чтобы догнать монаха, идущего за городом, одетого в ветхие одежды и держащего в руке корзину, в которой лежат 3 камня.
10: Но зачем?
9: Пусть возвратит 2 части и не лишает совсем благодати Иерусалим. 3-ю же часть даруй ему для взятия в пустыню.
10: Немедленно послать скороходов! Догоните монаха, который уходит от Иерусалима, и умолите вернуть то, что он взял.
1: Отче, постой, мы едва догнали тебя.
8: Я никуда не убегал. Что вам нужно, братья?
1: Ради Христа, отдай то, что ты забрал из нашего города.
8: Но я даже не входил в Иерусалим, чтобы не осквернить его своими грешными ступнями. Всего лишь подобрал 3 камня с дороги.
1: Так верни хотя бы 2 из них. С ними уходит из святого города вся его благодать.
8: Чудные дела твои, Господи.
6: Алтай, домой.
3: Отдал. А 3-й камень?
6: Давид принес его в Грузию. Вот этот камень как раз изображен на иконе, которую мне подарила Вера.
3: А можно посмотреть? О, точно!
4: Дядя Миша, а этот камень, он правда был волшебный? Ну, то есть, с благодатью?
6: Ну, по преданию, от Иерусалимского камня получили исцеление 100 людей. Хранился он в Гареджи, в Давидовом монастыре.
3: А потом, конечно, куда-нибудь пропал, как обычно.
4: Почему пропал?
3: Ну, Вер, времени-то с тех пор сколько прошло. И мы, кстати, никакого святого камня там в монастыре что-то не видели.
4: Вообще-то, правда.
6: Ну, ты прав, Фома. В том смысле, что веков миновало много. А судьба у Давида Гареджийского монастыря в эти века была очень драматичная. Сколько раз на него нападали, сколько раз разоряли, грабили и убивали монахов.
3: А кто нападал?
6: Ой, да кто только не нападал. Турки, монголы, войска Тамерлана, персы, местные язычники.
4: Значит, камень правда пропал?
3: Ох.
6: Монахи сохраняли святыню Давида Гареджийского как могли. Когда разбойники забирали камень вместе с награбленным добром, иноки, рискуя жизнью, возвращали его обратно. Зная, что на монастырь идет вражеское войско, делали для камня тайники в стенах, прятали.
3: И?
6: Иерусалимский камень сохранился до наших дней. Сейчас он хранится в алтаре кафедрального собора Самиба в Тбилиси.
4: Ура! А что стало с Давидом, когда он вернулся из Иерусалима?
6: Он продолжал жить в Гареджи. Был настоятелем монастыря, прославился многими чудесами и исцелениями. А потом с миром почил.
3: А где он похоронен?
4: Фома, ну ты что? В той маленькой церковке в Давидовом монастыре.
3: А,
4: дядя Георгий нас туда водил,
3: не
4: помнишь?
3: Не помню, нет.
4: Она тоже на пещеру похожа.
3: А,
4: включи свой телефон. Ну?
3: Ну?
4: Вот, фотография, мы же там были.
3: А, точно, ой, извините, стыдно как, я совсем забыл.
6: Ничего, в том же храме покоятся и мощи помощника Давида, Лукиана. Были и другие святые монахи в этом славном монастыре.
4: почему славным?
6: Потому что он очень известен в Грузии и за ее пределами. В Давидо-Гориджийский монастырь приезжают тысячи паломников, чтобы поклониться и помолиться святому Давиду.
4: А о чем ему молятся?
6: О многом. Об избавлении от бед, об исцелении от болезней. Очень часто к нему обращаются бездетные родители, просят о даровании ребенка.
3: И что, святой помогает?
6: Еще как! По молитвам к Давиду Гориджийскому во многих семьях родились детки.
4: Ух ты!
6: Вообще, этого святого в Грузии любят так же, как у нас, например, святого Николая.
4: Чудотворца?
6: Да. Имя Давид очень популярно у грузин.
4: Как Георгий?
6: Ну, почти.
3: Михаил Гаврилович, а вот вы говорили, Давид в Грузию пришел, чтобы как бы заново всех крестить. У него это получилось?
6: Получилось. Он и другие сирийские монахи смогли возобновить христианскую веру, которую принесла в Иверию святая равноапостольная Нина. Грузия вновь стала православной страной.
3: Да, надо будет пересмотреть съемку из Грузии.
4: Теперь совсем по-другому будешь пересматривать.
3: Конечно. А еще знаете, что я решил? Перед тем, как куда-нибудь ехать, я буду заранее читать про это место и ролики всякие смотреть.
4: Или у дяди Миши спроси.
6: Почему же обязательно у меня? Есть много книг, есть интернет, есть люди, которые хорошо знают историю какого-то места и могут много интересного о нем рассказать. Решение взрослое и правильное, Фома.
4: И нам уже пора, дядя Миша. Алтайчик, хорошее путешествие нам устроил. Молодец.
3: Да, спасибо, Алтайк. Пес. Спасибо, Михаил Гаврилович. До свидания.
6: Счастливо вам, ребята. Храни вас Бог.

0: О вере.
1: О мире бесконечном.
2: Мы будем беседовать вновь.
3: С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше.
2: И снова услышим рассказы дяди Миши. А ты

Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.

0: пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Монах Варнава Санин. Маленькие притчи для детей и взрослых.
3: Притча – это особый жанр, весьма редкий не только в российской, но и во всей мировой культуре.
4: Короткие, иносказательные и поучительные рассказы дают возможность человеку взглянуть на себя как бы со стороны, задуматься о вечных ценностях, помогают находить ответы на разные вопросы нашего бытия.
3: Написаны они емким, увлекательным, доходчивым языком, что позволяет читать эти истории не только взрослым, но и детям.
4: Притча монаха Варнавы Санина звучит в детском исполнении.
5: Трое прохожих. Забуксовала машина.
6: «Как же ты в ям-то угодил!» — с упреком покачал головой прохожий и прошел мимо.
5: «Рад бы тебе помочь, да некогда мне, спешу!» — посетовал второй и тоже прошел мимо. А третий ничего не сказал. Он просто поставил плечо, поднапрягся и помог машине выбраться на ровное место. «Садись, подвезу!» — с благодарностью предложила машина. Он сел в кабину, и они обогнали первого прохожего, а затем и далеко успевшего уйти вперед второго, хотя тот и очень спешил.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Татьяна Шорохова. Кустик клевера. Исполняет Мария Чичикина.
2: Вечер щедро оросил куст смородины. Каждый листик на Руси пахнет родиной. Незабудка на лугу, словно свечечка. Вся-то травушка в стогу от отечества. Ах, как запахи свежи с юга, с севера. Посади в цветник души кустик клевера. Неказист он может быть, только чувствую, что не может не любить землю русскую. Через все лихие дни, что не пройдены, с ним и ты любовь храни к милой родине. Видишь клевера цветок, пчелке нравится. Собирать тебе медок здесь старается. Как три братика листы вместе собраны, отразились в них черты нашей родины. Три народа у Руси вместе молятся. От раздора нас спаси, Богородица. Будет время, встанешь ты перед вечностью. Чтил ли, спросит с высоты, ты отечество? Соберешь остатки сил в смертной стуженьке. Господи, я Русь любил всею душенькой. Словно дитятко свое, словно матушку. Подари ты мне жилье в рае с краешку. И тебе ответит Бог с крепкой силою. За любовь к Руси, сынок, ты помилован. На земле запомнят пусть дело главное. И Христа любить, и Русь православную.

0: Радиообраз. Доброе радио.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Малышам и малышкам.
3: Добрые православные сказки для самых маленьких.
4: Сказы отца Василия. Прошка Курино-Лукошка. Поведаю вам, друзья мои, еще одну историю. Не то сказку, не то быль. Жил да был в нашем селе Прохор. Как он появился, никто не ведал. Жил он один, но уж очень был не по годам самостоятелен. По весне огород сам вскопает, посадит разные разности, а осенью урожай соберет, на зиму запасы заготовит. Одет был опрятно. В светлой косоворотке, подпоясанной самотканным пояском, порты чисты и всегда новые лопатки, которые по обычаю плел, придя с обедни. А прозывали его в народе Прошка Куриная Лукошка. Звали так, потому что где бы ни был он носил в лукошке куру-рябу, гребешок красен. Бывало, стоит у заутрени, молится, а кура у церковной ограды гуляет, собирает зернышки. По отпусте, выйдя из церкви, вновь сажает куру в лукошко, и жили они так неразлучно. Без курочки его никто и не видал. Но удивляло меня не это, а то, что носил он всегда на гайтанном шнурке мешочек невелик. Стоит, бывало, в церкви, рученьки крестом на груди сложив, а из мешочка словно свет небольшой исходит. А что сокрыто там, никто не знал. И забирало меня желание узнать, кто же там находится. Однажды в день воскресный, придя из церкви, как обычно, сижу на заваленке, сказки слагаю, да записываю их небольшую книжицу. Глядь, мимо Прохор идет. Сам ростом невелик, а важный. Я его окликнул: «Садись, Прошенька, рядом». А он в ответ: «Пойдем-ка, батюшка, лучше на сельскую гору слушать, как на большом селе в колокола звонят». Что ж делать? Не откажешь, притом, быть может, и разгадаю я мой вопрос-загадку. Снял в сенцах однорядку да сапоги, голенище кожаные, одел, как и Прошенька, лапти самопленные. Идем, молчим. Лишь у Прошеньки в лукошке кура.
5: Ко-ко, да ко-ко.
4: Пришли на место. Сели на разноцветную лужайку, слушаем перебор колокольный, а Прохор мне и говорит: «Давно хотел вам рассказать, батюшка, какой чудный случай произошел в воскресенье Христово со мной. Сижу я на этом бугре, слушаю звон колокольный. Вдруг подошла ко мне эта кура-ряба и, забравшись на колени, снесла яичко красно. Удивился я, как яичко не крашено может быть красным. Взял я его, да и пошел домой, а кура не отстает. Вот так и стали мы вместе жить. А яичко-то оказалось святое. В темноте светится. Поставлю я его к образам, а оно пуще свечи горит. Теперь я с ним никогда не расстаюсь». Вот в чем секрет, подумал я. И мы воздали с ним хвалу и славу Господу за его милость и любовь к роду человеческому. Прошло время. В день Святого Христова Воскресения, после освящения Пасхи, куличей да яиц крашеных, подходит ко мне Прохор и подает такой же мешочек, как и у него, и говорит: «Принесла моя курочка еще яичко красно. Это вам, батюшка». С тех пор я не видывал больше Прошку с куриным лукошком. И куда он сгинул,
5: не знаю.
4: А подарок его поставил я в красный угол ко святым образам. Во время молитвы это яичко испускает свет неведомый. Но однажды, во время полуношницы, во свете том увидел я лик Прохора и услыхал голос его: «Нахожусь я, батюшка, ныне во свете таком же, только еще светлее и чудеснее». И мы с вами, дорогие друзья мои, ежели веровать будем в Пресвятую Троицу, творить заповеди Божьи, обретем свет Господен в сердцах своих.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иногда в некоторых...
2: Это когда...
1: На самом деле это...
3: Три в одном.
4: Три в одном или три ответа на один вопрос.
2: Да.
5: Воскресная служба. Что для вас означает это понятие?
6: У меня воскресная служба – это таинство причащения. Когда мы причащаемся, мы будем вкушать тело Христово под видом вина и хлеба. Там мы должны рассказать, как нас зовут в первую очередь. Нам там выдают всегда салфеточки. Если нет салфеточки, то рот вытирают платом. После мы бросаем салфетки в специальную корзинку, где после этого их сжигают. Но перед причащением надо всегда исповедоваться, рассказать, какие грехи у тебя были, чтобы потом не делать их. Причастие, оно стирает с нас грехи, поэтому для меня воскресная служба – это причащение.
7: На меня воскресная служба – это когда мы с семьей встречаемся вместе, молимся и вообще бываем вместе. Молимся, обращаемся к Богу, мы идем вместе в храм. Со всей своей семьей, чтобы обратиться к Богу, помолиться Ему, также увидеть весь храм, всю красоту мира, то, что Бог сотворил. Вообще все, обратиться к Богу, также поговорить с Ним, чтобы Он простил нам все грехи, которые мы совершили, и причаститься. На причастие я также хожу часто, как и всегда в храм. Причастие – это для меня как почувствовать на себе все страдания Бога, Его любовь к нам, любовь ко всему миру. И то, что мы Его любим, Он тоже нас полюбит.
8: Для меня воскресная служба – это обращение к Богу в Его дому. Мы приходим как бы в гости к Богу и просим, чтобы Он дал нам милость и помог нам, чтобы выздороветь, чтобы помочь в учебе, чтобы ничего не случилось, не болеть. Мы ходим в разные храмы, но мой любимый храм – это храм Святой Троицы, который находится в Копсово. Там много места, и там детская площадка, и мы после службы с моими подружками и Тёмкой вместе играем на этой площадке, потом приезжаем домой и кушаем. Для меня воскресная служба – это еще и общение с друзьями, которые приходят в этот храм. Это обращение к Богу в Его дому.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Диалоги о семье. Вопросы, которые чаще всего задают люди в своей семье.
1: Как сохранить любовь в браке?
2: Как быть хорошим примером своим сыновьям?
3: А почему важно собираться с семьей за ужином?
4: Когда два человека ссорятся, они ведь оба виноваты?
0: Семья – это первый в жизни человека опыт любви. Именно поэтому Иоанн Златоуст говорил о семье, что она – малая церковь. В семье человек учится любви, а через любовь, которая есть Бог, человек спасается. Семья – это школа любви, а значит, школа спасения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Диалоги о семье» и ее ведущая Марина Дружкова. Что такое негативная родовая программа женщины? Как она устроена? Как женщины передают эти установки своим детям? И как они влияют на их поступки и жизнь? Отвечать на ваши вопросы, их комментировать семейные истории, разбирать случаи и ситуации, через которые проявляются схемы поведения и скрытые динамики вот таких системных расстановок, будет Светлана Матвеева, клинический психолог, биолог, физиолог, педагог, лечебный педагог, детский нейропсихолог. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна.
6: Добрый день.
0: Тема для разговора.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора «Два крыла личности. Как влияет наше детство на наше настоящее, определяет наше будущее». Другими словами, мы говорим, что такое сценарий рода, как они влияют на нас, взрослых, на нашу взрослую жизнь. Узнаем, что такое родовая программа, и в частности, негативная программа женщины, как родители ее передают, как они проявляются и что значит во взрослой жизни. Мы также узнаем, как выйти из негативных родительских программ и не передать их своим детям. У нас очень большая такая и важная, сложная тема. Возможно, мы ее не на один эфир даже будем рассматривать. Ну, что успеем сегодня рассмотреть, то и будет.
6: Да, сегодня мы начнем.
5: Сегодня мы начнем эту тему, да. Нашу встречу, Светлана Евгеньевна, мы назвали достаточно метафорически. Это ваше было предложение. Два крыла личности, да? Вот что мы будем понимать под этим выражением в течение сегодняшнего диалога?
6: Сегодня мы договоримся, что два крыла личности для нас – это как раз мама и папа. Это наши крылья. И оба крыла нам важны. И крылья бывают подрезанные, а бывают очень хорошие, большие крылья. И с одним крылом тоже вот тяжело лететь, да, и ковылять. И вот нам оба крыла, и папа, и мама одинаково важны и для женщины, и для мужчины. И вот наши крылья – это папа и мама. И они на самом деле определяют наше настоящее и наше будущее. Мы сегодня начнем такую тему – родовые сценарии, родовые программы и как они влияют, и как они передаются. Но мы

0: Бабушка носила тебя, носят твою маму, да? И яйцеклетка – это же те же клетки организма, да? И все клетки, они…
1: Имеют память.
0: Имеют память и имеют информацию. И то, что бабушка или твою бабушку носила там прапрапрабабушка. И, например, там прапрабабушка имела там такую информацию, что жизнь очень тяжела, что деньги, например, страшно иметь, тебя могут за это убить, там, не знаю, сослать в Сибирь, там, что деньги – это опасно, большие деньги – это смертельно опасно, да, и вот. Или, например, там она пережила, там, не знаю, потерю сыновей или мужа, и она будет именно как будто бы девочек любить меньше, ну, как будто бы, что их тут, их и так полно лишний род, а вот мужчина, который может заработать, то есть она будет передавать, что такую тоже нездоровую, ну, как бы информацию, да, что мужчина – это достоин, тот, кто достоин любви и внимания, а девочка – это уж так вот лишний род. И такое может быть.
1: То есть, как я понимаю, менее и более любимые дети в семье, когда они рождаются, это может быть связано даже с предшествующим опытом, который пережила бабушка или прабабушка,
0: да,
1: у,
0: да,
1: этой мамы.
0: Да,
1: она, может,
0: да,
1: быть, даже в этом не виновата.
0: Да, это
1: что
0: точно
1: у нее
0: фонит.
1: Рождаются такие чувства.
0: Чувства, да. Угу. Это вот прям пример из жизни. Например, какая-то семья, ну, род какой-то идет из там ярославских лесов, угу, и там как бы действительно девочек даже, ну, скажем, в общем, не радовались, когда рождались девочки, а почитали только мужчин. И, соответственно, когда потомки вот этого рода, то есть прям женщина мне рассказывала о том, что ее бабушка внуков очень любила, одевала, им пошивала там костюмчики, а девочки должны были вот ходить вообще в чем попало, и как бы первый кусок мальчикам, то есть внукам, а девочкам, да, там что достанется. И из другого рода бабушка там и прабабушка были казачки на Кубани. У них совсем другое было отношение к девочкам, потому что девочка – это был товар, который вот, значит…
1: Нужно выгодно продать.
0: Да, да, можно выгодно продать.
1: И нужно в лучшем свете представить ее купцу.
0: Да, и там девочек, наоборот, вот они открывали там свою женственность, свою сексуальность, свою вот внешнюю красоту. То есть как бы там девочка даже очень как бы, ну, не было того, что девочку как-то вот обделяли, да, и там девочку, наоборот, наряжали, и платье ей шили, и, в общем, обновки покупали. Абсолютно разные отношения, да, к девочкам. Вот. И, ну да, это как память генетическая у нас может фонить. Это одно из, да. И программы наши передаются, они передаются вот по крови, по жидкостной среде. Вода тоже хранит информацию. И, конечно же, мать, нося ребенка, все, что она думает, все, что она в себе несет как сценарий, ее когда-то научили. Ну, например, ей сказали, что вот, не знаю, там варить макароны только так нужно. И она в это, ну, поверила, ну, не знаю, там, только, например, в соленой воде. А кто-то вот сварил не в соленой, и ее там, ей кажется, что катастрофа. Потому что, например, она ребенком поверила, что вот если ты сваришь не так, то будет, ну, какая-то катастрофа, да?
1: И отступить, поэтому,
0: да,
1: она не может
0: не
1: никак
0: может,
1: от этого,
0: да,
1: рецепта.
0: Да.
1: Она четко ему следует,
0: да,
1: вот этой, да, программе заложенной.
0: Да. А представьте, что приходит другой человек совсем из другой системы, там, сварил совсем по-другому, и для нее будет вообще там, ну, этот человек может быть враг номер один.
1: Оказалось бы, он просто, да, сварила,
0: да,
1: по своему
0: так,
1: рецепту.
0: Да, по своему рецепту. Вот, пожалуйста, когда...
1: Какая-то мелочь, кажется.
0: Да.
1: И это действительно выглядит в глазах, да, вот такой,
0: да,
1: житейской,
0: да,
1: скажем,
0: свекровь
1: так, жизни.
0: Свекровь и невестка, да, могут как бы...
1: Пожалуйста, враги номер один друг,
0: да,
1: другу.
0: Да.
1: Как все это глубоко зашито,
0: да,
1: в нас. На уровне, как вы говорите, даже и кровеносной системы,
0: да,
1: на уровне, наверное, нашей ДНК,
0: да,
1: куда так впечатывается, наверное, то, что пережил человек в предыдущем опыте, в опыте предыдущих поколений. Да, вот травмы, какие-то стратегии выживания. То есть, немного готовясь, тоже я прочитала, что вообще сама семья, род, да, оно самое, стратегии появляются в результате чего? Чтобы род выжил,
0: да,
1: максимально выжил.
0: Выживания.
1: Но не всегда эти стратегии работают уже,
0: конечно,
1: когда человек рождается в других условиях.
0: Да,
1: и
0: через 7 поколений.
1: Через 7 поколений они могут уже не работать, а ему вредить,
0: а
1: наоборот.
0: А ему вредить, да?
1: Да,
0: да. Например, твоя пра-пра-пра прабабушка, например, ну,

0: снимала сапоги пьяному мужу, который ее при этом еще бил, да, и снимала их, и чистила, и терпела, и там, не знаю, самовар подавала, потому что тогда она выживала, и ей нужно было просто выжить, она была бесправна. Ну, то есть это примеры тоже из жизни, да?
1: Угу.
0: А ты уже там потомок вот этой прапрабабушки, и тебе совсем не обязательно жить с человеком, который тебя бьет, не уважает, там, не ценит, и говорит, давай снимай с меня сапоги. Угу. То есть тебе-то это не нужно делать, да? Ты сейчас ходишь на работу, ты вполне можешь как бы построить...
2: И себе сама заработать на кусок хлеба,
0: да,
2: и не быть в зависимости материальной, финансовой от кого-то.
0: Да.
2: И тем не менее.
0: И тем не менее может прийти женщина на прием, которая умница, красавица, у нее там 5 образований, у нее прекрасная
2: успешно
0: зарплата.
2: Успешно в карьере.
0: Да. Угу. И ну вот муж, например, который не муж, да, вот просто тиран. Mm-hmm. Да, самодур, и она почему-то живет самодуром, да, вот на неосознанной вот этой
2: программе. И неосознанно выбирает женщина такого мужчину, притягивает к себе, да?
0: Mm-hmm. Неосознанно выбирает, как говорят, из леса леса не нашла. Да, потому что родовые программы, они на самом деле очень сильные, плюс наши личные травмы, ну, которые завязаны с родовыми программами, да? И, соответственно, чтобы твоя травма подтвердилась, чтобы ты уж как следует точно вот прочувствовала, где ты травмирована, травма притягивает на себя подтверждающие обстоятельства. И только когда ты начнешь в это смотреть, в этом разбираться, осознавать, а что вообще, почему так случилось в моей жизни, что мной управляло. Вот. И когда ты начнешь в это уже открыто смотреть, тогда ты можешь что-то здесь менять. Это не про то, что вот наши предки нам дали только плохое. Нет, они дали много всего и хорошего, но и, скажем, и не очень, да, но они-то выживали, и вот отдали все. Ну, то есть, а вот с этим наследством мы должны разобраться, что из этого наследства
2: взять себе ставить, да?
0: А что разделить. Ну, это ваше. Спасибо вам большое, да. Вам на тот момент это помогло, но мне сейчас это уже не нужно. И с благодарностью, вот я говорю, разделить наследство с мамой, с бабушкой. То есть что-то твое, мама, это твое. Ты можешь с этим дальше жить, можешь что-то с этим делать, а вот это вот я у тебя возьму, спасибо, а вот это твое, это мне не нужно. С этим разобраться можно.
2: Да, мы сегодня поговорим, начали как раз разговор про два крыла, про маму и папу. Начнем, наверное, с мамы. Кто самый главный человек в жизни человека, в котором закладывается фундамент всей дальнейшей жизни? Вот давайте с мамы, наверное, начнем. Что мама передает своему ребенку, своей дочери, сыну?
0: Но мама передает вообще право на жизнь. С мамой связано вот это право быть. Бытие, право быть любимой, право любить, то есть вообще жить, быть живой. Мама передает право быть живой и учит любить и быть любимой, либо не принимать любовь, ну, быть нелюбимой. Мама тоже учит неосознанно, да, быть униженной, отвергнутой и нелюбимой. То есть это все вот...
2: Быть битой, скажем
0: да,
2: так.
0: Быть да, быть битой, да. Это зависит вот от того, что мама несет в себе, насколько она на момент своего материнства была взрослая, зрелая, да, осознавала. Ну, часто так не бывает в жизни, да. Часто мы просто на автомате. Мама сама не зрелая, сама не взрослая, сама очень сильно травмированная. Конечно, она дочери неосознанно передает все то, чем сама богата. И от мамы вот зависит, насколько я разрешаю себе быть такой, какая я есть, без масок. Потому что мы как раз все маски тоже научаемся, ну, в большинстве. Папа тоже влияет, но в большинстве своем мы научаемся одевать маски от мамы. То есть какие маски нам больше нравятся. То есть, например, вот так, мама живет в маске хозяюшка. Прям вот это ее архетип. Все, она вот трет, шьет, борщи варит. Но дочь, например, другая, сама по себе. Вот Бог ей на душу другой положил. И она другая.
2: Другими талантами.
0: Другими талантами обладает. Может быть, она вообще дипломат. И ей вот некогда тут щи борщи, но она прекрасный дипломат. Но и для мамы вот это, она-то ей говорит, вот надо вот так, такую только маску носить. А дочь ей показывает вообще, например, или бунтует, или, ну хорошо, если бунтует, и показывает, что нет, я вот такая, такая, такая. А может быть, дочь имеет талант дипломата, но Я же боюсь потерять любовь мамы. И я буду сидеть со щами, борщами и буду очень несчастной. Моя мама, возможно, счастлива, а я-то нет. Мое-то предназначение другое.
2: То есть и человек может либо это выбрать, либо такой путь выбрать. Либо путь бунта пойти и реализовать вот свое предназначение, либо вот удовлетворить маму, скажем так.
0: Да, то есть это как бы
2: он сценарию.
0: Человек, мы говорим...
2: Ожиданию, да, ведь родители что-то от нас ожидают, и мы это очень хорошо
0: считываем. Я буду, я буду одевать те маски, которые, ну, показала мне мама, какие маски приемлемы, а какие нет. Если человек, вот когда он войдет в контур зависимости, да, когда мы разбирали с вами сепарацию на третью ступень и будет бунтовать, это еще, ну, как бы, ну, неплохо, потому что, ну, он на бунте тоже не... Это еще не зрелость. Но просто бунт – это как бы вот следующая ступень, уже, может быть, четвертая, где я могу позволить себе быть собой. Но я без бунта это буду делать. Потому что я буду внутри...
2: Ну, это предшествующая ступень полной зрелости.
0: Я внутри буду свободна. Я буду говорить: мам, да, я очень рада, что ты варишь щи и борщи, но я себя приняла как дипломат, а тебя как хозяюшку.
2: Светлана Евгеньевна, а может ли человек разглядеть в себе этот талант? Всегда ли так получается, что я хочу? Ведь бывают такие случаи, и сейчас нередки они у молодежи, которые тебе говорят, что они не видят своей цели в жизни, они не видят себя в жизни, не видят своего будущего, они не понимают, чего они хотят и кем хотят быть.
0: Да, такое сейчас.
2: Вот почему такое бывает амебное, какое-то непонятное состояние. И видно, что человек это очень сильно мучает. Он себя не может найти. Вот в таком случае, как происходит, почему происходит, вернее, это с человеком?
0: Но я так думаю, что здесь несколько причин. Во-первых, сейчас время вот информационного мусора очень много.
2: И шума,
0: то есть уже настолько там, это говорят вот так, это вот так, это вот так, это вот так. То есть я уже перестаю вот в этом информационном шуме слышать себя. Это плохая связь с собой. Мы на самых первых занятиях говорили, вот самое важное, да, слышать свое «я», свой дух. Ты теряешь себя совсем. Мы так-то из-за травм плохо слышим. А тут совсем ты уже не слышишь себя, а травмы свои ты слышишь хорошо. И мама говорит там: ты давай иди на бухгалтера.
2: Да.
0: Папа говорит: нет, иди давай, я не знаю, на музыканта. Бабушка еще раз, ну там еще что-нибудь говорит.
2: А друзья вообще другое.
0: А друзья другое говорят. Понятно, что тебя разрывает. Мама здесь будет, конечно, иметь большое влияние, потому что мама наш главный человек, и ты от нее уже зависел, и, возможно, и продолжаешь зависеть, и тебе страшно потерять ее любовь, и ты думаешь: ну да, может быть, я пойду на бухгалтера там, вот. Но себя ты в этот момент вообще не слышишь. И такое происходит, потому что все, ну, все гаджеты, вся вот эта излишняя, ну, информационная нагрузка, да, сейчас, она влияет на то, что человек перестает. Ну, связь с собой у него слабая. А когда у него слабая связь с собой, он на самом деле теряет радость жизни. Потому что он не понимает, потому что оттуда же источник-то идет радости и удовлетворения собой. Я – это я. Он теряет радость жизни, вот на самом деле.
2: То есть ты потребности имеешь, но ты их не слышишь, и, соответственно, ты их не реализовываешь.
0: Да,
2: эти потребности в тебе кричат.
0: Кричат, а ты не можешь телу помочь. Они кричат уже через тело. Через психику нам выписывают антидепрессанты, но сейчас на 50% увеличилось количество
2: потребления
0: антидепрессантов.
2: Тоже по этой же причине.
0: По этой же причине, не выдерживает психика людей. И вот здесь просто нужно как бы учиться быть взрослым, разбираться с собой. Взрослый идет, у него уже хватает сил и ресурсов смотреть, что в моем фундаменте. Что в моем фундаменте? Вообще, что с моим домом души? А, фундамент у меня построен вот на таких, как бы, вот каких-то, может быть, сценариях, которые вообще сейчас мне никак. И, значит, я должен фундамент переделывать.
2: А как правило, Светлана Евгеньевна, вот эти сценарии, если человек не осознает, что у него в фундаменте, они тоже вот так же идут автоматом,
0: да?
2: К нему откуда-то?
0: Сценарии, они работают, независимо от того, осознаешь ты или не осознаешь, и они определяют твое поведение. То есть вот начиная, бывают же такие вот скрытые послания мамы и папы, что вот недавно слушала передачу, разбирали на принцессу Диану, и что когда у них разводились родители, мать ушла в другую семью, к другому мужчине. И шестилетняя девочка получила послание, ну, не через рот, что «ты мне не важна». Какой-то мужчина оказался важнее, ну, так, для ребенка.
2: На тот момент,
0: да. «Я маме не нужна, я маме не важна». Вот она... И меня можно вообще... Я не ценная. Меня можно оставлять. Mm-hmm. Я вот, ну, абсолютно, значит, ничего не значу. Значит, со мной что-то не так. Я не ценная, выбрали-то другого.
2: Да.
0: А папа потом как бы очень жестко, видимо, там как-то с мамой, ну, вот этот бракоразводный процесс. Mm-hmm. И она еще пережила опыт, что мужчина может унижать. То есть папа унижал маму. Мама была еще униженной. И от папы она получила, что мужчина может унижать. А от мамы, что я никто, я не ценная. И как бы потом она, ну, не понимаешь этих сценариев, ты-то хочешь вот другого головой, а сценарий будет подтверждаться, да, и ты вот будешь наоборот как будто бы свою ценность подтверждать, стараться быть, ну, там, на виду, но mm-hmm. это будет как раз невротическая такая потребность, mm-hmm. чтобы ты в противовес пытаешься...
2: Гипертрофированная.
0: Да, да, да, да, ты вроде бы пытаешься не слышать свою боль, ну, как бы, да, вот, а на самом деле...
2: Или, наоборот, кормишь эту боль, да,
0: да, или кормишь эту боль, или пытаешься не слышать, mm-hmm. да, и внешне ты выглядишь как бы, что вот ты, вот я ценная, я там на сцене или еще что-то, а на самом деле ты продолжаешь быть шестилетней девочкой, хотя тебе, может быть, 46, mm-hmm. которая не важна, не ценна, не нужна, и ей страшно, больно. И вот нужно посмотреть в эту свою шестилетнюю девочку, посмотреть туда, в свой фундамент, в свое детство, а что там было, а что произошло, а что записалось. Ну, это записалось у ребенка. Сейчас я знаю, что это вообще не так. И это не имело отношения ко мне. Это развод взрослых, да? Но тогда, будучи ребенком, я вот так поверила, записалось у меня вот такое послание. Сейчас я могу это изменить, посмотреть с любовью на эту свою девочку, посмотреть в свою боль, признать ее, дать ей место в своей душе, отгоревать вместе с ней, с этой девочкой. Тебе так больно, тебе так страшно, ну что вот мама как бы ушла. Но это на самом деле не про тебя, да? И сейчас я у тебя есть, я взрослая, я тебя могу взять на ручки, моя девочка. И вот работая с внутренним ребенком, разбирая, какие там были послания, какие сценарии, ты уже начинаешь осознанно менять свой фундамент. А если ты еще глубже пойдешь, ну, тут сначала с собственным внутренним ребенком, а потом ты пойдешь глубже уже в родовые сценарии, ты уже появится сила, потому что появится ресурс. Ты уже чуть-чуть поисцелил своего внутреннего ребенка. Ага, там, не знаю, 2 венца заменили, а у нас фундамент там 5 надо заменить, да? Два бревна мы поменяли, пойдем-ка глубже. Ой, а оказывается, в роду-то у нас, почему у нас мама-то с папой развелась? Ну, там, вот то-то, то-то, с той стороны вот так, с той вот так. И оказывается, у нас вот в роду еще вот такие вот сценарии, которые несла моя мама, там моя бабушка. Теперь я буду вот еще глубже, да, менять, что я оттуда могу взять, а что мне не надо. И когда ты разбираешься еще и с родовыми сценариями, род тоже тебе благодарен. Ну, потому что на самом деле хорошо, что идет как бы оздоровление, ну, в роду, да, что идет оздоровление. Род, он же, ну, корни наши, они же нас питают, и у них тоже это такое взаимное сотрудничество. То есть мы не только, мы какое-то время, мы потребители. Ну, вот как бы род нас кормит своими силами. Но когда мы вырастаем, мы уже тоже начинаем что-то давать в эту родовую систему. Mm-hmm. И мы приносим что-то, ну, свежей воды, да, какой-то вот новый источник открываем. И мы оздоравливаем свой род. И это становится уже такое взаимовыгодное сотрудничество. То есть я тоже взрослый.
2: Я как понимаю, что поскольку каждый из нас является звеном цепочки да. этого рода, помочь-то мы, скорее всего, можем нашим последующим поколениям, детям, их детям, да, те-то уже прожили свою жизнь,
0: да.
2: и в ней уже изменить нельзя. Да. То есть прошлое,
0: просто
2: назад,
0: это общее оздоровление. Ну да, то есть мы не то, что мы их там, понятно, что, да, но что-то делая в себе, ну, исцеляя себя, я говорю, ты приносишь чистую воду, и в роду идет общая такая, ну, как бы, волна оздоровления. Ну,
2: конечно же, каждый, да, наверное, представитель этого рода, он вносит свой вклад, да, в, как вы говорите, в родовую, да, систему. И это же в Библии также прописано. Да. И, кстати, мы с вами как раз вот говорим, после Рождества, вот в святке наша с вами программа выходит, да, и в последнее воскресенье перед Рождеством, а в этом году это, по-моему, 4 января было, читается родословно Иисуса Христа.
0: Да.
2: Это всегда ежегодно. И хотя мы этих имен не знаем практически, но только ближайшие, да, да, к Иисусу Христу, которые самые известные имена, Давид, например, там, но смысл-то не в том, что мы знаем
0: имена,
2: имена, да, а в том, что это какое значение придается роду, из которого, да, через который родился, пришел на землю Иисус Христос. Вот, наверное, уже нам в Библии дается указание.
0: Да, потому что там в каком-то, в одном из Евангелий, там, по-моему, перечисляется 42 вообще поколения, даже не 7. Там
2: не 7, вот, да, да,
0: там,
2: да.
0: Там 42, угу, читалось, как бы, вот, угу, что тоже этот же младенец не может прийти абы в каком
2: роду. Абы в
0: как,
2: конечно.
0: Да. И вот как
2: в праведном,
0: да,
2: в роду праведников,
0: да, да,
2: пришел.
0: Да, да, да, и сколько, как Иисус бы, Христос, нужно было, да, скажем так, вычищать, вот,
2: да,
0: чтобы этот род был прям, мог принять вот, ну, как бы, такого младенца.
2: Поэтому,
0: да,
2: мы и не знали. Было ожидание. Ожидание рождения Мессии.
0: Да.
2: А когда? Никто не знал. И, наверное, никто не знал, потому что это зависело от каждого конкретного,
0: да,
2: представителя труда.
0: Да.
2: Насколько он потрудился. Да.
0: Да. Насколько он был, да, чистый. Чистый. Насколько он, да, принес. Поэтому, конечно же, каждый вносит. Mm-hmm. Да, и делая что-то хорошее для себя, мы делаем это для детей. Но и, наверное, наши корни... Я говорю, если мы, ну, мы часть древа, тоже, наверное, радуются, что оздоровление, вообще волна вот это оздоровление, она идет, ну, как бы, на все древо. Потому что если ты что-то узнал, ну, твои предки вот знали вот это, ты узнал что-то новое, оказывается, представляете, вот так сейчас можно женщинам жить. Или, оказывается, вот можно деньгами по-другому распоряжаться, ну, там, не закапывать их в землю, да, там, вот чтобы они там, да, как бы в горшочке лежали.
2: Дело их пускать, да,
0: да, да, да, да, да. Потому что в роду очень много опыта. Опыта и хорошего, ну, как бы были же и меценаты, как бы, да, и вот, и опыта страшного, когда тебя расстреливали, там.
2: Особенно,
0: да,
2: вот, период репрессий, например, да,
0: да,
2: наверное, это очень,
0: да,
2: так травматично,
0: да, да,
2: сказалось,
0: да,
2: на.
0: И опыта очень много, и этот опыт, он у нас весь есть. И
2: а тоже. Вот что закладывается? Вот отношение к чему? Отношение к любви, к деньгам, к...
0: С людьми,
2: между
0: Богу,
2: людьми,
0: да,
2: к Богу даже. Вот, кстати, очень,
0: да,
2: важно, да,
0: закладывается
2: вот это
0: все, все, закладывается отношение с противоположным полом,
2: mm-hmm,
0: отношение к деньгам, отношение с людьми, отношение с Богом, да,
2: mm-hmm,
0: а, не знаю, вот к самореализации, ну, к самой себе. То есть закладывается вот,
2: вот
0: мать,
2: угу,
0: что она дает отношение к самой себе.
2: Да, вот мы как раз,
0: да,
2: с матери, от,
0: да,
2: с фигурой матери,
0: да,
2: мы начали
0: отношение
2: разговор.
0: Отношение к самой себе. Как,
2: угу,
0: вот если мать тебя не приняла, отвергла, ну понятно же, ну она же тебя не отвергла, вот не обязательно это прям вот выкинула в окно, да? То есть есть и такие, конечно, случаи, но если мы говорим о, например, среднестатистическом, как бы нормотипичном человеке, да, который вот все пеленает, кормит, одевает, а на самом деле в глубине души там маме трудно принять там дочку.
2: Uh-huh.
0: Она вот хотела сына, да,
2: uh-huh,
0: а вот дочку ей трудно принять, хотя она сама не знает почему. И ты уже получил травму вот этого отвержения, и тогда эта девочка, какой она будет вырастать? Неуверенной в себе, ей будет трудно,
2: uh-huh,
0: проявиться, взять на себя там ответственность в чем-то, ей будет страшно получить там, не знаю, не ту оценку или вообще совершить ошибку,
2: uh-huh,
0: ну и вообще действовать в мире ей будет страшно, да, потому что у тебя все время за тобой стоит такой страх, что ты вообще не имеешь права быть, как вот ты вообще здесь живешь-то, и, конечно, это будет бесконечная тревога, бесконечный невроз, и не знаю, как отсюда и, конечно, как ты партнера будешь выбирать, как ты с детьми своими будешь. То есть право вообще быть собой. А у тебя нет права быть собой, потому что у тебя вообще нет права быть. И отсюда все последующие. И кто-то через тернии к звездам пойдет, будет там, кто-то будет, не знаю, в противоборстве с мамой. Надо,
2: угу.
0: Да, я вот вам докажу, что я чего-то стою.
2: Светлана Евгеньевна, я вот сделаю шаг немножко в сторону.
0: Да.
2: Вспоминаю сцену из фильма, недавно, угу, смотрела, и там была беседа между молодыми супругами. которые были очень погружены каждый в свою работу, но большую часть времени проводили на работу вместе только там вечерами. Mm-hmm. Почти даже на отпуск не было времени. И они обсуждали возможность появления ребенка у них. И мужчина, молодой мужчина тогда сказал, что он не хочет ребенка, потому что сам испытал опыт в своей жизни отвержения матерью. Mm-hmm. Они были с братом. Брата она очень любила, а к нему очень холодно относился. Он говорит, я не хочу детей. Я не хочу, чтобы мои дети тоже были несчастны, потому что они родятся у родителей, которые не хотят этого ребенка. Вот представляете, как вот интересно.
0: Но
2: как вот мы можем прокомментировать? А как быть тогда вот человеку? Это же ненормально. И, скорее всего, и через 2, через 3 года, если человек не исцелится, если эта травма будет так в нем сидеть, он не захочет этих детей.
0: С одной стороны, спасибо, что он был честен как бы сам с собой. Он понимал, что вот он отверженный ребенок, и он боялся, что он не полюбит ребенка.
2: Да.
0: Боялся, что не полюбит. Но хорошая новость в том, что он уже понимал свою программу, что вот у него она есть. И если ты ее понимаешь, ты можешь свой фундамент подлечить, подлатать, свой фундамент, ты можешь венец какой-то заменить в своем фундаменте. Если ты понимаешь, где сгнило, где уже неправильно, где больно. И для этого, нужны будут знания, помощь специалиста. Потому что даже если ты прочитаешь книжку «Как исцелиться», это одно. А когда ты попадаешь в поле, где тебя специалист принимает, он тебя не осуждает, не учит, он, например, тебя просто, создает любящее пространство, вот, направляет тебя. Я говорила всегда, что есть связь, между вот как будто бы, духовностью и терапией. То есть душа и дух, они взаимосвязаны. И хорошо, если как бы ты попадаешь туда, где тебе и рассказывают про твой дух. Это может быть отдельный человек, как бы. То есть ты, может быть, и у священника, или там в какой-то в религии, и у специалиста. А может быть, это все в одном, человеке. И там, где тебе показывают, где твой ресурс на самом деле, что у тебя, кроме земных родителей, есть небесные родители. И они ттебя по-любому любят, и всегда любили. Даже когда твоя мать тебя выгоняла на улицу, не любила, они тебя продолжали любить. И просто ты такой сильный в духе, что ты будто такой матери родился и выжил. То есть показывают тебе твой ресурс, где взять вообще стройматериал на то, чтобы твой фундамент поменять. Ты уже знаешь, где сгнило, где менять, и ты можешь благодаря... И, например, я твой терапевт, и я тебя поддерживаю в любом случае, я создаю тебе любящее пространство. И тогда у тебя уже есть поддержка, есть знания, есть понимание, где взять ресурс, и ты можешь поменять там и своему ребенку давать любовь не из противовеса, меня не любили, а я буду своего любить. Это тоже так. Надолго тебя не хватит, потому что ты как будто бы незримо стоит твоя мать рядом с тобой, и ты с ней споришь, ты с ней в борьбе. А борьба всегда забирает силы. То есть сейчас, опять же, ты не с ребенком по-настоящему, а ты со своей незримой матерью продолжаешь воевать, что-то доказывать. А ребенка как ребенка ты не видишь. А ты можешь любить, реально простить и отпустить свою маму, принять ее такой, какая она есть. То есть сепарироваться от нее. То есть она есть, она такая, какая есть, но я внутри от нее свободен. Я внутри от нее внутри свободен. Я уже принял, простил и отпустил. И тогда у меня внутри есть внутренняя свобода. Есть какие-то причины, почему она со своими тараканами не разбиралась.
2: Кстати, Светлана Евгеньевна, если посмотреть на маму этого мужчины, в свете этой родовой программы, что с ней могло быть не так? Почему вообще так случается, что мать кого-то из детей может больше или меньше
0: очень любить? Очень много могло что-то быть не так, То есть, например, одного она хотела сама, а другого, может быть, хотел муж или свекровь, или еще что-то, или она вообще не хотела, не была готова, ее заставили
2: Или помешал, предположим, ее карьере, родился не в тот момент.
0: Может такое быть. Может быть, не ее выбор был, например, не ее выбор, и она подсознательно злится всегда на этого ребенка. Может быть, не знаю, переносы. То есть, например, она второго или не принимает второго ребенка, да? Может быть, она сама была второй, а в семье как бы уделяли внимание первому.
2: То есть это у нее такая же травма.
0: И, да, и она просто сделала перенос, то есть не осознавая того. И вот, а я, например, там сын этой мамы. Когда я понимаю, что там есть куча этому причин, мне легче уже это принять, простить.
2: И простить легче, правда.
0: Да,
2: и жить смотрите, свою жизнь. Светлана Евгеньевна, ну мы вот понимаем, что вот эти все теории, они имеют даже подтверждение в доказательной медицине, вот про род, про его влияние на нас, даже про то, что мы говорим. Но это ведь недавнее открытие.
0: Нет, трансгенерационная травма – это недавнее.
2: И это совсем недавно. Как же до сих пор жили все эти поколения? Никто же в это не вникал, никто не разбирался со своим фундаментом, что там в его основе. Как же люди выкарабкивались из этих вот этих негативных сценарий программ? Мне вот это интересно.
0: На самом деле, смотрите, люди 100 лет назад еще жили совсем по-другому. До революции, скажем так, были рельсы. На самом деле, и вот род был действительно, это твое выживание. Вот ты сын купца. Что? Ты будешь купец. Ты сын там, кузнеца. Ты будешь кузнец, да? Вот мы животноводы, ты дальше будешь тоже вести землю. И вот ты живешь в этих рельсах. Там вообще не обсуждается, ну, как бы, и просто для того, чтобы вы... Потому что если ты сойдешь с рельсов, и ты, вот, кузнец, попробуешь стать купцом, ну, тебя раздавят, как бы, то есть это не обсуждается, ты не выживешь в этом. И это было, ну, как бы, ну, скажем так, нормой для того времени. И вот все шло...
2: Для того общества.
0: Да, для того общества. Дальше, когда вот это все произошло... На самом деле, это из жизни тоже у меня была женщина, у которой, например, в родовой системе одно крыло, значит, было из дворянства, а другое из крестьянства. То есть там вот крестьянка выходила, там, не знаю, раненого дворянина там из сэра или там еще кого-то, я не помню. Они по итогу поженились, вот уже пошло смешение, значит, там, да. И так вообще у нас произошло, да. И получилось, что вот... Все смешалось в доме Обломовых. И вот здесь, ну, сейчас люди уже живут по-другому. То есть они действительно понимают, что они взяли из дворянского рода, что они взяли из крестьянского, что им вообще дух, Бог на душу положил, да. И, ну, люди стали сейчас больше самосознательные, ну, больше про самосознание, больше про индивидуальную ответственность, про индивидуальный выбор и про... Ну, наверное, индивидуальные травмы тоже, да, то есть больше, ну, и про эго, и больше стали эгоистичны, то есть больше эго, больше гордыни, но больше с этим вместе знания, ну, а знание подпитывает гордыню, вот, и, ну, и больше ответственности, больше выбора. А тогда, как будто бы, ну, вся деревня в воскресенье в храм, и вот я даже не понимаю, верю я, не верю, но я вот в этой системе, я в храме, да, как бы. А когда... А сейчас, например, уже тебя проверяют. Ты сам-то идешь в храм или нет, если тебя вот, ну, как бы, ну, не пинают. И вот больше уже сейчас про свой личный выбор, про свою личную ответственность. Ну, и больше возможностей, но и больше искушения. А тогда как будто бы людей немножко вот как бы, ну, Господь как детей просто вот хранил. Вот они жили, каждый, значит, вот определили, каждый что делает, да. А сейчас вот такое время непростое. И с одной стороны у тебя есть возможность поменять фундамент. Было бы желание, да, была бы, ну, твоя ответственность, твое желание, твой выбор. Или не менять. Ну, тогда уже живи на том, что есть, а есть у тебя там смешение. Я говорю, там в тебе может быть один род такой, другой такой, третий вот такой.
2: А это хорошо или нехорошо мешать вот это все вместе? Ведь раньше, когда наше общество было сословное, да, и поделено вот четко на касты, скажем так, да, ведь относились очень серьезно к выбору невесты, из какого она рода, проверяли всю ее родословно, какие передавались болезни по роду, какие там еще были, может быть, таланты какие-то еще. И очень все непросто было, и действительно родители выбирали для детей спутников жизни. Что... Это вот как с точки зрения вот, ну, может, психологии, я не знаю, вот такого какого-то общечеловеческого опыта, это правильно? Но это поможет человеку прожить более спокойную жизнь, где там не намешана куча всего. Это его как-то более безопасный путь для жизни, нежели он просто поддался влиянию вот своей страсти, влюбленности, которая все равно нас хлынет, рано или поздно всем известно.
0: Ну, вот. Наверное, здесь вот нельзя сказать, правильно или неправильно. С одной стороны,
2: это более безопасно, да, я в этом смысле.
0: Это более безопасно, конечно, да, выбирали, вот, а что у них в роду, что про них известно. Ну, это же все там знали, особенно если в деревне, да. Наверное, это более как-то действительно безопасно, но, наверное, ну, я так думаю, что Господь зачем-то допустил все это. Ну, что вот это вот пошло все это смешение, потому что людям, человечеству, ему надо все равно эволюционировать. Это безопасно. Ну, как бы, и вот, но тут как будто бы вот все равно начались бы. Тогда еще не было бунтов, тогда все, вот родители выбрали, и какой бунт? Все, без разговоров, да? Но травмы уже были, потому что ты хотел за Петю, тебя отдали за Васю, и вот ты со своей травмой там проживал. Просто мне кажется, что человечество все равно эволюционирует, и всегда один из этапов, вот это вот смешение, оно для чего-то тоже нужно, да? Для чего-то нужно, чтобы мы...
2: Обновление крови,
0: да,
2: может быть, даже.
0: Ну, вообще, да, вообще вариаций больше, да, вот как бы, и что ты выберешь? Ну, и вообще, например, ты с дворянского рода взял талант писать стихи, и там литературный слог, а с маминого рода они выживали, они земледельцы.
2: Может быть,
0: ты,
2: да,
0: вообще такой трудяга, ты выращиваешь огороды, там, не знаю, сады. То есть здесь ты взял, возможно, хозяйственность какую-то, а здесь ты взял, там, не знаю, умение... литератором быть хорошим. То есть все равно я думаю, что раз это уже допущено, сейчас как бы, ну, бессмысленно, мы не вернемся, да, к тому, что было. То есть это эволюция. И сейчас просто исходить из того, что есть. И, наверное, что мы хорошего можем взять тогда, когда выбирали? Наверное, вот из этого хорошее мы можем взять, что я должна действительно подумать. И сейчас также вот говорят, если у тебя есть духовник, он говорит, ну, ты там надо узнать вообще-то про бабушек, про дедушек, надо родителей-то познакомить. То есть хорошее – это не делать так, как сейчас делают родители, знакомятся на свадьбе. Я считаю, что это не очень хорошо, когда родители только на свадьбе узнают вот своих, значит, сватьёв и вообще там... Хорошо, если они с невестой там или с женихом познакомились чуть-чуть пораньше, там, за неделю до свадьбы. Да, и такое есть. Вот я думаю, что это не очень для здоровья, потому что если бы мы потрудились и узнали, а что там, наших родителей познакомили, да, ну как-то вообще подольше дали вот времени себе узнать, то, может быть, у тебя бы действительно, ну, выборы, опять же, появились бы выборы. Знания и выборы, они взаимосвязаны. А если мы только на свадьбе узнаем про своих там, ну, значит, вот кто родители у невесты или кто родители у жениха, ну, это на самом деле вам аукнется. Потом через неделю ваша невеста вам все покажет, из какого она рода.
2: Ну, какого она теста.
0: Да, из какого она теста.
2: Да, спасибо, Светлана Евгеньевна.
1: Диалоги о семье.
2: Уважаемые радиослушатели, приветствую всех, кто присоединился к нашей беседе. Это программа «Диалоги о семье». У нас в студии сегодня Светлана Матвеева, клинический психолог, детский нейропсихолог, лечебный педагог. Сегодня мы начали обсуждать очень серьезную тему, сценарий рода, как они влияют на нашу жизнь, как влияют главные фигуры нашей жизни, на наше формирование личностное. Это мама и папа. Мы узнаем, как проявляются в нашей взрослой жизни негативные сценарии, заложенные нашими родителями, бабушками и дедушками, и как из них выйти. Но, повторюсь, мы только-только начинаем,
0: прикоснулись
2: сегодня к этой теме и начали с мамы. Да? Мы обсуждаем,
0: да.
2: Что закладывает, что влияет и передает мама. А вот равно важно, сын или дочь у мамы родился. Вот мама одинаково влияет на сына и на дочь?
0: Я бы сказала, что у мамы же тоже есть вот два крыла своих, и у мамы тоже есть внутренние родители уже, ну, то есть родители выросли или их уже нет, да, а они внутри все равно есть, фигуры вот эти родительские, они есть. И здесь мама, ну, ее отношение определяется к дочери или к сыну, опять же, отношением в роду. Вот если ее, например, она видела, ее не принимали, а брата очень ценили, уважали, да? Угу. Конечно же, она будет хотеть мальчика, потому что она просто понимает, у нее, ну,
2: у него больше шансов, да?
0: Да, она как будто вот неосознанно к ней относились как ко второму сорту, и она вот как будто бы тоже неосознанно понимает, что девочка вот это вот что-то там не очень, да, а вот хорошо бы, если родился сын, а рождается девочка. И вот мама, она передает и мальчику, и девочке свое отношение субъективное, вот что ей заложили, то она и будет передавать. А другая, наоборот, будет хотеть, вот прям сильно хотеть девочку, прям потому что вот с ней там любили, там, да, радовались, вот, ценили, вот, поддерживали ее женственность, и она будет хотеть девочку. А у нее, например, рождается мальчик, а она не знает, как с мальчиком, потому что, может быть, она росла там без папы, брата, например, не было, и она даже не знает, как с мальчиком, да, и тогда она будет хотеть больше девочку. То есть отношение мамы определяется ее личными установками и ее тоже вот дефицитами. То есть вот они, внутренние ее дефициты, где-то не закрыто. То есть я не знаю, как с мальчиками, я не знаю, как с девочками. Или я знаю, как, но это не очень здорово и правильно, да? Угу. Вот. И тогда вот будет от мамы очень многое зависит, что она даст ребенку.
1: Комментарий.
2: Светлана Евгеньевна, комментарий, прошу ваш, как эксперта, вот такую нашла ситуацию в интернете. Женщина резко реагирует на критику начальника, хотя он не хотел обидеть. У нее просто мгновенно запускается вспышка гнева и стыда, она не успевает даже подумать, а реакция уже есть. Вот такая автоматическая реакция, она как вот вписывается в концепцию, которую
0: она
2: мы обсуждаем?
0: Она как раз вписывается и в личные травмы, да, и в родовые сценарии. То есть там 100% и то. Обычно это реакция такая вот яркая, это у покинутых, это связано с папой у девочки. У девочки это связано с папой, и там вот начальник. Потому что, возможно, либо был критикующий папа, либо папа был не поддерживающий, то есть отсутствующий. Ну, вот есть ты и есть, я на работе там деньги зарабатываю, то есть, да. И у травмы покинутости, вот у девочки выражается в том, что она не может выдержать отвержение со стороны вот мужчины. Ну, то есть, как бы, да, вот он ее критикует, и для нее это звучит, внутренняя фигура мужская звучит, ты там никчемная, какая-то, не знаю, неценная. То есть звучит по-другому. Возможно, даже он-то не хотел обидеть, действительно, а у нее любое со стороны мужчины
2: замечание,
0: она падает, вот в автоматизм, она падает, летит там в 3 свои года, в 5 лет, это надо разбираться, куда она летит, в воронку травмы, и уже реакция идет ребенка, все, нет перед тобой взрослой женщины, идет реакция ребенка. И все, а ребенок, естественно, свои реакции не контролирует. И здесь вот нужна будет терапия, смотреть, а куда я лечу-то в этот момент, и с чем это связано. И там есть и личная травма, ну, а если глубже, то уже после личных ты смотришь, а что в роду у вас вообще, да? Какие у вас там сценарии отношений мужчина-женщина? Какие у вас сценарии? Может быть, ты видела там реально нездоровые отношения между мужчинами и женщинами, там бабушка и дедушка, мама и папа, прабабушка и прадедушка, и там не были здоровые отношения, и у тебя тоже сценарий-то будет нездоровый между мужчиной и женщиной, соответственно, реакция нездоровая.
2: Еще один пример. Отец, который всего добился сам, людям не доверяет и сыну своему внушает, никому не веря, рассчитывает только на себя. Каким вырастет сын, скорее всего?
0: То есть отец никому не верит.
2: И да, сыну не доверяет людям, сам всего добился в жизни. И ему внушает, никому не верь, рассчитывай только на себя и на свои силы.
0: Тоже невротический такой сценарий. Да, я шел, вот я говорю, через тернии к звездам. Я молодец, но шел-то я, ну, дорогой ценой я шел к этим звездам, вот как слышится, да, потому что это не то, что я вас простил, отпустил, и вот такой вот налегке, значит, к этим звездам шел. Нет, я шел туда через тернии, я какие-то сделал для себя выводы, эти предают, этим не верь, тут, значит, ни от кого помощи не дождешься. И это тоже, ну, вот в этом отце очень много есть травмированного ребенка, очень много, да, он добился, но в душе там уязвимый, раненый, обиженный на людей, на Бога, на мир.
2: Скорее всего, одинокий, да, в душе очень человек,
0: обиженный,
2: правда?
0: Обиженный на людей, и на Бога, и на родителей.
2: Ну, если человек не научился выстраивать доверительные отношения, а он никому не доверяет,
0: конечно,
2: всего, шел по жизни один, он и одинок тоже.
0: Да, да, обижен, одинок. Ой, и несчастен, много. Да. И, конечно, он несчастен, но он передает, а маску он может держать, что вот это самая вот лучшая вообще жизнь. И он будет внушать сыну, сын, ну, если как бы у него там теплое, ну, вообще, сын по-любому эту программу возьмет, все будет зависеть от того, насколько он, ну, близок с отцом, насколько он ему поверит. То есть он может поверить на 50% или на 100%, да? Вот, настолько и будет она на него влиять. То есть влиять-то она будет, но это будет страх отношений вообще, страх отношений. И на работе, и с друзьями, и с женщинами, потому что отец же сказал, никому не
2: доверяй.
0: То есть,
2: возможно, он и личную жизнь не сможет построить.
0: Ему будет сложно.
2: И бизнес свой построить сложно.
0: Вот. Просто будет сложно проявить себя. Но все зависит от того, насколько он в эту программу, да, поверил, насколько, я говорю, рано ему это стали внушать, насколько близок отец был.
2: Светлана Евгеньевна, а если мы коснемся, вот мы уже сказали вначале, что родители передают отношение ко всему, к детям, и к себе, да, и к окружающим, к другим людям. А вот отношение Бога, на основе чего строится, что в фундаменте, как закладывается. Мы вот часто, знаете, сетуем на то, что мы прививаем любовь к Богу, вводим с пеленок в храм, и вдруг на каком-то этапе, чаще всего там на подростковом, у кого-то чуть позже, кто как взрослеет, да, как мы уже говорили, сепарируется от родителей, каждый в своем возрасте, он у него так
0: отрицание.
2: И не сложились, идет отрицание доверия Богу. Не то, что он отрицает, как бы, что Бога нет. Нет, Бог есть, но я в нем не нуждаюсь, скажем так.
0: Но на самом деле вот...
2: В моей жизни ему места нет, скажем так.
0: Есть такая очень хорошая книга, называется «Религиозность маленького ребенка». Маленький ребенок, маленький, ему надо меньше обрядовости, а просто больше поддержки вот в этом. То есть духовность, она тоже передается через родителей. Но еще, когда ребенок маленький, с ним, ну, как бы, Бог близок. Вот как бы, да, пока он младенец, ну, то есть до 7 лет, а Бог так и так, ну, близок к ребенку. А вот если ребенок, в чем он как бы, в чем он видит проявление Бога там? В цветочках, в листочках, в солнышке, и там, не знаю, вот у него вот это, да, мама, вот тебе цветочки, там, как бы это вот, ну, он свою любовь тебе передает через цветочки. То есть ребенок, который вообще в букашках, в таракашках, вот как бы, да, это... через это, там, через птичек, там, покормили птичек, там, не знаю, погладили собачек, через это он как раз, ну, связь познает с духовным миром. Просто взрослые могут этому мешать, на самом деле. Лучше не мешать, да, просто. А, потому что ребенок верит. Маленький ребенок, он верит. Ну, там, да, это живое, там все. Он вот очень много веры у него. И либо ты помогаешь потихонечку, ты через какие-то истории, через сказки, ну, через ангелов, вот как бы разговариваешь, ты помогаешь ребенку еще больше верить, или ты убиваешь эту веру. Вот у Горького в детстве есть два бога, у бабушки и у дедушки. Бабушка, значит, ах, ты мой любименький, мой хорошенький, ты же видишь, как мне тяжело, ты опять этому мы помоги вот в этом. А Вася-то, господи, и как, ну, там, Алёша говорит, у бабушки каждый раз новая молитва, новые слова, и бог у нее живой, да? И он говорит, а к дедушке я приходил, и он каждый раз, чтобы слово там, как бы, отчитывал, все канонически отчитывал, и всегда говорил, что бабушка, вот она какая-то сумасшедшая, значит, а вот он правильный. И он говорит, как ребенок, что мне нравился больше бог бабушки. И вот вам ответ. Ну, то есть,
2: И у меня всегда был вопрос, когда я это место читала, у него в детстве, почему же Горький верующий не стал такой-то бабушкой?
0: И вот на самом деле... А просто очень, видимо, много травмы было, что вот разочарований какого-то очень много. И, ну, ребенок, как ребенок-то... Ну, и мы же не знаем, на самом деле, может, у него в душе-то и была вот эта часть, осталась верующая часть, да? Вот. И ребенку, ну, либо не мешать, либо помогать. Но помогать не вот не как дедушка, так, читаем вот от сих до сих, вот, а через сказку, через образ, да? Либо не мешать.
2: Потому что вы говорили, что душа, она через образы понимает,
0: да? Она питается через образы, да, она понимает через образы. И Бог должен быть живой. Вот Бог должен быть живой для ребенка. И если
2: то есть на душе просто, с душой надо говорить на ее языке.
0: Да,
2: если ты говоришь на другом, ты либо отвратишь, либо просто...
0: Ты будешь просто превратишь его тоже в какую-то...
2: Сухаря,
0: который это не настоящая вера. То есть Бог должен быть живой. Не страшилка, как бы, да, то есть он должен быть живым, любящим, и если ребенок это видит через тебя, ну, то есть он в этом подтверждается. И даже когда у него будет вот этот сложный период, это все равно не...
2: Период отрицания, да.
0: Каждый человек его проходит, да, ну, каждый человек его проходит в своей жизни, и у него там семена-то посеяны, и как бы он будет проходить, да, но рядом вот надо быть ему, даже если ты мама, а ты будь вот этой бабушкой. Ну, то есть, и когда он там, например, все отрицал, и 7 лет вообще ни во что не верил, а мать продолжала молиться. Ну, продолжала и продолжала. И, может быть, он к 40 годам, вот в 20, значит, заотрицал, до 40 отрицал, а мать продолжала быть вот в вере, да, стояла вот в вере, молилась.
2: И он это видел,
0: да,
2: что мать-то продолжает в этом быть.
0: И находить. Тогда как бы все к нему вернется. А если как бы сами родители потеряли эту веру, сами потеряли...
2: Связь с Богом.
0: Конечно. Ну, тогда чего вы ждете-то, да? И вот рассказ Толстого, ну, рассказывала вам, наверное, когда отец умер, он завещал сыну, который был пьяница, пропойца, там, гулял с друзьями вообще. А отец был очень такой вот уважаемый, да, и был хозяин хороший, и в храм ходил. И он сказал, что соседям прям завещал, что если мой сын год после меня будет читать, вот там, значит, сидеть в моей комнате, там, где я молился, и читать, вот, ну, как бы молитвы, год, час в день всего, то наследство, значит, ему передать. А если нет, то все наследство завещаю вот добрым людям. И должны были соседи, значит, за этим смотреть. И сын... Ему было жалко терять деньги отца-то, он любил гулять там, все играть. И за ним пришли вот, ну, друзья. Но так как он не хотел потерять наследство, он этот час, он говорит, сейчас, потерпите, ну, вот этот час я отсижу там, буквы поскладываю, значит, и дальше побегу с вами в кабак там, все дела делать. Через месяц он заметил, что этот час у него не так пролетает. Сначала ему казалось, что это просто сутки прошли.
2: Ну, как повинность такая у него выполнял.
0: Через месяц он заметил, что этот час легко пролетает. Ну, как бы. Через там 3 месяца он заметил, что они приходят за ним, а ему что-то уж идти-то лень, неохота из дома выходить. А через год этого человека было не узнать. То есть он выправился, он бросил этих друзей, он стал заниматься хозяйством, а через 3 это был самый уважаемый человек в селе.
2: Какой мудрый отец.
0: Да, просто отец. Проводить в моей намоленной комнате, да, и вот читать как бы, но через деньги, вот тебе тогда деньги, то есть на его языке. Да. Вот это духовность как бы, ну, через духовность родителей придет и духовность детей.
2: Очень интересная тема, и мы обсудим уже, продолжим ее обсуждать в следующую нашу встречу, в следующем нашем диалоге о семье. На этом нам сегодня стоит сделать паузу, остановиться ненадолго и попрощаться с нашими радиослушателями. Напомню, что сегодня мы начали со Светланой Матвеевой тему «Родовая программа», «Негативная программа», «Родители», как они их передают и как выйти из этих родительских программ и не передать их своим детям. На этом я с вами прощаюсь, уважаемые наши слушатели. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания, наши радиослушатели.
1: Диалоги о семье.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Судьба Толика наносит нам несчастье, что бесчеловечно мы бы поступили, если бы не подавали взаимно один другому таковых облегчений. Из письмовника XVIII века.
1: Я к вам пишу. Утешительные письма.
2: В XVIII-XIX веках культура письма была неотъемлемой частью повседневной дворянской жизни. В отсутствие других видов коммуникации письмо было средством не только передачи информации, но и выражения чувств, оценок, приязни, неприязни, как при непосредственном общении лицом к лицу. Письма того времени были очень похожи на доверительную беседу. В них встречаются речевые обороты и эмоциональный окрас, присущий для устного разговора. Они отражали индивидуальность, эмоциональное состояние писавшего. И потому переписка позволяет судить о представлениях и ценностях, психологии и мироощущении, поведении и образе жизни, круге общения и интересах автора писем, основных этапах его жизни. В архивах русских царей XVII-XVIII веков можно найти множество писем соболезнования и утешения, написание которых было частью этикета, наряду с письмами повелительными, известительными, наставительными. В то время они относились к официальным документам и потому стали источником многих исторических фактов. Умение входить в положение других, понимать и принимать близко к сердцу их горе и радость было одной из

0: лучших черт в характере царя Алексея Михайловича Романова. Свое утешительное письмо к князю Адоевскому, потерявшему сына, он заканчивает так.
1: «Князь Никита Иванович, не горюй, а уповай на Бога и на нас будь надежен».
0: В 18-19 веках в обычаях того времени утешительное письмо было непременным символом траура и общепринятой традиции. Утешительные письма отличались особым стилем, полным сентиментальности и чувственных выражений, призванным облегчить страдания скорбящего, утешить его боль от потери. Согласно этикету, получение утешительного письма обязательно требовало от получателя написания ответа. Вот что читаем мы в письмовнике XVIII века об утешительных письмах.
2: «В всем-то роде писем сердце должно быть тронуто и говорить одно, без помощи разума».
0: А вот как выглядели образцы утешительных писем, приводимые в качестве примеров для написания.
1: «Милостивая государыня, ваше несчастье так близко моему сердцу, что я не нахожу слов для выражения своего участия. Скажу одно, что я переношу вместе с вами страдания и скорбь, нанесенные вам утратой. Утешением нам может быть один Творец Небесный, которого я постоянно молю о нелишении нас своей милости, преданный вам.
2: Дорогой друг, я глубоко опечален потерей навсегда вашего уважаемого родителя и разделяю с вами горе. Он оставил по себе хорошую память у всех, особенно у тех, кто имел счастье его знать лично. Я душевно желаю, чтобы и вы в течение своей жизни успели совершить столько же добрых дел, сколько совершил ваш родитель. Примите уверение в совершеннейшем к вам уважении и преданности. Ваш друг навсегда».
0: Как и в те далекие времена, так и в нашу торопливую эпоху утешительные письма, выражающие соболезнования, самые трудные, но наряду с конкретной помощью, слова участия и утешения, а также добрые воспоминания о дорогих людях, многим очень помогают перенести утрату.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Борис Адрианович Ильин родился 23 апреля 1925 года в Чувашии. Великая Отечественная война застала его в чувашском селе Хармалы. В 1943 году Ильин был призван в армию. В октябре 1944 года получает перевод в первую отдельную роту 26-го гвардейского Вислинского воздушно-десантного стрелкового полка. В первых числах октября приказом командира полка переведен в штаб полка на должность писаря и картографа. С этого времени Ильин участвует в наступлении на Берлин. Демобилизовался в 1945 году в чине сержанта. Награжден медалями за боевые заслуги, за отвагу, за победу. Воевал на Украине, в Польше, Силезии, Германии. За предоставленный материал благодарим внучку Бориса Ильина Татьяну Фалину.
1: Читает Игорь Савостин. Продолжение.
2: 23 апреля. Разбудил крик. «Солдат, пошли!» И бесцеремонный толчок носком сапога в бок. Толчок средней силы. Спали мы в лесу на обочине дороги. Из городка, в котором мы ужинали, сразу же ушли и продолжали путь на запад. Уже 2:30. Не обращая внимания на слякоть, дождь и ветер, пошли дальше, вперед. Я вспомнил, что сегодня у меня день рождения. Мне сегодня исполнилось 20 лет. Итак, позади 20 лет жизни. А сколько осталось еще впереди? В 6 утра прибыли в пункт сосредоточения. Остановились у одного немца. Слепит глаза электричество. По телу разливается теплота. Хочется спать. Комфорт. Уют. Написав утреннее донесение в дивизию, отправив его, разуваюсь и ложусь спать. На 2 часа. Разбудил Ершов. Ему не терпится поделиться новостью, что войска нашей армии соединились с войсками союзников и что наши ведут бои с фашистами в центре Берлина. Все это, конечно, вести радостные, но война еще идет, борьба еще не окончена. Получил письмо от подруги детства Тамары. С горечью и печалью сообщает о смерти Аркадия Никонова. Не хочется верить этой вести. Аркаша всегда был мне симпатичен. Многое вспомнилось о нем. Был очень талантливый парень, писал стихи. И характер у него был хороший. Тамара пишет: «Ты не представляешь, как дорога твоя жизнь для меня». Вот как. До ночи работал, работал, работал. Спать лег поздно. А в 2 часа пришлось вставать и писать донесение. Не успел снова заснуть, как раздалась команда: «Тревога! В ружье!» Быстро собрались и в 4 часа выстроились на шоссе. 24 апреля. Выступили, и началось блуждание. Вместо того, чтобы идти на север, пошли на юг. Вместо того, чтобы свернуть вправо, повернули влево. Из села выбрались только на рассвете. Шел и спал на ходу. Натыкался на все, что попадалось на пути, и качался, как пьяный. Выпросил у Ваньки Тарасова велосипед и поехал вперед. Сон сняло, как рукой. Самокатом летел под гору и пыхтел, как паровоз, въезжая в гору. До нового места сосредоточения доехал быстро. Написал боевое донесение, составил схему, немного поспал, составив 2 стула. Нашел себе велосипед и хорошо его направил. Побрился и умылся, привел себя в божеский вид. А вечером снова в поход. Но почему-то назад. В шпиц.

дивизии. В пригороде Дрездена влез через высокую металлическую ограду к какому-то богатому особняку в два этажа и утопающему в зелени. Стал барабанить в дверь. Открыл мне немец-старик. Я сказал ему, что хочу отдохнуть. Он провел меня в огромный зал и оборудовал постель. Я посмотрел все окна, дверь была одна. Я ее запер. Затем положил под голову трофейный вальтер, а рядом с собой две лимонки. И уснул, как убитый. 9 мая. В 6 утра меня разбудил осторожный стук в дверь. Я просил немца разбудить меня в это время. Быстро собираюсь и выхожу на дорогу. На своих двоих далеко не уйдешь. Поэтому выбираю себе один дом, пятиэтажный. Обхожу несколько квартир и кругом требую себе велосипед. Находится какой-то услужливый немец средних лет, который ведет меня в подвал дома, открывает его. В подвале чуланчики, огороженные друг от друга металлическими решетками и дверями такого же типа. Вместе с ним, этим немцем-гидом, обходим эти чуланчики. В одном из них стоит велосипед. Немец приводит хозяина чуланчика, и тот с большим удовольствием дарит мне велосипед. Поблагодарив за подарок, вывожу велосипед на дорогу, сажусь на него. И, подгоняемый утренним холодком и голодным желудком, бодро кручу педали в сторону пирта. И скоро натыкаюсь на компанию свою, которая так бессовестно бросила меня вчера в Дрездене. Они, видите ли, не заметили, когда я отстал. Ну и бог с ними. Зато они как следует и не поспали. Ночевали чуть ли не под открытым небом. Не то что я. Спал как буржуй. На перине и одевался периной. Находим наших в Кёнигсштайне. Это замок на высоком утесе над Эльбой. Красота неописуемая. Где-то далеко внизу по ущелью голубей текут воды Эльбы. Склоны обрывистых берегов поросли лесом. В Кёнигсштайне, в замке, было захвачено много пленных. Здесь наши части провели последний бой с фрицами. Здесь же был лагерь военнопленных французских офицеров во главе с генералом Франсуа. Военнопленные были освобождены. В Кёнигсштайне начальник штаба майор Иванов дал нам маршрут для дальнейшего следования. Мы направляемся куда-то на восток. Как выяснилось потом, идем на Прагу. Двинулись вперед. По дороге войско идет. Непролазная гуща. Поляки, наши, самоходки, тягачи с пушками, катюши, повозки. Идет не только войско. Идут и едут куда-то немцы, бельгийцы, голландцы, французы, болгары. И кого тут только нет. Все идут и едут под своими самодельными и настоящими национальными флагами. Вся Европа встала на колеса и ноги. И пошла. Шум, гул, крики. Русский мат висит над дорогой. Кое-где возникают пробки, начинается ругань, хватаются за грудки. Дорога идет вдоль Эльбы. У каких-то артиллеристов узнаем, что было официальное сообщение нашего правительства о капитуляции Германии о конце войны. Невероятный день. И не верится, что войне конец. Дико даже как-то. Разве может быть так? В 3-4 километрах от Бад-Шандау с Гришкой Куцевым на велосипедах вырываемся вперед нашей колонны и несемся по над Эльбой на Гржанска. С нами в компании какой-то поляк из армии польской. Эльба течет по ущелью. Скалистый правый и левый берег нависают над ее водами, и вверху видна только узкая полоса неба. Прижатые к скалам стоят дома, населенные пункты, кругом флаги. Флаги красные, синие, белые, все цвета радуги. Так кругом все красиво. Мир прекрасен. Много людей везде, старички, девушки, пацанье. Лица и веселые, и радостные, и испуганные, и растерянные, и злые. Каких только не увидишь лиц. Отходим от Эльбы. Дорога пошла в горы, поросшие лесом. Навстречу нам начинает попадаться колонна немецких солдат без оружия. Впереди колонны идет какой-нибудь унтер или офицер. У него в руках белый флажок. Под командой идут сдаваться в плен. Колонны попадаются разные. По 20, 50, 100 и более человек. В каком-то населенном пункте, спускаясь с крутой горы на небольшой сравнительной скорости, не мог разъехаться с какой-то легковушкой, идущей мне навстречу, столкнулся с ней. Вылез расшибленный из-под машины. Снова на велосипед, снова вперед, снова тормоза, поворот. Хорошо. В каком-то населенном пункте останавливаюсь на площади, чтобы оглядеться и отдышаться. И вдруг откуда-то сбоку, из переулка, ко мне бросается человек 10

немецкой военной форме, размахивая руками и что-то крича. Я струхнул. Совершенно один уже еду несколько часов, знаю только конечный пункт своего маршрута. Где наши? Далеко ли? Близко ли? Не имею понятия. А тут бегущие ко мне немцы. Совершенно забыл, что у меня в кармане Вальтер, что на поясе две гранаты. А они все ближе, ближе, и я вижу, что они смеются, лица у них веселые, радостные. Добежали до меня, начали обнимать, и я слышу, что говорят они чуть ли не по-русски. «Мы славены, мы славены!» Их мобилизовали в немецкую армию, а сейчас они побросали оружие, и я оказался первым русским солдатом, которого они увидели. Я не знаю, что такое славены, но язык их похож на наш, и славены звучит как славяне. Есть, по-моему, такой народ в Югославии, а Югославия на нашей стороне. Мы расстались с друзьями, и я поехал дальше. Своих нашел в Старой Дубице. Это уже в Чехословакии. Все мы устали от 60-километрового марша. Правда, на велосипедах, но 60 километров и для велосипеда хорошо. Ночуем здесь. А перед сном остановились мы у немца какого-то. Напиваемся до зеленых чертиков трофейного коньяку. В честь конца войны, в честь нашей победы. 12 мая. Вернулись назад в Пирну. 10 и 11 были на марше, шли в Чехословакию освобождать город Прагу. Но не дошли. Наши танки добежали до нее быстрее нас и взяли ее. Нас завернули обратно в 50 километрах от нее, и вот мы снова здесь. Война уже окончена. Воевать не с кем. Остановились в лесу в 2 километрах южнее Пирна. Оборудуется здесь лагерь. Устраиваемся. Все ходят петухами. Мы победили. Наши мечты сбылись. По всем дорогам бесконечный поток немцев, военных и гражданских. Все они с белыми повязками в рукавах. Сегодня в последний день марша потеряли дорогих друзей. Командир взвода связи гвардии лейтенанта Высокосова и радиста гвардии старшего сержанта Горюнова. Произошел несчастный случай. Оба вылетели из кузова автомашины и ударились головой об асфальт. Глупая смерть. Их очень жалко. Досадно, что все это произошло уже после конца войны. Все обвиняют Сашку-шофера, лихач. Вел быстро грузовик. Разъезжался со встречной машиной, резко вильнул рулем и ударился кузовом о дерево, которое стояло на обочине. А ребята сидели на заднем борту. Горюнов умер сразу, а лейтенант через 2 часа, не приходя в сознание. И все эти 2 часа рядом с ним сидела Нина Каболова, связистка. Они крутили любовь все время и, очевидно, были уже мужем и женой, пока не официально. Она все гладила его голову, целовала лоб. Скоро ли нас будут отпускать домой? Кто знает, но это кажется неважным. Главное, мы живы. А в отношении дома, что ж, подождем, поживем, увидим.

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
0: Радио «Образ». Арзамас 104 и 2 FM. Саров 92 и 2 FM. Павлово 106 и 7 FM. Выкса 95 и 8 FM. Нижний Новгород 98 и 0 FM.

0: Городец, Николин ключ. Городец. Старинный русский город, основанный еще в XII веке великим князем Юрием Долгоруким. Город сохранил свой неповторимый колорит и самобытных художников-ремесленников, которые прославили свою малую родину резьбой по дереву, городецкими пряниками, художественной вышивкой, гончарными изделиями. А еще путешественники любят приезжать сюда потому, что Городец – это город старинных церквей. Еще это город купеческих особняков, город Волгарей, бывший крупным центром деревянного судостроения в Поволжье. В городце находится Федоровский монастырь, по преданию ставший местом упокоения святого князя Александра Невского. Монастырь небольшой, но очень уютный. Попадая на его территорию, сразу чувствуется покой и умиротворение. Кстати, там установлен уникальный памятник. Это фигура святого благоверного князя Александра Невского, причем не в образе воина, а в образе монаха. Святыни монастыря – икона Божией Матери Феодоровская, 135 частиц святых мощей, чудотворная икона с ликами 84 святых, ковчежец со святыми мощами великомученика Пантелеймона, апостола Андрея Первозванного, великомученика Федора Стратилата, святого благоверного Александра Невского. Путешествуя с паломническим центром Нижегородской епархии, можно побывать в этом монастыре на божественной литургии. После литургии паломников ждет обзорная экскурсия по городцу. Еще в программе музейный и купеческие кварталы, посещение Древнего Вала, Покровский храм, а затем переезд на Николин ключ и омовение. Дело в том, что в Городецком районе, за селом Белоглазовым, с древних пор славится святой ключ в честь святителя Николая – Николин ключ. Источник старинный. Впервые он упоминается в 1623 году, а получил он свое название от Никольской церкви в селе Богомолове. На источнике в стиле русского деревянного зодчества построена часовня, в которой находится сам ключик, огороженный срубом. Там можно набрать святой воды. Святая вода через стену часовни водопадом переливается в купальни. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

Я родился нескладным и длинным в одной из душных ночей. Грибные июньские ливни звенели, как связки ключей. Приоткрыли огромный мир они, зайчиками прошлись по стене. Ребенок удивительно смирный, врач сказал обо мне. А соседка достала карты, и они сообщили, что буду я не слишком богатым, но очень спокойным зато. Не пойду ни в какие бури, неудачи смогу обойти. И что дальних дорог не будет на моем пути. Что судьбою мне Богом данной, на ладони вся жизнь моя, познакомлюсь с бубновой дамой, такой же смирной, как я. Было дождливо и рано, жить 100 лет кукушка звала, но глупые карты врали, а за ними соседка врала. Наврала она про дорогу, наврала она про покой. Карты врали, и слава Богу, слава людям, что я не такой, что по жилам бунтует сила, недовольство собой храня. Слава жизни, большое спасибо ей за то, что мяла меня, наделила мечтой богатой, опалила ветром сквозным. Не поверила бабьим картам, а поверила ливнем грибным. Роберт Рождественский. Поэт, переводчик, публицист. Один из самых любимых и известных поэтов Советского Союза. Лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Секретарь правления Союза писателей, вице-президент Европейского общества деятелей культуры. Автор многих поэтических книг, изданных в нашей стране и за рубежом. Роберт Рождественский – это наше здравомыслие, наше душевное равновесие, наше душевное здоровье, писал о нем Лев Анинский. Это наша природная цельность, наше первое самоопределение в близком мире. Он родился 20 июня 1932 года в алтайском селе Косиха. Его отец Станислав Петкевич, по национальности поляк, работал в УГПУ. Мама, Вера Павловна, работала директором сельской школы и одновременно училась в Омском медицинском институте. Родители были убежденными коммунистами, и когда у них родился сын, они назвали его в честь руководителя Западно-Сибирского крайкома партии Роберта Эйхе. Перед войной родители расстались. Отец погиб в годы Великой Отечественной. И в том же страшном 41-м появляется первая публикация Роберта Петкевича. В «Омской правде» было напечатано его стихотворение «С винтовкой мой папа уходит в поход». Свой первый 9-рублевый гонорар Роберт перечислил в фонд обороны. Для нас, пацанов, война была в ежедневных сводках по радио, в ожидании писем с фронта, в лепешках из жмыха, в цветочных клумбах на площади, раскопанных под картошку. Пламя войны навсегда осталось в наших глазах, в наших стихах, даже в самых новых, самых сегодняшних. Помните, через века, через года, помните, о тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Мама Роберта Рождественского была призвана на фронт и прошла всю войну. Роберт поначалу жил в Омске, на попечении родных, но после смерти бабушки был отправлен в Даниловский детский дом, в Москву. Когда мать начинающего поэта вторично вышла замуж за политрука Ивана Рождественского, Роберту пришлось сменить фамилию и отчество. Школу он заканчивал уже в Ленинграде. А в 1950 году его приняли на историко-филологический факультет Карело-Финского университета в Петрозаводске. Позднее, в Москве, Роберт Рождественский поступил в литературный институт. Этих снежинок смесь, этого снега прах. Как запоздалая месть,
летнему буйству трав, этих снежинок и явь призрачное крыло, белого небытия множественное число, этого снега нрав, этого снега боль, в небе себя разъяв, стать на земле собой, этого снега срок, этого снега круг, странная мгла дорог, понятая не вдруг, выученная наизусть, начатая с азов, этого снега грусть, этого снега зов, медленной чередой, падающей из тьмы, в жаждущую ладонь, прикосновение зимы. Роберт Рождественский вошел в литературу вместе с группой талантливых сверстников Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, Булатом Акуджавой, Андреем Вознесенским, Владимиром Цыбиным. Молодая поэзия 50-х-60-х начинала с броских манифестов, стремясь как можно скорее утвердиться в сознании читателей. Ей помогала эстрада. Все эти молодые поэты были очень разные, но объединял их гражданский и нравственный пафос внутренней очень разнообразной лирики, поэтический взгляд, который утверждал личность творящего человека в центре вселенной. Они были кумирами эпохи. Поэтические встречи шестидесятников собирали огромные стадионы. Поэзия Роберта Рождественского пронизана особой искренностью и свежестью. Его поэтических строк ждали как ответов на многие вопросы. Его цитировали, обожали, буквально носили на руках. Литературоведы отмечают, если выстроить стихи и поэмы Рождественского в хронологическом порядке, то можно убедиться, что лирическая исповедь поэта отражает существенные черты, свойственные нашей общей жизни, ее динамику, движение, духовное обретение и потери. Я верующим был. Почти с рождения я верил с удивленным наслаждением в счастливый свет домов многооконных. Весь город был в портретах, как в иконах, и крестные ходы порайонно нанесли свои хоругви и знаменно. А я писал от радости шалея о том, как мудро смотрит с мавзолея на нас вожди особого закала. Я мало знал, и это помогало. Я усомниться в вере не пытался. Стихи прошли, а стыд за них остался. А еще Роберта Рождественского называют продолжателем традиции Маяковского, отмечая его энергичное боевое письмо, его искреннее обращение к актуальным темам – борьбе за мир, преодоление социальной несправедливости и национальной вражды, к проблемам освоения космоса, красоты человеческих отношений, морально-этических обязательств, трудностей и радостей повседневной жизни. Рождественский видит долг поэта в борьбе, в непокое, в стремлении уловить биение пульса времени. Исследователи творчества Рождественского замечают, не лежит у него душа к поэзии, которую кто-то придумал именовать «тихой». Его таланту в большей мере свойственны непосредственность, общительность, эмоциональность. Наверное, будут глохнуть историки, копаясь в тоннах нашей риторики. Но сквозь любую наносную муть, которая сверху лежит, они должны понять и поймут, как мы любили жить, ладонями землю трогать, жить, детей качать на руках, жить и чувствовать друга локоть, жить и видеть лицо врага. Особое место в творчестве Роберта Рождественского занимает любовная лирика. В его стихах о любви не только проступает цельность героя, они наполнены драматическими противоречиями, чувствами, тревожным сердечным движением. Путь к любимой для поэта всегда непростой путь. Это по существу поиск смысла жизни, единственного и неповторимого счастья. Путь к себе. Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста. И тогда подарю тебе я чудо запросто. И тогда я вымахну, вырасту, стану особенным. Из горящего дома вынесу тебя сонную. Я решусь на все неизвестное.
на все безрассудное, в море брошусь, густое, зловещее, и спасу тебя. Это будет сердцем велено мне, сердцем велено. Но ведь ты же сильнее меня, сильнее и уверенней. Ты сама готова спасти других от уныния тяжкого. Ты сама не боишься ни свиста пурги, ни огня хрустящего. Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь, не заплачешь и не застонешь, если захочешь. Станешь плавной и станешь ветреной, если захочешь. Мне с тобою такой уверенной трудно очень. Хоть нарочно, хоть на мгновение, я прошу, рабея, помоги мне в себя поверить. Стань слабее. Своими стихами Рождественский рассказывал о великой стране, в которой жил, о ее героических и самых обычных людях, о грандиозных и малых делах советской истории. Из-под его пера все выходило удивительно искренне и талантливо. Он говорил о великом, но очень просто и понятно. Со временем он создал много текстов популярных, замечательных песен. В общем, их более 600. «Погоня», «Свадьба», «За все тебя благодарю», «Не надо печалиться», «Я, ты, он, она, вместе целая страна», «Позвони мне, позвони», «Мои года, мое богатство», «Огромное небо» и «Эхо любви». Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруго. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга. И мне до тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы память, мы память, мы звездная память друг друга. Роберт Рождественский снискал любовь не только у ценителей поэзии, он был уважаем и властями. При этом, замечают его современники, поэт всегда в разговоре с чиновниками отстаивал интересы литературы и творческих людей. Он мог вести разговор с властью напрямую, и это удавалось ему с удивительной безупречностью. Он был чистым человеком и большим русским поэтом. Роберт Рождественский был председателем комиссии по литературному наследию Осипа Мандельштама, принимал непосредственное участие в деле о его реабилитации. Был председателем комиссии по литературному наследию Марины Цветаевой, добился открытия Дома-музея Цветаевой в Москве. Был он и председателем комиссии по литературному наследию Владимира Высоцкого и составителем первой изданной в СССР книги стихов Высоцкого «Нерв». Человеку надо мало, чтобы искал и находил, чтобы имелись для начала друг один и враг один. Человеку надо мало, чтоб тропинка вдаль вела, чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей жила. Человеку надо мало, после грома тишину, голубой клочок тумана, жизнь одну и смерть одну. Утром свежую газету, с человечеством родство, и всего одну планету, Землю, только и всего, и межзвездную дорогу, да мечту о скоростях. Это в сущности немного, это, в общем-то, пустяк. Невеликая награда, невысокий пьедестал. Человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал.

0: Это очень точно про поэта Роберта Рождественского. Даже тогда, когда он публицистически форсирует свой поэтический голос, он, как правило, придерживается разговорной интонации. Он именно беседует, спорит, убеждает, всегда всматриваясь с надеждой на понимание в глаза людей, к которым обращается. Поэт всегда стремился вызвать в читателях и слушателях прежде всего эмоциональный отклик, душевное доверие и участие. Его поэзия утверждает простые истины – добро, совесть, любовь, патриотизм, верность гражданскому долгу. Тихо летят паутинные нити, солнце горит на оконном стекле. Что-то я делал не так, извините, жил я впервые на этой земле. Я ее только теперь ощущаю, к ней припадаю и ею клянусь. И по-другому прожить обещаю, если вернусь. Но ведь я не вернусь. Пульсирующая, трепещущая современность. Живые и близкие каждому такие беззащитные в своей человечности вопросы и не всегда находящиеся ответы. Такова поэзия Рождественского, одного из последних рыцарей и романтиков литературы. Слово поэту.
1: «Все начинается с любви», — твердят. «Вначале было слово, а я провозглашаю снова. Все начинается с любви, все начинается с любви. И озарение, и работа, глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви, все начинается с любви, с любви. Я это точно знаю, все, даже ненависть, родная и вечная. Сестра любви. Все начинается с любви. Мечта и страх, вино и порох, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе «Живи!» И ты от шепота качнешься и выпрямишься, и начнешься. Все начинается с любви.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радио Образ», программа о наболевшем, в студии игумен Олег Осипов. Собирайтесь с мыслями, звоните, задавайте свои наболевшие вопросы. Значит, еще раз напоминаю, на дворе Петров пост. Пост не строгий, так что надеюсь, что всем удастся себе, так сказать, прибавить духовных сил, его соблюдая. Ну, а я для начала поведу разговор о том, на что меня на мысль натолкнул, опять же, тот же мой любимый профессор Алексей Ильич Осипов. Опять попалось мне на глаза коротенькое его видео, где ему задали вопрос, что такое зло. И вот он на него отвечал. Ну, в принципе, он отвечал немногословно, сославшись на Василия Великого, Григория Ниского и еще там парочку святых отцов, которые это объясняли так. Если Бог есть любовь, то есть Бог — это само благо, то то, что этого блага лишено, то, что не связано с Богом, получается, то и есть зло. Ну, так вот я тоже очень коротенько скажу. Вот. Но, на мой взгляд, есть еще некие такие нюансы в этом во всем. Ну, опять же, с моей точки зрения, если кому-то, ну, нужно более авторитетное что-то, там уж ладно, сами поищите, а я вот сам на себя сошлюсь таким образом, ну, как я понимаю. Может быть, и вам так будет понятнее. Что такое зло по отношению к добру? Ну, для начала возьмем такую аналогию, что даже того же Господа Иисуса Христа называют часто светом. И в начале Евангелия от Иоанна там сказано: «Был свет истинный, и свет во тьме светит, и тьма его не объят». Понятно, да, о чем речь? И здесь, если мы возьмем такое физическое понятие света, там-то немножечко про другое, к этому мы еще вернемся, а вот физическое понятие света, вот в аналогии в такой, какое отношение света и тьмы? Что есть тьма по отношению к свету? Как мы это сами себе объясняем, как мы сами себе это представляем. Что такое тьма по отношению к свету? Ну, в принципе, несложно, да? То есть тьма — это отсутствие света. Поэтому получается, что какой-то субстанциональности тьма она вообще не имеет. То есть это место, куда не проник свет. Просто. То есть, получается, по отношению к свету тьма — ничто. Нельзя охарактеризовать нечто как источник тьмы. Тьма сама по себе только там, где нет света. Как только свет появляется где-то, так тьма исчезает просто сама по себе. Потому что появляется наполняющий это пространство свет. Ну, думаю, понятно, да? Вот точно так же и зло по отношению к добру. Зло есть ничто. То есть это то место, куда не проникло добро. Вот так же, как это тьма, куда не проник свет. Также зло — это то, где нет добра. Понимаете? Вот. Другое дело, что мы считаем источником добра, кого мы считаем источником добра. Вот это будет, как бы, с моей точки зрения, более правильный вопрос. Потому что, да, и Господь в Евангелии, это в одном месте очень интересно спрашивает, а если свет, который в тебе, есть тьма, тогда что же такое тьма? Понимаете, вот

то мы в этом у тебя не было моих, того же Серафима Саровского, как ему многократно являлась Богородица, или Сергия Радонежского, как ему Богородица с апостолами явилась и так далее. Откуда они являются? Они же не с другой планеты прилетают. Нет. Они просто переходят вот эту вот границу из одного измерения в другое, а существуют вот параллельно с нами. Поэтому, когда апостолу Павлу было открыто, хотя он и говорит, что он был восхищен до третьего неба, он не может объяснить, где это и как это, но в конце концов он говорит, что будет новое небо и новая земля. Все это, как говорится, переплавится, переработается в огне. Вот этом самом в конце света все будет сожжено и будет переделано. И будет новое небо и новая земля. И мы, когда воскреснем уже после второго пришествия Христа, когда Он всех воскресит, мы получим совершенно другое качество. Скажем так, не природное наше, к которому мы привыкли, а сверхприродное, которое проявил в себе Господь Иисус Христос после воскресения. Вот мы такими же станем. Мы уже не будем ни болеть, ни чувствовать боли, ни чувствовать голода, ни нуждаться в сне, ни мерзнуть, ни перегреваться. Перемещаться сможем свободно в любую точку пространства в мгновение ока, только подумав об этом. Появляться в нескольких местах одновременно, как Господь являлся телом своим апостолом, то в одном, то в другом месте, причем это по времени практически совпадало. Проходил сквозь закрытые двери, точно так же уходил, исчезал, появлялся, но при этом вполне мог съесть какую-то земную пищу. Когда он убеждал апостолов, что это действительно он, попросил, как сказано в Евангелии, у них хлеба, вернее, попросил покушать чего-то, они дали ему рыбы и меда от пчел сот, как сказано там, вот это вот. И он перед ними это ел. То есть, сохраняя некоторые физические способности вот нашего тела, он, тем не менее, обладал сверхъестественными, сверхприродными свойствами, которые я перечислил. Вот. То есть, вот мы такими станем. Это таким был Адам до своего грехопадения. Это, собственно, наше исходное нормальное состояние. А мы-то больны. И Господь поэтому недаром многократно в Евангелии упоминает: нездоровые нуждаются во враче, но больные, мы больные. И наши болезни — это вот те страсти и те грехи, которые в нас присутствуют. Мы этим больны. И чтобы стать такими, как был Адам изначально, вот такими, не подверженными никаким болезням, неуязвимыми, бессмертными, то нам нужно исцелиться от этих болезней. А кто нас может исцелить? Сами мы не можем. Только обращаясь к Господу, который нас от этого исцеляет, очищает от грехов, от страстей. Вот. И для этого и устроен этот, если уж я так не побоюсь этого слова, полигон здесь на земле, чтобы человек сам избрал путь непогрешимости собственной, научился не грешить. Вошел, как святые отцы говорят, в негрешительное состояние, мог удерживаться от греха. Вот задача-то какая. И поэтому те, кто попадут потом окончательно в рай, снова туда, откуда были изгнаны, вот в то параллельное, будем говорить, пространство, где будет новое небо и новая земля, человек уже не сможет грешить, потому что он уже здесь себя так воспитал. И поэтому все это так создано и так устроено, что в конечном счете все должны к этому прийти, чтобы больше уже вот таких эксцессов не случалось. Посему не надо беспокоиться на предмет, а где же будут те, кто согрешат. Нет таких уже, к счастью, там не будет.

0: будет по их же собственной воле, потому что, еще раз говорю, здесь, в этой жизни, они себя должны воспитать так, чтобы там уже не грешить. И там они совершенно нормально, сколько бы миллиардов ни было, они все там нормально расположатся на той новой земле при том самом новом небе. Что это такое? Мы представить себе не можем. Говорю, апостол Павел побывал там, посмотрел, вернулся сюда и рассказать не смог. Объяснил только так, что глаз человеческий того не видел и ухо человеческое того не слышало, что уготовил Господь любящим его. Вот и все. И то, что ему говорили там о всем происходящем, он лишь говорит, что слышал глаголы неизреченные. То есть в нашем земном языке, какой бы он ни был, там русский, арабский, английский, чувашский, ну нет таких слов, которыми можно было это описать. Поэтому апостол Павел остается в этом отношении нем. Глаголы, говорит, слова, которые изречь невозможно. В человеческом языке таких слов, таких понятий не существует из того, что он слышал там. Поэтому вот даже человек, который там побывал разочек и вернулся оттуда, ну, коротенько там побывал, ну, ничего сказать на этот предмет не смог. Увы. Вот, а у нас еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Там побывал.
0: Опять радио выключите, пожалуйста. А то мы будем сейчас меня слушать в повторе. Здравствуйте. Побывал. Алло, слушаем вас.
2: Алло.
0: Слушаем вас. Вы в эфире.
2: Но я уже много раз повторяла вопрос. Моя дочь ходит на праздники Рамадан. Она православный человек. И вот я хочу знать, может ли она посещать эти праздники Рамадан? И после мне 91-й год на исходе. Я собираюсь каждый день, ну, умереть. И вот я хочу знать, может ли она похоронить меня после таких процедур?
0: Благодарю за вопрос. Здесь ведь дело-то не в Рамадане. Крещеной-то она крещеная. Таких у меня крещеных несколько человек знакомых, которые в конечном счете приняли ислам, будучи крещеными. Ну, естественно, принятием ислама крещение не снимается, но здесь именно вот в этом проблема. Потому что на Рамадан может сходить любой там православный или неправославный, кто угодно. Католик там, я не знаю, буддист. Отведать там у них этого самого плова, там еще лепешка этих, которые они пекут на Рамадан. Ну, считайте, как на Новый год сходили. Ничего в этом такого нет, как бы. Но вот если она ислам приняла, если она ходит в мечети, если она там с ними, с мусульманами молится и соблюдает все установления мусульманские, вот тут возникает уже вопрос, а куда она себя относит? Вот это и спросить, кто она сама, с чем она себя позиционирует-то, с исламом или с христианством? Я уж не говорю о православии. Так вот, если она перешла в ислам и соблюдает установление ислама, естественно, что она, боюсь, хоронить-то вас не будет по христианским традициям. Но это, опять же, не я могу вам сказать, а только она. Поэтому вы у нее спросите, в каком она сейчас состоянии духовном пребывает, кто она, мусульманка или христианка. И все. Если так, ну, Рамадан и Рамадан, сходила и сходила, беды в этом нет на самом деле, что человек посетил там мусульманский праздник. Лишь бы в ислам не перешел, вот об этом речь. Вот это вот. Вот поэтому узнайте, как она себя позиционирует, как представители христианства или как представители ислама. А отсюда уже для себя и сделайте выводы, сможет ли она вас, будучи мусульманкой, похоронить по-христиански. Тут я вам тоже не отвечу. Только она. Так, вот Евгений еще вопрос пишет. Два даже вопроса. Для чего существуют крестные ходы? Обязательно идти, если православный. Дорогой Евгений, вот где-то, наверное, одну передачу или в прошлой передаче как раз этот вопрос стоял, я на него отвечал. Мужчина в прямом эфире как раз вот задавал этот вопрос и спрашивал, для чего крестный ход, для чего мы в них ходим. Вот. Мне бы что-то так повторяться не хотелось, я тогда, по-моему, достаточно понятно на это все ответил. Вот. Посмотрите, там на ВК, по-моему, есть ВКонтакте архив наших программ. Послушайте, там это все есть. Вот. А еще один вопрос такой. Скажите, пожалуйста, можно ли доверять православным психологам? Дорогой Евгений, вот что вы подразумеваете под вот этой фразой «доверять»? Если это был бы вопрос относительно там банкира какого-нибудь, юриста или еще чего-то, там вопрос о доверии, я думаю, стоял бы более категорично. Можно ли им доверять, или они тебе там, значит, по ушам так наездят, что потом концов не найдешь и без штанов останешься. Вот. А то, что психолог, он, понимаете, православный или неправославный, это большой роль-то на самом деле не играет. Здесь важно, какой он профессионал. Поэтому будь он трижды православным, но полным профаном в психологии, то зачем вы к нему пойдете? Если он вам помочь, ничем, по сути дела, не сможет, если он только называет себя психологом. А табличка у него, значит, где красными буквами, там в пол стены написано «православный», а потом там маленьким-маленьким курсивчиком «психолог». Чуть-чуть заметно там еле проступает. Понимаете, мы ведь к врачу ходим, когда там зубы лечить, мы же не спрашиваем, какого он вероисповедания. Или, может, просто атеист. Нам ведь важно, какой он профессионал. Если он умеет делать свое дело так, как должно, нормально, мы к нему идем. А там, будь он, говорю, хоть трижды православным и в храм ходит и молится, а в своей работе ничего не понимает, и после него там как минимум импланты надо ставить куда-то в другое место, то мы к нему не пойдем, православный или неправославный. Вы понимаете, профессионализм и вероисповедание не путайте. Поэтому в первую очередь нам надо, как людям, ну, скажем так, здравомыслящим, а не фанатикам, ориентироваться в таких ситуациях именно не на вероисповедание, а на профессионализм человека. Понимаете, если она даже православная, ну, когда она обучалась на психологию, они никак не могли пройти мимо того же Фрейда, мимо других классиков психологии и так далее. Понимаете, это люди, которые, если обучаются по полной программе, они изучают полный спектр учения о психологии, где много разных течений, много разных направлений, там гештальты всякие и прочее. Понимаете, и если этот человек данного направления не изучал, то по большому счету, и как профессионал-то, я скажу вам, он, может быть, и не состоялся. Хоть он, опять же, психолог и православный, но профессионал он никакой. И пользы-то от него много не будет. Другое дело, если он как профессиональный психолог хорош, да еще к этому он и православный, а что бы тогда ему не довериться? Вот. То есть сперва надо знать профессионализм человека. Тот ли он, кто нормально вам, как, например, там, ну, скажем так, православный металлург. Он будет лучше сталь варить, чем металлург-исламист или атеист. Все будет зависеть от того, насколько он металлург хороший. А не куда он после работы ходит, в мечети или в церковь. Понимаете? Вот. Ну, включайте здравый смысл-то. А уже вероисповедание это на второе место ставьте в данном контексте. Мы же не собираемся с ним Священное Писание обсуждать, с этим психологом. Нам главное, чтобы он помог правильно, правильно сориентировал в той или иной ситуации. Согласитесь? Поэтому вот так. Еще раз повторю, что если он как профессионал, этот человек, состоялся, да он еще и православный, вот, ну, замечательно, пожалуйста, доверяйте. Ну, как говорится, в надежде, что он не обманет, хотя бы потому, что он православный. Не будет вам просто так там сказки, бредни какие-то рассказывать. Вот. Но в первую очередь в таких вещах для нас важен все-таки профессионализм, я считаю. Вот и все. Ну что ж, дорогие мои, вопросов больше почему-то нет, время еще осталось. Ну, тогда я, опять же, у нас буквально недавно на этой теме... А, вот еще. Пришла от Ларисы вопрос. Ну, замечательно. Тогда оставлю на следующий раз, так скажем, то, что хотел сказать. Здравствуйте, батюшка. Как молиться за крещенного в православии человека, но если он не хотел причащаться и собороваться, хотя его родной отец был сельским священником, приводила к нему батюшку, он отказался от таинства, и вот внезапно он погиб. Его отпили. Этот человек при жизни, мягко говоря, не желал мне добра. Господь заповедал нам молиться за врагов наших. Не хочу за него молиться, но надо. Душа не лежит, страшно. Постоянно неприятные воспоминания. Надо себя заставить или сначала успокоиться. Или, преодолевая себя, молиться. Знаю, его близкие родственники молиться не будут. Молитв не знаю, а в церковь не ходят. Дорогая Лариса, тут ведь какая вещь? Кого врагами считать? Вот как вы считаете, бесы для нас враги, нет? Вот эти самые с рожками, с копытцами, козлятины и серые пахнут, в общем, такие неприятные существа, духи нечистые. Как вы считаете, они нам враги, нет? Вроде как да. Согласны? Одного святого отца, у которого был дар непрестанной молитвы, как-то раз спросили: «Батюшка, а кто научил вас молиться?» А он ответил: «Бесы». Как так? А вот потому что, говорит, если бы они меня каждый раз не одолевали, мне бы и молиться не было необходимости, а поскольку вот они мне постоянно мешали в жизни, чтобы их отогнать, я был вынужден молиться, и вот только с их помощью я вот до этого состояния, до этой непрестанной молитвы-то и дошел. Так что, понимаете, наши враги — наши учителя. Если уж и не любить, то уважать-то мы их точно должны. Особенно, если это враги достойные. Вот. Как у одного нашего барда такая песенка была: никто не стал твоим врагом, не заслужил ты эту честь». Вот. Так что, если есть такой человек, ну, надо хотя бы из уважения к нему, что в нем, хотя и испорченный, и испачканный, но все же был образ Божий-то, потому что любой человек, даже, скажем, Гитлер там или еще там, похоже, какой-нибудь Калигула, Гай Кесарь, созданы по образу и подобию Божьему, только он там под всякой дрянью, под всякой грязью этот образ запачкан где-то там находится, но тем не менее... Вот хотя бы из этих соображений стоит помолиться. А тем более, что сейчас этот человек абсолютно беззащитен. И кроме нас, за него, как говорится, никто не постоит. Никто ему не поможет. И если вам здесь страшно и неприятно, то уж каково страшно и неприятно ему там, подумайте. Вот ведь что. Если мы здесь каким-то образом хотя бы во сне можем забыться-то, то там-то уже нет ни сна, нет ни бутылки с водкой. Там ничего этого нет. Там, если уж есть какие-то, как говорится, гадости вот эти вот адские, они непрерывные, непрестанные все время. Так что вот, хотя бы из жалости тогда, если уважения нет. Про любовь я молчу, но хотя бы из жалости, что ему сейчас хуже там, чем вам здесь. И что он сейчас получает там ВОСТ и крат хуже. То, что его отпели, потому что он крещеный, ну, это нормально. Так и должно быть. Мы ни одному крещенному не отказываем в праве быть отпетым, если он был крещеный, ну, даже если он ушел там в другую веру. Но был крещеный. Крещение, оно ничем не смоешь. Там его, оно не смываемо. Вот. А уж вот там какая будет у него участь. Вот это вот беда. Беда. Только можно пожалеть такого вот несчастного человека. Вот. Вот так, я думаю, надо отнестись-то по-правильному, по-христиански. Раз он был нашим братом, пусть плохим, пусть недостойным, но братом. Вот как за такого вот плохого брата, ну, как-то поставить свечку, лоб перекрестить, хоть как-то. И то уже ему там какое-то маленькое облегчение будет. А вам, как это, не побоюсь этого слова сказать, плюсик пойдет. Что-то так, за такого помолились. Ну, хотя бы вот из-за этих еще соображений. Я не знаю, как вас мотивировать еще. Ну вот все это в кучу соберите там. Я не знаю, и уважение, и жалость, и возможность себе плюсик получить. Помолитесь. Мы, как говорится, церковь, она никого не отвергает из своих чад, какие бы они плохие ни были. Вот так. Ну что ж, вот на этой оптимистичной ноте я бы и хотел закончить нашу с вами сегодняшнюю встречу. Всего вам доброго, храни Господь, продолжаем поститься постом приятным. Оставайтесь с нами на радио «Образ».
3: О наболевшем с отцом Олегом Осиповым.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Не знаю, сколько пройдет лет, но однажды настанет день, когда расцветет одна сказка, памятная надолго. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль без криков и выстрелов. На берегу много соберется народу, удивляясь и ахая, и ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки. Нарядная, в коврах, в золоте и цветах поплывет от него быстрая лодка. Конец цитаты. Есть какая-то таинственная сила в произведениях Александра Грина, которую время истребить не в силах. Нижегородский автор-исполнитель Елена Савенкова, вдохновленная повестью «Алые паруса», написала песню с одноименным названием. В этой песне я говорю о том, что следование мечте – непростой путь, на котором можно встретить и непонимание, и насмешки. Это долгий путь, поэтому надо запастись терпением, быть сильным духом. Как сбывается заветное желание? Мне было интересно пойти за героиней на этом пути. От детской веры в чудо до корабля с алыми парусами. Мы могли бы сказать, что первый шаг к счастливой развязке Ассоль делает, когда видит игрушечный кораблик, плывущий по лесной речушке, а из этого крохотного события рождается потенциал для воплощения ее желания. Но можно сказать и проще. Сказки обязательно сбываются, если в них верить. Теплое море, солнце, юность и радость воплотились в этой песне. Это песня пожелания всем слушателям счастливой и верной любви. Так рассказывает о своей музыкальной композиции ее автор. Впервые на радиообраз прозвучит очень романтичная и нежная песня Елены Савенковой «Ассоль».

0: глянул по сторонам
1: скорбящего брата и будет для него якорем спасения, а для нас самих откроется в этом подвиге любви блаженная цель Господа, испытавшего нас в свое время неизбежной скорбью и страданием.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Алексей Толстой. Любовью к ближним пламенея народ смирению он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, не мщения. Он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышление тверто, его пытующего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был, и всем простер благую руку, и никого не осудил.

0: шуршат пожухлые страницы.
1: Бумага желтая бледна.
0: Но сквозь заглавных букв ресницы
1: какие смотрят времена.
0: Времен связующая нить.
1: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
2: Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам. С дружиной своей в цареградской броне князь по полю едет на верном коне. Я думаю, многие вспомнят эти строки, принадлежащие Александру Сергеевичу Пушкину, и предание о судьбе первого киевского князя. Балладу «Песнь о вещем Олеге» великий русский поэт написал в 1822 году. В основу сюжета лег летописный рассказ о киевском князе Олеге. Получив власть над новгородскими землями после смерти Рюрика, как регент его малолетнего сына Игоря, Олег захватил Киев и перенес туда столицу, объединив тем самым два главных центра восточных славян. Поэтому нередко именно Олег, а не Рюрик, рассматривается как основатель древнерусского государства. В летописи «Повесть временных лет» приводится его прозвище «Вещий», то есть «знающий будущее, предвидящий будущее». Назван он так сразу после возвращения из похода 907 года на Византию. Остановимся коротко на сюжете стихотворения. Олег собирается в военный поход, встречается с волхвом и просит сделать предсказание. Старец предсказывает ему славные победы и смерть от коня, которого Олег очень любит. Олег верит в предсказание и прощается с конем, приказав хорошенько за ним ухаживать. «Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, расстаться настало нам время. Теперь отдыхай, уж не ступит нога в твое позлощенное стремя. Прощай, утешайся, да помни меня. Вы, отроки, други, возьмите коня». Вернувшись из похода, Олег хочет проведать старого боевого друга коня, но узнает о его смерти. Расстроенный, он клянет кудесника и отправляется к лошадиным останкам. Прощаясь, Олег наступает на череп коня, из которого выползает змея, и жалит князя. Князь тихо на череп коня наступил и молвил: «Спи, друг одинокий, твой старый хозяин тебя пережил на тризне уже недалекой. Не ты под секирой ковыля багришь и жаркую кровью мой прах напоишь. Так вот где таилась погибель моя, мне смертью кость угрожала. Из мертвой головы гробовая змея, шипя, между тем выползала. Как черная лента в круг ног обвелась, и вскрикнул внезапно ужаленный князь». Смысл стихотворения в том, что судьбу нельзя обойти, ее не обманешь. А используемые Пушкиным устаревшие слова помогают передать летописный дух произведения. Наиболее искушенному читателю вспомнится еще и иллюстрации Виктора Михайловича Васнецова, певца русской сказки. Рисунки были выполнены художником в стиле, богато изукрашенных орнаментами и миниатюрами древнерусских рукописных книг. В горизонтальных композициях уместились и пейзажные мотивы, и величественные образы главных героев, и массовые сцены. Исторически достоверные детали создали убедительную атмосферу далекой эпохи. В конце 1890-х годов Васнецов работал над иллюстрациями к песне о вещем Олеге Пушкина для академического издания к столетию со дня рождения поэта в 1899 году. Кроме четырех иллюстраций миниатюр, встречи с кудесником, прощание с конем, на череп коня наступил и тризна, Васнецов создал заставки, заглавные буквицы, концовки, как в древних рукописных книгах. Текст же, стихотворение, был написан художником Виктором Замирайло. Это была первая работа начинающего художника, которого впоследствии назовут одним из самых поразительных русских графиков. И действительно, издание вышло в срок в 1899 году и стало одним из шедевров художественного оформления русской книги рубежа 19-20 столетий. Песнь о вещем Олеге с иллюстрациями Васнецова оказала значительное влияние на развитие русской книжной иллюстрации, в частности, на Ивана Билибина и художников объединения «Мир искусства». Что из себя представляло это издание? В цветную иллюстрированную издательскую обложку были помещены 6 листов с вклеенными иллюстрациями-хромолитографиями, скрепленных по типу раскладушка. Размер листов был достаточно большой – 33 на 23 сантиметра. На титульном листе указано: «К столетию со дня рождения Пушкина 26 мая 1899 года». И чуть ниже – по распоряжению высочайшей утвержденной при Императорской академии наук комиссии для чествования памяти Александра Сергеевича Пушкина. Тираж издания не указан, но в некоторых источниках говорится о 100 экземплярах. При оформлении книги был выбран строго пропорциональный прямоугольный формат. Книжная полоса делилась на две равные части. В верхней располагалась иллюстрация, в нижней – текст. В художественном оформлении поэмы со звучным эпически величавым строфом Пушкина Васнецов заимствовал мотивы древнерусских традиций оформления русских иллюминированных рукописных книг. Известно письмо Васнецова к одному из организаторов юбилейных торжеств – графу Ивану Ивановичу Толстому, где художник излагал несколько вариантов пластического решения книги. Виктор Михайлович предлагал выпустить песнь сразу в нескольких версиях. Он хотел сделать два издания, одно поменьше для народа, а другое роскошное, величину оригинала. Первое, как писал художник, пусть печатается складнем, как предположено, а большое пусть печатается на отдельных листах и будет помещено в папке. Мне кажется, жаль не воспользоваться случаем сделать что-нибудь солидное в память Пушкина. Но в год пушкинского юбилея в свет вышел только один вариант книги, напечатанный складнем. Остановимся подробнее на форме книги. Традиционная форма книги для нас – это кодекс. Технический кодекс – это тетрадь из согнутых пополам и прошитых по сгибу листов писчего материала, заключенные в мягкий или твердый переплет. Но известны и другие формы – свиток, бабочка, гармоника, полиптих. Под термином «складень» Васнецов предполагает форму книги «гармоника» или по-простому «книгу-гармошку», где листы склеены и сложены наподобие мехов гармонии, из-за чего читать и рассматривать ее нужно, раскладывая и складывая страницы. Отпечатана песнь о вещем Олеге была на лучшем полиграфическом предприятии тех лет в типографии «Экспедиция заготовления государственных бумаг» и сразу стала своего рода эталоном оформительского мастерства. В 1914 году было осуществлено переиздание в Москве в скоропечатне Левинсона, которая специализировалась на выпуске художественных изданий, альбомов художников, программ для всех императорских театров. Литографированное издание отличалось размером от первоисточника в большую сторону. 47 на 33 сантиметра по сравнению с изданием 1899 года 33 на 23 сантиметра. Форму имела ту же – раскладушка. В 1962 году Госзнак осуществил факсимильное издание знаменитого памятника печати размером, максимально приближенным к оригиналу – 33 на 23 сантиметра и тиражом 50 тысяч экземпляров. К сожалению, не была сохранена оригинальная форма книги – раскладушка. Издание Госзнака имеет вполне традиционную форму – кодекс. Но именно благодаря этому факсимильному изданию 1962 года современный читатель и приобщался к шедеврам книжного искусства. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
0: Книгачею на заметку.
3: Александру Сергеевичу Пушкину суждено было занять в истории национальной культуры место основоположника новой русской литературы и завершить важный этап формирования литературного языка. Его всегда окружали книги. Они жили рядом с ним. К ним были обращены его последние слова «Прощайте, друзья». Его личная библиотека – часть культурного достояния нации, источник множества исследований и научных открытий. Борис Львович Мадзалевский, историк русской литературы, библиограф, архивист, крупнейший и авторитетнейший знаток и исследователь творчества Пушкина, долгие годы составлял список личной библиотеки Пушкина. В его перечне 1522 названия, составляющих более 3500 томов, в том числе книги на 14 языках. Пушкин, шутя, называл себя министром иностранных дел на Парнасе русской литературы. После гибели Пушкина, после многочисленных странствий по торговым и казарменным подвалам и имениям родственников семьи Пушкиных, в 1906 году библиотека была выкуплена у наследников поэта Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Это положило начало собранию книг только что учрежденного Пушкинского дома и сделала его доступным для ученых-исследователей.

0: керамику и так далее. Потом это...
1: От чистого истока.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Приветствуем всех, кто присоединился на этих минутах к нашему разговору. Программа «Чистого истока». У нас в студии сегодня генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов и ученый-секретарь Грачева Мария Петровна. Этот час мы посвящаем 130-летнему юбилею Нижегородского музея, который отмечает в этом году, в 2026-м. Вспоминаем наиболее знаковые события, именно факты, связанные с его историей, с историей формирования фондов. Настолько она интересна, иногда даже детективная, как мы только что сейчас выяснили. Поговорим и про научное открытие. Вообще, какой путь прошел музей за эти 130 лет? Начиналось с небольшой коллекции древности, да, а ныне является уже таким мощным научно-исследовательским центром. Ну и, конечно, впереди у нас обсуждение интересных мероприятий, которые приготовили сотрудники музея для нас, нижегородцев, в этом году. Мы с вами говорили о том, что когда в 50-е годы, а точнее с 58-го, насколько помню, музей стал называться заповедником, в его состав вошел в том числе и наш Нижегородский Кремль. Это, наверное, самое дорогое и мощное приобретение для музея. И с тех пор началась музеификация, ремонт, реставрация башни, открытие там экспозиции. Вот давайте поговорим про наш Кремль, всеми любимый. Что же сейчас там происходит, как он вообще изменился за этот период? Мы уже берем 58-й год и 2026.
3: Ну, вы знаете, конечно, особенно за последние годы Кремль изменился очень сильно. Что внутри благоустройства произошло, что по нашим стенам и башням, потому что нам принадлежат только стены и башни. Был закольцован боевой ход. Ну, это событие, открытие боевого хода, это все прекрасно помнят.
2: Совсем это недавно, было... к 800-летию, по-моему.
3: К 800-летию, да, это было огромнейшее событие. Но сейчас это уже обыденность. Это обыденность, это уже привычно.
2: Для нижегородцев.
3: Для нижегородцев,
2: а для туристов,
3: да,
2: это большое впечатление.
3: Для нас, я говорю, для нас уже боевой ход Кремля закольцованный. Действительно, это обыденное уже это явление, это рабочий процесс уже. Вот, это называется летний круговой маршрут. По нашей Нижегородской такая кругосветка, 2 километра, 113 метров, один из самых протяженных Кремлей, и один из них, это единственный, в принципе, кто вот так вот полностью закольцованный, и, я бы сказал, уникальный в том, что есть концепция музеификации уже всех башен.
2: Вот на данный момент сколько у нас превращены в музей башен?
3: На данный момент у нас как музейное пространство работает Дмитриевское, работает Никольское, работает Ивановское. В прошлом году еще работала Зачатская, но там у нас есть некоторые неприятности, связанные с нашим ландшафтом. Конечно, красиво, когда Кремль — это каменное ожерелье Дятловых гор, как поэтически говорят, но приносит это некоторые неприятности.
2: Оползни,
3: там,
2: например,
3: есть и родники, там есть и оползни и так далее. У нас пока время Зачатская башня из-за этого не работает. Там есть такие шероховатости.
2: Родники подтачивают, да?
3: Ну, да, есть там. Сейчас боремся с этим делом. Я думаю, вот этим летом мы там все ликвидируем. А сейчас идут реставрационные работы в Коромысловой башне, которая будет музеифицирована, и Часовая башня.
2: Замечательно.
3: И в проекте у нас музеификация всех 13 башен Нижегородского Кремля.
2: Вот вам и новое для Кривического музея пространство.
3: Для Кривического музея должно быть одно большое.
2: Большое.
3: А не куча маленьких.
2: Не подходит, да?
3: Нет.
2: Одна
3: нет,
2: башня
3: нет,
2: точно
3: нет,
2: не
3: нет,
2: разместит
3: нет,
2: все.
3: Нет, ни в коем случае. Это должно быть примерно 10 тысяч квадратных метров в одном здании, в одном помещении. Ну, можно на двух этажах, но нежелательно. Вот для меня, вот как я ее вижу. Так что башни не подходят, башни будут говорить о разных, рассказывать о разных событиях.
2: А Дмитриевская башня... Из истории Нижегородского имеете в виду?
3: Да, конечно, конечно. У нас же, в принципе, музей имеет кривическую направленность. А Дмитриевская башня будет раз в год рассказывать о разных событиях.
2: Там будут сменные экспозиции.
3: Там сменные, да, там сменные. Почти год у нас будет стоять там вот эти выставки. Это уже была практика такая уже, какую по счету выставку там открываем в Дмитриевской башне. И, в принципе, она замечательно работает. Открываем в марте, разбираем после новогодних праздников и строим новую экспозицию.
2: Ну, в Никольской башне тоже, по-моему, в конце прошлого года открылась очень интересная экспозиция, связанная с результатами экспедиции в Вачский район. На эту тему хотелось бы поговорить и как раз поговорить, скажем так, то направление музея, научную его работу, да, и ведь это не только выставки, как мы понимаем, но это еще большой научный труд, в том числе в летний период ваши сотрудники выезжают на раскопки. Из 23-го года это Вачский район, на могильник финно-угорского

0: его племени. Вот давайте об этом, каким временем вообще датируется этот могильник и какие результаты принесли эти раскопки.
1: Про время легко сказать. Это 8-11 век.
0: 4 столетия.
1: Да, 4 столетия. Вот. Ну, а результаты вообще потрясающие. Вообще, племя Мурома, это одно из финно-угорских племен, которое уже к концу 11 века было ассимилировано славянами. То есть прекратило это племя свое существование. Но, в принципе, наверное, в каждом из нас, кто является коренным нижегородцем, там, в 10-м поколении, например, да, какая-то капелька муромской крови есть. Этот, культура эта не исчезла, она просто растворилась в более крупном племени славянском. Но зато соседи остались, и мордва финно-угорское племя, и марийцы до сих пор являются нашими добрыми соседями, до сих пор нормальным мирным сосуществованием. Могильник этот найден был случайно из-за вот этой вселенской беды, как я ее называю, из-за черных копателей, которые трудятся, в кавычках, везде. И в Африке, и в Гренландии, и в Америке, в Китае, где их только нет. Они есть по всему миру, люди, которые осуществляют незаконный поиск того, что сокрыто нашими предками в земле. Во многих странах их и уголовно преследуют, как у нас. Но у меня что-то такое ощущение, что это просто неистребимое какое-то явление. И они ищут целенаправленно. Мы целенаправленно редко ищем. Почему? Потому что вот наш взгляд какой? Вот это пролежало 1000 лет в земле, и пускай лежит. Может быть, это до потомков. И если через 100 лет раскопают, то у них-то, у потомков, будут уже гораздо более совершенные методы. Если сравнить археологию 100 лет назад и сейчас, это же небо и земля. Какими несовершенными методами тогда копали, и какие совершенствованные методы сейчас, и они постоянно совершенствуются, понимаете? Так что, на наш взгляд, лучше полежит. Но когда начинают грабить, то приходится раскапывать широкими площадями, чтобы забрать все в музей, пока это не украли и не продали там куда-то за границу или там в частные коллекции. Это должно быть в музее. И, да, действительно, с 23-го года мы раскапываем этот могильник. И вот вам скажу, вот если бы раскопали его черные копатели, да, кануло бы в небытие, полная уверенность в этом году, то есть в 25-м мы стали полностью уверены, что славяне 1000 лет назад уже твердо жили на этой земле. Ну, то есть, пафосно выражаясь, можно сказать, что Нижегородской области, Нижегородскому краю, Нижегородской земле 1000 лет. Ну, то есть, понимаете?
0: То есть, до прихода сюда Юрия Всеволодовича 800 лет назад
1: здесь уже русские
0: обосновались,
1: да, да,
0: славяне.
1: Да, да, да. Здесь уже жили, да. Тут уже было, занимались земледелием, взаимодействовали с местным финно-угорским населением.
0: А как это находки подтверждают, вот это открытие?
1: А это погребение 10-11 веков, где сначала немножечко начинает появляться славянских вещей, а потом все больше, больше, больше, а финно-угорских вещей все меньше. То есть происходит процесс ассимиляции. Взять, например, костюм Муромы 9 века. Это вот расцвет костюма, где на женщине было навешано огромное количество различных сакральных, шумящих привесок. Был красивейший, потрясающий костюм, наверное, самый красивый из всех финно-угорских народов. А потом он становится под влиянием славян все более и более строгим. Появляется славянское влияние. Вот. Ну, а потом Мурома окончательно с славянами ассимилируется.
0: Это к 11 веку.
1: Да, да, да, да. Вот понимаете, вот этого мы бы не знали, если бы этот могильник полностью разрушили черные копатели. Его, конечно, здорово подолбили и пограбили, вот, но все равно бесценнейшую информацию мы оттуда извлекаем, а также очень большое количество вещей, которые пополняют наши фонды, которые сейчас работают на выставке, и которые мы реставрируем, консервируем, чтобы они вечно, как и будет музей вечно, да, так чтобы они вечно участвовали в выставках и в различных экспозициях.
0: Будут формироваться новые выставки на основе уже? Вы, наверное, продолжаете работу с этими предметами?
1: Конечно,
0: научную?
1: Конечно. Вы знаете, вообще этот могильник до конца не осмыслен. Его могут осмыслить только, я очень надеюсь, после следующего археологического сезона.
0: Он будет в этом году?
1: Да, да, да, он обязательно будет в этом году. Мы этот могильник не докопали. У нас там еще остались, ну, на мой взгляд, порядка, может быть, там 50 погребений, может быть, а может быть и нет, конечно. Но, вы знаете, это будет самое интересное, это 8 век, да, может быть, 7, а может быть и нет. То есть, ну, археология — это всегда передний край науки, и ты делаешь шаг, и ты не понимаешь, делаешь ты его в пропасть или в гору. Вот я вот так вот образно выражусь. Археология — это всегда радость первого открытия, а потом долгого осмысления того, что ты нашел. Вооружайтесь маленькими лопаточками и большим терпением, как говаривали наши учителя-археологи. В этом году работа будет продолжена. Я очень надеюсь, что мы следующей осенью порадуем наших зрителей, наших слушателей, наших посетителей новыми интересными результатами.
0: Ну и самые такие интересные предметы все-таки из 300, которые вы выставляете в Никольской башне, которые могут удивить.
1: Ну, которые могут удивить.
0: Поразить воображение
1: вот,
0: наше.
1: Вот поразить воображение?
0: Да.
1: А вы знаете, а как поразить воображение умного, думающего, образованного человека, конечно, это предметы импорта. Это арабские дирхемы, это западноевропейские динарии.
0: Монеты.
1: Это, да, монеты, это византийские бусы. Это, например, пряжка ремня с изображением оленя, которого там догоняет барс или какой-то другой хищник с Урала. Почему поразить воображение? А вот вы представьте себе карту. Карту, да, вот Западная Европа, оттуда динарии. Вот Ближний Восток, оттуда дирхемы. Вот Урал, оттуда бронзы. Так, какие огромные расстояния. Без самолетов, поездов, автомобилей, только гужевой транспорт, без интернета, телевидения, без ничего. Но...
0: Контакты происходили.
1: Контакты.
0: Обмен товарами тоже шел активно.
1: Контакты, торговля. То есть Мурома это не был каким-то маленьким лесным
0: народом. Народом, да,
1: нет,
0: племенем диким.
1: Нет, нет, это были обширнейшие контакты, ну, практически со всем тогдашним миром. Вот, вот я считаю, что вот это вот, особенно если вдуматься...
0: Об образе жизни Мурома мы тоже делаем какие-то такие уникальные выводы. Да, спасибо вам большое. И мне бы хотелось, пока мы еще находимся на территории Кремля, нашего разговора, что же там будет из событийного в этом году? Интересного расскажите.
2: Главным событием в рамках празднования 130-летия Нижегородского музея-заповедника на территории Нижегородского Кремля было принято решение провести мероприятие такого и старого, и нового формата. Фестивали в Кремле — это не ново, да, потому что там были фестивали реконструкторов, там в прошлом году у нас был фестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, но в этом году задуман такой музейно-фольклорный фестиваль.
0: Такого это... у нас еще, по-моему, не
2: такого
0: было.
2: Такого в Кремле еще не было, да. Вот поэтому я и говорю, вроде как формат-то старый, но он совершенно обновляется, да. То есть Кремль станет площадкой для представления масштабных исследований, которые ведутся, наверное, ну, они сейчас проходят по всей стране в рамках исследования и изучения нематериального культурного наследия. Да, мы все знаем, что был год народов России, и он дал старт вот этой теме сбора нематериального наследия. И наш музей, по сути, является ответственным, да, на территории Нижегородской области за эту большую работу. Уже вот в течение, да, с 23-го года мы проводим активные экспедиции, собираем материал, проводим научные исследования. С этим можно, результатами этой работы можно ознакомиться на специальном сайте, который был создан нашим музеем «Наследие», где представлены фольклор, обряды на территории нашей области, собранные в различных населенных пунктах, так и технологии промысла. Потому что это тоже, по сути, нематериальное наследие. И вот эта вся большая научная работа, она будет представлена для посетителей вот в такой форме фестиваля. То есть там будут и мастера промыслов, и фольклорные коллективы, и самые-самые разные форматы, экскурсии, естественно, да, и такой вот формат вечерки, предполагается, завершит мероприятие. Или лекторий. Да, конечно. Это все состоится в один день. 4 июля мы всех приглашаем обязательно в Нижегородский Кремль, потому что это действительно большое интересное событие, которое близко каждому человеку, потому что это прикосновение к корням, безусловно, да, и знакомство с культурой, которая нас определяет на той земле, на которой мы живем. Это будет интересно всем, и детям, и взрослым, потому что мероприятие разноформатное, то есть, вот как я сказала, от лектория до мастер-классов, выступлений фольклорных коллективов и так далее. То есть это вот наше главное событие на территории Кремля.
0: Похожие события, мероприятия, связанные с обрядовым календарем, у нас, по-моему, на территории Щелковского хутора. Мы здесь, Ивановое Зодчество, что-то похожее
1: там есть,
0: проходит, да. Но здесь глобально, здесь все-таки в центре города и впервые, да. Обычно такие имеют большой интерес мероприятия, собирают много людей. Спасибо вам за приглашение. Ну и, конечно, я не могу не сказать про тот проект, который открылся только на этой неделе, еще несколько дней. Пригласить туда нижегородцев, наш манеж, где представлена деревянная скульптура. Пермские боги имела вот этот проект, по-моему, 2 года назад, если не ошибаюсь. Даже уже 3. Такой резонанс в Нижнем Новгороде. Очень много посетило жителей, гостей города его. Почему решили показать нашу уже скульптуру?
1: А вы не зря сказали про пермских богов. Это явилось каталитом, потому что привезли, посмотрели, и стало за державу обидно. А у нас же, у самих есть, сохранилось очень большое количество нижегородской деревянной церковной скульптуры.
0: Там, причем, помните, была небольшая экспозиция нашей.
1: В художественных промыслах это было, на Покровке 43.
0: И в составе пермских богов, я помню, уделили внимание чуть-чуть, прям капельку.
1: Чуть-чуть, да, чуть-чуть, но... Больше 70 предметов мы же выставляем. Вот сейчас выставляем, да, так, более 70 предметов. И было принято решение, и возникло желание сделать сразу же эту выставку после. Но, как это гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Дело в том, что вот как вот большинство этих скульптур, как они были заложены в фонды в 20-х годах, когда музейщики еле-еле успевали спасать их из разрушаемых храмов, так, с тех пор их никто не трогал. Красочный слой весь осыпался, то есть они...
0: Она же была крашена, эта деревянная скульптура.
1: Они были в очень плохом состоянии. И вот, вы знаете, впервые за 130 лет существования музея случилось уникальное явление. Была выделена губернатором, за что ему огромное спасибо, очень хорошая сумма на реставрацию. И все наши предметы прошли через ВХРНЦ. Но это Всероссийский реставрационный центр имени Грабаря. Это очень большое счастье для музейщика. Вообще, когда предметы туда отправляются, еще большее счастье, когда они отреставрированы, возвращаются. И вот как раз на этой выставке сейчас не будет ни одного не отреставрированного предмета. Вы знаете, это большая редкость. Тем более дерево, мы знаем, это недолговечный очень материал. Нет, который может, конечно, служить долго, но при надлежащем хранении, при надлежащем уходе. Не всегда бывает надлежащий уход. Вот, но мы сумели сохранить, мы сумели отреставрировать. Мы сумели построить научную концепцию экспозиции. Мы сумели построить экспозицию. И сейчас приглашаем всех в манеж на вот эту вот выставку, которая носит название «Собор святых». Выставка чрезвычайно получилась интересная, очень интересная.
0: Я помню, что в коллекции пермских богов было много ангелов, апостолов, Николая Чудотворца, видимо, очень почитаем. Тогда там был, и целый зал был посвящен распятию Голгофы. Очень разные они были. Интересно вот здесь посмотреть и сравнить. И еще. Ну и давайте еще какие-то, назовем самые интересные мероприятия, куда мы можем позвать в июле. И я знаю, что центр все-таки кульминации торжества, она вот на эту последнюю неделю июня, да, и первую неделю июля приходит. Почему именно вот этот период был выбран?
1: 7 июля у нас официальная дата, у нас официальное торжество. Ну и потом, знаете, как-то летом гораздо лучше праздновать, чем зимой, тем более, что у нас будет задействовано и Покровка 8, там вот у нас кладовка галереи истории, там у нас на сцене будет очень много мероприятий. У нас будет задействован дворик усадьбы Рукавишниковых, где будут и музыкальные, и кулинарно-гастрономические мероприятия, и относящиеся мероприятия к ботанике, цветочные, да, вот как мы их называем.
0: Флористики, да?
1: Да, по поводу цветов у нас там цветник, потому что, ну, летом тепло, летом хорошо. Может, только мухи кусают. Ну да ладно, мы к этому привычные.
0: Ну, и не могу не спросить, какова миссия музея сегодня? Как вот у вас соединяются в работе и традиции, и инновации? В каком направлении музей движется сегодня, в будущее?
1: Вы знаете, музей у нас сейчас... Я иногда смотрю и сам иногда удивляюсь тому, чего мы делаем. Мы делаем очень много. Мы давным-давно вышли за рамки именно музея. Мы ставим спектакли, мы снимаем фильмы, мы проводим фестивали. Ну, а из музейного, конечно, мы комплектуем фонды. Мы стараемся приобрести, найти, получить, заполучить фонды, предметы, которые имеют почтенный возраст. Также мы собираем повседневность, чтобы наши потомки не были к нам в претензии. Потому что сейчас мы едем на том паровозе, который запустили наши предки, которые собирали повседневность. Мы должны собрать для потомков. Мы строим экспозиции, мы проводим еще кучу совершенно разных мероприятий. Мы вышли за рамки музея, это, я считаю, и правильно. Но все наши действия, и фестивали, и фильмы, и спектакли, все они служат только одной цели – сохранению и популяризации культурно-исторического наследия. Вот наша миссия музея, вот она.
0: И... когда мы сможем пригласить уже в новые башни наши Нижегородцев? Они будут открыты как музеи Коромыслова, да, сегодня говорилось, часовая башня.
2: Да, открытие Коромысловой башни планируется в сентябре 2026 года. Ну и часовая башня запланирована уже на ноябрьские праздники.
0: Приурочен к празднику,
2: ну,
0: да, 4
2: ноября. Мы постараемся. Мы приложим все усилия, да, не всегда все зависит от нас, к сожалению, но мы определенно приложим все усилия, потому что экспозиция в Коромысловой башне, она будет рассказывать об очень важном событии, это именно строительство каменного Кремля, которое вызывает не меньше споров, чем датировка Архангельского собора.
0: И тоже, наверное, мифологии очень много, городской,
2: безусловно. Да, то есть это очень действительно с научной точки зрения необыкновенно сложный вопрос, который требует... Ну, уже большая работа была проведена сотрудниками этого филиала по разработке концепции, и вот теперь она требует еще большой работы для ее воплощения. И тема часов и времени именно часовой башни — это тоже очень спорный вопрос, который вызывает тоже много рассуждений на эту тему, поэтому мы, собственно, постараемся тоже какие-то акценты расставить. Но я бы вот хотела добавить к словам Юрия Владимировича о нашей современной миссии. Музей сейчас стал таким масштабным научным центром. Я бы сказала, что мы прикладываем все усилия, чтобы и самим постоянно быть, так сказать, на высоком научном уровне, и привлечь к работе специалистов в разных областях, да, кто сейчас занимается интересующими нас вопросами. Мы проводим конференции научно-практические ежегодно, мы выпускаем сборники докладов, мы выпускаем каталоги наших выставок, мы выпускаем в научной обработке воспоминаний. Например, в прошлом году к юбилею Победы мы выпустили книгу «Осколки памяти», которая посвящена воспоминаниям горьковчан, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Это был очень интересный опыт научной обработки таких воспоминаний и сбора информации. По сути, это книга с планами Горького, на которые нанесены точки, как раз связанные с воспоминаниями. Это такая экскурсия по Горькому 40-х годов.
0: А 40-е как раз там вот часть воспоминаний
2: была. Да, вот в этой книге,
0: да,
2: по сути, эта книга, она родилась из этой выставки 40-е, она стала таким продолжением ее, потому что выставку разобрали, а книга осталась. Вот, поэтому мы стремимся к тому, чтобы все, что мы делаем, фестивали, спектакли, от простой экскурсии и до сложных мероприятий, оно имело серьезную научную базу. Поэтому наша работа связана в первую очередь с тем, чтобы мы владели всеми актуальными научными сведениями, и чтобы никакой мифологизации истории, никакой фальсификации истории, мы прикладываем все усилия абсолютно для того, чтобы бороться с этими явлениями.
1: общем, дорогие радиослушатели, приходите в музей на экскурсию, на научную конференцию, на спектакль, на фестиваль, на.
0: Тогда адресуйте нас к ресурсам, чтобы ничего не пропустить, чтобы все афиши и уведомления вовремя получать.
1: Наша группа в социальных сетях, наш сайт.
0: Там вся актуальная информация выложена. А ваши фильмы, посмотреть, которые уже сняты, где можно?
1: Они вывешены, то, что мы считаем нужным, то вывешено уже есть в наших социальных сетях, есть на Рутубе. Вот, ну и вот, например, в прошлом году мы презентовали наши фильмы в рекорде. У нас был показ, то есть мы туда приглашали всех желающих.
0: Спасибо. И еще раз вас благодарю. Напомню, что этот час с нами провели генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Владимирович Филиппов и ученый-секретарь Грачева Мария Петровна. Я, Марина Дружко, с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
3: От чистого истока.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: И у нас на повестке дня такое замечательное слово. Называется оно «Слово о памяти смертной». Как это понимать? Все люди боятся смерти. И важно понимать, что все люди после Адама, они пребывают в смерти. В них нет жизни. И как мертвые, они живут, да, вы не подумайте, что они такие трупиками рождаются. Нет, они рождаются нормальными людьми, но по существу они мертвые, потому что в них нет жизни. И как лишенные жизни, они идут куда? Марчные преисподние земли, о чем ярче всего проревел нам Иов. Что все мы идем туда, праведник, грешник, без разницы. То есть реально сатана... Вот это все дело себе подчинил. Раз люди послушались его, то теперь из-за страха смерть он и владеет ими. То есть он знает наши страхи и заставляет делать еще, чтобы мы в эти страхи, в эту смерть погружались все больше и больше. И вот приходит Христос и приносит нам жизнь. Это дар Святаго Духа. И в день, когда мы приняли крещение, мы получили эту жизнь, дар Святаго Духа. И теперь мы живы. И чему нас учит этот Дух Святой? Он учит нас любви к Богу и любви к человеку. Любовь и к Богу, и к человеку есть преодоление тех плодов смерти, в которых мы жили. Любовь заставляет, принуждает, побуждает нас не бояться, не гнушаться, не стыдиться никого из людей. Как говорит Исаак Сирин, совершенная любовь не ведает стыда. А Иоанн Богослов в своем послании говорит, совершенная любовь изгоняет страх. Страха нет. Вот об этом же, кстати, фильм про архиепископа Луку «Исцелить страх». Это вот именно в этом отношении. Любовь исцеляет нас от смерти. Любовь, и также любовь к Богу. То есть она учит нас доверять Ему всегда и безусловно, вместо того, чтобы бояться наказаний от Него. Если мы боимся, что Бог сейчас придет и накажет нас, то мы мертвы. Если мы боимся, что Бог расстроится от того, что мы делаем не так, как хочет, и Ему будет больно, от того, что мы не оправдали его надежд, но он обязательно простит, потому что для того и пришел, то мы на пути жизни. Мы не прячемся от Бога под кустик, как сделал это Адам. Вопрос отношения к смерти, он становится принципиальным для человека. И вот человек должен для того, чтобы преодолеть все эти страхи, которые кристаллизуются в трупе, окончательной степени разложения человека, уничтожения, человек должен приучить себя не бояться думать о смерти. Просто это начало всего. Если он боится об этом думать и говорить, то он пребывает в смерти, и жизни в нем нет. Что делает Христос? Вот вчера Евангелие читалось. В моменты всяких своих триумфов, каких бы только ни было, он говорит о чем? О смерти своей. Что на горе Преображения, что до горы Преображения, что после горы Преображения, что, восходя к Лазаря воскресить, он говорит: вот иду пострадать. Что, въезжая в Иерусалим на осляте, он все время говорит о смерти и приучает мыслить их о смерти. Они не понимают, о чем он говорит, но он постоянно говорит: я для того и пришел. И христианин должен понимать, что для него смерть не страшна. И поэтому начать нужно с того, что он думает о смерти. Но думает о смерти не как об ужасе умирания и разложения. Вот если вы так думаете о смерти, то это ничего, кроме паранойи, вам не даст. Нет, так можно попасть в психиатрическую клинику. И, наверное, кто-то туда так и попал. Потому что думать о смерти как в физическом разложении нельзя, это не созидает, это уничтожает. Думать о кошмаре и мраке, о червяках, которые меня сожрут, о гробе, в котором меня, как Гоголя, засунут. Это, конечно, ничего хорошего в этом нет, это ужасно. Но нам-то приучается думать о смерти как вхождении к Богу на его суд. И вот мы, то есть, думаем о смерти как о предстоянии Богу. А это достигает двух вещей. Во-первых, даже, может, не двух, а трех. Во-первых, мы приучаем себя к мысли, что мы на этой земле вечно жить не будем. Все люди знают, что они не вечны.

этого нет ни злости, ни раздражения, просто грустно. На какие пустые вещи тратят люди свое время? Ничего это не принесет. Мне вчера рассказали, у меня есть ученик такой, ну правда такой, Божий одуванчик, честное слово, такой тихий, такой прям, он даже похож на одуванчик. Такой, ну отличник, разумеется, играет на всех музыкальных инструментах, такой читает все подряд, ну вот такой. Я знаю его так как бы хорошо, мы очень тесно общаемся, с семьями дружим, поэтому хорошо знаю его. На воскресную школу, разумеется, все такой, мухи не обидит. Он, наверное, слово «дурак» никогда не говорил. Честное слово. И вдруг мне говорят, что он влюбился в 7-м классе, мальчик. Что еще в 6-м классе влюбился в девочку, но я ее тоже знаю, правда, не так хорошо уже, но совершенно модельной внешности. Ну, совершенно модельный. То есть, ну, вот ей там 14-15 лет, но вот и она и в модельном агентстве, то есть ее уже фотографируют. Ну, вот когда-то он с ней пересекся в лагере, поскольку ее родители наши уроженцы, они какое-то время ее в лагерь привозили, он там ее видел. Ну, правда, то есть не влюбиться-то нельзя. Правда, очень красивая девушка, исключительная такая вот красота. Бог знает, родители обыкновенные, совершенно не модельные внешности. Мама просто даже совсем не модельная. Я бы даже сказал, как-то вот даже страшно не модельной внешности. Вот. Но это самое, вот, а вот так, тут как-то вот так вот гены срослись, и я уж не знаю, что там было, но она правда, дочка исключительно красивая. Вот. Но он-то вот, когда я узнал, что он в нее влюбился и сохнет уже 2 года, и пишет ей письма, разумеется, безответно, упорно. Но я понимаю, какая-то глупость, что вот упаси Бог его даже встречаться с ней. Это ужасно, это глупо, бесперспективно, ни к чему не приведет, силы истощаются. Ну вот так, ну глупость, вот молодость, она вот такая вот, что сделаешь? Ну жалко человека, лучше бы он стихи писал. Вот. Да я понимаю все это, да. Ну вот когда с высоты смотришь прожитых лет, думаешь, ну сколько глупости, сколько сил, да, тратится. Это так, это я к слову. Так вот, смысл-то в том, что человек, он думает, вот в таком возрасте, он думает, что он никогда не умрет. Он знает, что все, ведь это поразительное свойство человека. Он знает, что все умирают. Но каждому кажется, что вот он бесконечно жить будет. Ну ладно, когда в 15 лет. Это же самое и в 30 лет, и в 50 лет, и в 70 лет. У нас одна бабушка, прихожанка, лежала. У нее сломалась там нога и не сделали вовремя. В общем, нога загноилась, гангрена, ножку отняли одну. Вот. Она такая лежит, мучается. Вот. Ну, сначала ходила кое-как там пыталась, но потом, когда зима наступила, все окончательно слегла, дети ее к себе забрали. Так вот, она говорит, вот душа, ну человек понятно, все, ей 78 лет. Ну все понятно, да? То есть не то, что скоро кончится, а в принципе ты ничего в жизни уже не сделаешь. Все, для тебя история, ну, пролежишь еще сколько-то, и все. Но ведь она говорит, вот мы с ней разговаривали, у нее же нет такого ощущения. Она говорит, ведь хочется за грибами в лес ходить. Зачем? Ну, хочется. Хочется двигаться, ходить, работать в огороде. Хочется прожить еще 1, 2, 10, 15 лет. Чего ж такого плохого-то? То есть у человека неистребимая жажда жизни, он думает, что он будет жить вечно, и все думает, как бы ему еще что-нибудь в этой жизни сделать. Так устроен падший человек. Вы все это знаете. Вот. И каждый в своем возрасте все это переживает, и переживать будет до конца. И если, скажем, человек, даже испытывая страшные боли во время раковой смерти, и тогда человек говорит, да хоть бы боли не было, просто пролежать и то бы хорошо было. Чтобы, ну, лишь бы только не болело, уж ладно лежать, но чтобы только этих болей не было, и то бы хорошо бы пожить бы еще немного. Он планы строит, я с ребеночком поеду туда-то и туда-то. Да какой ты поедешь, ты меня на машине не могут из города до онкоцентра довезти. Ты вся измучилась, как куда ты, ну вот человек так устроен. А вот когда он начинает думать о смерти, как о встрече с Богом, он понимает вот эту первую вещь, что вообще-то все кончится. И вот как бы перемещая себя в акт предстояния Богу,
он обязан.

0: оценивает эту временную жизнь. То есть она приобретает нормальную ценность. Он думает, эх, вот я бы, наверное, пристрой сделал. А потом думает, а зачем? А зачем? А есть в этом смысл? Да нет, в принципе, большого смысла нет. Ну да, детям надо. Ну да, я должен. Да, я отец, я должен сделать детям пристрой, потому что они сами не сделают. Делает. Не потому, что это ему надо, но потому, что он выполняет свой долг. Он хозяин, он отец, он должен это сделать. А ему уже ничего не надо. Вот, посажу-ка я здесь гладиолус. А зачем? Все равно, вот не сегодня, завтра, да, там вот я предстану, и там будет совсем все по-другому. За что меня Бог спросит? За то, что я на гладиолусы жизнь свою тратила? Или на что-то другое? И человек начинает думать, а зачем? Для того, чтобы создать вокруг дома маленький уголочек рая? И сказать, вот здесь я буду жить вечно? Или для чего-то другого? А, да, надо же детей 1 сентября в школу отправлять. А покупать у нас цветы негде. Все равно придется букет делать самостоятельно. Ну ладно, так и быть, посажу гладиолусы, есть смысл. Вот. И так вот человек начинает, это не так просто, не подумайте, это я так утрирую, проходя определенные сферы, борения, и это так скорее совершенный человек подумает, который уже научился помнить от смерти регулярно, думать о ней. Но человек, который научился смертной памяти, он научается переоценке своей собственной жизни. Он начинает делать то, что в ней имеет значение, и не делать то, что в ней не имеет значения, хотя по инерции все это делают. Нет, на самом деле в гладиолусах нет ведь ничего плохого. Нет заведомо ничего грешного. Совершенно ни в огороде, ни в пристрое, в принципе, в мотоциклах тоже нет ничего, если ездить по правилам вредного, в машинах, в домах. Но это ведь не созидает моей души. Не созидает? Нет. А Христос что говорит? Кто не собирает со мной, тот расточает. И получается, что да, мы вот живем, вроде ничего плохого не делаем. Мы просто в сущности создавали маленький кусочек рая на земле, в котором все равно знаем, что вечно жить не будем. Но мы пытались свить вот это гнездышко не потому, что должны где-то воспитывать своих детей, а потому, что нам очень хотелось маленький кусочек личного рая. И тогда мы-то, когда мы будем умирать, мы поймем, что в этом нет. Все равно мы однажды это поймем. Смерть-то все равно к нам придет. И мы поймем, что это бессмысленно. Но тогда уже изменить ничего нельзя. Мы увидим, что мы ноги перед Богом стоим, что в нас нет ничего, и силы, которые мы могли бы употребить на то, чтобы стяжать добродетели, мы употребили на что-то другое. Возможно, Бог нас не осудит. Он скажет, эх ты, бедолага, на что ты потратил свою жизнь? Ай-яй-яй. Ну куда ж теперь тебя девать-то болезного такого-то? Ну ладно, иди уж ты в Царство-то Божье. И так намаялся, поди, бедолага-то, своими гладиолусами-то, ведь света, света ж белого не видел, все за них, да за них. Ну а вреда-то от тебя никакого не было, правда и пользы не было, но и вреда не было. А это не так уж и мало. И человек поймет, что он гол как сокол, что он ничего не сделал, но он будет так трепетать от сознания того, что ему нечего Богу принести, то когда он услышит это милостивое изречение, он скажет «Слава тебе, Господи!» И на цыпочках прокрадется в эту самую раюшку и скажет «Ух ты! А тут-то какие гладиолусы! Да знал бы я! Да разве я бы этой ерундой занимал? Вот тут какие, а! И трудиться не надо, все как у меня!» Да, это Честертон на эту тему пишет, я его очень понимаю. Он говорит «Если...» Вот в моем кусочке рая, в Царстве Божьем, не будет сиреневого куста, то это будет для меня не рай. Вот. И я уверен, не то, что там отрекаются от рая, я уверен, что там, где Бог меня поместит, сиреневый куст обязательно будет. Поэтому я и говорю, вот человек копался с этими гладиолусами, Бог ему даст огромный кусок гладиолусового поля с такими гладиолусами, что он даже один из них будет созерцать всю вечность. Но ведь так, провозившись гладиолусами и не сделав зла, все-таки сохраниться очень трудно. Чаще-то всего, что мы можем и сделать кому-то зло. И вот тогда уже нас ничто не спасет. Зло есть зло. Если мы кому-то сделали плохо и не раскаялись, не покаялись, не исцелили душу свою, сделавшую зло, то уже не получится так просто войти. И поэтому можем услышать изречение: «Отойдите от меня, проклятую, в огонь вечную. Когда я алкал, вы не дали мне есть. Когда я жаждал, вы меня не напоили. Когда я был болен, вы меня не посетили». И человек тоже пошлет туда, где его ждет, ну, не такое пышное, но все-таки гладиолусовое поле, и больше ничего. Вот тебе то, что ты заслужил. Ни радости, ни друзей, ни счастья, ни вечности, ни жизни. Ты понял, что ты все самое ценное променял на гладиолус. Так вот, чтобы этого не получилось, человека и побуждают думать о предстоянии на суде Божьем раньше, чтобы не разменять свою жизнь, как это Святая пишет, золото любви разменять на медики. Вот чтобы этого не получилось, вот надо помнить. Это первое, что дает память смерть. Второе, что оно дает. Оно ценность жизни нашей как бы перемещает вечность. Мы идем по улице и видим шикарный, там, скажем, вот видал такой, крестный ход мимо проходит, там такой дом с кариатидами, дворец, да? Но вот идешь мимо, вот если ты приучился думать о горнем, и думаешь, ну и что? Ну какая в нем ценность? Или крутая машина, которая бьется так же, как и не крутая, которая горит все так же, как что крутое, что не крутое. Все теряется, все тлеется, все исчезает, что крутое, что не крутое, все одинаково, все тленно. И ты понимаешь, что на самом-то деле, даже в этом доме, ты можешь быть совершенно одинок, что на самом деле ценности никакой нету, а вот там бы тебе дом-то бы, ну, условно говоря, дом, не как здание из камней в Царстве-то Божьем, а такое место, где не нужно будет дома-то и иметь, где никто ни перед кем не будет хвалиться, где будут самые важные, самые простые вещи. Ведь дома мы отгораживаемся от жизни. Дом в нашем мире чаще всего – это обитель смерти. Потому что эти стены призваны для того, чтобы показать, что я круче других, и отгородить меня от горя человеческого, от болезней, от страданий. Вот, показать, что у меня есть свой домашний рай. А там-то в домах не будет нужды. Там будет все в изобилии, там будет чистое небо, чистая природа, чистые люди, чистые животные. И когда ты начинаешь об этом помышлять, все, то есть ты уже не соблазняешься прелестью этого мира. Твоя мысль перенесла тебя туда, ты ждешь, вот это по символу веры, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Я чаю, что там будет жизнь. А здесь разве жизнь? То есть, когда мы научились помнить о смерти, мы не столько о смерти думаем, а думаем о том, что нас ждет встреча с Богом. Если мы здесь сохраним Ему верность, то Он дарует нам вечную жизнь. И третье, что дает вот это самое предстояние перед смертью, это, конечно, страх согрешить. За все придется отвечать. И мы знаем это, и поэтому и те грехи, которые мы совершили, они вынуждают нас плакать. А в плаче очищается душа. Прочитаем отрывок из шестого слова. 13-й абзац шестого слова. «Безболезненное сердце ослепляет ум, а множество пищи иссушает источник слез. Жажда и бдение утесняет сердце, и когда сердце стесняется, тогда возникают потоки слез. Сказанное мною для угождающих чреву покажется жестоким, а для ленивых невероятно. Но деятельный человек на деле испытает это. Кто узнал это опытом, тот возрадуется об этом. А кто еще ищет, тот не обойдется без печали. То есть, вот здесь Иоанн Лествичник подходит к очень важному явлению духовной жизни, которое вот человеком, скажем, простым, неискушенным, оно не принимается ни при каких обстоятельствах. Он говорит о том, что человек для того, чтобы очиститься и стать готовым к предстоянию Богу, он должен плакать. Только плачущий человек находится в правильных отношениях с Богом. А для того, чтобы плакать, и нужно приучить свой ум вставать на суд перед Богом, мыслить себя на встрече с Богом и понимать, что у нас очень много, за что можно нас обличить. И вот когда человек это понимает, он начинает плакать. А когда он плачет, то душа его очищается, и все доброе произрастает в душе человека. Не только по мысли Иоанна Лествичника, по мысли всех классических святых отцов, особенно Игнатий Брянчанинов на эту тему много пишет. Плач является неким водоразделом, который разделяет человека, не знающего плача, от человека, познавшего плача. То есть люди, христиане хорошие, которые не знают пользу плача, а есть люди, христиане, которые вот эту пользу плача познали. И он утверждает, причем категорически утверждает, что сам человек познать пользу плача не может. Ну вот там следующая глава, которую мы в следующий раз будем разбирать, она и будет о радостотворном плаче, поэтому забегать вперед не будем. Но вот эта мысль ключевая. Об этом подробнее мы поговорим уже в следующий раз.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Церковь воинствующая. Самая большая ошибка и самое большое заблуждение многих критиков – это смотреть на церковь сверху вниз и со стороны, и, подмечая некие несовершенства, строить на этих наблюдениях сокрушительную критику не только церкви, но и самой веры. До скончания века церковь борющаяся, или, как говорили святые отцы, церковь воинствующая с грехом, будет осуществлять свое служение. Никогда это не будет простым и комфортным делом. Это всегда будет сопровождаться борьбой, и совершать в церкви борьбу за человеческое спасение будем мы все. Все в прошлом и все в будущем причастны этому великому действу спасения человеческой души, и духовенства, и верующие люди. И важно, чтобы те, кто смотрит со стороны, осознали и свою сопричастность, и как можно быстрее пришли в храм Божий, и позицию стороннего наблюдателя сменили на позицию соучастника в великом деле духовного спасения рода человеческого, которое совершается в церкви и через церковь божественной силой. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря». 10 июня 2012 года.
0: В эфире «Радио Образ».
2: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
3: Слушайте «Радио Образ» в Сарове на частоте 92,2 FM.
4: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
5: Добрый день! Сегодня мы продолжим разговор о таинствах Православной Церкви. И речь пойдет о таинстве священства, еще его называют рукоположение или хиротония. Вот так вот православный катехизис определяет это таинство. Священство есть таинство, в котором избранный человек через архиерейское рукоположение получает благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой.

0: Во все времена истории человечества подразумевалась необходимость посредничества между Богом и людьми, необходимость особого таинственного служения, которое несравнимо ни с чем другим. Таинство священства установлено самим Богом. По воле Божией Моисей призвал брата своего Аарона на священническое служение. Апостол Павел свидетельствует, что сам Иисус Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, но на дело служения для созидания тела Христова. Это из послания к жителям Эфеса, 4 глава. Это таинство совершали апостолы, то есть таинство рукоположения, по наставлению Святого Духа. Для примера приведем, как были рукоположены первые диаконы, первые совершавшие диаконскую службу. Вот этих избранных, шесть их было предложено для Хиротонии, их поставили перед апостолами, и сии, апостолы, помолившись, возложили на них руки. Можно прочитать об этом в книге «Деяния апостолов» в 6 главе. А священство – таинство, в котором есть три ступени. Это епископ, куда входит в это понятие и архиепископ, то есть старший епископ, и митрополит, и патриарх, пресвитер или священник, и диакон. Вот эти три степени. А в чем отличие? Диакон не может совершать таинство. Он помощник, назовем так пока. Пресвитер может совершать шесть таинств, кроме священства. То есть он не может рукополагать. На это у него нет благословения. И епископ совершает все таинства. Священство подразделяется на белое и черное. Так определяют, как монашество. Апостол Павел о священнослужителях пишет в послании Тимофею. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Речь идет не только конкретно о епископе, но и о всем о священническом служении. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющим домом своим, детей содержащим в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, том будет ли пищись о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь добрые свидетельства от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести». И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Вот какие требования прилагаются к тому, кто избрал вот такой путь и кто желает этого. «Равные жены», — продолжает апостол в этом послании, «равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высокую степень и великое дерзновение в вере в Иисусе Христе». Посвящение в диакону может быть совершено, это во время богослужения происходит, епископ совершает хиротонию. В диакону может быть на литургиях святого Иоанна Златоуста или святого Василия Великого, а также и на литургии прежде священных даров. А рукоположение в священника может быть только на первых двух литургиях и не бывает на литургии прежде священных даров. Требования к кандидатам такие прилагаются. Вот кроме того, как то, что называл как бы качества человеческие, вот те, кто готовится к рукоположению. А есть еще и такие требования. Во-первых, священнослужители рукополагаются только лица мужского пола. По возрасту на каноны предписывают принятие сана не ранее 25, 30 и 35 лет. Для диакона, священника и епископа, соответственно. Да? То есть диакон 25, священник 30, епископ 35. Но это каноны. На самом деле, все-таки жизнь определяет, и какие-то изменения существуют, бывает и раньше. По возрасту это уже решение церковно-священноначалия. Кроме того, священнослужители не рукополагают верующих, недавно принявших крещение и не имеющих достаточного церковного опыта. То есть не сразу покрестился человек и тут же захотел стать священником. Это может быть и ошибочно, конечно, его желание. Какие препятствия существуют? есть такие канонические препятствия к рукоположению. Во-первых, физические недостатки. Такие недостатки, которые затрудняют само служение. Ну, например, глухота или слепота. То есть эти люди не могут, там нет руки. Потом, семейный статус, да, в клир не допускаются второбрачные, а также состоящие в браке с вдовой или разведенной. Но также относятся к препятствиям для рукоположения еще и такие вот обязанности перед государством, которые несет человек, а они несовместимы со служением в священном сане. Ну, например, государственная или военная служба. Тоже не рукополагаются люди, занимающиеся этим. Как это происходит? Перед рукоположением в диакона, это первая степень, да, священства, ставленник постится, проходит так называемую ставленческую исповедь у назначенного архиереем духовника. Здесь он исповедуется за всю свою жизнь. А в диаконы производят только из иподиаконов, поэтому по существующей практике в большинстве случаев рукополагаемый диакон, ну и в тот же день бывает, посвящается в иподиаконы, если не был посвящен раньше, а потом уже посвящается в сан диакона. Ну, понятно, что кроме священнослужителей, которые совершают таинство или участвуют в таинствах, есть еще и церковнослужители. Это иподиаконы, псаломщики, пономари. Они поставляются на должность не через таинство священства, а по благословению правящего архиерея через обряд руковозложения, который называется уже не хиротонией, а хиротесией. Это с греческого «возлагаю руку». Хиротесия совершается епископом вне алтаря, на середине храма, и не на литургии, а обычно перед литургией. Вот то, что касается священства, вот этого особого служения. Итак, избранные люди, как говорит нам катехизис, получают благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой. С этого момента начинается их служение Богу, Церкви, людям. Они дают, ну, такую клятву, что ли, оставаться верным, присягу принимают до конца своей жизни, нести этот крест, принимая это как великую честь и чувствуя великую ответственность перед Богом и людьми. Вот что касается таинства священства. В следующий раз мы поговорим о таинстве брака или венчания. Храни вас Господь.
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

0: Святые жены Древней Руси. В студии историк Дмитрий Кривцов.
1: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы с вами продолжаем разговор о русской женской святости, о тех подвижницах благочестия, которые были явлены в русской церкви в сложный период ее жизни в XIV-XV столетиях, когда вся русская земля находилась под тяжким ордынским игом. В это время, в XIV столетии, в русской церкви проходит крупное, важное, значимое событие, которое получило название монастырской реформы преподобного Сергия Радонежского и митрополита Алексея. Сутью этой реформы был перевод жизни русских иноческих обителей с особножительного устава на устав общежительный, на устав киновийный. И вот в период монастырской реформы XIV века в Москве первым общежительным монастырем становится Алексеевский монастырь, монастырь, посвященный святому Алексею, человеку Божию, который был основан другим святым Алексеем, святителем Алексеем митрополитом, и основан он был, скорее всего, в 1367 году по просьбе его сестер. Первой игуменей этого монастыря стала сестра митрополита Алексея Иулияния, которая благочестиво скончалась в 1393 году. Известно, что за первые 30 лет существования Алексеевского монастыря в Москве в нем было собрано до 90 сестер. Это очень большая обитель, потому что редко какой мужской монастырь в те годы мог похвастаться таким количеством иноков. По образцу Алексеевского монастыря был устроен другой монастырь в Москве, Рождественский. Основательницей этого монастыря была мать князя Владимира Храброго, сподвижника Дмитрия Донского, героя Куликовской битвы, княгиня Мария, которая тоже прожила практически до конца XIV столетия и приставилась в 1390 году. Приставилась в иночестве под именем Марфы. Общежительные монастыри создавались не только в Москве, которая стала в этот период центром духовной власти, например, у нас в Нижнем Новгороде, княгиней Василисой, в иночестве Феодорой, супругой нижегородского князя Андрея Константиновича, был основан общежительный Зачатьевский монастырь. Василиса была дочерью тверского боярина Иоанна, которая с молодых лет любила чтение душеполезных писаний и желала посвятить себя Богу, но по настоянию родителей должна была вступить в брак с нижегородским князем Андреем Константиновичем. Однако и в княжеском дворце она вела жизнь подвижницы, а оставшись после 13-летней брачной жизни бездетную, она по смерти мужа вступила монахиней в Зачатьевский монастырь, построенный при князе Андрее на берегу Волги у подошвы Нижегородского Кремля. Княгиня при этом отпустила на волю своих слуг, раздала все свое имущество бедным и так до конца своей жизни жила в монастыре и питалась трудами рук своих. А умерла она в 1378 году, и память ее с тех пор празднуется 16 апреля и еще 28 марта, в день перенесения ее мощей из Зачатьевского монастыря в Спасский собор. Так что и наша земля тоже была отмечена знаком женской святости в XIV столетии. Ну, в этот и последующие периоды истории большой известностью пользовался Московский Вознесенский монастырь, который был основан в Московском Кремле и находился под покровительством великокняжеской, а позднее и царской власти. Он был основан вдовою великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великой княгиней Евдокией в 1387 году. А мы с вами, уважаемые радиослушатели, должны припомнить, что Евдокия по своему рождению тоже была нашей землячкой. Она была дочерью нижегородского князя Дмитрия Константиновича. Была выдана замуж за Дмитрия Ивановича Московского, была ему верной и благочестивой супругой, и вот после смерти великого князя Дмитрия Донского Евдокия в 1387 году в Московском Кремле основывает Вознесенский монастырь. В этом монастыре она сама приняла иноческий постриг с именем Ефросиния и приставилась к Богу в 1407 году. Вознесенский монастырь был основан как общежительный, и он известен тем, что в нем находилась усыпальница женщин, членов великокняжеской семьи. В нем были захоронены Софья Витовтовна, супруга великого князя Василия I, Василия Дмитриевича, старшего сына Дмитрия Донского. Там же была похоронена Мария Ярославна, супруга великого князя Василия II, Василия Темного. Там упокоились обе супруги Ивана III и тверская княжна Мария Борисовна и греческая принцесса Софья Фоминишна, палеолог. Там же была положена и Елена Глинская, там же лежали и жены Ивана Грозного, его сыновей. Там же лежали и почившие царевны. А после прекращения династии Рюриковичей в усыпальнице были захоронены царицы и царевны дома Романовых. Некоторые из них были инокинями этого монастыря. Например, супруга Василия Шуйского, Мария Петровна, в иночестве Елена, по некоторым сведениям, была пострижена именно в Вознесенском монастыре. А Мария Нагая, в иночестве Марфа, скончалась в Вознесенском монастыре в 1608 году и тоже была там похоронена. В основном в Вознесенском монастыре постригались женщины из аристократических семей. Но вот достаточно взглянуть на список игумений этого монастыря. Среди них мы находим фамилии Мстиславских, Голицыных, Сабуровых, Рамадановских и других известных дворянских семей. А впоследствии, в XVIII веке, после реформы 1764 года, это был первоклассный общежительный монастырь, и в XVIII веке в нем насчитывалось до 200 сестер, а в XIX веке даже и до 300 инокинь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве 14 марта 2021 года.
2: Замечательные слова послания апостола Павла к филиппийцам: «Все могу об укрепляющем меня Иисусе Христе». И если взять только первую часть «все могу», то это есть декларация лжеименного человеческого знания. Это есть декларация тех, кто считает, что высочайшей ценностью является человек и его жизнь. А больше ничего не существует, с чем следует считаться. Вот это первая часть «все могу». Но эти слова никогда бы не могли быть частью Священного Писания, неся в себе определенную правду или часть правды об огромных возможностях человека, его разума, его физических и духовных сил. Эти слова восполняются божественным смыслом. «Все могу об укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть я могу все, если со мной Бог. И вот этим христианское послание отличается от человеческого, как иногда говорят, несправедливо употребляя один из ставших привычных терминов, гуманистическим взглядом на жизнь. Слова святаго апостола Павла «все могу об укрепляющем меня Иисусе Христе», наполнены не человеческой мудростью, а мудростью божественной. Человеку Господь дал огромные силы, силу разума, силу воли, силу чувств. Его природа способна к очень многому. Но если бы эта природа не вдохновлялась божественной силой, если бы человек не оплодотворялся божественной благодатью, то это утверждение «все могу» повисало бы в безнадежном отсутствии реальных доказательств этих слов. Но когда мы слышим слова апостола «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», то становится ясно: человек действительно все может, когда он вместе с Богом, когда его разум, его физические и духовные силы поддерживаются силой божественной благодати. Даже на примере жизни одного человека можно свидетельствовать о величайшей милости Божией, о том, что Господь в нас и с нами вместе проходит наш жизненный путь. И никакие бесовские силы, никакая власть не способны победить Бога, то есть поставить средостение непроходимое между Богом и человеком. Вот почему слова апостола Павла о том, что «все могу об укрепляющем меня Иисусе Христе», являются теми словами, которые должны наполнять наш образ жизни твердой убежденностью в том, что если Бог с нами, то ничто не может нас победить. Совершенно очевидно, что вера в Господа и Спасителя – является действительно преградой для наступления Антихриста, для наступления последних времен, связанных с господством зла. А потому все те, кто борется, защищая веру, защищая Божью правду, они вступают на поле брани с темными силами зла. Но Господь учит нас, чтобы не устрашалось сердце наше, и чтобы мы с упованием на Его помощь, на Его благую совершенную волю, укрепляясь верой, совершали то, что должны совершать, как православные христиане, и в своей личной, и в общественной жизни. И покуда будет так, Господь непременно будет преклонять милость свою и к церкви нашей, и к народу нашему.
0: Первосвятительское

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Последование ко святому причастию.
1: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняясь сокровища благих и жизни подателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни там и всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати и настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бы и пойду посредися несмертное, не убоюсь зла, яко ты со мной иси, жест твой, палец твоя там я утешиста, уготовил иси предо мною трапезу сопротив стужающий мне, умастил иси елеем главу мою, и чаша твоя уповающая мя яко державна, и милость твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенной и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовил ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа, и милостыню от Бога спаса своего, сей род ищущий Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, и возьмитесь врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, кто есть царь славы? Веровах тем же возглаголах, аже смирихся зело, аже рех в иступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господеви, о всех я же воздадеми. Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитва моя Господи, воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, осраб Твой и сын рабыни Твоей я. Расвязал иси узы моя. Тебе пожру жертвы хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господи, воздам пред всеми людьми Его. Во дворах дома Господня посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя пречистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня Твоего лица, без числа имей велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Во причастии святынь Твоих, как одерзну недостойный, аще бы дерзну к Тебе приступите с достойными, и то мя обличает, яко несть вечерний, и осуждений исходатайствую многогрешной души моей. Учисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человека любец. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений к Тебе прибегох чистое, спасение требуя, посети немочтующую мою душу и молись Сына Твоего и Бога нашего, дать мне оставление, я же сади их лютых, единоблагословенная. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною свыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотвори, яко да оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите си, себо беззаконие и зачат есть и во гресех роди меня, мать моя, себо истинно возлюбил иси, безвестной и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропиши меня и сопом и очищуся, умыши меня и почи снегу белюся, слуху моему дасть радость и веселье, возрадуйся, коси смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, уст не мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качебо восхотелось и жертвы дал Бог убо. Всесожжение не благоволиши. Жертву Бога дух сокрушен. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, и поим песнь Христу Богу, раздельшему море и наставшему люди, я же и сведей из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Хлеб живота вечно еще года будет мне тело Твое, святое благоутробни, Господи, и честная кровь, и не дух многообразных исцеления. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Осквернен дело безместными, окаянный, Твоего пречистого тела и божественной крови недостойным есть в Христе причащение, Его же меня сподоби. Пресвятая Богородица, спаси нас, земле благая, благословенная, Богоневестная,

Крови в утробе моей твои служители и твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу твоему, спасение твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума святого Евангелия твоего, душу любови креста твоего, сердце чистотою словесия твоего, тело мое твоей страстью бесстрастную, мысль мою твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся илика те согреших дней сяко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, та бы вся и большая сих садей их, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даром и восставши словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси, и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим,

души и тел, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления и страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си, во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреши их, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, осъяко человек согреши их, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши имя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими имя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки тажде творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать и неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезая дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего,
Помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яшеко спасение и прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу,

Ленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предо

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Уважаемые радиослушатели, каждое воскресенье на радио «Образ» прямая трансляция Божественной Литургии из Кафедрального Собора Нижнего Новгорода во имя святого благоверного князя Александра Невского. Начало в 9 часов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и продолжаем наш разговор про образ новомучеников и исповедников российских. Мы с вами рассмотрели средник этой иконы и продолжаем рассматривать клейма, находящиеся по его периметру. И вот сегодня

0: из епископов удостоился стать новым российским мучеником. Он был председателем поместного собора Русской Церкви, проходившим в 1917-18 годах. Он понимал опасность революционной пропаганды и боролся с ней, особенно в долговременную бытность на Московской кафедре. В Киеве святитель твердо выступал против антицерковных, раскольнических действий националистических элементов в украинском духовенстве. Он был арестован в своих покоях в Киево-Печерской лавре, выведен за стены и расстрелян. В момент смерти святитель благословлял своих убийц. Момент казни в композиции отсутствует. Святитель Владимир показан дважды. Выведение на расстрел из обители и обнаружение его тела инками. Обратимся к следующему, к 12-му клейму. Это клеймо показывает нам абстрактный образ, образ безымянной святой жены с детьми, и рассказывает нам об исповедническом женском подвиге периода гонений, ибо этот подвиг был чрезвычайно велик. Безвестные монахини, жены и сестры духовенства, бесчисленные простые прихожанки погибали в лагерях и тюрьмах. Остававшиеся на свободе смиренно и кротко, незаметно, совершали свое христианское служение, сопровождали священнослужителей в гонениях и ссылках, простаивали ночи напролет у тюремных дверей, чтобы сделать передачу заключенным, оберегали оставшиеся храмы, спасали святыни от грабежа и разорения. Непоколебимо стояли в храмах на богослужении в самые беспросветные годы гонений на церковь. Так называемые «белые платочки», как с любовью называл их святитель-патриарх Тихон, эти люди смогли вынести огромное бремя, ибо на них лежало воспитание детей, потерявших отцов, сначала в Первую мировую войну, потом в Гражданскую, а потом в Великую Отечественную. Но ни одна слеза бесчисленных страдалец не забыта у Бога. На иконе в белом платке изображена мать с прижавшимися к ней детьми. Ей грозит винтовкой солдат, арестовывая священник. Следующее клеймо 13-е. Оно соединено зримо с 12-м клеймом, с этим образом безымянной святой жены, и представляет собой арест священника в храме во время богослужения. Мы знаем многочисленные случаи, особенно в первые годы после революции, когда гонители врывались прямо в алтари в момент совершения божественной литургии, оскверняли святыни, арестовывали или убивали священнослужителей прямо на месте, прямо во время совершения богослужения. На иконе дан обобщенный образ такого нападения. Изображен небольшой однокупольный храм с белыми стенами. На престоле, покрытом красным облачением, стоят священные сосуды. Перед престолом священник в светлых ризах. Лик священника несколько напоминает преподобного Серафима Саровского. Солдаты окружили престол. Один из них святотатственно берет потир с престола, а другие арестовывают священника, руки которого связаны.
1: Русские иконы.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Матфея с 24 стиха 7 главы по 4 стих 8 главы.
3: «Всяк, кубо иже слышит словеса моя сия и творит я, уподоблю его мужу мудру».
4: Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им».
3: «И принеси дар, иже повелев законе Моисей во свидетельство им».
2: Христос Спаситель сегодня подытоживает свою Нагорную проповедь ярким образом. Дома, который был основан на зыбком песке или же на твердой скале. Давайте зададимся вопросом, для чего надо было об этом говорить? Разве и так непонятно, что какой смысл в высоких призывах и благородных истинах, если в реальной жизни они не исполняются? А ведь на самом деле вопрос не так уж прост. Что важнее для жизни общества? Иметь разумные и правильные законы или иметь хорошо отлаженный государственный механизм их реализации? Разве само противопоставление – не надуманное, не искусственное? Образ, который нам предложил Христос, очень интересен сам по себе. Итак, это дом. Пространство, в котором и живет человек. Главная задача дома – защита семьи от неблагоприятных условий. Любой дом – это прежде всего убежище, которое помогает выжить при плохой погоде. Но дом – это еще и ограничение. Ведь у него есть стены, пол, крыша, которые неизбежно стесняют. Но без этого стеснения дом перестает быть способным выполнять свои функции. Однако даже самый удачный дом можно поставить на разных основаниях. И здесь мы подходим к интересному моменту. Христос именно для того и приводит образ двух домов на камне и на песке, чтобы дать в руки слушающих ключ, только имея который и можно понять слова и заповеди самого Иисуса. Фарисеи и книжники без устали спорили, что важнее – слушание или исполнение закона. А Христос ясно говорит – исполнение и есть самое правильное слушание. Но что это значит? Как-то раз один семейный психотерапевт сказал: «Самый быстрый способ разрушить отношения между людьми – начать досконально все разбирать и анализировать. А почему он это сказал? А зачем она именно так поступила? А о чем он в этот момент подумал?» И в этих хитросплетениях человеческого разума можно окончательно запутаться, хотя будет казаться, что еще чуть-чуть, и все станет наконец-то понятно. Увы, не станет, потому что у сердца своя логика и своя правда. И сердцу, как известно, не прикажешь. Даже самый гениальный ум здесь бессилен. Поэтому надо не мучительно пытаться понять другого, а с уважением к инаковости выстраивать отношения. Опытно находить такой формат, при котором обе стороны будут довольны и счастливы. Без долгих рассуждений. Когда один человек любит другого, то понимание уже приходит следом за любовью, а не наоборот. Непонимание тянет за собой на аркане любовь. То же самое и с новозаветными заповедями. Они легко могут показаться странными, даже разрушительными до тех пор, пока ты их не начал исполнять. Но стоит хотя бы понемногу начать вводить их в жизнь, и ты удивишься, насколько, оказывается, они эффективно работают.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мимуди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пасли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помощью,

Чувствие, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осъяко человек согрешив, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, Пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотяй смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, Весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела». И всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благое приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукастия противного ми врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, Я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовемте. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, Принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему,
да спасет Тобою души наша. Все упование мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь, ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению и прошению и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю прави, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума,

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ревностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Дело в том, что в первые века к епископскому служению призывались самые лучшие, самые достойные. Те, кто до призвания на епископскую кафедру, были вполне достойны святости. И поэтому вполне естественно, что если они благочестиво служили и благочестиво заканчивали свою жизнь, если они во время своего служения не растеряли тех благодатных даров, которые они получили еще до призвания, то естественно, что они в дальнейшем сподобляются прославлению святости. Первоначально почитание епископов сосредотачивается в местных церквах. Каждая местная община чтила и праздновала память всех своих предстоятелей со времени ее основания. Ну, естественно, кроме откровенно заблудших, откровенно впадших в ересь или, возможно, как-то иначе оказавшихся недостойными. Имена епископа заносились в диптихи и регулярно вспоминались во время богослужения. Однако общественное почитание святителей возникает значительно позже. Например, нам достоверно известно, что почитание таких глубоко чтимых, уважаемых нами отцов церкви, как Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий Ниский, Кирилл Александрийский, Епифаний Кипрский, относится лишь к началу X века. В разных поместных церквах принято особо почитать тех или иных святителей, даже иногда и не имеющих прямой связи с этой церковью. Здесь дело в промысле Божьем. Именно по промыслу Божию они являются молитвенными предстоятелями за эту паству. Так, например, в Элладской церкви особым почитанием пользуется Василий Великий. У нас же, я думаю, всем нам известно, что особым почитанием пользуется святитель Николай, архиепископ Мирликийский. Дело в том, что они, будучи весьма различны по своим человеческим качествам, по своим характерам, оставались именно в единстве. Василий Великий – это в первую очередь не только величайший богослов, но и величайший администратор. Он всецело заботился о благосостоянии, о единстве церкви. Иоанн Златоуст – это в первую очередь величайший проповедник, величайший ревнитель благочестия, который, услышав лишь о том, что где-то церковь заблуждается, о том, что где-то высказываются еретические суждения, готов был мчаться туда и всецело своими словами с церковного обвона проповедовать, обличать их лжеучение. Григорий Богослов является собой символ святителя-молитвенника, молчальника, которому проще было писать и учить в тиши келий, в тиши своих кабинетов. Но именно ему там были открыты Богом величайшие истины о сущности, о ипостаси, о божественном единстве. Казалось бы, это были совершенно разные люди. Даже взаимоотношения их были не всегда простыми. И вот когда решался вопрос о том, кого же из них почитать первым, кого вторым, кого третьим, было откровение о том, что их всех троих необходимо почитать именно в один день. Именно поэтому мы их почитаем как трех святителей. Также стоит назвать среди этих святителей и Афанасия Александрийского, стоит назвать Епифания Кипрского и многих-многих других. В честь святителей вынимаются четвертые частицы из девятичинной просфоры на проскомидии. При этом священник поминает иже во святых отец наших, святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, Афанасия Кирилла Александрийских, Николая Мирликийского, Михаила Киевского, Петра Алексея Иона Филиппа Ермогена Московских, Никиту Новгородского, Леонтия Ростовского и всех святых святителей. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Для меня чтение – это наполнение души.
3: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
4: То немногое, что делает человека человеком.
5: Если человек не читает, у него нет памяти.
6: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
7: Чтение колоссально воспитывает человека, нужно его просто переделать.
8: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
9: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
10: Открытая книга.
11: Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Открытая книга». Программа о литературе и литераторах, о книгах и их создателях. Программа о слове. Ведь именно слово лежит в основе любой национальной культуры, и эту культуру выражает. У микрофона Валентина Глинина. И сегодня моя гостья, гостья нашей литературной студии, сама себе не верю, удивительный российский литературовед Марьетта Чудакова. Здравствуйте, Марьетта.
12: Здравствуйте. Я добавлю ради точности регалий член Европейской академии, доктор филологических наук, профессор литературного института.
11: Вы, как всегда, глубже смотрите в любой вопрос, потому что следующая реплика моя как раз-таки в этом и состояла, что я, наверное, не оригинальна. Все люди, которые с вами общаются, немножко становятся в тупик. Они не знают, как вас представить. Настолько масштабна, да, ваша и научная деятельность, и творческая, и иная. Поэтому вот как вас во всей полноте представить, это всегда очень затруднительно. И очень важно личное ваше предпочтение. Вы его выразили. Спасибо вам большое.
12: У нас в России принято всегда академик ставить в ряду регалий на первое место. Я этому следую.
13: Мариетта Тамаровна Чудакова. Ученый, писатель, общественный деятель. Родилась и живет в Москве. В 1959 году закончила филологический факультет Московского государственного университета. Начала публиковаться в 1958 году. Несколько лет преподавала русский язык и литературу в одной из московских школ. В 1964 после окончания аспирантуры, защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме «Творчество Эфенди Капиева». С 1965 по 1984 год работала в отделе рукописей Государственной библиотеки имени Ленина. В 1980 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук по теме «Печатная книга и рукопись. Взаимодействие в процессе создания и функционирования». На материале художественной прозы и науки о литературе 1920-1930-х годов. С 1985 года начала преподавать в Литературном институте имени Горького. Работала на кафедре новейшей русской литературы. В качестве визит-профессора преподавала в некоторых американских и европейских университетах. Член Европейской академии с 1991 года. Мариетта Чудакова – автор более 200 научных работ и статей. Основная сфера ее исследовательских интересов – история русской литературы советского периода. Особенно творчество Булгакова, Замятина, Зощенко, Олеши, Козырева. А также поэтика, история русской филологической науки, архивоведение, архивное дело и его история, текстология. Является председателем Всероссийского Булгаковского фонда, а также ответственным редактором тыняновских сборников. Активно занимается просветительской работой по пропаганде русского языка и русской литературы, популяризации чтения. В 2005 году опубликовала первую книгу для детей. В своем творчестве для детей и подростков определяет следующие цели: научить их читать книги и думать, а также разбираться в людях и думать. Наряду с историко-литературной работой много пишет об острых политических и социальных вопросах российской действительности.
11: Мария Тамаровна, вы, ко всему прочему, еще и великий путешественник. Вы Россию всю проехали.
12: Треть, по крайней мере. Не всю, но треть, наверное, проехала.
11: Ну, сквозно-то точно.
12: На машине. Из Владивостока до Москвы ехала, да, из Байкала. Дважды на Байкал ездила и обратно.
11: Не однажды вы были и в Нижнем, и в Нижегородской области. На сей раз чем приехали?
12: Я приехала подводить итоги. Без меня провели конкурс замечательно, ваши библиотекари. Конкурс сельских школьников. Это мой был выбор. Только село. Я надеюсь, что ваши села дали стартовый выстрел в стране, и многие подключатся к этому. Название конкурса придумала я. «Знание, сила» с восклицательным знаком. То есть название журнала, но я добавила восклицательный знак. Пусть соображают школьники, что знание – это сила, действительно. Читали несколько номеров журнала, которые доставил им генеральный директор несколько месяцев назад, Игорь Харичев, замечательный человек. Читали, потом, такой у нас с ним была схема, потом месяц прошел, их пригласили в читальные залы библиотек, и без всякого интернета, без всякого подглядывания куда-либо, они отвечали на вопросы, которые им прислал генеральный директор Игорь Харич. Выбирали те вопросы, которые им удобны, которые им больше нравятся, гуманитарные, у кого есть честь научные, потому что журнал абсолютно особенный. В каждом его номере есть материалы для любого школьника. Интересуется ли он гуманитарными делами, или историей техники, или естественными науками. И за это я просто очень люблю этот журнал, и все мои усилия к тому, чтобы он был... Подписки на него были в каждой сельской библиотеке. Всех, кто нас слышит, призываю, среди них есть и обеспеченные люди, не правда ли? Я сидела недавно в Большом театре, вот месяца два назад мне Большой театр подарил почему-то билет на оперу «Манон Лескос» на «Трепко», я очень хотела послушать. И со мной сидела музыкальный обозреватель, замечательная Наташа Демянина. Она сказала: «Посмотрите вниз, Мария Тамаровна». Мы сидели в бенуаре в ложе. Смотрите, видите партеры? Каждое место стоит 150 тысяч. Вот я считаю, что если люди могут себе позволить правильное такое дело, пойти на Нетрепко за такие деньги, то, может быть, один раз они могут эти 150 тысяч потратить на наших юных сограждан, живущих в селах. Это было бы замечательно, если меня кто слышит. А журнал всех называет в своем оглавлении, он указывает имена и фамилии, и сами сельские школы, которые подписаны, уже 100 в прошлом году подписали, по моему нажиму, 100 библиотек. Было бы очень хорошо, потому что каждый номер представляет собой маленькую энциклопедию, незаменимую именно для села, где для нас с вами не секрет, интернет далеко не всегда работает исправно, и далеко не все в нем есть. Вы согласны со мной, правда?
11: Безусловно.
12: Я думаю.
11: Интернет – это не тот источник, которому 100% можно доверять.
12: Не тот. Сейчас, между прочим, по наблюдениям библиотекарей, со мной сюда приехала замечательная библиотекарь из Кемеровской области Лена Мочилова. Она была со мной заместитель председателя жюри. Я председатель жюри только что прошедшего конкурса. Уже 7-й конкурс библиотекарей под названием «Время Гайдара» в 90-х годах. У нее очень интересные наблюдения. Когда, говорит, все кричат, что книга утратила значение, все подростки в интернете, все не так. К интернету теряют доверие, то, что вы сейчас сказали, к доброкачественности его. И за точным знанием обращаются к книге заново. Вот ее наблюдение последних 2 лет. Я очень надеюсь, что нас слышат и те, кто могут для младших сограждан вынуть деньги из кармана или снять с карточки и подписать 3600. Это смешно для человека обеспеченного. Годовая подписка. Тираж журнала, повторяю, я говорю, знаю, что я говорю, за свои слова отвечаю. Лучший журнал в стране. У него тираж 5000 экземпляров. Это наш позор. Когда в селах нечего читать детям умным.
11: Все люди, которые следят за вашими траекториями движения во всех сферах, все знают вашу работу в области просвещения детей, именно школьников. С чем должен выходить в идеале ребенок из школы? С литературным каким наполнением? Чтение бывает разное. Бывает домашнее, с мамой, друзьями, рекомендованные книги. Но есть школьная программа. Учитель в идеале. Что должен подарить ученику, с чем он должен уйти в большую жизнь?
12: Вы знаете, так давно умные мои коллеги, которых давно нет на свете, об этом сказали. В 1915 году Борис Михайлович Эйхенбаум, замечательный профессор, филолог, уже заметив в российской гимназии неверные тенденции с конца XIX века, когда неизвестно зачем туда, это не мы придумали, туда вносили литературоведение слишком активно, которое все равно в школе не может быть настоящим литературоведением. Понимаете? Оно не может быть. Это возьмите любой учебник и прочитайте. Там везде есть это в учебнике 9 класса. Реализм – это

0: В советское время этот термин был полностью испахощен таким политическим его звучанием, что вот литература должна быть реалистическая, а не какая-то другая. Поэтому Александр Павлович Чудаков, мой однокурсник и муж, сказал: «Как ты думаешь, я вот не могу употреблять слово «реализм»?» Он занимался 19 веком, в отличие от меня. Я 20-м, он 19-м. «Я не могу употреблять это слово, оно перестало быть научным понятием». Я говорю: «Ну и не употребляй». Он написал замечательные работы о Чехове, о Толстом, о Пушкине. Он ни разу не употребил слово «реализм». Ну, а я, со своей стороны, ни разу не употребила слово «социалистический реализм». Так что мы с ним, в общем-то, шли параллельно. Вот поэтому Гейгенбаум сказал, что нужно делать на уроке. Из 45 минут урока полчаса должны быть отданы чтению вслух классики. Все. Это исчерпывающий совет. Я полностью его разделяю.
1: А что это дает?
0: Во-первых, они будут знать классику, иначе сегодняшнего подростка не всегда можно повернуть к классике другим способом. А вот когда он ее слышит на уроке, раскрывает рот от красоты прозы наших замечательных писателей, вот тогда он поворачивается к классике. Я сейчас в Огородском районе подарю всем сельским библиотекам, которые дали победителей, вот всех не смогла, но 10-15 подарю, свою книгу, которую купила для этого специального издательства, «Литература в школе», двоеточие. Читаем или красным шрифтом проходим, вопросительный знак, то есть проходим как вдоль забора. И я там даю, надеюсь, полезные советы. Многие меня уже благодарили, учителя, учителям-словесникам, как преподавать литературу. И один из первых советов вот это, читать классику на уроке. Я бы даже сказала, читать по лицам. Кусочек читает преподаватель, если он нормально владеет дикцией и прочее. А несколько человек, кто хорошо читает и хорошо произносит, читают подряд. И это получится целая пьеса. Это интересно будет слушать детям. Все жду, когда пойдут за мной преподаватели. Второе, что я считаю необходимым, жду застрельщика. Вдруг в Нижнем Новгороде найдется такой преподаватель, словесник. Я сама преподавала в школе, конечно, так что это мои коллеги. Сказать, что не получит годовую пятерку тот, кто не выучит наизусть одну любую главу Евгения Онегина. Если я в 8 классе выучил наизусть 8 глав, то, я полагаю, любой школьник может выучить одну главу. Вот. Это дает необычайно много, потому что сегодня я проводила викторину, и завтра буду проводить ее в этом Богородском районе. С чем я езжу? Я с библиотекарями встречаюсь, книги привожу, это одно дело. Но со школьниками я провожу викторины, блиц-викторины по русскому языку, по литературе и два вопроса по истории русской. Один по 19-му, один по 20-му. И вот очень много дает, потому что я говорю, что перестали понимать современные школьники язык русской классической поэзии. То есть нас относит от нашего молодого поколения. Мы учили наизусть Грибоедова, мы учили наизусть Пушкина, из Евгения Онегина, там «Письмо Татьяны» и прочее. Они это редко сейчас учат, не все учителя могут этого добиться. И они перестали понимать язык русской классической поэзии. У нас развернулось полгода примерно назад целый, понимаете, скандал в Москве. Три матери прибежали в департамент образования, разгневанные, полностью разгневанные. Говорят, что же вы задаете детям такие стихи, которых они не могут понять, наизусть выучить. Среди ночи просыпаются в истерике, рыдают. Я вот сегодня рассказывала школьникам, это, говорю, они потому побежали в департамент образования от непривычки додумывать мысли до конца. У нас примерно 80% населения свои мысли додумать до конца не может, только до середины. А если бы они додумали до конца, то я скажу, что у них получилось бы в конце, они никуда бы не побежали. Что не понимают их дети, выяснилось. Первую строку стихотворения Пушкина «Унылая пора очей очарования». Современный ребенок, как выяснил школьник младших классов, не понимает «унылая», не понимает «пора», не понимает «очей», не понимает «очарования». Но если бы они додумали свою возмущенную свою мысль до конца, то в конце бы получилось, что они хотят просить в департаменте образования убрать Пушкина из школьной программы. Что в трезвом уме и здравой памяти, пожалуй, ни одна мать все-таки не пойдет на это. Если бы они додумали мысли до конца, то они бы сели с своими детьми и объяснили бы им отдельные слова. А я объясняла детям: вы пользуетесь запасом, школьникам говорю, 100-150 слов между собой. Вы говорите, вам хватает. Но в жизни вам этого не хватит. Вы должны знать очень много слов, значение их. На что вы мне спросите, а как нам знать, если мы вот только столько знаем, а остальные мы не употребляем? Очень просто. Я сказала, психологи давно это открыли. И сейчас объявляю всем, чтобы они своим детям это заповедали. Если школьнику сегодня встретилось незнакомое слово в интернете,

0: в книжке или в разговоре взрослых, он должен посмотреть его значение в словаре не позже завтрашнего вечера. Я советую вам всем завести словарик, маленькую тетрадочку, не в интернет, а прямо словарик рукой записать. Это лучше поможет. И посмотреть в словаре значение, в словаре, в интернете, где угодно. И записать. Через 2 недели вы ахнете, как обогатился ваш словарь. Через 2 недели я вам гарантирую успех. Я рассказывала об этом в селении Каратузы на самом юге Красноярского края, аж на границе почти с Монголией. И потом я была поражена. Мне рассказали, что учителя, которые присутствовали при этом в моем беседе со школьниками, тут же собрали совещание и решили сами завести эти тетрадочки и вести такой же учет. Учителя! Я их навела на эту мысль. Я была очень рада.
1: Потому что для нас, взрослых, которые выросли на другой литературе, в другом контексте, не очевидно, что дети что-то могут не понимать, не считывать. И это тоже их такой
0: совершенно срез. Совершенно верно. Ну, например, я написала сейчас книжку по истории небольшую для начальной школы. Называется «Рассказы про историю». С 1861 по 1922 год. Я написала именно для начальной школы. Девочка, моя соседка, 10-летняя четвероклассница, прочитала весь мой текст, 7 печатных листов. Сказала, все понятно. И я ее попросила только подчеркнуть непонятные слова. Непонятных слов оказалось штук 70. Я составила словарик этих слов. И вот там что выяснилось, чего и непонятно? Венчание. Я вот теперь не думала, что непонятное слово.
1: Сейчас вроде это входит
0: да, в нашу жизнь. Непонятно. Дальше. Вот сейчас совсем удивитесь. Калека. Инвалид, понятно, калека нет. И так далее. Столько слов, которые для нее непонятны, нам кажется, ну, даже, скажем, электрификация, индустриализация, вот такие серьезные слова. И я сделала словарик, который даже будет иметь большее, может быть, значение, чем сама моя книжка. Вот такие вещи, понимаете, в этом возрасте, в юном, человек должен получать такие первозданные знания. То, что я поняла, когда стала заниматься своим предметом, я хотела заниматься вот литературой советских лет аж лет 13-14. Я выбрала себе тему, а в 9 классе уже точно знала, что заниматься буду литературой советской. Но я не знала, что советская литература, это мне стало ясно только в аспирантуре, не научное понятие. И когда я пришла работать в отдел рукописи, кандидатом молодым, меня туда рекомендовали, в отдел рукописи библиотеки Ленина, то мне замечательного ума заведующая Сара Владимировна Житомирская сказала: «Ну, Мария, вот вам первое задание. Возьмите карточки пустые». Тогда мы на карточках писали библиографических, маленьких таких, коробочку, и изучайте наши фонды, выделите материалы советской литературы среди них. И вот у нас юбилей близится советской власти очередной. Вы напишите такой обзор. Материалы советской литературы в фондах отдела рукописи библиотеки Ленина. Я ей сказала, такое название не годится, не получится. Как не получится? Потому что советская литература, Сара Владимировна, это не научное понятие, а оценочное. Очень удивилась. Ну, говорит, ладно, давайте попробуйте, а там видно будет. Дело рукописи, вообще архивы, это совершенно другое, чем библиотека. Никогда не знаешь, что принесут, какой автограф, чье. Поэтому на моих карточках оказались автограф рассказа Зощенко. Заметьте, это были годы, когда еще, я только что защитила свою кандидатскую, когда постановления о Зощенко и Ахматовой и доклад Жданова вовсе не были отменены. И в провинциальных некоторых университетах и вузах его изучали. У нас в Москве уже не изучали, так молча убрали. А там изучали и на экзамене спрашивали. Второе. Автограф Мандельштама, который отнюдь еще не был напечатан даже в библиотеке поэта. Сам поэт. «Ленинград, я еще не хочу умирать». Знаменитая сцена. «У меня телефонов твоих номера». Прямо насквозь советская, да? И так далее. Я написала, конечно, чтобы не зря хлеб государственный есть, написала обзор материала литературы советского времени. И принесла ей и карточки, и обзор. И стала карточкой одно за другой называть. Она слушала, ее лицо мрачнело, потому что она очень умная была человек и понимала, что Мандельштама — это стихотворение. Ну, никак не скажем, что это советская литература такая. Не получается. И когда я дошла до автографов Федора Сологуба, который жил в Ленинграде тогдашнем до 27 года, он не уезжал. 10 лет жил при советской власти. Ну, сказать, что Федор Сологуб советский поэт, это все-таки не у всякого подымется рука и перо. Тогда она мне сказала на этой карточке: «Хватит, Мариэта, я все поняла». Но прошли годы, и я поняла, что мое выражение «литература советского времени» тоже неправильное.
1: И как тогда развивалась ваша мысль, как назвать эту литературу?
0: Вот не знаю как, сама не знаю. Так врать вам и не буду.
1: Когда-то давно я встретила в статье о вас такую формулировку: «Мариэтта Чудакова-литературовед со своим взглядом». Для меня было очевидно, что если литературовед, это обязательно со своим взглядом. Но когда я сейчас знакомлюсь с вами, я понимаю, что у вас это все с большой буквы. И очень много чего сделали именно благодаря своему особому взгляду.
0: У меня просто научный взгляд. Знаете, ничего-то особенного нет. Подвергать критическому взгляду все, с чем он имеет дело. Это обязанность человека науки. Или ты занимаешься наукой, или ты занимаешься пропагандой, демагогией, журналистикой, даже не в обиду никому быть.
1: У вас все равно какой-то особый угол зрения.
0: Вам виднее.
1: Может быть, это мое очень скромное и нерепрезентативное мнение, но очень любя литературу 20-30-х годов, я не могу понять, почему сегодня из всего этого ряда выделяется именно Михаил Афанасьевич Булгаков. Почему и сегодня в него вчитываются, его любят, его изучают, им восторгаются, из-за него ломаются копья. До сих пор не прочитан и не познан Платонов. Я говорю сейчас о широкой аудитории. А Булгаков с каждым годом все больше и больше интересует всех, от мала до велика. В чем тайна?
0: Да, тут трудно сказать. У него есть какая-то тайна, несомненно. Горький когда-то задумал историю литературы написать. Мало что написал, но есть одна мысль у него, в которой вначале стал говорить. Одна мысль, надо сказать, с которой нельзя не согласиться. Он сказал, какие свойства классики? Одно из них – занимательность. И вот представьте, он в этом был очень прав. Платонова трудно читать многим. Он гениальный, на мой взгляд, писатель. И, скажем, в «Котловане» он... Некоторые «Котлованы» считают сюрреализмом таким и так далее. Я считаю, это самый настоящий, глубочайший реализм. Если верить, что реализм есть понятие научное. Во всяком случае, он поставил перед своей задачей, на мой взгляд, вглядеться впрямую в утопизм крестьянского тогдашнего мышления. Толчок, я думаю, был дан Лениным с его замечательным решением, замечательным, я, конечно, в кавычках говорю, тех, кто мыслит философски иначе, чем он, посадить на пароход и отправить из страны. Сама идея полностью фантастическая. Вот те, кто со мной не согласны в философии, те пусть сядут и уезжают в другие страны. И вот когда мы читаем «Котловане», как делают плот, на него сажают кулаков, и их по воде отправляют в море, где они должны погибнуть, в океан, некуда им зацепиться, и верят бедные крестьяне, что на завтра будет у них тогда социализм, я уверена, что толчком было решение Ленина. Да, там вот замечательное есть место, когда он вышел, один из героев, и смотрит, как они плывут. «Эй, паразиты, прощай! Прощай!» – кричали они. Причем не все понимают, что у паразиты здесь не ругательство, а непосредственно из интернационала. Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, а паразиты никогда. Вот откуда паразиты. Вот эта сумасшедшая идея Платоном отражена. А Булгаков как-то сразу взял другой тон. Вот, например, я сейчас выскажу предположение, которое у меня это описано в моей одной большой статье, но, может, многие не согласятся. Когда был у нас напечатан «Доктор Живаго» в первых номерах журнала «Новый мир» в 1988 году, то я потом удивлялась, я уже преподавала в литературном институте, это же будущий писатель, я убедилась, что многие не дочитали его до конца, те, кто раньше не читали, мои студенты, которые вообще на литературе помешаны, да? Я стала думать, почему, и пришла к такому странному выводу. Помешал Булгаков. Да, я уверена, что когда Пастернак, уверен на 99%, в нашем деле 100% уверенности быть не может, это не физика, не химия, а гуманитарная, но на 99% я уверена, что когда Пастернак, который был шапошно знаком с Булгаковым, но пришел к нему умирающему и 3 часа сидел, мне Елена Сергеевна рассказывала, он говорит, вошел, взял стул, повернул спинкой, сел верхом на него. И сразу, говорит, как-то нас с Мишей покорил. Она не слышала ни слова, пошла в кухню готовить. Но когда, говорит, он через 3 часа ушел, то мне Миша сказал, я же, говорит, очень тщательно отбирала, кого пускать к нему, больному такому. Он сказал, вот этого всегда пускай. Он мне понравился. И я уверена, это был ноябрь 1939 года, что он ему пересказал суть «Мастера и Маргариты», потому что его мысли были целиком занят романом, он диктовал Елене Сергеевне, спеша успеть до конца жизни, знал, что умирает, дополнение и исправление. Его мысли были заняты, и он очень боялся, что придут и заберут рукопись. Он просил ее спрятать рукопись, целая история тут. Он уже не мог говорить, и она по его глазам, ты что, хочешь сказать, чтобы я напечатала твой роман? Он покивал. «Я тебе обещаю», — она сказала. Он был занят Тетяковым романом. Он не мог Пастернаку не рассказать суть. А много ли надо было Пастернаку для того, чтобы фантазия работала? У Пастернака до войны не шла проза. Он писал большую прозу, она у него никак не шла. А в 1946 году прекрасно пошел «Доктор Живаго». Посмотрите непредвзятым взглядом на «Доктора Живаго». Какое сходство с романом Булгакова? Первое. Главный герой – альтер-эго автора. С этим спорить нельзя. Так, второе. Писатель. Там пишет роман у Булгакова, а у Пастернака после романа идут стихи из «Доктора Живаго». Но самое главное – другое. Только эти два писателя совершили потрясающую совершенно вещь, которой они были вынуждены особыми условиями советской так называемой власти. Она настолько принижала интеллигенцию, растаптывала ее, что родилась мысль уподобить себя не более и не менее, как Иисусу Христу. Вот эти два потрясающих сходства и потрясающая идея, которая в нормальном обществе просто никакому писателю в голову не пришло. Это был такой вот реакция на унижение интеллигенции со стороны советской власти, на мой взгляд, у обоих. И Пастернак, да, заимствовал в какой-то степени вот эту идею у Булгакова. Теперь, почему же он помешал? А потому что очень близкая проблематика, а у Булгакова она с таким веселым пафосом изложена. У Пастернака очень серьезно, мучительно серьезно, я бы сказала. Булгаков придал ему такой дурашливый тон там часто и все такое. Легче читать, вот скажу грубо, примитивно, легче читать Булгакова, чем «Доктор Живаго» Пастернака.
1: Для наших радиослушателей я хочу сказать одну очень важную вещь. Угу. Почему так ценно, в том числе и ваше пребывание у нас здесь? Потому что очень редко бывает так, что человек, который непосредственно не просто знаком, а работавший с рукописями великого писателя, великого литератора.
0: Случайность. Это... Силу вещей это называется. Меня мой старший сотоварищ, если можно сказать, мы снизу вверх на него с Александром Павловичем смотрели, замечательный историк, один из лучших историков в мире, Петр Андреевич Зенчковский, он меня рекомендовал через год там после защиты моей, рекомендовал в отдел рукописи. Они искали специалиста по этой самой советской литературе. Он меня рекомендовал. Я туда пришла, а через год купили у Елены Сергеевны тремя частями архив. А еще через несколько лет мне сказали: ну, Мария, вы специалист по советской литературе, единственный, вот и обрабатывайте. Я познакомилась с Еленой Сергеевной, провела в ее доме каждый день с 11 до 11 вечера в течение полутора месяцев. Приходила вечером домой, валяясь, можно сказать, от усталости, и считала долгом записать все, что она мне говорила. Поэтому у нас, у обоих с Александром Павловичем была такая филологическая память, дословная память на сутки примерно. Полтора суток могли в дневник записать дословно разговор или что-то. Поэтому я записывала то, что она мне рассказывала. Силу вещей я стала обрабатывать. Вот. Я знала, конечно, учась в аспирантуре, я все прочитала, что было написано в научной библиотеке университетской на Маховой. Я прочитала все, что у нас было издано. «Дева Лиада», «Роковые яйца». Две части, а третья осталась недопечатанной, «Белой гвардии». Это единственное, что у нас было. И две пьесы напечатаны были к тому времени. А остальное все я уже прочитала в архиве. Я у Елены Сергеевны спросила: а что это за странная тетрадка с вырванными листами? Вырванные листы, одни листы наполовину, другие на две трети вырваны. Она сказала: это ранняя «Мастер Маргарита», просто первая самая редакция.
1: Еще даже не «Мастер Маргарита», да?
0: Абсолютно точно. Летом 70-го года Елена Сергеевна скончалась скоропостижно, а я дошла в обработке архива огромные, там 69 картонов, огромный архив, 1500 единиц хранения, если не две с лишним, уже не помню. А и уже совершенно другая мера ответственности. Просто знать, что сказала Елена Сергеевна, что это начало. Или написать своей рукой. Мы все рукой обложки заполняли, так называемые обложки, в квадратных скобках. Я должна была написать «Мастер и Маргарита», ранняя редакция, 28-й год. Другая мера ответственности. Я решила понять, установить точно, это действительно «Мастер и Маргарита» или нет. Посчитала количество букв на оставшемся и стала заполнять часть строк, чтобы уместилось столько же букв. У него был такой почерк очень уравновешенный. У него не падала строчка там. Но это не вписывал наверху. У него вообще все было так уравновешено, как у врача, наверное.
1: И... Наоборот, должна быть такая вязь
0: нет,
1: непонятная.
0: У него не так. Вот у других так, а у него нет.
1: Очень поэтому отчетливо. Он до конца и не оставался врачом, как Чехов.
0: Может быть, да, вам виднее. Увидела сразу, что Берлиоз имя есть, понимаете? значит, уже важно. Иванушка был, Иван бездомный был Антоном, Антошей Поповым и так далее. Но я 4 часа восстанавливала и восстановила 2 страницы или 3, из которых стало ясно, что это моя семерка. И вдруг я поняла, что я не более не менее как занимаюсь реконструкцией сожженной редакции. И тогда увидела, что есть гипотетическая такая возможность ее восстановления. И я за 2 года восстановила 300 страниц. Не буду подробности рассказывать, но важно то, что хотя бы даже если вот назвать одно, что удалось узнать, то это уже имело огромное значение. Моя работа была, значит, не ненужной. Стало ясно, что в 28-29 годах в романе не было ни мастера, ни Маргариты. Это был роман без мастера Маргариты. Мастер Маргариты явился на переломе замысла после разговора со Сталиным весной 30-го года. Ну, тут целая история. Я предполагаю, что когда он пишет через 2 года Павлу Сергеевичу Попову: «В жизни своей я совершил 5 роковых ошибок. За 2 из них я себя не виню. Они были следствием налетевшей, как обморок, робости». Я уверен тоже на 99%, что одна из 2 ошибок была реплика в разговоре со Сталиным, когда тот сказал: «Может быть, правда?» по телефону. «Отпустить вас за границу? Что? Очень мы вам надоели!» Он так коварно построил, я всю фразу говорю дословно, Елена Сергеевна ее дословно записала, он так коварно построил, что получалось, если сказать: «Да, отпустите, надоели!» Получалось: «Надоели!» И это уже не каждый мог в 30-м году сказать, так как с декабря 29-го года культ Сталина разросся во весь рост. До этого его не было культа как такового. Были несколько вождей. Я еще застала в послевоенном детстве, когда мы в чем-нибудь клялись друг другу, девочки московские, то мы говорили: «Честное пионерское под салютом всех вождей». Как он отказался? Он сказал: «Нет, я много думал в последнее время. Это не точно записано Еленой Сергеевной, несомненно, приглажено. Не буду доказывать. Суть та, но пригладилась». А сама тут же написала в скобках: «Он не ожидал совсем такого вопроса, да и разговора всего не ожидал. Она дает нам понять, что она не точно пишет. Нет, я долго думал в последнее время, я думаю, русский писатель не может жить без Родины». На что Сталин сказал: «Я тоже и так думаю». Говорит: «Обратитесь еще раз в МХАТ». Он говорит: «Они согласились меня взять». «Нет, дома они согласятся». Он пришел в МХАТ, там уже на полусогнутых к нему бегут, уже все знают разговор. Его взяли за флетчасть. Что было дальше? В течение нескольких месяцев он занимается только инсценировкой Гоголя, которую он очень любил, но не идет ни одна его пьеса, снятая в 29-м году. Это не все понимают, что 2 сезона, 30-31 и 31-й, начало 32-го года, 2 сезона у драматурга, который себя высоко ценит, не идет на сцене ни одной пьесы. Он все понял уже в декабре 30-го года. Он понял, что он отдал свою судьбу, отказавшись от отъезда, в руки Сталину. И тогда появился совершенно другой разворот романа. Туда вошла автобиографическая тема, которая до этого шла параллельно. Одна линия поэтики была – это «Роковые яйца», «Собачье сердце» и редакция будущего «Мастера Маргариты», редакция 28-го года, где Воланд – продолжение профессора Преображенского практически, всемогущее существо. Там нету Мастера. А вторая была линия в поэтике его – это сугубо автобиографическое, без гротеска, без фантастики, без всякой выдумки. Это записки на манжетах, записки юного врача, записки покойника. Недаром записки. Автобиографическое. И вот тут соединилось. Он включил в эту дьявольскую, так сказать, и фантастическую, гротескную линию, он включил автобиографическую тему «Художник и власть». Художник, близкий ему самому. Альтер-эго автора. И, ну, я бы сказал так, каркас старого романа, чтобы не пропадало добро, он включил новый совершенно замысел. Стал писать роман уже вот тот, который мы знаем, где и мастер Маргарита. Особенно забавно, как в 31-м году он делает наброски. Сначала этот роман велся от первого лица со вхождением мастера. Мастер еще не назывался, назывался поэт. Но Маргарита, новая героиня, запечатлена единственной фразой из 3 слов, состоящей, в которой все мы, читатели мастера Маргарита, узнаем героиню. «Маргарита заговорила страстно». Все, уже облик виден этой героини. Не правда ли?
1: Я вас сейчас слушаю и понимаю какую-то страшную, может быть, вещь, что он вынужден был прожить именно такую жизнь, чтобы родилось именно такое произведение. Прям на булгаковской судьбе, на судьбе его романа мы видим, как вопреки задумке даже самого автора, как рождается его произведение, потому что обстоятельства, ситуации, что-то сверху, иначе бы мы не получили вот этого удивительного произведения.
0: Я не философ, не все понимают, что судьбой талантливого человека, очень талантливого, сверхталантливого, управляет его талант. Вся суть в этом. Он уже в какой-то степени не управляет своей судьбой, им распоряжается его талант. Вот все, что могу сказать.
1: Кому как не вам задать этот вопрос и не у вас узнать. Вот вы так приблизились максимально к судьбе этого человека, к его и личной жизни, и к его творчеству. Что это был за человек?
0: Не смогу, наверное, ответить на него, какой он был человек. Нет, я могу какие-то определенные черты назвать, которые мне были какие-то близки, а какие-то я сожалела, что они были. Например, он просто, можно сказать, с ума сходил от мысли, как ему хотелось побывать в Европе. Сначала просто уехать, а потом хотя бы побывать. Я помню, как под влиянием его судьбы дала себе слово никогда не цепляться за это. Получится, получится, нет, нет. И всегда ехала потом, когда уже стала ездить, ехала всегда как последний раз, не зная, получится ли следующий. Потому что нельзя было общаться с эмигрантами, я с ними общалась натурально и прочее. Каждый раз ехала как последний раз, чтобы не превратилось, как у него, в навязчивую идею, во что бы то ни стало бывать за границей. Но это трудно описать, может быть. Но вот я говорю, это мой личный был такой опыт. А он, конечно, тут очень хорошо видно, как им двигал талант. Никогда не сломался внутри произведения. У него могли быть какие-то слабости, но ни одно произведение не искажается, не деформируется, как у множества писателей его времени, его современников, под влиянием обстоятельств. Он пытался выразить то, что он хотел выразить, любой ценой, можно сказать. И потом некоторые свойства его личности люди как-то не принимают во внимание. Не обращают внимания на его юность. Его выпуск медицинского факультета университета Святого Владимира не дошел до государственных экзаменов, хотя его однокурсник мне рассказывал, что вам даже не понять, как нас учили. Как вы думаете, сколько у нас было государственных экзаменов? Летом мы сдавали их. Я так не уверенно говорю, ну, может, штук 9-10. Он говорит, 22. Мы полтора месяца сдавали. Медики наши ценились во всем мире. Александр Павлович Чудаков занимался Чеховым и очень изучал медицину в то время. Он сказал, почему у нас такие писатели получились? Чехов, Пересаев, Булгаков из медиков. Потому что медикам давали широчайшее в России широчайшее образование. Помимо медицинских предметов, они изучали историю медицины. А история всегда есть гуманитарный предмет. Поэтому они были очень широкого профиля. И их выпустили без государственных экзаменов тогда, досрочно, весной 16 года. И сразу молодого совсем медика отправили в прифронтовые госпитали в Черновицах, потом в Каменск-Подольске. И мне Татьяна Николаевна, его первая жена, венчанная, единственная, рассказывала, меня взяли в Черновицы медсестрой, я держала ноги, которые он ампутировал. Сначала мне стало плохо, а потом привыкла. Теперь подумайте, чем занимается врач в прифронтовом госпитале? Уж, как вы понимаете, не терапия и не вылечиванием горла или еще чего-нибудь. Исключительно хирургией, ампутацией. А что такое хирургия? Опять-таки, чтобы гангрена не началась, ампутация – дело с концом. Руку, ногу. Перед нами в Москве вступает в литературную жизнь человек с огромным опытом. Сначала в 16-м году при фронтовой госпитале, а потом в 19-м году на Северном Кавказе прифронтовых госпиталей с огромным опытом хирургии, ампутации, то есть железные нервы. Он пилил целыми днями, пилил пилой живую ногу или руку. Этого не учитывают. Какой это был железный человек. А всегда нравится больше представлять таким мягкотелым интеллигентом. Когда я читала, никогда не видела, когда люди о нем пишут, они, вот этого, вот этой жесткости хирурга они в нем не замечают. Жесткости, твердость хирурга. Причем не просто хирурга, а в прифронтовом госпитале, где размышлять не приходится. Давай скорее оттяпывай ногу и клади следующего на стол.
1: Что он хотел, чтобы услышали и поняли в его произведении?
0: Мы не можем залезать в глубину души большого писателя. Когда-то мне Александр Павлович Чудаков, хотя был однокурсником, но шире меня, он мне сказал, мы не можем поставить такой вопрос. Почему такой-то писатель написал или сделал то-то? Мы не можем поставить вопрос, почему. Мы никогда не проникнем в душу. Мы можем только поставить вопрос, какое художественное значение имела эта часть его работы. Все. Это для меня было методологически необычайно важно.
1: Что вы поставите на вашу золотую полку? Какие
0: вы имеете
1: произведения? 20
0: век, конечно. Я очень люблю Фицджеральда «Великий Гэтсби». Это для меня один из лучших романов в мире. «Великий Гэтсби», «Мертвые души», вслед за ними идут «Анна Каренина». То, что можно перечитывать без конца. Что такое «Золотая полка»? То, что можно без конца перечитывать. Из наших писателей очень ценю, я думаю, что наравне с Булгаковым, что вас очень удивит, Михаила Зощенко. Я когда-то книгу о нем писала в стол. Она у меня 11 лет. Я писала ночами, у меня другого времени не было. Я проводила вне дома 12 часов. Полвосьмого утра выбегала, полвосьмого вечера возвращалась. Пока занималась хозяйством, ребенком, садилась писать в 12 ночи, писала до 3 ночи, в 7 утра вскакивала и убегала в отдел рукописи. И вот потом напечатала 400 страниц у машинистки в 4 экземплярах и положила в стол. Она там лежала 11 лет, потом в 2 раза сократила. Дмитрий Сергеевич предложил Лихачев научно-популярной серии, но сказал, у вас 20 листов, мне нужно 8 листов, чтобы было. Но я переписала всю по-другому, ножницами нельзя было сократить, и 11,5 листов он все-таки помог напечатать. Я считаю, единственное, где мне удалось сделать некоторое открытие, это именно в этой книге «Лиза Троеческая». Не в Булгакове вовсе, а там. Я открыла секрет его, почему он так нам нравится, в чем его секрет, его потрясающий, на мой взгляд, прозы. Ну, если сказать одной фразой, у меня это в книге моей есть, что ведь что такое вот сказ, мы знаем. Вот когда мы читаем Лескова, мы видим тупейный художник, левша, что это кто-то говорит, а сам автор владеет другим языком. Только он его здесь не показывает. Мы понимаем чуждость вот этого языка устного рассказчика непрофессионального самому автору. У Зощенко по-другому. Он показывает нам, что да, у него был другой язык, но другого языка уже нет. Теперь язык только такой. Я написала как-то, что в этой книжке, что перед нами перевод, подлинник которого утрачен. Я стремился увидеть вот таким, каким он был. Приезжала к его вдове, жила в его комнате, спала на его кровати под суконным одеялом его и сидела за его столом. Я, конечно, пытался представить, как он здесь был. Он был невысокого роста, очень изящный. Каверин мне не раз описывал его, который хорошо его знал, Вениамин Александрович. Изящный, с маленькими руками, смуглыми, с желтоватый цвет лица, потому что он был отравлен газами на войне. Человек, лишенный трусости, необычайно храбрый. Они шли, несколько человек в Петрограде еще, на них какой-то хулиган там напал, что Зощенко мгновенно с ним справился. Он был, конечно, лишен трусости, да, вот это такая редкая черта. Он, Шкловский, несколько человек все таких было, лишены биологической трусости.
1: Гумилев.
0: Да, потому что потом он имел бешеный успех у женщин. Своим маленьким ростом, ничего такого вроде бы. Бешеный успех у женщин, мало того, до того, что разные сердцееды выдавали себя за Зощенко, когда встречались с дамами, знакомились где-нибудь на пароходе или что. И потом к Зощенко приходили письма. «Как же так? Ты же обещал, что мы еще встретимся». Он ни сном, ни духом не знал этого. Вот. Я необычайно высоко его ценю, потому что он действительно сделал открытие. Он первый, кто принял как факт, что началось другое время. И не будет того читателя, который был у писателей до 17-го года. А будут читатели вот такие полуинтеллигенты, как он их называл. Некоторые из них недавно грамоте только выучились. Он, как никто другой, на мой взгляд, принял к сведению, что началось другое время. Как никто принял это к сведению и подчинил этому все свое творчество, изображение этого.
1: Кроме Зощенко, что еще поставим на вашу полку?
0: Ну, Платонов, конечно, Андрей Платонов, если говорить о русских писателях. Потом есть совершенно неведомые писатели людям. Например, человек, который выпустил единственную книжку, Барканов, зато с хорошим названием, в 27-м году. «Как помирился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Одна книжка, потрясающая стилизация. Или человек, про которого Бабель сказал человеку, а тот записал и мемуары оставил. Не знаю другого человека, который так понимал бы литературу, как Митрофанов. А никто и знать не знает. Александр Митрофанов. Потрясающий писатель. Почему он исчез из обихода? У меня есть свое объяснение. Единственное время, когда прекратилась литературная эволюция идет, это подспудное явление внутреннее, имперсональной литературы, которая идет своим чередом, независимо от социальной обстановки и прочего. Ну, например, исчезает интерес к психологизму в начале 20 века. Или, например, вдруг ощущают, что литературный язык письменный исчерпан, и надо обратиться к тем источникам, к которым обратился в поэзии Маяковский, а в прозе Зощенко. Потому что Бунин, есть свое объяснение, я вам свое могу предложить, но доморощенное, потому что неточные науки наши доказать нельзя. Я думаю, что Бунин дошел письменной литературной речи до таких высот, что дальше двигаться было некуда, и надо было скатываться вниз к стихии разговорной речи.
1: Ставим
0: Бунин. Конечно, Бунин потрясающий писатель, конечно. Он достиг действительно высот невиданных в письменной литературной речи. Наш язык, русский, с вами родной, как никакой другой. Я беседовала об этом с французами, с англичанами. Они говорят, да, похоже на правду. У нас пропасть между нашей разговорной речью и письменной издавна. Я всегда говорю своим студентам, если бы вы, девушки, идя с молодым человеком, вдруг стали бы говорить, употребив в одной фразе 3D причастных оборота, я шла, размышляя о том-то, и в то же время поигрывая ключами, он бы подумал, он спросил, а у тебя нет температуры случайно? Потому что мы не употребляем в разговорной речи депричастных оборотов, причастных оборотов, не нанизываем придаточные предложения, а в письменной речи сколько угодно. И можно у Бунина найти фразу, которая тянется почти на целую страницу. И нас это нисколько не коробит. Она
1: и у Набокова.
0: Облекает. Да, ну, Набоков, конечно, прекрасный писатель. Тоже сюда же можем его включить, не будем же отделять литературу зарубежную. Так что...
1: Чудаковых и Александра Павловича, и Мариэтту Марну тоже давайте поставим.
0: Нет,
1: на эту
0: я
1: полку.
0: Нет, я здесь никак сюда отношения не имею, а роман Александра Павловича, несомненно, вполне справедливо был признан лучшим русским романом первого десятилетия XX века. Надо было видеть, когда это объявили, ко мне подходили люди и говорили, посмотрите на зал. Первый раз мы видим людей, так удовлетворенных решением. Всегда кажется, что какие-то подспудные течения и прочее. А здесь все видят, что это правда. И сейчас без конца ко мне подходят люди, сколько лет прошло с первой публикации романа, подходят люди и говорят, что лучшее, что они читали.
1: Мариэтта Марна, давайте все-таки порекомендуем нашим радиослушателям, которые, может быть, впервые с вами познакомились и которые хотят почитать теперь этого удивительного человека, с которым они провели этот час, какие книги на сегодня вы цените особенно? Или все, что
0: я
1: вы сделали...
0: Я по-прежнему ценю свою книгу «Поэтика Михаила Зощенко». Я ее писала как в стол, и не зря, как смеялся мой муж. Потом ты писал ее так, я же ни с кем не договаривался, никакого договора у меня не было. Но я хотела ее написать. Он сказал, ты писала так, он мне как сказал, будто три издательства топчутся на твоем пороге. Все ночи ее писала, не в течение нескольких лет.
1: А жизнеописание Булгакова нет?
0: Ну нет, оно тоже... Мне мой муж заповедал не менять текст. Он мне оставил такой меморандум. Такие странички сложенные. Книжечка такая своего рода. Перечитывал ее и мне написал, что ты открыла новый жанр, так он считал, и надо текст не менять, чтобы всегда можно было на него сослаться. Делай что-то вокруг, я вижу, ты готовишь новое издание, я 100 лет назад его готовила, до сих пор не издала. И я вот решила, следуя ему, не переделывать текст, а сделать приложение из своих новых соображений и множество новых комментариев под звездочкой. Вот все, ну все, до сих пор никак меня все проклинают, мои близкие, что я никак не подготовлю новое издание. Хотя с 88 года уже ни у кого никто купить не может.
1: Я не могу купить в
0: магазинах. Ну, никто не
1: нет.
0: может, конечно. Если бы о советской власти правду сказали, то я бы махнула рукой и занималась только бы литературоведением своим, историей литературы. Но так как никто не собирается этим заниматься, не знаю почему, но 100 лет, я считаю, 100 лет достаточно, чтобы подвести итоги. Нет, итоги не хотят подводить. И поэтому мне приходится этим заниматься. История отчасти. Для школьников, конечно, не для взрослых людей. Просто моя задача – находить самых умных историков, которые писали, и цитировать их, вот, грубо говоря.
1: Мариэтта Тамаровна, наша беседа подходит к концу. Что бы вы сказали тем, кто не устает говорить о деградации системы образования, о катастрофическом падении интереса к литературе и чтению, и о том, что сбылись слова Юрия Олеши об уходе в прошлое такого образа, как «долгий читатель»?
0: Что касается Олеши, то надо отличать талант от ума. Олеша был блестящего таланта, так как он описывал предметы, пожалуй, больше никто у нас не описывал. Но он не был умным человеком. Поэтому тут особенно на его афоризм опять. Вот Булгаков был умным человеком. Только умный человек мог написать 31 декабря 1917 года в письме к сестре, что он был в Москве и в Саратове и видел все воочию. И дальше описывает, что он увидел в октябрьские дни. И дальше замечательная фраза. «И понял окончательно, что произошло». Смею вас уверить, я, как человек, изучавший этот период пристально, таких были единицы, кто понял, что произошло. Люди уезжали в эмиграцию со словами, «Ну, мы вернемся через несколько месяцев, это уже не может долго продолжаться». А он понял, что это надолго все, и вообще понял катастрофизм полный. И потом он все-таки был единственный, кто осознал октябрь и гражданскую войну как национальную вину. Этому посвящены его практически все, в том числе и «Мастер и Маргарита». Только один Булгаков считал, если это произошло в России, то это вина большинства, то есть русского народа. Мы допустили это. Это у него проникнуто как его первое произведение литературное «Грядущая перспектива. Ноябрь 19 года». От этого и далее он это постоянно. Мотив вины станет его господствующим мотивом в его творчестве. На ваш вопрос я практически не ответила. Не люблю козырять строками из Священного Писания, но в данном случае стоит напомнить, что уныние – тяжкий грех. И противно смотреть, честно говоря, на то, как люди друг другу сейчас стремятся больше внушить уныние, что вообще-то считают многие себя вполне верующими, при этом вот так. И вот то, что и дети не такие, и все не такое, и что дети не читают. Я всем говорю, вспомните свой класс. Люди любого возраста. Вспомните свой 8-й, 9-й класс. Только пристально вспомните. И вы назовете 5-6 девочек-мальчиков, которые органически не могли читать «Войну и мир». У них ума для этого не доставало. Это было всегда. Одни читали, другие не читали. Так же происходит и сегодня. Ничего нового здесь нет.
1: Мы оптимистично закончили?
0: Да нет, я считаю, что в первую очередь надо заняться молодыми гражданами нашими, школьниками, всем. Всем надо поставить себе задачу, чтобы они были не глупее нас и не равны нам, а умнее.
1: Спасибо вам огромное. Вот как выясняется, в литературе не поэтически даже или прозаически важен дар, но и ум для вас это тоже очень важная
0: составляющая. Ум – это важная вещь. Она не для таланта. Человек может быть талантливым, поэт особенно, и очень даже. Вот Бродский был и талантлив, и умен. А человек может быть вовсе не умным, но необычайно владеть словом. Необычайно.
1: Спасибо вам огромное.
0: В литературе ум не обязателен, но, так добавим, желателен.
1: Мария Тамаровна, огромное вам спасибо за все, что вы делаете. Сил вам, здоровья. Я просто безумно вам благодарна, что вы пришли. Спасибо вам.
0: Ну что вы, не за что совершенно. Всем привет, нижегородцам.
2: Послесловие.
3: Мариэтта Чудакова. Литература в школе. Читаем или проходим. Я обращаюсь исключительно к тем, кто готов хотя бы попробовать резко изменить характер преподавания литературы и русского языка в сегодняшних российских школах. Для начала предлагаю им разделить несколько моих презумпций. Они просты и не имеют отношения, как и вся эта книжка, к ЕГЭ, под которые сегодня выстраивают школьное преподавание. Поскольку, по моему твердому убеждению, ЕГЭ приходит и уходит, а Россия, русская литература и русский язык остаются. Итак, мои презумпции вполне элементарные. Первое. Язык есть то главное, что делает многочисленные этносы России единой нацией. Мы можем считаться единой нацией, пока изъясняемся на одном, понятном каждому из нас языке. До тех пор, пока он остается живым, то есть продуктивным. А вот этим мы все должны быть озабочены, начиная со школьных лет. Второе. Тесно связанное с языком наше общее литературное наследие. Еще одно общенациональное, соединяющее нас достояние. Люди одной нации легко перекидываются извлечениями из этого наследия, не сомневаясь, что их поймут. «Ты все пела? Это дело. Так поди же попляши». Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. А судьи кто? Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Когда в России в какой бы то ни было компании называют имена Евгений Онегин, Печорин, Чичиков, Наташа Ростова, предполагается, что каждый из присутствующих понимает, о ком идет речь. Учитель-словесник, кроме него и семьи, увы, не всякой, больше некому, должен ввести каждого ученика во владение своим наследием, то есть уравнять его в этом отношении с предшествующими поколениями. Третье. Поэзия есть высшая форма цветения родной речи. Поэтому, в отличие от музыки или живописи, которые для какой-то части людей могут оставаться недоступны в течение всей жизни, стихи на родном языке не могут быть недоступны носителю данного языка по причине антропологического порядка. Доказательства в своем месте. Мариэтта Чудакова. Литература в школе. Читаем или проходим?
2: Открытая книга.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радиообраз.
1: При издании цикла Чайковского «Времена года» в журнале «Новый лист» пьесы получили поэтические эпиграфы. Они вписаны в автографы пьес и принадлежат, судя по почерку, издателю Николаю Матвеевичу Бернарду, который был большим знатоком русской литературы и поэзии и даже автором литературных сочинений. Знал ли Чайковский об этом заранее, согласовывались ли с ним стихи при издании, неизвестно. Но все прижизненные издания включали эти стихотворные эпиграфы, следовательно, Чайковский так или иначе их принял и одобрил. «Баркарола» — один из петербургских музыкальных пейзажей в цикле Чайковского «Времена года». Музыкант был привязан к Петербургу. Здесь прошла его юность, здесь он стал композитором, здесь он пережил радость признания и артистического успеха. Своим названием пьеса обращена к картинам водных каналов и многочисленных речек, на берегах которых расположена северная столица России. «Выйдем на берег, там волны, ноги нам будут лобзать, звезды с таинственной грустью будут над нами сиять». Алексей Плещеев.

запретить полотно к показу. Однако положение спас император Александр III. Картина произвела на него столь сильное впечатление, что царь купил ее для своей коллекции, заплатив весьма значительную сумму – более 30 тысяч рублей золотом.

Первоначально в название картины была внесена евангельская фраза «Кто из вас без греха?», но по настоянию цензуры название было изменено на «Христос и грешница». «Оно и не мое, и не соответствует евангельскому рассказу», писал в одном из писем художник. Приобретенное полотно император не разрешил вывозить из страны, поэтому художник Коровин сделал копию меньшего размера, на которой лица персонажей прописал сам Поленов. Сегодня картина Поленова экспонируется в Государственном русском музее. Там же находится 27 живописных этюдов, выполненных для нее. На 30 тысяч рублей, полученных от императора, Василий Поленов приобрел небольшое имение Бехово в Тульской губернии на высоком берегу Оки. Построил там большой дом по собственному оригинальному проекту, при доме художественные мастерские. Новую усадьбу художник назвал «Барок». Она по задумке Поленова должна была стать гнездом художников, а позже первым провинциальным общедоступным музеем. По просьбе крестьян художник построил в Бехове народный театр и церковь Святой Троицы. В оформлении ее интерьера принимали участие друзья и ученики Поленова – Репин, Головин, Якунчикова, Татьявасян и, конечно же, сам художник. Рассказывая о строительстве церкви в письме своему другу, Василий Поленов писал: «Наша церковь, которая признает и живопись, и музыку, и поэзию, наряду с домом молитвы, уже есть храм искусства. И это ее огромная сила и значение как в прошедшем, так и в настоящем и будущем». На Бёховском сельском кладбище, рядом с церковью Святой Троицы, найдет свое упокоение и сам художник Поленов. Но это будет еще не скоро. Через 40 лет после того, как он представит на суд людской свое произведение. А после 15-й выставки «Передвижников» Поленов с головой погрузится в создание знаменитого цикла картин из жизни Христа. Грандиозную серию из 65 полотен, на которых художник шаг за шагом воспроизвел отдельные моменты евангельской истории. Сам Василий Дмитриевич считал главным трудом всей своей жизни. И все же самым великим его творением останется та единственная картина, где великий русский художник Василий Поленов вслед за Христом обращается к людям с главным вопросом: «Кто из вас без греха?»

0: эфире «Радио Образ».
1: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
2: Губернская хроника.
3: Состояние посевов на 15 июня сего года. По сведениям Губстатбюро, состояние озимой ржи на 15 июня в Нижегородской губернии по пятибалльной системе оценивается в 2,5 балла. Озимой пшеницы в 2,3 балла, яровой пшеницы 2,3 балла, овса в 2,4 балла, трав заливных 2,7 балла, а трав суходольных в 2,3 балла. Понижение оценки посевов объясняется засухой и холодами, которые выпали на период с 1 по 15 июня. Убытки от кольчатого шелкопряда. Прошедшая полоса холодов не повредила шелкопряду, и он продолжает распространяться. Яблони объединены, он переползает на другие садовые деревья и растения – рябину, малину и так далее. Столбы изгородей садов покрыты сплошным серым слоем шелкопряда. В лесах с объединенного дуба червяк переползает на другие деревья – березу, ветлу и так далее. Ожидающийся вследствие сильного цветения урожай яблок до 2 миллионов пудов погиб. Сохранились редкие сады у хозяев, особенно усердно ухаживающих за своими садами, урожай из которых едва составит 10% ожидаемого урожая. Первые ягоды. На базаре в Нижнем Новгороде 19 июня в пятницу была в продаже садовая земляника «Виктория». Продавали ее садовники из Печор и других пригородных деревень. Цена высокая – 1 рубль за 400 грамм. Навстречу школьным кружкам. Губсоффизкульт пришел широко навстречу школьным кружкам. Так, за использование площадки и водной станции кружкам сделали 50% скидку. То есть они вносят 50 рублей за сезон за площадку и 15 рублей за лодки. Вместо залога, обеспечивающего стоимость порчи или поломки имущества Губсоффизкульта, со школьных советов требуются только гарантии в том, что все произведенные школьными кружками поломки будут возмещены. Открытие водного родильного пункта. Нижкрайводстрахкассой при санитарном пункте Нижегородского рейда оборудовано родильное помещение для жен транзитных рабочих. В доме инвалидов. Скучно и вяло течет жизнь в индоме на Краснофлотской улице. Прежде здесь велась кое-какая культурная работа. Ставились спектакли, велись лекции и беседы. Выходила 2 раза в месяц стенная газета. Теперь ничего. Культурной работы не ведется никакой. Стенная газета с 1 мая не вышла ни разу. Политрук товарищ Кочкин только числится на этой должности. Фактически же, по заданию губсобеса, он исполняет должность помощника заведующего индомом. Наблюдает за ремонтом и тому подобное. Хозяйство ведется неважно. Многие из инвалидов еще до сих пор не получили полагающимся им к выдаче весной сапог и выходных костюмов. Взяв в губсобесе заказ на костюмы, а также и денежный запас, портновская мастерская «Победа», как известно, потерпела поражение, закончив свое существование с солидным дефицитом. А взявшая заказ на сапоги сапожная мастерская «Работник» никак не наладит свою работу. Кому особенно плохо, так это не могущим подняться с постели инвалидам, слабым больным, у которых матрацы набиты соломой. С месяц тому назад горсоветом и губсоветом Решено было заменить соломенные матрацы мочальными. Но это пока остается только на словах.
2: Отовсюду.
3: В Севилье, Испания, цирк, где происходят бои быков, расположен рядом с аэродромом. Во время одного из боев бык, разломав ограду, прорвался на аэродром. Здесь он сломал 4 аэроплана, разрушил маяк, нарушив этим, как рассказывает «Нью-Йорк Таймс», сообщение «Севилья-Мадрид-Лиссабон». Советом штата Делавар, Америка, издано постановление о запрещении омолаживаться. Это постановление, гласит приказ по штату, диктуется необходимостью прекратить богохульные действия людей, желающих нарушить закон Бога. Все омолаживающиеся будут немедленно высланы из штата. Греческое правительство закрыло известный монастырь на Афоне, в котором до сих пор жили более 800 монахов. В Германии половину всех находящихся в тюрьме женщин составляют работницы, осужденные за аборты. Изучение Белого моря. На днях вернулась в Москву научная экспедиция Морского института, посетившая Северные моря. Начальник экспедиции сообщил следующие данные о достижении экспедиции. Целью экспедиции являлось изучение до сих пор неисследованного в гидрологическом и биологическом отношении режима Белого моря ранней весной. 26 мая экспедиция начала свой первый маршрут от Архангельска до Кандалакши. Наша работа производилась до 17 июня. В результате работ экспедиции можно пока указать следующие достижения. Открыты некоторые виды рыб, которые до сих пор были известны только в Ледовитом океане. Это имеет огромное значение для характеристики фауны Белого моря. Далее, нами констатировано, против всякого ожидания, что в большинстве районов Белого моря в нынешнем году отсутствует сельдь, что очень сильно отразится и уже отражается на хозяйственной жизни местного рыбацкого населения. Интересно отметить, что в отдельных районах, хотя и редко, сельдь все-таки была предметом промысла. Это странное явление, наличие сельди в отдельных районах, будет предметом специального обследования на основе научных материалов по биологии Белого моря.
1: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Музыка в литературе.
2: Музыка для героев романа Льва Толстого «Война и мир» — это не просто способность слушать или воспроизводить музыкальные произведения. Это состояние души, предчувствие чего-то важного, переломного. Недаром эпизоды, связанные с музыкой, сопровождают в основном Ростовых, самых близких душе писателя героев. Вот бал в доме Ростовых по случаю именин двух Наталей – матери и дочери. Квартет, составленный из молодежи, который охотно поет для гостей. Танцы не церемонные, не парадные, а от души, как в кругу самых близких. Тут впервые танцуют
3: с большим, приехавшим из-за границы,
2: Пьером Безуховым, 13-летняя Наташа Ростова. И он воспринимает ее всерьез и просит подсказывать, так как
4: боится перепутать фигуры.
2: Тут венцом бала станет танец самого хозяина Ильи Андреевича Ростова, знаменитый Данила Купор. Восторженный визг подрастающей барышни Наташи.
5: «Посмотрите на папа!»
2: не вызовет замечаний, а будет вполне уместен как выражение общего веселья. С музыкой, звучащей в душе как воплощение чего-то волшебного, неповторимого, связано и первое знакомство князя Андрея Болконского с Наташей. «Лунная ночь в Отрадном», случайно подслушанный разговор из окна, очарованная красой лунной ночи Наташа не может уснуть и просит Соню в довершение счастья спеть с ней вместе музыкальную фразу.
4: Два женских голоса запели какую-то музыкальную фразу, составлявшую конец чего-то.
3: «Ах, какая прелесть! Ну теперь спать и конец!»
6: «Ты спи, а я не могу!»
4: Отвечал первый голос, приблизившийся к окну. Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршание ее платья и даже дыхание. Все затихло и окаменело, как и луна, и ее свет, и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольного присутствия.
6: «Соня, Соня!»
4: Послышался опять первый голос.
6: «Ну как можно спать? Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня!»
4: Сказала она почти со слезами в голосе.
6: «Ведь эдакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало!»
2: Вот такой романтичный запомнил ее князь Андрей. И обычно замкнутый рад был встрече на балу, буквально с первого вечера открыв для нее свою душу. Кстати, на том самом первом Наташином балу ни одну из пар, кроме Наташи и князя Андрея, не показывает Толстой как бы крупным планом, изнутри, через радость соприкосновения с танцем и музыкой. Хочется особенно остановиться на эпизоде, когда Наташа после охоты, заехав в гости к дядюшке, пляшет под его гитару.
7: Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, эта графинечка, воспитанная мигранткой-француженкой, этот дух? Откуда взяла она эти приемы, которые танцы с шалью давно бы должны вытеснить? Но дух и приемы эти были самые неподражаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка.
2: Музыка не живет отдельно от героев. Лев Толстой гениально подмечает, как
7: запел в душе у Николая и Наташи мотив песни.
2: Объясняет всю прелесть пения и игры дядюшки.
7: Дядюшка пел так, как поет простой народ, с тем полным и наивным убеждением, что в песне все значения заключаются только в словах, что напев сам собой приходит, и что отдельного напева не бывает, а что напев так только для складу. От этого-то этот бессознательный напев, как бывает напев птицы, и у дядюшки был необыкновенно хорош.
2: Музыка и танец помогают нам понять истинно русскую душу Наташи. Как бы подготавливая к пониманию патриотического порыва героини, когда в момент отъезда из Москвы она требует сгрузить вещи и отдать все повозки раненым с криком
6: «Что мы, немцы какие?»
2: Истинно русская девушка, жившая одним чувством с Анисией и другими дядюшкиными людьми, любовавшимися ее танцем, не могла бы поступить иначе. Пусть музыка на страницах романа «Война и мир» не выступает на передний план, не принимает участия в ключевых эпизодах, все равно мы не можем сказать о ней как о чем-то второстепенном, неважном, как о далеком фоне. Это душа героев, их связь с чудесным миром красоты и гармонии.

0: Судьба только наносит нам несчастье, что бесчеловечно мы бы поступили, если бы не подавали взаимно один другому таковых облегчений. Из письмовника XVIII века.
1: Я к вам пишу. Утешительные письма.
2: В XVIII-XIX веках культура письма была неотъемлемой частью повседневной дворянской жизни. В отсутствие других видов коммуникации письмо было средством не только передачи информации, но и выражения чувств, оценок, приязни, неприязни, как при непосредственном общении лицом к лицу. Письма того времени были очень похожи на доверительную беседу. В них встречаются речевые обороты и эмоциональный окрас, присущий для устного разговора. Они отражали индивидуальность, эмоциональное состояние писавшего. И потому переписка позволяет судить о представлениях и ценностях, психологии и мироощущении, поведении и образе жизни, круге общения и интересах автора писем, основных этапах его жизни. В архивах русских царей 17-18 веков можно найти множество писем, соболезнования и утешения, написание которых было частью этикета, наряду с письмами повелительными, известительными, наставительными. В то время они относились к официальным документам и потому стали источником многих исторических фактов. Умение входить в положение других, понимать и принимать близко к сердцу их горе и радость было одной из лучших черт в характере царя Алексея Михайловича Романова. Свое утешительное письмо князю Адоевскому, потерявшему сына, он заканчивает так.
3: «Князь Никита Иванович, не горюй, а уповай на Бога и на нас быть надежен».
2: В XVIII-XIX веках в обычаях того времени утешительное письмо было непременным символом траура и общепринятой традиции. Утешительные письма отличались особым стилем, полным сентиментальности и чувственных выражений, призванным облегчить страдания скорбящего, утешить его боль от потери. Согласно этикету, получение утешительного письма обязательно требовало от получателя написания ответа. Вот что читаем мы в письмовнике XVIII века об утешительных письмах.
4: В всем-то роде писем сердце должно быть тронуто и говорить одно, без помощи разума.
2: А вот как выглядели образцы утешительных писем, приводимые в качестве примеров для написания.
3: «Милостивая государыня, ваше несчастье так близко моему сердцу, что я не нахожу слов для выражения своего участия. Скажу одно, что я переношу вместе с вами страдания и скорбь, нанесенные вам утратой. Утешением нам может быть один Творец Небесный, которого я постоянно молю о нелишении нас своей милости, преданный вам.
4: Дорогой друг, я глубоко опечален потерей навсегда вашего уважаемого родителя и разделяю с вами горе. Он оставил по себе хорошую память у всех, особенно у тех, кто имел счастье его знать лично. Я душевно желаю, чтобы и вы в течение своей жизни успели совершить столько же добрых дел, сколько совершил ваш родитель. Примите уверение в совершеннейшем к вам уважении и преданности. Ваш друг навсегда».
2: Как и в те далекие времена, так и в нашу торопливую эпоху утешительные письма, выражающие соболезнования, самые трудные. Но наряду с конкретной помощью, слова участия и утешения, а также добрые воспоминания о дорогих людях, многим очень помогают перенести утрату.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Николай Карлович Метнер. Романтическая соната. В фортепианном творчестве композитора сонаты играют главную роль. В начале 20-го столетия, пожалуй, еще только Скрябин уделял такое внимание этому жанру. У Метнера есть сонаты лирические, драматические, лирико-эпические. В музыкальном наследии композитора более 60 опусов. Это в основном фортепианные сочинения. Удивляться не стоит, ведь Метнер был композитором-пианистом. В исследовании Павла Васильева читаем: «Подобно Шопену, Метнер органически связан с фортепиано. Из него извлекал он свои особые метнеровские мелодии и гармонии. Фортепиано и клавиатуре, знакомые ему 6-летнего возраста, композитор услыхал новые сочетания звуков и расширил возможности инструмента, вдохнув в него оркестровую мощь и красочность».

Русский пианист, композитор, музыкальный критик Александр Гольденвейзер так писал о музыке Николая Метнера. Метнер появился сразу какой-то готовый, будто Афина-паллада из головы Зевса. Не было у Метнера слабых ранних произведений. Такое мастерство, что эти сочинения могли быть созданы и в пору куда более позднюю. Его становление происходило в начале 20-го столетия. Период невероятных музыкальных экспериментов. Нарастала эпоха новой музыки. И в это время импрессионизма, зарождающегося авангарда, Метнер оставался романтиком. Он не принимал сочинения, например, Рихарда Штрауса или Игоря Стравинского и остро переживал свою отстраненность, оторванность от современного музыкального мира. 1907 год. Из письма к брату. «Не приходило ли тебе в голову, что я опоздал родиться? Что то, что я пишу, не по времени?» Позднее уже состоявшийся композитор заметит. «Я родился в 1879 году, с опозданием на одно столетие. Что заключаю из того обстоятельства, что никакими судьбами не могу заставить себя плыть современными музыкальными течениями и все время принужден плыть против течения». Николай Метнер. Сочинение для двух фортепиано «Странствующий рыцарь».

Однако обратимся к размышлениям известного пианиста и удивительного педагога Генриха Нейгауза. Метнер, конечно, антипод тех современных музыкантов, которые стремятся писать послезавтрашнюю музыку, правильно считая, очевидно, что их завтрашние достижения сегодня обычно уже безнадежно устарели. Все музыкальное мышление Метнера имеет настолько глубокие корни, так проникнуто интенсивным переживанием, знанием классического и романтического искусства, благоговением перед ним, что нынешним неспровергателям даже понять невозможно, насколько благороднее и глубже.

чувство, что вчерашнее не должно быть похоронено и забыто, как нечто ненужное, что его можно и следует вспомнить, что оно может оживать, будить чувства и мысли, доставлять чисто художническое наслаждение тому, кто способен видеть и воспринимать в искусстве и жизни не одну только новизну во что бы то ни стало. Николай Метнер, «Русский хоровод».

конечно, нельзя согласиться с представлениями о полной оторванности Метнера от современного ему музыкального мира. И уж тем более ретроградом он никогда не был. Его московский круг до и после революционного времени – это люди с самыми передовыми художественными взглядами. Оценителями его музыки были многие замечательные музыканты того времени, в том числе и прежде всего Рахманинов. Сергей Васильевич считал его самым гениальным из всех современных музыкантов. Сергей Рахманинов старался всячески пропагандировать творчество Николая Метнера, включая его произведения в программы своих концертов и в России, и за границей. Именно Метнеру Рахманинов посвятил свой 4-й фортепианный концерт. Он неоднократно подчеркивал, что произведения этого действительно великого композитора изумительно свежи и современны. Творчество Метнера требует самого глубокого изучения и настойчивой исполнительской пропаганды. Метнер – один из тех редких людей, как музыкант и человек, которые выигрывают тем более, чем ближе к ним подходишь, удел немногих. В мемуарах русского музыканта, оперного певца, педагога, искусствоведа Назария Райского, который он назвал «Воспоминания о встречах с Рахманиновым», мы находим такой эпизод. Сергей Васильевич устроил бурную сцену за то, что московская критика замалчивает творчество Николая Карловича Метнера. Обращаясь к известному музыкальному критику Энгелю, Рахманинов говорил: «Я знаю, что вы человек честный, очень честный человек, но честных людей очень много, а таких музыкантов, как Метнер, мало. И, любя его, мне очень больно, что пресса так к нему равнодушна и его замалчивает». Николай Карлович Метнер обязательно включал в свои концерты этюды, картины и музыкальные моменты Рахманинова и посвятил Сергею Васильевичу сонату и свой 2-й фортепианный концерт.

многое сближало и даже роднило двух великих музыкантов – Николая Метнера и Сергея Рахманинова. И прежде всего, верность правде и творчеству. Из воспоминаний одного из учеников Николая Карловича Метнера. Искусство Метнера отличалось художественной завершенностью во всем. Будь то композиция или исполнительство, монументальная форма или малоприметная подробность. Его эстетические позиции базировались на осознании правдивости как норме краеугольного основания искусства. Нет мастерства, не может проявиться и правда. Метнер уважал высокое ремесло художника, вне которого нет искусства. При всей пианистичности его произведения предполагают подлинную виртуозность и исполнительское мастерство. Николай Карлович и от себя требовал отточенности и технической законченности игры. Он ценил ее и обычно радовался, когда на концерте удавалось не задеть ни одной фальшивой ноты. К слову о концертах, а точнее о том, как воспринимали творчество Метнера и критика, и публика. Характерный пример. В феврале 1914 года Николай Карлович успешно давал концерты в Харькове. И в местных газетах мы находим такой отзыв. Харьковское отделение Императорского русского музыкального общества исполнило свой долг, дав возможность уже слышавшей Рахманинова и Скрябина публике ознакомиться и с третьим корифеем русского фортепианного творчества в настоящее время. Вот такой российский музыкальный триумвират: Рахманинов, Скрябин, Метнер. Николай Метнер, соната «Идиллия».

0: Пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Сладкий сон. Это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
2: Сладкий сон.
1: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
3: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
0: Слушайте радио «Образ». В Сарове на частоте 92,2 FM.
4: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

утешающий. День за днем. Дневник православного священника. 20 июня. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Второе послание Коринфянам, глава 1, стих 4. Различны способы, которыми Бог всякого утешения утешает нас. Различны способы, которыми Бог всякого утешения утешает нас. Их и не исчислить. Подчас Он посылает луч света на нашем мрачном пути в виде случайно попавшегося нам на глаза изречения из Священного Писания. Иногда в душе нашей звучит утешительное Слово Божие и как бы невольно повторяется нами, приобретая все возрастающую силу. Иногда оказанное нам неожиданное внимание, ласковое слово, обращенное к нам, напоминает нам о той любви, которая неусыпно о нас радеет. Или же внезапное появление любимого друга утешает нас, как были утешены коринфяне прибытием Тита. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 6. Нет такого мрачного дня, безотрадной участи, в которую Господь не вложил хотя бы каплю своего утешения. Он не всегда отнимает боль, нужную нам как полезное врачевание, но всегда дает нам силу пройти через горнило страдания и выйти из него победителями. Будем искать и ловить эти лучи небесного света, посылаемые нам Господом. Нет той скорби, за которой не следовало бы утешение. Если мы его не ощущаем, то потому только, что слишком поглощены этой скорбью. И проливая слезы над свежей могилой, мы не замечаем ангела-утешителя, витающего над нею. Кроме того, скорбь наша часто для нас невыносима, потому что кажется нам бесцельной. Но мы забываем, что во всяком посланном нам испытании всегда есть у Господа определенная, хотя для нас невидимая, цель. Вспомним же, что и мы призваны утешать находящихся во всякой скорби, и что для этого сами должны пройти через испытания. Придет время, когда все пережитое нами послужит уроком и утешением страждущим братьям нашим. Наш опыт, несомненно, будет нужен другому. И когда разбитая жизнь ближнего, наболевшее его сердце, откроется перед нами, у нас найдется слово «утешение», свидетельствующее о той безграничной милости, которую Господь вывел нас самих из мрака к свету. Слово наше, сильное опытом, спасет от отчаяния скорбящего брата и будет для него якорем спасения, а для нас самих откроется в этом подвиге любви блаженная цель Господа, испытавшего нас в свое время неизбежной скорбью и страданием.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
2: Алексей Толстой. Любовью к ближним пламенея народ смирению он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, не мщения. Он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышления тверто, его пытающего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был, и всем простер благую руку, и никого не осудил.

0: шуршат пожухлые страницы.
1: Бумага желтая бледна.
0: Но сквозь заглавных букв ресницы.
1: Какие смотрят времена?
0: Времен связующая нить.
1: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
2: Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам. С дружиной своей в цареградской броне князь по полю едет на верном коне. Я думаю, многие вспомнят эти строки, принадлежащие Александру Сергеевичу Пушкину, и предание о судьбе первого киевского князя. Балладу «Песнь о вещем Олеге» великий русский поэт написал в 1822 году. В основу сюжета лег летописный рассказ о киевском князе Олеге. Получив власть над новгородскими землями после смерти Рюрика, как регент его малолетнего сына Игоря, Олег захватил Киев и перенес туда столицу, объединив тем самым два главных центра восточных славян. Поэтому нередко именно Олег, а не Рюрик, рассматривается как основатель древнерусского государства. В летописи «Повесть временных лет» приводится его прозвище «Вещий», то есть «знающий будущее, предвидящий будущее». Назван он так сразу после возвращения из похода 907 года на Византию. Остановимся коротко на сюжете стихотворения. Олег собирается в военный поход, встречается с волхвом и просит сделать предсказание. Старец предсказывает ему славные победы и смерть от коня, которого Олег очень любит. Олег верит в предсказание и прощается с конем, приказав хорошенько за ним ухаживать. «Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, расстаться настало нам время. Теперь отдыхай, уж не ступит нога в твое позлощенное стремя. Прощай, утешайся, да помни меня. Вы, отроки, други, возьмите коня». Вернувшись из похода, Олег хочет проведать старого боевого друга коня, но узнает о его смерти. Расстроенный, он клянет кудесника и отправляется к лошадиным останкам. Прощаясь, Олег наступает на череп коня, из которого выползает змея, и жалит князя. Князь тихо на череп коня наступил и молвил: «Спи, друг одинокий, твой старый хозяин тебя пережил на тризне уже недалекой. Не ты под секирой ковыля багришь и жаркую кровью мой прах напоишь. Так вот где таилась погибель моя, мне смертью кость угрожала. Из мертвой головы гробовая змея, шипя, между тем выползала. Как черная лента в круг ног обвелась, и вскрикнул внезапно ужаленный князь». Смысл стихотворения в том, что судьбу нельзя обойти, ее не обманешь. А используемые Пушкиным устаревшие слова помогают передать летописный дух произведения. Наиболее искушенному читателю вспомнится еще и иллюстрации Виктора Михайловича Васнецова, певца русской сказки. Рисунки были выполнены художником в стиле, богато изукрашенных орнаментами и миниатюрами древнерусских рукописных книг. В горизонтальных композициях уместились и пейзажные мотивы, и величественные образы главных героев, и массовые сцены. Исторически достоверные детали создали убедительную атмосферу далекой эпохи. В конце 1890-х годов Васнецов работал над иллюстрациями к песне о вещем Олеге Пушкина для академического издания к столетию со дня рождения поэта в 1899 году. Кроме четырех иллюстраций миниатюр «Встреча с кудесником», «Прощание с конем», «На череп коня наступил» и «Тризна», Васнецов создал заставки, заглавные буквицы, концовки, как в древних рукописных книгах. Текст же, стихотворение, был написан художником Виктором Замирайло. Это была первая работа начинающего художника, которого впоследствии назовут одним из самых поразительных русских графиков. И действительно, издание вышло в срок в 1899 году и стало одним из шедевров художественного оформления русской книги рубежа 19-20 столетий. «Песнь о вещем Олеге» с иллюстрациями Васнецова оказала значительное влияние на развитие русской книжной иллюстрации, в частности, на Ивана Билибина и художников объединения «Мир искусства». Что из себя представляло это издание? В цветную иллюстрированную издательскую обложку были помещены 6 листов с вклеенными иллюстрациями хромолитографиями, скрепленных по типу раскладушка. Размер листов был достаточно большой – 33 на 23 сантиметра. На титульном листе указано: «К столетию со дня рождения Пушкина 26 мая 1899 года». И чуть ниже: «По распоряжению высочайше утвержденной при Императорской академии наук комиссии для чествования памяти Александра Сергеевича Пушкина». Тираж издания не указан, но в некоторых источниках говорится о 100 экземплярах. При оформлении книги был выбран строго пропорциональный прямоугольный формат. Книжная полоса делилась на две равные части. В верхней располагалась иллюстрация, в нижней – текст. В художественном оформлении поэмы, созвучном эпически величавым строфам Пушкина, Васнецов заимствовал мотивы древнерусских традиций оформления русских иллюминированных рукописных книг. Известно письмо Васнецова к одному из организаторов юбилейных торжеств – графу Ивану Ивановичу Толстому, где художник излагал несколько вариантов пластического решения книги. Виктор Михайлович предлагал выпустить песнь сразу в нескольких версиях. Он хотел сделать два издания, одно поменьше для народа, а другое роскошное, в величину оригинала. Первое, как писал художник, пусть печатается складнем, как предположено, а большое пусть печатается на отдельных листах и будет помещено в папке. Мне кажется, жаль не воспользоваться случаем сделать что-нибудь солидное в память Пушкина. Но в год пушкинского юбилея в свет вышел только один вариант книги, напечатанный складнем. Остановимся подробнее на форме книги. Традиционная форма книги для нас – это кодекс. Технический кодекс – это тетрадь из согнутых пополам и прошитых по сгибу листов писчевого материала, заключенные в мягкий или твердый переплет. Но известны и другие формы – свиток, бабочка, гармоника, полиптих. Под термином «складень» Васнецов предполагает форму книги «гармоника» или по-простому «книгу-гармошку», где листы склеены и сложены наподобие мехов гармонии, из-за чего читать и рассматривать ее нужно, раскладывая и складывая страницы. Отпечатана песнь о вещем Олеге была на лучшем полиграфическом предприятии тех лет – в типографии «Экспедиция заготовления государственных бумаг» и сразу стала своего рода эталоном оформительского мастерства. В 1914 году было осуществлено переиздание в Москве в скоропечатне Левинсона, которая специализировалась на выпуске художественных изданий, альбомов художников, программ для всех императорских театров. Литографированное издание отличалось размером от первоисточника в большую сторону. 47 на 33 сантиметра по сравнению с изданием 1899 года, 33 на 23 сантиметра. Форму имела ту же – раскладушка. В 1962 году Госзнак осуществил факсимильное издание знаменитого памятника печати размером, максимально приближенным к оригиналу – 33 на 23 сантиметра и тиражом 50 тысяч экземпляров. К сожалению, не была сохранена оригинальная форма книги – раскладушка. Издание Госзнака имеет вполне традиционную форму – кодекс. Но именно благодаря этому факсимильному изданию 1962 года современный читатель и приобщался к шедеврам книжного искусства. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
0: Книгачею на заметку.
3: Александру Сергеевичу Пушкину суждено было занять в истории национальной культуры место основоположника новой русской литературы и завершить важный этап формирования литературного языка. Его всегда окружали книги. Они жили рядом с ним. К ним были обращены его последние слова «Прощайте, друзья». Его личная библиотека – часть культурного достояния нации, источник множества исследований и научных открытий. Борис Львович Мадзалевский, историк русской литературы, библиограф, архивист, крупнейший и авторитетнейший знаток и исследователь творчества Пушкина, долгие годы составлял список личной библиотеки Пушкина. В его перечне 1522 названия, составляющих более 3500 томов, в том числе книги на 14 языках. Пушкин, шутя, называл себя министром иностранных дел на Парнасе русской литературы. После гибели Пушкина, после многочисленных странствий по торговым и казарменным подвалам и имениям родственников семьи Пушкиных, в 1906 году библиотека была выкуплена у наследников поэта Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Это положило начало собранию книг только что учрежденного Пушкинского дома и сделал его доступным для ученых-исследователей.
0: Времен связующая нить.
1: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.